0: В эфире радио «На пути».
1: Приглашаем вас послушать две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир передача под названием «Библия», затем слушайте проповедь Александра Иванова.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
5: То вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
6: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
2: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
7: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
8: Я начал читать Новый Завет, но, естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение, чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» — это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил, вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
4: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
6: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей, и женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала: ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
4: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
6: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил, хотя бы породил, уже снимает эту физиологию, вот родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарий или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
8: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно, таким образом, начиная с малого, чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
2: «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
8: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем, например, книги, говорим, послания Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем пистолярный жанр.
4: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православный епископ, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
2: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.
6: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
2: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
6: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нет никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует некоторый вывод. Что значит, меня кто-то выкупил из рабства? Значит, я не просто теперь говорю «Ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерский. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме, он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
9: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова Его, сказали: «Воистину Он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
6: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
7: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
5: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию. Там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть, о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
7: Ну, когда прочитываешь Библию один раз, ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну, все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода. Я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну, я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг, теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку, когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был, после вот этих, наверное, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка, есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки, а книжка называлась «Молитва слову», о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
9: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
10: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, и, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается, у него формируется новое мировоззрение, вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
11: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святой Егоры, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я прочитаю текст, который был уже сегодня прочитан. Это святое послание к римлянам апостола Павла, 10 глава, 1-9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Два момента нужно для спасения. Один из них – это устами исповедовать Иисуса Господом, и второй момент – это сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых. Я сегодня, так как у нас праздник, обратить внимание на вторую часть. И заметьте, братья и сестры, что в этом стихе открывается суть воскресения Иисуса Христа или значение воскресения Иисуса Христа. И что интересно, что каждый раз, когда у нас праздник, вот на Рождество, на Пасху, на Троицу, очень часто звучит такое выражение: «А какой же праздник все-таки самый главный?» Здесь не говорится о том, что Христос родился, чтобы нам иметь спасение. Не говорится о том, что Он проповедовал, Он исцелял, Он умер. А здесь говорится, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Это не значит, что мы умаляем Рождество Иисуса Христа, или Его служение, или Его смерть. Это все на своем месте и все в свое время. Но здесь речь именно идет о том, что Бог воскресил Его из мертвых. И если всем сердцем будешь веровать, то спасешься. Неужели воскресение имеет такое огромное значение? Оказывается, что имеет. Я приведу один пример для того, чтобы нам было более понятно то, что именно я хочу выразить. Когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», апостол Павел в 17 главе проповедует в Арапаге, и он там говорит следующие слова. «Бог подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Скажите, что важно в нашем удостоверении, которое мы имеем? Важна бумага? Важно то, что написано? Или важен штрих-код сзади? Или чипы сейчас уже, наверное, с чипами есть? Скажите, что самое важное? Я думаю, что все важно, и все стоит на своем месте. Если бы мы имели только один чип, я думаю, что тот, который остановил бы нас, к примеру, при нарушении, попросил бы показать удостоверение, мы бы ему показали штрих-код, он бы сказал: «Нет, ты мне подай удостоверение». Ты мне подай, то есть там важна и бумага, из чего он сделан. Там важно то, что написано, там важна фотография. Все это очень важно. Но без печати это удостоверение недействительно. Я думаю, что вы согласитесь с этим. У каждого из нас есть паспорт. И мы знаем, что можно, как говорится, сделать этот паспорт, найти определенную бумагу, все сделать. Но если там не будет печати, паспорт будет недействительный. То есть все на своем месте. Но самое главное все-таки то, что стоит в конце. Если сердцем будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Еще приведу такой пример. Не пример, а то, что говорит нам Слово Божие. Когда мы читаем, Иисус Христос вышел на проповедь, Он проповедовал, исцелял, то к Нему приходили книжники, фарисеи, первосвященники, и у них был один единственный вопрос. Они говорили следующие слова. Мы, например, читаем Евангелие от Матфея в 12 главе, с 39 стиха, в 16 главе. Там говорятся следующие слова. «Они просили знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе». И вспомните, что Иисус Христос им ответил. «Разве вы не знаете, что когда я родился, то ангелы на небе пели «Слава вышних Богу и на земле мир»?» Нет, Иисус Христос им не это сказал. Он сказал: «Кроме знамения Ионы Пророка, другого ничего не будет». Одно единственное – это знамение Ионы Пророка. И когда читаем Евангелие от Иоанна 2 главу, там написано, что когда Иисус Христос очищал храм, то сказано, что к Нему приступили фарисеи и первосвященники и сказали следующие слова: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус Христос им говорит следующие слова: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». И сказано, что когда же Он воскрес из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это. То есть Он говорил об одном единственном знамении. Это будет смерть и будет Его воскресение. То есть это завершающий этап, или это то, что ставит печать свою на всем том, что совершил Иисус Христос. Единственное и достоверное доказательство нашего спасения – это воскресение Иисуса Христа. И заметьте, без воскресения Иисуса Христа христианство не может существовать. Мало того, воскресение Иисуса Христа, оно отделяет от всех остальных религий, потому что ни в одной религии нету воскресения. Только Слово Божие нам открывает, что Иисус Христос воскрес из мертвых. И еще раз повторяю эти слова. «Если будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». А теперь, если бы я вас спросил, скажите, а какое же все-таки для меня лично или для нас имеет значение воскресение Иисуса Христа? Знаете, когда я готовил эту проповедь, у меня была одна проблема. Я знаю, что я долго проповедую. Я решил вначале ее разделить, чтобы более подробно поговорить об этом, а потом решил этого не делать. Я думаю, что каждый из вас знает хорошо Священное Писание. Я только перечислю и коснусь всего лишь кратко для того, чтобы мы могли понять, насколько велико значение воскресения Иисуса Христа. И это не потому, что это мое мнение. Я буду прочитывать только места из Священного Писания, которые говорят, что в действительности воскресение Иисуса Христа имеет для нас огромное значение. Итак, первое, с чего начинается вообще христианская жизнь. Я думаю, что вы знаете. Сегодня утром вы видели, как двое людей выходили сюда, склонялись перед Богом и просили у Господа прощения, то есть покаяние. Читаю книгу «Деяния святых апостолов», 5 глава, с 30 стиха. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницу своего начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние». Я не хочу сегодня говорить о том, что такое покаяние. Я не хочу говорить о том, что истинное покаяние есть не истинное, то есть есть ложное покаяние. Не об этом я хочу говорить. И даже не о том, что когда апостолы проповедовали, у них была одна единственная тема. Это Христос умер и воскрес, и покайтесь. То есть для того, чтобы принять, им нужно покаяться. Или даже то, что когда апостол Павел проповедовал, он говорил следующие слова. «Итак, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, дабы дать Израилю покаяние». Я приведу один пример. Это в действительности была действительная история в одной из церквей. Он рассказывал следующий случай. В одной церкви была сестра кассиром, и у нее хранилась определенная сумма денег. И вот однажды посылает служитель одного брата с церкви и говорит: «Пожалуйста, пойди к этой сестре, возьми определенную сумму денег, поедешь и сделаешь такую-такую покупку». И пишет ей записку. Он приходит к сестре, она при нем достает деньги, дает ему эту сумму денег, и он уехал. Он уехал, купил все, что надо, вернулся в церковь, все нормально. И вдруг через определенное время опять сестре посылают, чтобы дала деньги, она к деньгам, а денег нету. Она обыскала все. И денег не нашла. И она приходит в церковь и говорит: «Никто не знал, где деньги лежат, только этот брат, который приходил перед этим». Слова были настолько убедительны, что она убедила церковь, что все-таки брат взял. Хотя он говорил: «Братья, сестры, я не брал ничего. Я даже не заходил к ней дом. У меня даже мысли такой не было». Но все-таки его обвинили и посадили его на заднюю лавку. Прошло определенное время, и этот брат умер. Его похоронили. Сестра решила дома сделать ремонт. Все убрала, начала белить, и вдруг находит деньги. Приходит в церковь и говорит: «Братья и сестры, простите меня, это была моя ошибка, я нашла деньги». Скажите, что ей можно сделать? Пойти на могилку положить цветы? Уже поздно, брат уже в вечности, и прощения не попросишь. Всего Иисуса Бог воскресил, чтобы дать нам покаяние. Это тот, который взял на себя наши грехи. И только обращаясь к нему и прося у него прощения, он может простить, потому что он совершил это. Он умер за нас и воскрес. И сегодня каждый из нас имеет право прийти к Нему, склониться перед Ним, чтобы попросить прощения грехов. Следующий момент, это который мы читаем, первое послание Петра, 1 глава с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых». Рождение свыше, то без чего мы не сможем увидеть Царствие Божие. И оказывается, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. Я напомню одну историю, которая записана в Евангелии от Иоанна в 12 главе. Был определенный праздник, все были в храме, и Иисус Христос проповедовал в притворе Соломоновом. И вдруг, те, которые знают, как распределялся храм, там был двор язычников, куда могли прийти язычники, но они не имели права войти, к примеру, там двор, где были иудеи, или пойти в притвор, чтобы послушать или посмотреть, что там происходит, какое служение, как жертвы приносятся. Они были еллины, греки, они стояли в своем дворе, они увидели Филиппа, позвали его к себе, это один из учеников Иисуса Христа, и говорят ему следующие слова: «Нам хочется видеть Иисуса». Сказано, что Филипп говорит этому Андрею, они идут и говорят Иисусу Христу: «Там еллины, и они хотят тебя видеть». И я думаю, что вы помните, какой ответ дал Иисус Христос. Слово Божие не говорит нам, что Он пошел к еллинам и говорит: «Вот это я, пожалуйста, посмотрите на меня или спросите, что вы хотели». Иисус Христос сказал им следующие слова: «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Те слова, которые у нас написаны, они относятся к пятнице. А на сегодняшний день, я думаю, что там нужно было бы нарисовать сноп. Праздник Пасхи – это смерть Агнца. А через один день в храм приносился сноп потрясания, который говорил о воскресении Иисуса Христа. И это именно говорило то, о чем говорил Иисус Христос. Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то будет не одно зернышко. И не один колосок, в котором много зернышек, а будет сноп, на котором очень много колосков. Послание к Ефесянам сказано: «И нас, мертвым по преступлениям, оживотворил со Христом». Если веруешь от всего сердца, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Следующий момент – это послание к Коринфянам, 15 глава, 12 стих. «А если Христос не воскрес, вы еще во грехах ваших». Значение воскресения Иисуса Христа. «Если Христос не воскрес, вы еще во грехах ваших». Закон Божий, я не имею в виду данный Моисею, а тот еще, когда Бог сказал в Эдемском саду: «Вкусишь – смертью умрешь». И сказано, что возмездие за грех – смерть. Это относится буквально ко всем людям, живущим на этой земле. Возмездие за грех – смерть. Прообразы Ветхого Завета, они открывали нам и говорили о том, как должно быть получить человеку прощение грехов. Он согрешил, он приводил животное, приводил агнца, он возлагал руки на голову этого животного. И считалось, что грех переходил на это животное. Потом это животное убивали, проливалась кровь, он прощен. Но это была тень будущих благ. И сказано: «А если Христос не воскрес, вы еще во грехах ваших». Почему? Да потому что еще агнец, тот, на которого Иоанн указал пальцем и сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», он еще не умер в то время. И поэтому в действительности наше прощение грехов в воскресении Иисуса Христа. Потому что он не только воскрес, но сказано, он вошел в нерукотворенное святилище со своей кровью. Он предстал пред лицом Божьим и сказал: «Отец, твой закон исполнен. Возмездие за грех – смерть. Я умер за них. Вот она, эта кровь пролитая». Потому что без пролития крови не бывает прощения. Вот что значит для нас воскресение Иисуса Христа. И поэтому Слово Божие нам говорит: если от всего сердца веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Следующий момент, который стоит тут же рядышком – это оправдание. Сказано в Римлянам 4 главе с 25 стиха: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Вспомните тот первый пример, который я приводил. Человек уже умерший, и к нему нельзя не обратиться, и он ничего абсолютно сказать не может. Но когда воскресший Иисус вошел в святое святых со своей кровью, Бог посмотрел на то, что в действительности гнев его излит на грех. И всякий тот, который склоняется перед ним, который просит у него прощения, он смотрит на этого грешника через кровь Иисуса Христа и говорит: он оправдан. Помните, как апостол Павел в послании к Римлянам пишет: кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Да, тех, которые принимают это спасение, тех, которые от всего сердца веруют, Бог оправдывает. И это благодаря воскресению Иисуса Христа. Следующий момент – это послание к Филиппийцам, 3 глава. Там написаны следующие слова. Там, где апостол Павел говорит, что «я все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая к закону, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его». Он говорит: я со своей праведностью не могу предстать пред Богом, потому что наша праведность как запачканная одежда. Мы все, как говорил пророк Исаия, от темени головы до подошвы ноги, гноящихся ранах во грехах наших. Но тем не менее, чтобы иметь праведность, наша праведность только в Иисусе Христе. А как я могу быть праведником? Сказано, есть сила воскресения. Сила воскресения, которую дает Иисус Христос для нашей повседневной жизни. Наверное, вы не один раз наблюдали, когда едет по дороге машина и на обочине поливают химией для того, чтобы сжигать всю траву. Вы знаете, почему они это делают? Сила воскресения. То растение, ну здесь, может быть, мы мало замечаем этого, потому что у нас снега нету. Но обычно, когда лежит зимой снег, и потом начинается, пробуждается все, оно говорит в действительности о воскресении, оно асфальт подрывает, оно бетон рвет, и поэтому уничтожает эту траву. Сила воскресения. Когда мы читаем в Евангелии от Матфея, что случилось со стражей римской, которая стояла у гроба. Еще пророк Даниил, когда он говорил об империях, он говорил, что четвертая империя – это Римская империя, она будет как железо, которое раздробляет и сокрушает все. И это в действительности было так. Они никогда не отступали в боях, потому что они знали, что если они отступят, все равно им придется умереть. Потому что их потом строили, и в зависимости от того, насколько они опозорились, рассчитывалось, или второй, или третий, или четвертый должен быть убитый. Становились все в ряд, и все равно должны были быть убиты. И они это знали. Но они не знали силы воскресения, когда они просто стали как мертвые. Братья и сестры, о чем это говорит? Хотя он и распят, но жив силою Божию. Или Бог воскресил его силою своею. Или, как сказано в Римлянам, открылся Сыном Божьим в силе через воскресение из мертвых. И эта сила, она нам дарована. Да, мы немощные люди, у нас есть греховная природа. Мы очень часто спотыкаемся, мы очень часто делаем не то, что должны делать. Мы очень часто согрешаем или делаем грех, называйте как хотите. Но Бог дает нам силу для того, чтобы мы побеждали все это. И все это зависит от того, что больше наполняет нас. Или сила воскресения, которой мы пользуемся, или просто наши желания. Или просто то, что нам нравится, или просто то, что нам хочется. Бог дает эту силу. И когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, там перечисляются герои веры. И мы думаем, что это люди сверхъестественные. Нет, они подобны нам, они в таком же теле. Но они пользовались этой силой, которую Бог дает. Тем более мы сегодня, имея Священное Писание, которое открывает нам и говорит, что в действительности Бог дарует нам эту силу. И эта сила через воскресение Иисуса Христа. У нас не так давно проповедовал здесь внук Скорнякова. И когда он проповедовал, я вспомнил, когда однажды он был в нашей местности, и ему задали такой вопрос. Это стих, который записан в Евреям 12 главе. «Вы еще не до крови сражались против греха. Что это значит?» И он рассказал про себя такую историю. Ну, наверное, многие знают, которые слышали. Он был маленький, худощавый, и он говорил на себя мешочек с костями. И вот он говорит, однажды мы идем после собрания. Я иду, брат идет, и его жена идет. И этот брат после операции, он перенес сложную операцию, он только выписался из больницы. И вдруг навстречу нам выходит пьяный человек, здоровый пьяный человек. И он говорит, я понимал, что если он его ударит, он может не вынести этот удар. И он говорит, я его так вот обнял, схватил и крикнул брату, беги. И брат с женой побежали. А он все принял на себя. Скажите, откуда он силу взял, этот мешочек с костями? Если бы я начал перечислять всех тех, которые прошли сквозь узы, всех тех, которые кровь пролили за имя Иисуса Христа, скажите, где они силу брали? Это сила воскресшего Иисуса Христа. И сказано, если сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. И последнее, на что я хочу обратить внимание, Римлянам 8, глава 3-4 стих. Христос умер и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Ходатай. Он воскрес для того, чтобы ходатайствовать за нас. Я расскажу вам один пример, который я слышал когда-то из проповеди Пейси. Может быть, это была правдивая история, я не знаю. Но, тем не менее, она замечательная история. Он описывает, как в Европе, в одном государстве, это было еще в былые времена, и началась война с другим государством. И, естественно, молодых людей забирали в армию. И был один банкир, это богатый человек, у которого было несколько банков, и у него был один единственный сын. И он вначале предпринимал все только, чтобы можно, чтобы сын не пошел в армию, чтобы он не погиб на войне. Но все-таки ему не удалось это сделать, и сына забрали. И он настолько сочувствовал тем, которые возвращались раненые, покалеченные, что он оставлял свою работу и помогал им как только мог. И ему служащие говорят, что ты делаешь? Ты разрушишь свое дело. Ты знаешь, что сделаем? Мы тебе дадим хороший совет. Выбери несколько человек. Пусть они занимаются с этими людьми, а ты занимайся своим делом. И он так и сделал. И вот однажды, когда он приехал на работу, к нему подошел молодой человек. Он был в военной форме и бледный на лице. И спрашивает, это вы тот и тот? Он говорит, да. Он говорит, у меня к вам есть разговор. А банкир ему говорит, вы знаете, я все понимаю, только глядя на ваш вид, пожалуйста, обратитесь в ту комнату, там о вас позаботятся. А он говорит, нет, я хочу что-то сказать. И тот ему говорит, я же вам сказал, пожалуйста, у меня нету времени, пожалуйста, пройдите в ту комнату. И тогда он вынул из кармана бумажку и подал банкиру. Там были написаны следующие слова. Отец, этот молодой человек, выручая меня, был ранен, пожалуйста, позаботься о нем. И повествование говорит, что он оставил работу, он посадил его в свою карету, он привез его к себе домой. Он надел его в одежды сына, и он посадил его за семейным столом. Ходатай. Слово Божие говорит, что все мы много согрешаем, но у нас есть ходатай, который перед Отцом Небесным стоит и говорит, «Отец, я умер за него. Вот это кровь, которая может очистить его. И он просит у тебя прощения, прости его. Христос воскрес, чтобы ходатайствовать за нас». И в заключение я хочу обратить ваше внимание на слова, с которыми Слово Божие обращается к нам. «Если от всего сердца будешь веровать, что Господь воскресил его из мертвых, то спасешься». Я читаю книгу пророка Иезекииля, 3 глава, 10 стих. «И сказал мне, это Бог обращается к Иезекиилю, и сказал мне, сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». В субботу моя дочь говорит, я встретилась с одной девушкой, которая была в нашей церкви, но она ушла из церкви. И она начала с ней говорить и говорит, почему ты не хочешь приходить в церковь? Она говорит, я не понимаю одного, как это может быть, что три Бога в одном Боге? Для меня это непонятно. Обратите на эти слова, которые здесь сказаны. Все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем, а потом выслушай ушами. Казалось бы, это же невозможно. Я вначале должен сказать или услышать то, что говорит, а потом принимать его или не принимать, то есть принять решение, его принимать или не принимать. Так мы поступаем. А Бог говорит не так. Бог говорит, вот это слово мое, ты прими сердцем, даже если ты его не понимаешь, даже если оно тебе не умещается. Но знаете, что те, которые сердцем своим приняли, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, еще ни один не жалел. Хотя были те, которые прошли определенные трудности, пережили гонения, тюрьмы, даже те, которые кровь пролили, но они никогда не жалели о том, что они сердцем уверовали, что Бог воскресил его из мертвых. Сегодня этот праздник – это праздник радости. Почему? Потому что в этом воскресении все для нашей жизни. Это все совершил Бог через Иисуса Христа, воскресив его из мертвых. Пусть будет ему слава за это. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: А сейчас, братья, с вами переходим к следующей части нашей темы, нашей конференции. Это духовная преемственность в служении Богу. Мне вспоминаются слова Иоанна Богослова, который пишет: «Пишу вам, дети, пишу вам, юноши, пишу вам, отцы». Оказывается, мы не только разного духовного роста, духовного служения, но и духовных отношений с Богом. И сам Бог характеризует эту разность. И эту преемственность очень важно нам сохранить, чтобы дойти до вечности, сохранить те важные приоритеты Писания, жизни, служения. Но прежде чем брат Андрей Чумакин обратится к нам Словом Божиим, группа блаженства города Кишинева споет пение, которое так и называется «Встреча». Я верю, что эту встречу имели многие сегодня братья и сестры, особо пережили встречу с Богом. Я верю, что, находясь здесь, в моменту явное присутствие Божьего водительства, Божьего свидетельства, пусть оно дальше работает в нашей жизни. Пожалуйста, братья и сестры.
2: Благодарность Небесному Отцу, что в своем предвечном плане Он видел этот день, Он собрал своих детей, возлюбленных, в Господе Иисусе Христе, и Он дал возможность нам делиться Его благодатью, которую Он дал каждому из нас. И мы желаем прославить Бога за это.

0: Слава Господу! Будем слушать Слово Божие.
1: Давайте прочитаем Слово Божие, братья и сестры. Я буду читать из 4 главы 1 послания Коринфянам, с 14 стиха. 1 послание Коринфянам, 4 глава, с 14 стиха и до конца этой главы. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Наша тема сегодня – это духовное отцовство, наставничество и преемственность в служении. Знаете, большая благодарность Господу, что вот на этой конференции, когда мы говорим о духовном обновлении, мы смотрим с разных сторон на разные области, в которых нам нужно обновление, и на наше духовное состояние, и на семью, и на вопросы служения. Вот как раз именно в этой теме я и хотел коснуться вопроса служения каждого из нас, каждого члена церкви, особой ответственности. Когда мы говорим о духовном отцовстве, наверное, многие из вас думают, что речь идет о деле, которое совершают пресвитеры или служители. А мы, рядовые члены, какое отцовство, какое духовное попечение, какое наставничество? Я хочу в своей теме коснуться двух моментов и показать, что духовное отцовство, оно касается каждого члена церкви. Я хочу вначале посмотреть, что такое духовное отцовство, а потом посмотреть, каким же образом Слово Божие призывает нас быть вот в этом служении духовного наставничества и ученичества. Апостол Павел пишет послание в Коринфянам. Он пишет о разных проблемах в этой церкви. Он знает их слабости, он знает грехи этой церкви, и он по-разному называет себя в этом послании. Он называет себя служителем, раб Божий, домостроитель тайн Божьих. Но вот в этом тексте, который мы сейчас прочитали, Павел называет себя особым названием. Он называет себя особым служителем. Посмотрите, он называет себя отцом. Он говорит, у вас тысячи наставников, но немного отцов. Он говорит, я ваш духовный отец. И вот это особые взаимоотношения отца и детей. И апостол Павел, когда говорит о самом себе, он говорит, я для вас как духовный отец. И вот в этой предыдущей главе, в 4 главы, апостол Павел отчитывал, если можно сказать, Коринфян. Он показывал, что у них неправильно, их плотское состояние, деления, которые происходили в этой церкви. Он показывал, он осуждал их. Но вот теперь в 5 главе апостол Павел говорит, почему он это делал. Он это делал вовсе не потому, что у него какое-то неприятие было Коринфян. Он это делал, потому что он любил их, потому что он был духовным отцом для этой церкви. Именно это побуждало из переживаний говорить эти слова. Коринфяне были его детьми. Мы читаем в послании Иоанна, в 3 послании, Иоанн говорит, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Апостол Павел здесь выражает противоположные чувства. Он как бы говорит, для меня нету большей печали, когда слышит, что дети мои не ходят в истине. Когда он видит состояние Коринфянской церкви, и он говорит вот об этих переживаниях, как любящий отец. И вот в 15 стихе он так и называет себя. Он говорит, я ваш духовный отец. Кто такой духовный отец? Почему Павел называет себя духовным отцом? Духовный отец – это тот, кто привел человека к Господу. Это тот, кто сделал все необходимое, чтобы человек познал Господа, уверовал в Иисуса Христа и принял спасение. И Павел говорит, у вас есть тысячи наставников, Наставник – это не отец. Греческое слово «наставник» – это «педагогос». От него произошло наше слово «педагог». И «педагогос» – это было слово для раба, который воспитывал ребенка. Этот раб, который водил ребенка в школу, который помогал ему в обучении, он обучал ребенка нравственности, он помогал ему принимать верные решения, но он не был отцом, он был только наставником. И Павел говорит, у вас в церкви могут быть тысячи наставников. Это те, кто учат вас, это те, кто дают вам какую-то информацию. Но отцов у вас, говорит, не так много. Отец у вас только я один, потому что я своим благовествованием, когда я говорил вам Евангелие, я родил вас, вы пришли к Господу, и вы получали жизнь. И поэтому, когда мы думаем вот об этом духовном отцовстве, апостол Павел говорит, именно поэтому я и обличаю вас. Именно поэтому я говорю, что у вас не так. Я переживаю за вас, потому что вы являетесь моими духовными детьми. И вот в этом отрывке показывается нам, что такое духовное отцовство, что такое духовное попечение. Я сразу хочу сказать, братья и сестры, это касается каждого из нас. Потому что каждый член церкви должен взяться за это служение духовного отцовства. Каждый из нас должен быть вовлечен в это служение, и мы должны видеть тех, о ком мы должны заботиться и нести попечение. Несколько характеристик, которые мы находим здесь, что значит быть духовным отцом. Первое. Духовный отец родил. Посмотрите, в 15 стихе сказано, что у вас немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Он является духовным отцом, потому что он привел их к Иисусу Христу. И это самое начало. Вот с этого момента начинается духовное отцовство. Отец – это тот, у кого есть ребенок. Если у вас нет детей, вы еще не отец. Вы можете быть мужем, но вы еще не отец. Вы становитесь отцом, когда у вас появляются дети, когда у вас рождается потомство. Есть некоторые христиане, которые бездетные, не в физическом смысле, но они никогда никому не рассказывали Евангелие об Иисусе Христе. Они никогда ни одному человеку не засвидетельствовали о спасении. И поэтому они никого не привели к Господу. Они бездетные христиане в духовном смысле. Апостол Павел не был таким. Он заботился о коринфянам, он проповедовал им, и они уверовали, они пришли к Господу, они стали детьми Божьими. И поэтому апостол Павел говорит, я родил вас, я тот, кто принес вам эту истину. Писание показывает, что христианин, любой христианин, он должен быть живым. А живые люди, они приносят потомство. Когда создается семья, рождаются дети, это правильно, это нормально. Есть некоторые родители, которые не хотят детей, которые живут просто для себя. А потом, когда они захотели детей, Бог не дает им детей. В духовном смысле это правильное желание иметь детей, которые рождаются от Слова Божьего. Потому что великое поручение, оно направлено не только пресвитерам. Христос сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это значит, каждый христианин должен заботиться о том, чтобы кому-то рассказать Евангелие, чтобы кто-то пришел к Господу. И Павел был отцом для коринфян. Он пришел в Коринф, он проповедовал, он стал близок с Акилой и Прескилой. И, скорее всего, он жил там. Он там основал церковь. Потом он был в Галатии, он проповедовал там в церквях, и там послание Галатам, помните, он пишет, он говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это тоже были его дети, это тоже те, кому он рассказал об Иисусе Христе. Был такой раб по имени Анисим. Этот Анисим познакомился с Павлом, когда Павел был в темнице. И Павел привел этого беглого раба к Иисусу Христу. И потом он пишет его господину Филимону. И в этом послании он называет Анисима, это говорит, сын мой. Он когда-то был тебе негоден, а теперь годен. Прими его, это сын мой. Так Павел называл Тимофея и Тита. Он называет это сыновья мои, сын мой. И потом добавляет во Христе Иисусе. Я хочу, чтобы сейчас мы подумали. У апостола Павла было все правильно. Он был апостолом. И он нашел того, кто был его сыном. Тимофей был его сыном. Теперь я задаю вам вопрос. А у вас есть ваш апостол Павел? У каждого христианина должен быть духовный наставник. Вам 20 лет, вам 40 лет, возможно, 50 лет. Но это правильно, когда у вас есть духовный наставник, брат или сестра, который старше вас, который опытнее вас, которые могли бы помогать вам в духовном росте. У вас есть ваш апостол Павел. Подумайте об этом. Возможно, поищите такого наставника для того, чтобы он мог помогать вам в вашем духовном росте. Я хочу другой вопрос задать вам. А у вас есть ваш Тимофей? У вас есть тот, кто моложе вас в духовной жизни? Тот, кому вы готовы помочь? Вы готовы поддержать его? Вы готовы наставить его? Вы готовы помогать ему в духовном росте? Писание говорит, так должно быть. У каждого из нас должен быть тот, кому я отчитываюсь, кто помогает мне. И у каждого из нас должен быть тот, кому я помогаю, того, кого я поддерживаю. Апостол Павел говорит, что этот пример он нашел у Господа нашего. В Евангелии Иоанна 1:18 написано, «Восхотев, родил он нас словом истины». Бог родил нас через слово. Каким образом? Он послал человека. Человека, который проповедовал нам это слово. Человек, который дал нам эту истину. И вот этот человек, он и должен заботиться дальше. Потому что, когда рождается младенец, это еще не все. Ему нужно расти, ему нужно укрепляться. Кто будет заботиться об этом человеке? Должны быть духовные отцы. Должны быть духовные наставники в каждой церкви. Братья и сестры, это вопрос для нас сегодня. Это вопрос обновления, для того, чтобы мы сегодня пред Господом задали вопрос, а я выполняю это? Может быть, я, как верующий, как христианин, как член церкви, я только живу для себя, и я не забочусь об этих братьях и сестрах. И я не переживаю о передаче моей веры, о преемственности, о том, чтобы найти этого молодого Тимофея и помочь ему, и утвердить его, и провести его этим путем жизни, чтобы Тимофей стал апостолом, чтобы Тимофей стал духовным отцом, чтобы у него появились духовные дети. Итак, мы видим первое качество. Духовный отец – это тот, кто рождает. Есть второе качество. Духовный отец, он не только рождает, но он и любит. Посмотрите, в 14 стихе Павел говорит, «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Павел писал это послание, и он говорит, «Я люблю вас, Коринфяне». Он пишет в 6 главе, «Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас». Он говорит, «Мое сердце открыто для вас». Настоящие духовные отцы, они любят тех, кому они помогают. Они делают это не с какой-то грубостью, не с какой-то жестокостью. Они делают, как Павел, он пишет в 12 главе, он говорит, «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Он понимает это отношение коринфян. Они плохо относились к нему. Они не считали его апостолом. Они отказывались от него. Он говорит, но вы мои дети. Я все равно вас люблю. Это качество духовного отца. Он все равно по-прежнему любит тех, кому он помогает в духовном росте. Есть третье качество. Посмотрите, в 14 стихе, который мы прочитали, Павел говорит, «Но вразумляю вас». Духовный отец рождает, он любит. И есть третье качество – он вразумляет. Что значит «вразумляет»? Павел пишет эти слова, как он сам говорит, «не к постыжению вашему». Он не хотел просто устыдить их, он не просто хотел отчитать их, он не просто хотел сказать, что у вас все плохо, вы неправильно делаете. Он говорит, «Я вразумляю вас». Так поступает духовный отец. Он заботится о том, чтобы его духовные дети, они могли встать на ноги, они могли утвердиться, они могли больше познавать истину. Вы помните, как Павел пишет физическим отцам? Он говорит, не раздражайте детей ваших, но учите их наставлении Господнем. Вот точно так же поступают и духовные отцы. Они наставляют, они вразумляют. И знаете, слово «вразумлять» предполагает, что есть проблема.
0: предполагает, что грех какой-то есть. И вот эту проблему нужно как-то исправить, нужно объяснить, нужно показать, что не так, нужно вразумить, чтобы они пошли правильным и верным путем. И поэтому в этой ситуации мы видим это третье качество – вразумление. Мы находим с вами здесь еще один четвертый момент. И четвертый момент – духовные отцы дают пример. Возможно, это особо важно. Я смотрю в 16 стихе, посмотри, как Павел говорит. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как Христу». Быть духовным отцом – это очень ответственно. Потому что быть духовным отцом – это показывать пример, это сказать «смотри на меня». Я покажу тебе, как жить для Господа. Я покажу тебе, как исполнять Писание. Я покажу тебе, как быть верующим человеком. Павел был таким духовным отцом. Он говорит, я вразумляю вас, и я даю вам пример, чтобы вы подражали. Это истина, которая известна, наверное, всем родителям. Наши дети повторяют нас, они подражают нам. Независимо от того, даже что мы говорим, они смотрят, как мы живем, как мы поступаем. Они повторяют наши поступки. Вот этот же принцип должен работать и здесь. Апостол Павел призывает Коринфян, он говорит, я умоляю вас, подражайте мне. И мы с вами видим в 17 стихе, он говорит, для сего я послал вам Тимофея. Я думаю, как понять для сего? Он говорит, подражайте мне, но я вам Тимофея послал. Как это работает, чтобы коринфяне подражали Павлу, когда они видят Тимофея? Это работает в том смысле, что Тимофей был истинным сыном Павла. Павел научил Тимофея. Он Тимофею когда-то говорил, Тимофей, подражай мне. И Тимофей начал так поступать. Он начал подражать Павлу. И когда Павел посылает Тимофея, он говорит, смотрите на Тимофея. Когда вы будете смотреть на него, вы меня увидите. Он вам покажет, как нужно поступать. И посмотрите, он говорит, для сего послал я вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. В Тимофее был виден Павел. Тимофей напомнил им, он говорил все, что Павел учил. Тимофей был верным сыном Павла, он достиг этой цели. И теперь коринфяне могут увидеть в Тимофее самого апостола Павла. И, наконец, пятую, я нахожу здесь пятая характеристика. Духовный отец учит. Посмотрите, в 17 стихе он говорит, Тимофей напомнит вам, как я учу везде во всякой церкви. Настоящий духовный отец он всегда учит. И у Павла были эти верные библейские принципы. Он никогда их не менял. Он сам жил по этим принципам. И вот теперь он воспроизводит эти принципы в Тимофее. И теперь он желает научить этим же библейским истинам церковь в Коринфяне. Это и есть духовная жизнь. Это и есть духовное отцовство. Это и есть духовное наставничество и преемственность, когда из поколения в поколение передается истина Священного Писания. Когда духовные отцы учат своих духовных детей, и они принимают это, и они ведут это дальше. И, наконец, последнее. Шестая характеристика духовного отца. Духовные отцы дисциплинируют. Как и в обычной жизни, отцы не только учат. Иногда отцы наказывают своих детей для того, чтобы достигнуть их цели в их воспитании. Духовные отцы тоже дисциплинирует. Посмотрите, как апостол Павел говорит об этом, когда мы читаем с 18 стиха. Он говорит, «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Духовные отцы не только воспитывают, но и дисциплинируют, и, возможно, наказывают. И он пишет коринфянам, он говорит, некоторые из вас возгордились. Он видит эту проблему в них. И он говорит, что в этой ситуации я готов проявить дух кротости и любви. Но если вы не принимаете это, он говорит, я приду к вам с жезлом. Это будет дисциплинарное наказание. Это будет, когда он будет заботиться о том, чтобы исправить эту ситуацию. Братья и сестры, мы должны увидеть вот эти качества духовного отца. для того, чтобы в нас это проявлялось. Но я задаю тогда вопрос, а действительно ли это нам нужно? А действительно ли каждый из нас должен быть духовным отцом? Как практически в нашей жизни мы можем проявлять это духовное отцовство? Я хочу, чтобы здесь мы посмотрели на пример Господа нашего. Иисус Христос в своем служении, в отношении к ученикам, заложил 4 важных принципа, которые каждый духовный отец должен использовать в своем служении. Когда мы смотрим на служение Иисуса Христа, когда Он собирает 12 учеников, и Он наставляет их, и Он учит их, и Он готовит их, вот там, в служении Христа, мы можем увидеть эти принципы, которые каждый из нас должен использовать. Посмотрите, я смотрю первый текст Писания, который нахожу в Евангелии Иоанна, в 1 главе, в 39 стихе. Посмотрите, как Христос говорит здесь в отношении своих учеников. 1 глава Иоанна, 17 стихе. 1 глава Иоанна, 39 стих, извините. И он проповедовал... Да, Евангелие Иоанна, извините. Говорит им, пойдите и увидите. И они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Это самый первый принцип духовного наставничества. Что говорит Христос здесь? Он говорит, пойдите и увидите. Я хотел бы, чтобы сегодня многие из нас начали молиться и сказать, Господи, покажи мне того брата или ту сестру, которую бы ты верил мне, чтобы я заботился, чтобы я помогал, чтобы я был духовным наставником для него. С чего начинать? Если вы будете Господу молиться, и Господь даст вам такого человека, такого брата и сестру, первое, с чего начал Христос, Он обратился к своим ученикам, и Он говорит, пойдите и увидите. Самый первый этап духовного наставничества у Иисуса Христа был в том, что Он стал живым примером для Своих учеников. Он сказал, придите и посмотрите. Он ничего от них не требовал еще. Он даже ничего им не говорил. Он говорит, посмотрите на Меня. И мы с вами прочитали, что они пришли, они пробыли у Него целый день, они видели Христа, они видели, как Он поступает, они видели, как Он ведет себя. Самое первое начало – показать. Когда эти наши духовные попечители или духовные опекаемые, они смотрят на нас, они видят нашу жизнь, они видят, как мы относимся к людям, как мы относимся к Богу. Поэтому самый первый принцип, мы как бы им говорим, я делаю, а ты смотришь, я делаю, а ты наблюдаешь. Второй этап, который я нахожу в служении Господа нашего, это мы находим в Евангелии Марка, 1 глава, 17 стих. Посмотрите, как здесь сказано, 1 глава, 17 стих. «И сказал им Иисус, идите за Мной, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Первый принцип был «приди и посмотри». Вторая ступень или второй шаг, Христос говорит «идите за Мною». И когда Христос приглашает нас идти, Он начинает учить. Он не просто говорит «смотрите на Меня», Он начинает обучать, Он начинает объяснять. Ученики задают вопросы, они узнают больше и больше. Это вторая ступень, когда Христос говорит «идите за Мною». И в этой второй ступени Христос говорит «я делаю», а ты начинаешь помогать. Ученики начали помогать Иисусу Христу. Он где-то им объяснял и говорил «давайте, начинайте, делайте». Есть третий этап. И третий этап я нахожу в этом же послании Марка, в 3 главе. Посмотрите, я читаю 13 и 14 стихи. 3 глава, 13 и 14 стихи. Здесь так написано. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». Христос сказал, «приди и посмотри». Потом Он сказал, «научитесь от Меня». Теперь Он говорит, «будьте со Мной». Это третий этап, который мы находим здесь, когда Христос наставляет, Он поддерживает их, Он как бы им говорит, теперь ты начинай делать, а я буду смотреть, а я буду помогать. И Христос точно так и делал в этой ситуации. И, наконец, мы находим четвертый принцип. И четвертый принцип, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна 15 главе, «прибудьте со Мной». Вот в этом четвертом этапе Христос говорит, теперь вы делаете дело. Он собрал 12 учеников. Он показал им пример. Он их научил. Он дал им возможность пробовать и начинать служение. И теперь он сделал их апостолами. Он посылает их на служение и говорит: вы выполняйте служение, но прибудьте во мне.
1: Братья и сестры, в этом труде, в этом служении, когда мы молимся Господу и принимаем решение стать духовным наставником, мы должны таким же образом вести наше служение. Показать пример, научить, помочь и сказать: пробуй, я буду помогать, и довести до такого состояния, когда они начнут служить другим, когда они начнут становиться духовными попечителями. Мы думаем: ну это только пресвитерам. Ну мы думаем, это служение только проповедникам. Писание говорит: каждый из вас. Это служение духовного наставничества. Я вам скажу, это служение, которое сильно страдает в наших церквях. Мы, рядовые члены церкви, мы думаем: это не касается меня. Я буду приходить, хоть бы меня кто-нибудь научил. Я буду слушать проповедь, я буду стараться меняться. Господь говорит: ты будешь меняться тогда, когда над тобой будет тот, кто помогает тебе. И тогда, когда ты найдешь того, кого ты возьмешь и будешь поддерживать, и будешь вдохновлять, и будешь вести его. И в этом и есть передача веры нашей. Если бы мы это делали, мы бы помогали друг другу. Мы бы были действительно тем, кого Христос побуждает нас быть. Мы бы выполняли это великое поручение Господа нашего. Мы бы поддерживали друг друга, и Церковь Божия укреплялась бы. Потому что Церковь – это тело Иисуса Христа. Это то, что соединено вместе посредством различных связей. Это тело Господа нашего. Я хочу, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы задали себе вопрос: я готов к этому или нет? Или, возможно, я готов просто остаться в том же состоянии, как я был до этого момента. Я не чувствую ответственности за брата или за сестру. Я хочу обратиться к вам, братья и сестры, которые в возрасте, пожилые, те, кто прожили жизнь, которые знают Господа, которые знают Слово Божие, которые сегодня думают: возможно, я на духовной пенсии нахожусь. Посмотрите на тех, кто рядом с вами. Они нуждаются в вашей помощи. Они нуждаются, чтобы вы могли поддержать, наставить их и повести дальше. Я хочу обратиться к вам, братья и сестры, которые средних лет. Вы, возможно, думаете, что у вас нет служений или у вас есть служение. Посмотрите на молодежь, которая рядом с вами находится. Найдите того, которого вы бы поддерживали, наставляли, молились с ним вместе, для которого вы были бы духовным отцом, которого вы могли бы провести и довести до состояния, когда он начнет заботиться о ком-то. Молодежь, вы знаете Господа, вы, возможно, обратились к Господу, приняли крещение. Посмотрите на тех, кто младше вас, на подростков, на кого-то из детей. Возможно, это ваше самое начало, когда вы начнете помогать кому-то прийти к Господу, уверовать, принять крещение. Я хочу каждому из вас сказать: и посмотрите, кто мог бы стать вашим наставником. Мы должны посмотреть на тех, кому мы можем и должны помочь. И мы должны найти, кто бы мог помогать нам. И в этом духовное наставничество. И в этом христианская жизнь. Когда мы не сами по себе, мы живем жизнью церкви. Мы совершаем заботу друг о друге. И тогда Дух Святой соединяет нас. Он дает нам силы. Он укрепляет нас. И церковь живет жизнью единого организма. Я хочу сейчас призвать всех нас к молитве. Мы будем молиться Господу. И, возможно, в этой молитве помолитесь Господу. Если Господь побуждает вас к этому служению, а я знаю, что Он побуждает, потому что это Слово Божие, начните молиться о том человеке, которого Господь бы послал в вашей жизни, чтобы вы взяли за этот труд и служили Господу. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте встанем, я буду молиться Господу. Господь, мы благодарны Тебе за этот день, мы благодарны Тебе за это служение, за эти многие наставления, которые мы слышим из Слова Твоего. И вот сегодня я благодарен Тебе за то, что Ты учишь нас о той ответственности, о том важном служении, которое мы должны нести, чтобы заботиться друг о друге, чтобы быть духовными отцами, чтобы у нас было наставничество, ученичество, чтобы мы могли передавать истину Твоего живого Слова тем, кто младше нас, тем, кто находится на более низком духовном уровне и возрасте. Я прошу Тебя, Господи, Духом Твоим Святым, касайся сердца каждого,
0: чтобы это слово могло побудить нас взяться за этот труд, заботиться друг о друге, молиться друг с другом, чтобы Дух Твой Святой мог соединять нас, и чтобы мы жили и служили Тебе. Да благослови Ты нас, Господи, в этом, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено. Аминь.
2: Занимайте места, братья и сестры. Я прошу, чтобы подошел брат Петр Иванович Галан. Хотел бы сказать несколько слов, буквально, знаете, очень важно нам, размышляя о духовном обновлении, не просто запомнить этот день, не просто, чтобы у нас что-то осталось такое самое приятное, вот было хорошо, вот мы были вместе, мы оставили все и целый день провели очень благословенно, и через месяц-другой у нас будет только добрая память, хорошее мероприятие прошло вот тогда в Бельцах. Друзья мои, как хотелось бы, чтобы то, что мы слышим, оно применялось в нашей жизни. Оно изменяло нашу жизнь. Оно что-то преображало в нашей жизни. И то, что мы сегодня или до сего момента упустили, в чем мы исповедовались пред Богом, чтобы оно приносило добрые изменения в последующем, в повседневной жизни, в наших отношениях друг с другом, в наших отношениях с Господом, в нашем служении, в этом добром наставничестве, чтобы Бог работал и совершал. Хотел бы вдохновить вас, чтобы и на следующую заключительную часть с 18 часов, чтобы все вы остались. Вот очень благословенная и тема хорошая. Мы верим, что брат Александр Гербу раскроет эту тему активность и эффективность в служении духовно обновленной церкви. А то, как мы обновляемся, от этого обновляется и наша церковь. Дай Бог нам, братья и сестры, всем вместе с друзьями из Кишинева, которые будут участвовать в хоре объединенный из Кишинева после ужина, чтобы и в этом заключительном части прославился наш Бог. Мы с вами участвуем в материальном служении, и это был сбор очень благословенный. Мы от всей души благодарим вас, братья и сестры, потому что мы собрали 20 769 лей, $100 и 41 рубль в Приднестровье. Пусть Бог благословит всех вас, участников, и мы верим, что и в этом будет возвеличено и прославлено имя Господа. Всем, кто участвовал в программе, огромная благодарность, спасибо. Пусть Бог благословит и гостей из Кишинева, группы, и семью, и братьев в слове. И верим, что и завтра будет прекрасное служение в церкви Вифания, Ковчег, Голгофа и в других церквях, где будут и хоры объединенные, и музыкальный коллектив, оркестр «Бальзам» участвовать. Эти торжественные служения, на которые мы приглашаем неверующих наших друзей, жителей нашего города, близких, родных нашему сердцу, друзья, мы приглашайте. Пусть Бог благословит, и пусть через эти служения не только нас коснется, но и те, кто окружает нас. В следующую пятницу и субботу у нас будет также конференция с участием наших братьев служителей из Одессы, брат Санников Сергей Викторович и Помосков, а также другие братья приедут, и мы планируем таким образом, это будет конференция в церкви Вифания, а в пятницу будет конференция с 18:00 для служителей, только для служителей, поэтому кто может, братья, быть среди из вас, пожалуйста, мы ожидаем вас в пятницу в 18:00, это только для служителей. В субботу с утра с 10 часов мы ожидаем всех вас, братья и сестры, кто желает и имеет возможность пережить или переоценить библейские приоритеты в своей жизни. Такова тема будет этой конференции – библейские приоритеты. И я верю, что мы все нуждаемся в том, чтобы еще раз посмотреть на Библию с той важной стороны и таким образом сделать переоценку. Также у нас есть привет от нашей сестрички Сильвии Бонарь, которая очень больная, и она передает особый привет Ивану Ильичу. Я знаю точно, что здесь есть минимум 50 церквей, а может быть и больше, а может быть 70 церквей, братья и сестры. Может быть, давайте мы сделаем так. Кто из вас или по одному человеку от церкви можете поднять руку? Сколько здесь у нас церквей? Можем мы посмотреть? А кто тот один, да? Хорошо. Мы все приветы ваши принимаем для того, чтобы нам не поднимались все. Мы все ваши приветы принимаем и благодарим за то, что вы приехали и участвуете. И верим, что вы будете с нами до конца. У нас есть молитвенные нужды. И одна такая просьба для тех, кто нуждается в христианской литературе. Внизу в фойе, там есть бесплатная литература. Когда вы возьмете ужин, да, вы сможете там посмотреть, братья предложат вам бесплатную литературу, которую они желают предложить, раздать, если вы нуждаетесь в этом. Посмотрите внимательно. И можете взять столько, сколько они позволят вам взять. Сейчас Петр Иванович совершит молитву на ужин. Но вот такие просьбы у нас о молитве, которые поступили. Просьба помолиться за племянника. Он в России. Чтобы Господь побудил его к покаянию. Его зовут Виктор Фырфа. А также сестра Валя просит церковь помолиться за зятя Николая. Он верующий и не находится в Молдове. Чтобы Бог укрепил его в вере, обновил его духовно. То, чего он себе желает. Но сатана направляет периодически мучительные мысли, сны и все, что вредит ему духовному состоянию. Об этих двух душах и о предстоящем ужине брат Петр Иванович помолится. После ужина, на время ужина мы спускаемся все вниз, как оно и было, и там нас ожидают такие приятные пакеты.
3: Наш Небесный Отец, мы сердечно благодарим и славим Тебя за эти драгоценные часы, которые Ты позволил нам пребывать здесь. Благодарим и славим Тебя за эту конференцию, за это дорогое слово, которое проникает до глубины души и духа, составов и мозгов, которое взывает нас к ответственности перед Тобою. Господь Иисус, благодарим Тебя, что Ты заботишься о нашем духовном состоянии, и Ты посылаешь это слово, и Дух Твой Святой работает сегодня в сердце каждого из нас. Помоги, дорогой Господь, обновиться перед Тобою, стать лучшим, чем мы были вчера, стать похожими на Тебя, наш Господь. Благослови каждого, кто сегодня принимал участие в этой конференции, кто говорил Слово Твое, кто сегодня взывал к Тебе в молитве покаяния. Господи, пусть эти молитвы будут услышаны на небе. Сохрани каждого из нас и помоги нам жить свято. Господи, перед нами эти просьбы народа Твоего о Викторе Фырфе, который нуждается в Тебе. Господи, дай ему покаяние. Пошли тех, кто засвидетельствует ему Слово Твое, кто позовет его к Тебе, кто направит пути его к небу. Благослови, Господь Иисус, и помоги, чтобы он не погиб в этом мире, но нашел Тебя. А также Николая, который уже знает Тебя, утверди его в истине. Даруй ему, Господь Иисус, тех наставников, которые помогут ему стать тверже на своем евангельском пути. Благослови народ Твой. И сегодня, Господи, и этот ужин благослови. Помоги, чтобы народ подкрепил свои физические силы, как Ты подкреплял нас духовно сегодня. Будь с нами. И заключительную часть этого служения также предстоящую благослови. На милость Твою уповаем и просим. Будь с нами, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
2: Приятного аппетита и ожидаем вас в 18:00 для заключительной части. Благословения вам, братья и сестры.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» — ежедневный радиожурнал и «Час решения» — проповедь Билли Грэма.

В эфире программа для женщин «Суламита». Приветствую вас, дорогие слушатели! С вами в этот час программа «Суламита» и я, ее ведущая Елена Делюк. Приближается 14 октября, День Матери, и я поздравляю всех женщин, являющихся матерями, и посвящаю вам эту программу.

так может любить, что готов все отдать? Сердце чье будет искренне с нашим рыдать? Кто нас сможет простить и не упрекать? Эти чувства святые Бог вложил в нашу мать.

«Мама, мамочка». Где найти самые ласковые и нежные слова, чтобы выразить все признание и благодарность ей? В детстве, возможно, мы мало задумываемся о том, как много мать делает для нас, как нелегко даются ей повседневные заботы, ранние подъемы и поздние ночи, полные хлопот. Не всегда и в зрелом возрасте приходит осознание жертвенной материнской любви. И только в момент, когда наша мама ослабнет или заболеет, сердце вздрагивает, и мы начинаем понимать, что так мало ценили и берегли ее. Больно становится от того, что время берет свое, и остается немного возможностей, чтобы ярче украсить оставшиеся годы маминой жизни. У Николая Водневского есть одна история, где он делится воспоминаниями о своей маме, о силе любви трогательной и самоотверженной.

Ксения Васильевна, мать четверых детей, из которых я был меньше, сидела у стола и плакала. Некогда худощавое лицо ее опухло от слез. Густые длинные волосы, уложенные на затылке узлом, серебрились преждевременной сединой. Тонкие худые пальцы матери нервно теребили выношенный ситцевый передник. Вытирая им слезы, она обратилась ко мне. «Колюшка, сынок мой, один ты при мне остался, один, разогнала буря моих деток». Слезы матери, как бисер, срывались с ресниц и, дрожа, застывали на опухших щеках. «Потеряла я силу совсем, а надо бы пойти к Хабичевым. Боюсь, на дороге слягу. Сходи, сынок, к ним, попроси немного картошки. Люди, они добрые, не откажут», — тихим мягким голосом уговаривала меня мать. Это было в памятный голодный 1933 год. В деревне не осталось даже скотины. Все было съедено. До нового хлеба оставалось еще 2 недели. Большая липа, украшавшая нашу улицу, с ранней весны стояла почти без листьев. Едва успели они раскрыться, как были оборваны. Из сухих липовых листьев делали лепешки, липники. Лесник Хабичев, преемник моего отца, жил от нас в 4 верстах. Он имел лошадь и корову. Мать хорошо знала эту любезную, добродетельную семью и верила, что от них я не уйду с пустыми руками. «Сынок», — обратилась ко мне мать снова, — «не дай бог ты сляжешь, беда будет. Послушай, мать, сходи, попроси. Просить не грех. Скажи, что я тебя послала». «Я не нищий. Умру, а просить не стану», — ответил я, лежа на кровати. Мать заплакала, словно по покойнику. Чтобы не видеть ее слез, я повернулся к стене и думал: «Выживем хорошо, а если все умрем, еще лучше. Но пустить славу на всю округу, что в Одневске нищенствуют, этого никогда не будет». В избе было тихо и душно. На подслеповатом окошке жужжали мухи. Послеобеденное солнце зайчиками играло на выгнившем подоконнике. Я повернулся к матери и, стараясь быть ласковым, проговорил: «Мама, не плачь, не сердись на меня. Пойми, что я не могу, просто не могу быть нищим». «Да это же не грех», — убеждала мать, но я стоял на своем. «Это все равно. Мне легче, скажем, украсть или еще что-нибудь такое, чем протянуть руку и гнусовать: подайте Христа ради. Да ежели бы я был калека или несчастный старик, тогда дело другое». «Постой, сынок», — проговорила мать скороговоркой, — «послал мне Бог хорошую мысль. Есть у меня дорогой чайник, именной, подарок твоей бабушке, моей матери. К свадьбе она мне его подарила. Пожалуй, 30 лет я его хранила, берегла как память. Да к чему он теперь? Возьми его, сынок, отнеси к Хабичевым. Они любят чаевать и охотно его возьмут, а за него тебе немножко картошки дадут. Возьми». Прошло несколько мгновений напряженного молчания. Мать ожидала. Голод сказал свое слово, и я встал с кровати. «Пожалуй, пойду, мама, пока не зашло солнце. Где этот чайник? Давай». Я шел по пыльной, извилистой дороге в направлении к лесу, где стояла избушка Хабичевых. Солнце клонилось к вечеру, поспешая закончить свой дневной путь. На мне была ветхая, дважды перекрашенная рубашка. На коротких штанах виднелись 2 большие заплаты. Босые худые ноги царапал дикий малинник. Капли засохшей крови покрывались пылью. Неестественно худое лицо и большая, давно не стриженная голова, глубоко впавшие глаза, испугали бы каждого, кто не знал, что значит голод. Я крепко держал небольшой узелок, прижимая его к груди. Я шел по лесу с надеждой, что через несколько минут буду возвращаться этой же дорогой уже не с пустыми руками. Вместо этого узелка у меня будет картофель, а может быть и ломоть хлеба. Все-таки я не нищий, мелькнула в голове ободряющая мысль.
Главное, я не буду просить. Я предложу дорогой чайник с такими красивыми украшениями в обмен». Счастливая улыбка не раз пробегала по моему истощенному, почерневшему лицу. На поляне возле дороги показалась изба лесника. Невдалеке бродила знакомая вороная лошадь, щипая зеленую, сочную траву. Она подняла голову, внимательно посмотрела на меня, махнула хвостом и снова принялась за свое дело. «Значит, хозяин дома», — подумал я и ускорил шаг. Через минуту я стоял у дверей, прислушаясь к разговору, доносившемуся из хаты. Только в последний момент я вспомнил, что у Хабищевых есть большая собака-пират. Страх пробежал по моему телу, когда я открыл двери синей. Пират гавкнул и рванулся мне навстречу. Я хлопнул дверью. Мой узелок выпал из рук, ударился о камень, и чайник разбился. Я повернул домой. Что-то непонятное перехватило мое горло и не давало мне дышать. Хотелось плакать. С чем же я вернусь домой? Чем порадую маму? Что и скажу? Думал я, забыв о том, что у меня уже несколько дней ничего не было во рту. От кислого щавелевого супа без картофеля меня тянуло на рвоту. В это время чья-то теплая рука коснулась моего плеча. Я оглянулся. Передо мной стояла жена лесника, тетя Настя. На ее чистом белом лице светилась добродушная улыбка. «Ты откуда? Из Боровки?» «Да». «Сын Ксении Васильевны?» В глазах тети Насти показались слезы. Она, не снимая с моих плеч рук, спросила: «Наверное, мама умерла?» «Нет, мама жива», ответил я, борясь со слезами. «От папы что-нибудь слышно?» «Не знаем, где он. Ничего не слышно». «Зачем ты пришел к нам? Не будь голодный. А что же ты молчишь?» Не дождавшись от меня ответа, тетя Настя продолжала: «Постой здесь минутку, не уходи. Я матери что-то передам». Я присел на траву. Во мне разгорался гнев на собаку. Через несколько минут возвратилась тетя Настя. В руках она держала два ломтя хлеба. Протягивая их мне, сказала: «Вот этот, который поменьше, тебе, а этот, который побольше, неси маме. Скажи, что я молюсь о вас Богу, он милостив. Вот скоро жито созреет, новый хлеб будет. А теперь у нас плохо. Видишь, какой хлеб? Черный, с мякиной». «Спасибо вам, тетя Настя, большое спасибо», — сказал я и нерешительно добавил: «Мама вам передала чайник, да я не досмотрел и разбил возле дверей. Пират испугал». Тетя Настя смотрела мне в глаза, и крупная слеза упала на ее тонкие бескровные губы. «Не беда, у нас есть чайник», — успокоила она. Я ушел. На повороте оглянулся. Она стояла на том же месте и смотрела мне вслед. «Наверное, молится», — подумал я. «Она такая же хорошая, как моя мама». Вскоре от моего хлеба ничего не осталось. Он казался мне необыкновенно вкусным. Аппетит разгорелся, и я принялся за хлеб, предназначенный для матери, отщипывая маленькие кусочки. «Вот здесь отщипну, ровнее будет», — повторял я время от времени. Солнце уже зашло, когда я вернулся домой. Под стрехами пустых сараев чирикали неугомонные воробьи, усаживаясь на ночь. Ласточки летали над самой землей, охотясь за комарами. Мать сидела у крыльца и перебирала какую-то съедобную траву. Она увидела меня, и ее опухшее лицо засветилось радостью. «Сынок, как ты там?» «Все хорошо, мама. Возьми вот съешь. Только прости меня. Я съел половину твоего хлеба. Это все, что осталось. Тетя Настя передала». Счастливая улыбка озарила лицо матери. Она взяла обглоданный кусочек хлеба, осмотрела его со всех сторон, как великую ценность, и, подняв на меня усталые глаза, сказала: «Спасибо, сынок. Этот хлебушек я приберегу тебе на завтра».

Невольно к горлу подкатывается ком и щемит сердце после окончания этого незатейливого сюжета из реальной жизни. Однако, восторгаясь любовью матери, нельзя забыть о главном источнике этой любви – о Господе. Это Он вложил в материнское сердце искорку из необъятного костра Своей любви. Иисус Христос отдал все, что только можно было отдать, чтобы мы были счастливы с Ним. Пусть, осознавая такую глубину любви, Господь поможет нам ценить ее и платить взаимностью.

Программа подготовлена по материалам Натальи Корольковой. Наша следующая встреча состоится ровно через неделю в это же время и на этой же волне. А пока мы будем ждать ваших писем. Пишите по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. А я прощаюсь с вами и желаю вам Божьих благословений.

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Продолжаем нашу серию бесед, посвященную теме о Святом Духе. В наши дни существуют большие разногласия относительно работы, совершаемой Святым Духом. При такой путанице идей нам следует внимательно изучить начало работы Святого Духа, как это записано в книге Деяний. Изучение жизни Церкви с самого ее начала, еще до того, как в нее были допущены лжеучения, человеческие традиции и разногласия, поможет нам понять работу Святого Духа в первом столетии и избежать существенных доктринальных ошибок. Общий обзор первых 8 глав Деяний позволяет нам увидеть три различных проявления силы, исходящей от Святого Духа. Во-первых, это крещение Святым Духом, во-вторых, чудодейственные дары, получаемые от Святого Духа через возложение рук апостолов, и, в-третьих, дар Святого Духа, обещанный в Деяниях 2:38. В сегодняшней беседе мы рассмотрим каждую из этих особых ролей Святого Духа в Церкви. Святому Духу предназначалась особая роль в Церкви. Его присутствие являлось исполнением обещаний, данных Иоанном Крестителем и самим Иисусом Христом. Первое упоминание крещения Святым Духом в Новом Завете мы находим в Евангелии от Матфея в 3 главе. Иоанн Креститель проповедует в Иудейской пустыне, собравшимся во множестве израильтянам. Многие крестятся Иоанновым крещением в реке Иордан, исповедуя свои грехи, читаем мы в Матфея 3 главе 6 стихе. Но когда к нему приходят креститься некоторые из фарисеев и саддукеев, Иоанн громогласно призывает к покаянию тех лицемеров, которые отказались искренне отвернуться от своих грехов. Стихи с 7 по 10. В 11 и 12 стихах Иоанн предрекает: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Некоторые люди сегодня искренне молятся о крещении Духом Святым и огнем. Однако контекст данного отрывка указывает на то, что Иоанн говорит не об одном крещении, а о двух совершенно разных крещениях. Одно Святым Духом, а другое огнем. Далее Иоанн пояснял, что крещение огнем – это крещение Божьим судом, который солому сожжет огнем неугасимым. Конечно же, никакой христианин не захочет молиться о таком огненном крещении. Другое крещение, упомянутое Иоанном, – это крещение Святым Духом. В отношении этого крещения существует много недоразумений. Следует ли нам молиться о таком крещении сегодня? Что это было за крещение Святым Духом, которое предвещал Иоанн, говоря, что сам Иисус будет его исполнять? В книге «Деяния апостолов» начало проясняться, что Иисус имел в виду, обещая крещение Святым Духом. Непосредственно перед своим вознесением он встретился с апостолами, и, собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым», читаем мы в «Деяниях» 1 главе в 4 и 5 стихах. В этом отрывке мы узнаем несколько очень важных моментов относительно крещения Святым Духом. Давайте вникнем в характер слов Иисуса. Прежде всего, крещение Святым Духом – это обещание, которое было дано Иисусом определенной группе людей. Перед Своим вознесением Иисус обращался с этим обещанием только к апостолам: «Будете крещены Духом Святым» – Деяния 1 глава 5 стих. Крещение Святым Духом было обещанием, данным апостолам, а не заповедью, обязательной для всех учеников Иисуса. Во-вторых, обещание Иисуса крестить апостолов Духом должно было исполниться в определенное время, через несколько дней. Во второй главе Деяний говорится об исполнении этого обещания в день Пятидесятницы. В-третьих, обещание Иисуса предполагало определенное место. Он наставлял своих апостолов не отлучаться из Иерусалима. Деяния 1 глава 4 стих. Крещение Святым Духом должно было произойти в Иерусалиме. В-четвертых, Иисус обещал, что крещение Святым Духом будет преследовать определенную цель. Вот Его слова: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». 8 стих. Из нашей беседы
о работе Святого Духа в христианах сегодня, мы узнали, что когда речь шла о том, что Святой Дух сходил или не сходил на кого-то, затем всегда следовали чудеса. Через крещение Святым Духом Иисус обещал вооружить Своих избранных апостолов чудесной силой свыше, чтобы они могли осуществить вселенскую миссию распространения Евангелия по всему миру. Рассмотрев эти четыре пункта, мы должны сделать вывод, что обещание Иисуса крестить Святым Духом было дано определенной группе учеников, то есть апостолам. Оно должно было исполниться в определенное время, через несколько дней, и в определенном месте в Иерусалиме, а также то, что оно было предназначено для определенной цели – облечь апостолов чудесной силой для исполнения божественной миссии. Мы не можем принять лжеучение, проповедуемое некоторыми сегодня, будто люди 20 или 21 века должны креститься Святым Духом. Все спасенные получили духовное благо, некогда излитое на апостолов при крещении их Святым Духом, но никто не получает сегодня крещения. Когда Иисус крестил апостолов Своим Святым Духом, произошло чудесное рождение Церкви, и тем, кто повиновался Благой Вести, был дан дар Святого Духа. Деяния 2 глава 38 стих и 5 глава 32 стих. Это обетование принадлежит как иудеям, так и язычникам, и даже всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш, как сказано в Деяниях 2 главе 39 стихе. Эта последняя фраза включает и нас с вами. В Деяниях 2 главе мы читаем об исполнении обещания Иисуса крестить апостолов Святым Духом. Мы читаем первые четыре стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Что за люди были единодушно вместе? Относится ли это к 120 ученикам, упомянутым в Деяниях 15 стихе 1 главы, или к 12 апостолам? Это ключевой вопрос, потому что те, которые были единодушно вместе в 1 стихе 2 главы Деяний, и составили группу получивших крещение Святым Духом. Последний стих 1 главы Деяний определяет эту группу, которую имел в виду Лука. Мы читаем, что Матфей был сопричислен к 11 апостолам. И следующий, первый стих 2 главы, говорит: «Все они», то есть Матфей и 11 апостолов, «были единодушно вместе». Деяния 2.1 относятся к апостолам, а не к 120 ученикам. Всякий вопрос относительно этого снимается, когда мы видим то положение силы и власти, какое после крещения Святым Духом начинают занимать апостолы, а не 120 учеников. Исполнение обещания сопровождалось чудесами. Исполнение обещанного крещения Святым Духом сопровождалось шумом несущегося сильного ветра. Стих 2. Этот шум, подобный производимому смерчем или ураганом, привлек внимание тысяч людей, пришедших на празднование Пятидесятницы, и народ начал собираться вокруг апостолов. Написано в 6 стихе. При крещении апостолов Святым Духом сразу же произошло два главных чуда. Одно было слышимым – шум несущегося сильного ветра привлек внимание людей и собрал их вместе. Второе было видимым – языки, как бы огненные, почившие на каждом из апостолов. Стих 3. Слышимое чудо собрало людей вместе, а видимое привлекло внимание множества людей к апостолам Иисуса. Третье чудо, когда апостолы стали говорить на иных языках. Это чудо коснулось всех апостолов. Позже Петр по этому случаю произнес проповедь, но все апостолы заговорили на иных языках или разных наречиях, обращаясь ко всем присутствующим народностям. В сознании рисуется картина людей разных национальностей. Их список дан в стихах с 9 по 11, собравшихся вместе и говорящих друг с другом каждый на своем родном языке. Хотя перечислено больше 12 национальностей, очевидно, что эти люди говорили не более чем на 12 языках. Мы можем это понять, если сравним языковую ситуацию Америки и Англии. Два народа, но один язык.
12 апостолов заговорили с представителями разных национальностей на их родных языках. Чудо говорения на разных языках было знаком для иудеев, которые тогда не верили в Иисуса Христа как Сына Божьего, что им следует послушать слово апостолов. Позже Павел писал: «Итак, языки – суть знак не для верующих, а для неверующих». 1 Коринфянам 14 глава 22 стих. Исполнение обещания дало плоды, свидетельствовавшие о чудесной силе. Результаты крещения апостолов Святым Духом становятся очевидными, если посмотреть на ту авторитетную роль, которую они стали играть после перенесенного ими опыта в церкви. В день Пятидесятницы апостолы заговорили на иных языках, как сказано во второй главе Деяний, стихи 7 и 8. «Петр встал с 11 и проповедовал об Иисусе множеству народа» – Деяния 2 глава, с 14 по 36 стихи. За проповедью Петра последовал вопрос: «Что нам делать, мужи-братья?» – обращенный к Петру и прочим апостолам. Благодаря чудесам, имевшим место в день Пятидесятницы, люди признали божественную власть апостолов, и многие обращались к ним за авторитетным Божьим ответом на вопрос о спасении. Петр передал им вдохновенное свыше повеление: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» – Деяния 2:38. 3000 душ повиновались его призыву. Крестившись, эти новые христиане постоянно пребывали в учении апостолов. Читаем мы 42 стих в этой же второй главе. В следующем стихе говорится, что много чудес и знамений совершалось через апостолов. Крещение Святым Духом в день Пятидесятницы в Иерусалиме сделало апостолов Иисуса способными стать Его авторитетными, творящими чудеса, говорящими на многих языках представителями. В первых главах Деяний говорится, что никто иной, кроме апостолов, не был наделен силой исполнения чудес. Глава 3 «Деяния апостолов» повествует об исцелении Петром и Иоанном человека хромого от рождения. В «Деяниях» 4 главе 33 стихе мы читаем: «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». 5 глава «Деяний» рисует перед нами такую яркую картину. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Стихи с 14 по 16. В наши дни некоторые провозглашают, что наделены от Бога чудотворной силой. Утверждая, что крещены Святым Духом, они настаивают на том, что могут творить те же знамения и чудеса, что и Иисус со своими апостолами в первом веке. Эти претензии надо сравнить со вдохновенными историческими свидетельствами Луки в книге «Деяния апостолов». Если врачеватели современной веры не способны исцелить всех больных, то их дела несоизмеримы с тем, что делали апостолы в те первые дни Церкви нашего Господа. В 5 главе Деяний, с 17 по 32 стихи, мы читаем об аресте апостолов первосвященником и его приспешниками. И опять же, именно апостолы проповедовали Евангелие и творили чудеса, и поэтому арестовали только их. Глава 5 повествует о чудесном освобождении апостолов из тюрьмы после того, как ангел Господень отворил двери темницы и вывел их, говоря: «Идите, и, ставши во храме, говорите народу все сии слова жизни». Стих 20. На следующее утро служители доложили, что темница была запертою с предосторожностью и что стража стояла у дверей, но внутри никого не было. 21 и 23 стихи. 4 главы книги Деяний, начиная со 2 и заканчивая 5, убеждают нас в том, что апостолы Иисуса были признаны наделенными властью от Бога в научении, благовествовании и в громадной работе, проводимой ими. Эту власть апостолы получили в день Пятидесятницы через крещение Святым Духом. Глава 6 Деяний, однако, повествует уже о других людях, начавших творить знамения и чудеса.
В Деяния 6 главе 8 стихе мы читаем: «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе». Так как Стефан не был апостолом, этот стих – первое свидетельство того, что чудеса начал творить кто-то помимо апостолов. Как же Стефан получил подобную силу? Косвенный ответ на этот вопрос содержится в 6 главе Деяний, в 5 и 6 стихе, где мы читаем о том, что Стефан был одним из семерых, на которых апостолы возложили руки. После возложения на него рук апостолами Стефан начал совершать великие чудеса и знамения. Стих 8. Деяния 8 глава рассказывает о Филиппе, из тех же семерых, на которых апостолы возложили руки, в Деяниях 6 главе. Филипп пошел в Самарию, где проповедовал Христа и творил знамения. Деяния 8 глава, 5 и 6 стихи. В результате учения Филиппа и совершения им чудес многие исцелялись и крестились. Стихи 7 и 12. Услышав об успехе Филиппа, апостолы послали Петра и Иоанна в Самарию. 14 стих. Стих 17 говорит, что после возложения Петром и Иоанном рук на этих новых христиан, они приняли Святого Духа, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Стих 16. В стихе 16 мы обнаруживаем два факта. Как мы уже отмечали, когда Святой Дух облекал кого-либо, сходил или не сходил на него, человек тот неизменно становился обладателем чудесной силы. Мы находим различие между тем, что Святой Дух дается как дар раскаявшемуся верующему, как это обещано в книге Деяний, и тем, что Святой Дух нисходит на кого-то, облекая человека силой совершать чудеса. Когда апостолы впервые пришли в Самарию, они нашли там новых христиан, просто крестившихся во имя Иисуса Христа и получивших дар Святого Духа. Однако Святой Дух не сходил еще ни на одного из них, и поэтому никто из них в то время не мог совершить чудесные знамения. Такие чудесные особенности могли быть переданы только через апостолов. В Деяниях 8 главе в 17 и 18 стихах говорится: «Тогда апостолы возложили руки на них», то есть на самарян, «и они приняли Духа Святого». Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Ведь Святой Дух невидим, как же Симон мог увидеть, что Дух подается через возложение рук апостольских? Писание специально ничего не говорит по этому поводу, но мы можем сделать вывод, что вслед за возложением апостольских рук самаряне начали творить знамения, которые можно было увидеть или услышать. Увидев эти знамения, Симон захотел купить у апостолов их чудесную способность. Симон увидел то, что нужно видеть сегодня всем истинным ученикам Иисуса. Чудесная сила от Святого Духа передавалась через руки апостолов. Апостолы получили эту силу совершения знамений непосредственно от самого Иисуса через крещение Святым Духом в день Пятидесятницы. Другим христианам чудодейственные дары Святой Дух предпочел передавать через апостолов. Так как сегодня никто не обладает качествами, позволяющими ему служить апостолом, мы находим эти качества в Деяниях 1 главе 21 и 22 стихах, где дается характеристика апостолов, то мы можем заключить, что апостольской должности в сегодняшней церкви больше не существует. И так как нет больше апостолов, которые бы возлагали руки на собратьев-христиан, Святой Дух больше не наделяет чудесными дарами, как это было в первом столетии. Это, однако, не означает, что Иисус сегодня не действует в жизнях своих верных учеников. Иисус действует, и еще как, но Он действует через веру и молитву, а не через чудесные дары, передаваемые апостолами. Книга Деяний ясно указывает на тот канал, по которому текла чудодейственная река от Святого Духа в раннюю церковь. Крещение Святым Духом в день Пятидесятницы наделило чудотворной силой апостолов. Они облеклись силою свыше, читаем мы в Евангелии от Луки, 24 глава, 49 стих. Эта сила дала им способность вдохновенно говорить, возможность творить чудеса и передавать чудесные дары другим христианам, на которых они возлагали свои руки.
Служение апостола было очень авторитетным, вторым по значению после положения, которое занимал сам Иисус Христос. В послании к Ефесянам во 2 главе в 20 стихе мы читаем: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, апостолы и их работа заложили, как мы только что прочли, основание церкви и даже основание самого неба». Об этом мы читаем в книге Откровения, 21 глава, 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». В то время как чудесные дары Духа передавались через крещение Святым Духом и возложение рук апостолов, в Деяниях 2 главе 38 стихе Петр обещал, что всякий покаявшийся и принявший водное крещение грешник получит дар Святого Духа. Дар Святого Духа, обещанный в Деяниях 2:38, это не чудесный дар от Святого Духа, это пребывание Святого Духа. Петр проповедовал: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Деяния 2 глава 39 стих. В это обещание было включено несколько групп людей. Первое – вам и детям вашим, что включало иудеев и их детей. Всем дальним включало язычников. Когда Петр впервые проповедовал это обетование, даже он полностью не понимал его. Однако после особого излияния Духа на Корнилия с домочадцами в 10 главе Деяний апостолов Петр и его иудейские братья убедились, что в обетования, содержащиеся в Деяниях 2:39, действительно были включены и язычники. Наш Господь чудесным образом вооружил своих апостолов для выполнения задачи, которая не под силу обыкновенному человеку – свидетельствовать о Нем по всему миру. В Деяниях 1 главе 8 стихе говорится: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Наш Господь также дает всем своим послушным ученикам дар пребывающего в них Святого Духа, который не творит чудес, но дает силу жить по-христиански и приносить духовные плоды.

0: Любовь, семья, дети. Это было всегда, это будет всегда. Даже в самые страшные дни нашей истории, во времена войн и смуты, переворотов и экономической депрессии, голода и разрухи, люди влюблялись друг в друга, женились, рожали детей. Испокон веков семья и дом были той нишей, той защитой, которая так нужна людям. И не только во времена испытаний и невзгод, но и в ясные дни, ибо радость, которую ты делишь с близкими, умножается вдвое и освещает любовью всю твою жизнь.
1: Внемли, возлюбленные чада, моим словам. Жестокий нрав приносит нам лишь муки ада. Чтоб быть людьми любимым, надо любить людей. Чем больше любишь, тем полней твоя отрада. Де Сантильяно. Иоанн Златоуст писал: «Счастлив тот дом, где обитает мир да любовь, где родители пекутся о детях, где дети почитают родителей, где все живут в добром согласии, муж и жена, братья и сестры. Там дом полная чаша, там изобилие во всем. На таком доме почивает благословение Божие».
0: Библия говорит:
1: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет».
0: Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
1: Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Дети, будьте послушны родителям своим во всем, ибо сие благоугодно Господу.
0: Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу. Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее.

0: Вы слушали песню «Не тоскуй ты, душа» в исполнении Оксаны Полищук.
1: Сегодня мы предлагаем вам послушать перевод проповеди Билли Грэма, где он говорит о проблемах семьи в современном мире.
2: Многие из нас строят свой духовный дом на песке. Когда у дома нет прочного основания, он ненадежен. Устоит ли он, когда на него обрушится поток скорбей, испытаний и невзгод? Иисус рассказал притчу о двух строителях. Один построил дом на песке, налетела буря, ветры, и дом обрушился. Другой построил дом на прочном каменном основании, и он устоял во время бури. Иисус сказал: «Всякий, приходящий ко мне, подобен человеку, строящему дом, который положил основание на камне, и камень тот он сам. Стоит ли ваш дом на Христе?» Чтобы семья была прочной, во-первых, нужно строить свой брак согласно законам, положенным самим Богом. Первое бракосочетание на земле состоялось в Эдемском саду. Бог основал институт брака прежде всего, прежде чем им были заложены основы институтов церкви и школы. И если мы нарушим Божьи брачные уставы и законы, мы попадем в беду. Обратились ли вы к Библии, прежде чем построить свой дом и вступить в брак? Иисус сказал, что если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Во многих семьях нет единства. Мужей и жен, родителей и детей почти ничто не связывает. Отношения напряжены. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», сказано в Библии. Если вы хотите с кем-то встречаться, нужно обязательно помолиться, чтобы Бог послал вам подходящего человека. Не торопитесь. Брак – это решение на всю жизнь. Поэтому очень важно не поддаваться первому порыву. Положитесь на Господа, и Он все устроит. Быть может, Бог хочет, чтобы вы совсем не вступали в брак. Я думаю, что кого-то Бог призывает к этому. Безбрачие – тоже дар Божий. Путешествуя по миру, я встречал немало людей, которых Бог призвал к безбрачию. Оставаясь безбрачными, они могут сделать для Бога гораздо больше, чем если бы они вступили в брак. Безбрачные люди чаще посвящают себя церкви и обществу. Их вклад в общее дело бывает поистине великим. Второе. Чтобы счастье и успех не покидали ваш дом, необходимо читать Библию и молиться всей семьей. Во Второзаконии сказано: «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Где бы вы ни были, учите своих детей по Слову Божьему. Постоянно учите их. Так заповедал Господь. Изучают ли ваши дети Библию? Читаете ли вы Библию всей семьей? Молитесь ли перед едой? Если вы молитесь всей семьей, читаете Библию и постоянно посещаете церковь, брак ваш, как правило, будет удачным. Третье. Чтобы счастье и успех не покидали семью, ей нужен преданный муж и отец. Мужья и отцы в ответе перед Богом за духовный климат в семье. Несмотря на это, многие мужья переложили ответственность за духовную жизнь семьи на своих жен. Четвертое. Чтобы счастье и успех не покидали семью, ей нужна преданная мать и жена. Апостол Павел писал: «Итак, я желаю, чтобы молодые вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Не помню случая, чтобы когда-нибудь я приходил из школы, и мамы не было бы дома. То, что моя мама всегда была на месте, оказало стабилизирующее воздействие на мою жизнь. Моя жена старалась делать то же самое, то есть старалась всегда быть дома, когда дети приходят из школы, вставать к ним ночью. Ее сердце всегда было открыто для них. Молодежь любит поговорить ночью. когда молодые приходят домой со свидания, со дня рождения или со спортивного состязания, им нужно выговориться. Тогда родителям надо быть рядом, слушать их, давать советы. Мы можем сделать большое дело, беседуя после полуночи с молодежью. Пятое. Чтобы счастье и успех не покидали дом, в нем должны жить послушные и воспитанные дети. Дети – слава своих отцов. В притчах мы читаем: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Последние 30 лет мы видим, что дети все чаще восстают против родителей. Я думаю, частично в этом виноваты сами родители, пренебрегающие своими обязанностями. Некоторых родителей больше волнуют школьные оценки, чем то, войдут ли их дети в Царство Божие. Иисус Навин, великий вождь израильского народа, сказал: «Изберите себе ныне кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Шестое. Основа семейного счастья и успеха в преданности Христу. Родители, можете ли вы сказать: «Да, мы будем служить Христу»? Дети, можете ли вы сказать: «Я хочу служить Христу»?

0: воззовите к Нему, и Он простит вам ваши грехи. Он умер на кресте и пролил свою кровь, чтобы вы получили прощение. Он даст вам вечную жизнь, покой и радость. Он научит вас любить. Быть может, вам кажется, что вы уже не любите жену, не любите мужа. Быть счастливым в браке не значит веселиться все время. В каждой семье бывают ссоры. Любовь – это посвящение. Брак – это союз. Союз, заключенный вами. Покайтесь и доверьтесь Христу. Посвятите себя Ему, и Он посвятит себя вам. Как же это сделать, спросите вы? Во-первых, скажите: «Господь, я грешник, прости меня». Затем доверьтесь Христу. Познать Бога разумом невозможно. Здесь нужна простая детская вера. Обратитесь ко Христу и скажите: «Господь Иисус, войди в мою жизнь и в жизнь моей семьи».
1: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе

0: Это письмо мы получили из России, Белгородской области, от брата Ткаченко Николая. Мы зачитаем некоторые строки из его письма.
1: «Мир вам, дорогие труженики, на обширной ниве Господней. Мы с женой Полиной Ефимовной и нашими детьми постоянные слушатели радиопрограммы «Новые нивы». Многие христиане слушают ваши программы. Прошу вас, исполните мою любимую песню «В час, когда труба Господня». До свидания! Да благословит вас всех Господь!
0: Дорогой брат Николай, мы сердечно благодарим вас за письмо и радуемся вместе с вами, что вы с удовольствием слушаете наши передачи. Мы благодарим Господа, что Он дает нам возможность трудиться для Него.
2: Дорогой брат Николай, мы с радостью выполняем вашу просьбу. Гимн «В час, когда труба Господня» прозвучит для вас и вашей семьи.

0: послании Галатам во 2 главе 20 стихе сказано:
1: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
0: Да, Христос живет в нас, и мы, веруя в Него, радуемся радостью неизреченною и преславною. И Господь нам обещает, что радость Его в нас пребудет, и от этого наша радость будет совершенною. И мы ощущаем эту радость каждый день, что мы Его дети, и в этой радости мы черпаем воду из источника.

0: В одном индустриальном городе Англии, где за счет большого скопления заводов имеется множество рабочих, стоял атеист в толпе заводских рабочих и вбивал в их головы идеи об ошибочности библейских истин и утверждений, называя их баснями и мифами.
1: Все эти истории об Иисусе и о том, что Он якобы делал так много, не что иное, как басни и мифы.
0: Когда Он еще говорил, к Нему подошел старый рабочий, неграмотный и невежественный, и спросил:
2: «Могу ли я задать вам один вопрос?»
0: Атеист сказал:
1: «Да».
0: Рабочий начал свой рассказ.
2: «Еще недавно я был ужасным грешником. Я был проклятием для себя и моих близких, да и для всех, кто знал меня. Но вдруг я услыхал благословенную весть об Иисусе и открыл свое сердце перед дорогим Спасителем. Теперь я стал новым человеком и живу новой жизнью. Я радуюсь Господе и стал благословением для моей семьи. Если Библия – ложная басня и миф, то что же тогда произошло с моей душой и моим сердцем? Что изменило меня до глубины существа и извлекло из болота, в котором я находился, и поставило пред Господом на камень?»
0: У атеиста не было ответа.
3: Да, дорогие друзья, только тогда, когда мы признаем себя грешниками и находим мир с Богом, тогда мы ощущаем полную радость, радость победы над грехом, радость спасения и примирения с нашим Искупителем.

0: ты окружаешь меня радостями. Псалом 31:7.
1: Кто сказал, что нет причин для ней? Когда мыслю я, то сердце стонет. Сколько их для радости моей, дай же, Боже, сил их лучше понять.
0: Радуйся о том, что ты ничто, пыль и прах пред всемогущим Богом. Получаешь доступ до Него и живешь под милующим оком.
1: Радуйся о том, что сам Христос оправдал нас чудным воскресеньем, и о том, что дал нам в мире слез духа мудрости и наставления.
0: Радуйся о том, что Дух Святой утешает нас в скорбях, в печали. Радуйся о том, что мы с тобой в книгу жизни кандидатом стали.
1: Радуйся о том, что в вечном дне ты узришь того, кто нас так любит, и кто, все свершив здесь на земле, вспоминать грехи твои не будет.
0: Радуйся о том, что солнце дня вновь взошло сегодня над тобою. Радуйся, Христос и для тебя смерть вкусил, поправ ее с собой.

Радуйся и ты, беспечный друг, что Господь зовет еще сердечно, что еще не взят на страшный суд. О, приди, чтоб радоваться вечно!

0: послании к евреям в 10 главе 17 стихе сказано:
1: «И грехов их, и беззакония не вспомяну более».
0: Вот так милостиво Господь обращается с избранными своими, будто они никогда и не согрешали. Он забывает все преступления их.
2: Мы можем радоваться в нем, не опасаясь, что наша неправда возбудит гнев его. Господь обращает нас в детей, доверяет нам и делает нас стражами своей чести и глашатаями его благой вести.
0: Господь дорожит нами и поручает нам служение. Это самое высокое и особое доказательство того, что Он не помышляет более о наших грехах. Друзья, какое же это обетование? Доверимся Ему и будем счастливы.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Петра, из второй главы, с 4 стиха и ниже. Здесь записаны такие слова: «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, ибо сказано в Писании: вот я полагаю все не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна». Мы прочитали отрывок из Священного Писания, в котором говорится о камне. Когда я был в Израиле, то я обнаружил, что в этой стране очень много камней. Она буквально засыпана. И вы представляете, сколько труда необходимо приложить земледельцу для того, чтобы прежде чем посеять, тогда, когда он обрабатывает новый участок земли, ему надо убрать огромное количество камней. У евреев есть такая легенда, что когда Бог творил мир, и вот по небосводу летел ангел, который рассыпал камни по всему лицу земли, и когда этот ангел пролетал над Израилем, то у него мешок прорвался. Это объясняет, почему в Израиле так много камней. Когда мы читаем Библию, мы находим слово «камень» также очень часто. Например, слово «любовь» в Библии встречается 160 раз, а слово «камень» 370 раз, почти в 3 раза больше. Это говорит о том, что жизнь израильтян постоянно была связана с камнем. И когда мы читаем Священное Писание, то мы находим различные употребления или же применения камня. И мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть эти применения. Прежде всего, камень применялся в древности, да и сейчас он применяется как строительный материал, то есть камень созидающий, строящий. Мы знаем, что в древности, в особенности, люди строили свои дома из камня. И не только дома, они строили крепостные стены, изгороди, дороги. Из камня изготавливались водоносы, столы, различная домашняя утварь. Из камня изготавливали ясли, из которых ели овцы. Тогда, когда мы смотрим на рождественские картинки тех или иных иллюстраций, то мы видим Иисуса Христа, лежащего в деревянных яслях. Но это неверно. Просто художники не знали того, что происходит на самом деле в Израиле. А в Израиле дерево было большой редкостью. Дерево использовали только лишь как топливо. Очень мало было деревьев в Израиле. Поэтому никому бы и в голову не пришло изготавливать из дерева ясли, из которых ели овцы или другой скот. Их всегда изготавливали из камня. Просто брали большой кусок камня и выдалбливали в нем отверстие, и таким образом получалось корыто, в которое наливали воду или ложили сено. Это и были ясли, и именно в такие ясли был положен Христос, тогда, когда Он родился в Вифлееме. Из камня также изготавливали памятники. Мы знаем, что когда израильтяне перешли через Красное море, то Бог сказал им, чтобы они взяли со дна камни, 12 камней, и чтобы эти камни были памятниками этой победы, чтобы тогда, когда дети в предыдущих поколениях спросят своих родителей, что это за камни, чтобы они могли рассказать им эту удивительную, чудесную историю, как Бог удивительным образом провел их через это море по суше, когда расступилась вода, тогда, когда было потоплено войско фараонова, для того, чтобы прославилось имя Божие. Из камней также строили жертвенники, на которых приносились жертвенные животные. Мы видим, что впоследствии из камня был построен храм. Таким образом, мы видим, что очень часто в Израиле использовался раньше, да и используется сегодня камень как строительный материал, как камень созидающий. И вначале мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, в котором говорится о том, что Иисус Христос является этим камнем созидающим. Мы прочитали, что «И сказано в Писании, вот я полагаю, Сионе камень краеугольный, камень избранный, который отвергли строители, но который сделался главою угла». Тогда, когда строили дом, то вначале ложили первый камень. Этот камень назывался «краеугольный», потому что это был первый угол, от которого начиналось строительство. И этот камень был очень важным, потому что если он был положен неправильно, то и все строительство, все строение будет построено неправильно. И Писание образно сравнивает с этим краеугольным камнем нашего Господа Иисуса Христа, потому что он является основанием для Церкви Божьей. Иногда люди ошибочно считают, что апостолы были основанием. Но апостолы были фундаментом. Христос же был основанием. Вы знаете, очень важно, чтобы было надежное основание. Если вы решили построить дом, вы можете построить прочный фундамент, воздвигните стены, построите крышу. Но если основание ненадежное, если грунт не твердый, то такое здание даст трещины и в конце концов разрушится. Поэтому прежде чем люди строят, они исследуют грунт. Достаточно ли твердый грунт? И если нет, тогда забивают сваи, так чтобы они уперлись в подземные камни. И только тогда, когда они достигли каменного, твердого основания, воздвигается все строение. И вот этим основанием для нас, верующих детей Божьих, является Иисус Христос. Он есть основание, Он есть камень краеугольный, камень созидающий. И здесь сказано, который отвергли строители. Тогда, когда я был в Иерусалиме, мы вышли за пределы этого города, и перед нами открылась удивительная картина. Мы увидели большой холм, который называется Голгофа, что в переводе означает «место лобное» или «место черепа». Он действительно похож на форму черепа. Именно на этом холме был распят Иисус Христос. Но когда мы поинтересовались, откуда взялся этот холм, то я услышал удивительную историю. Оказывается, что вокруг были каменные карьеры, и строители выбирали те камни, которые пригодны для строительства. Они должны быть прочные, должны быть твердые. А вот этот холм они оставили. Почему? Потому что камень на нем был рыхлый. То есть буквально этот холм отвергли строители. Он был непригоден для строительства. И на этом холме был распят Иисус Христос, произошло искупление рода человеческого, тот, который стал краеугольным камнем церкви. Когда мы читаем жизнь Иисуса Христа, то мы видим, что Он поистине был камнем созидающим. Там, где Он появлялся, Он всегда созидал. Он говорил о себе: «Я пришел не для того, чтобы губить души человеческие, а спасать». Он говорил: «Я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие». И мы видим, что Он созидал. Он исцелял больных. Он возвращал зрение слепым. Он очищал прокаженных. Он воскрешал мертвых. Он совершал такие дела созидания, которые никто до Него и никто после Него не мог совершить. Также мы видим, что Он оставил свое божественное учение, которое является созидающим камнем. И тогда, когда мы сегодня принимаем это учение в свое сердце, мы также становимся детьми Божьими и начинаем созидать. И Господь желает, чтобы мы созидали, чтобы мы были светом для этого темного мира, чтобы мы были солью для этого разлагающегося мира. Но камни использовались не только лишь для созидания, не только для того, чтобы строить, облагораживать, украшать. К сожалению, камни также использовались для разрушения. Мы рассмотрим это второе применение камня – камень разрушающий или же оружие. Когда мы читаем Библию, то мы находим, что очень часто, тогда, когда враг осаждал города, то жители городов выходили на крепостные стены и вниз бросали камни, таким образом поражая своего противника. Еврейские солдаты использовали пращи, в которые они вкладывали камни и метали их на большие расстояния. Также мы читаем очень много историй, в которых камни использовались как оружие для защиты не только городов, но и во время нападения. Так, например, Господь, тогда, когда восстали войска аморейские на Израиль, для того, чтобы поразить их, написано, послал каменный град. И огромные каменные глыбы падали с неба, поражая врага. Из истории мы узнаем, что позже очень часто использовали как оружие камень также римляне. Они изготовили специальные камнеметательные машины, в которые вкладывали большие камни и также метали их на очень большие расстояния для того, чтобы поражать своего неприятеля. Когда мы читаем Библию, мы узнаем, что побивание камнями было самой распространенной казнью в Израиле. Тогда, когда человек совершил преступление и достоин был смерти, то собирался народ, и люди бросали в него камни. Это очень интересная казнь, потому что никто не знает, кто убил осужденного. Все бросали камни, и вот чей-то камень был последним, но никто не знает чей. Таким образом, мы находим, что очень часто использовался камень как оружие, камень как камень разрушающий. И когда мы прочитали этот отрывок из Священного Писания, в котором наш Господь Иисус Христос сравнивается с камнем, то мы нашли, что Он не только камень созидающий, но также и камень разрушающий. Послушайте, что здесь говорилось. «Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень преткновения и камень соблазна». Евангелист Матфей дополняет эту мысль, и в своей 21 главе, в 44 стихе, он говорит: «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Как видите, Иисус Христос не только был камнем созидающим. Да, Он очень много созидал. Он очень много творил добра. Люди следовали за Ним, потому что видели в Нем необыкновенного человека. Они видели в Нем Мессию, они видели в Нем Господа. Но далеко не все. Среди них были фарисеи и книжники, учителя народные, для которых Христос был камнем преткновения. Он стоял у них на пути, потому что для них Он разрушал. Он разрушал их ложь. Он разрушал их лицемерие, Он разрушал их авторитет, их власть, их влияние среди окружающих людей. И поэтому они страшно не любили Его, и они пытались всячески избавиться от Него. Но мы видим, что Христос никогда не шел ни на какие сделки. С Ним нельзя было договориться против истины, Его нельзя было подкупить. Его нельзя было соблазнить. Мы видим, что Он был тверд и непоколебим, потому что Он не только нес истину, Он не только знал истину, но Он сам был истиной. Как Он сказал о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь». И, конечно же, многим это не нравилось. Конечно же, многие пытались от Него избавиться, но у них ничего не получалось, потому что Христос был защищаем Богом. Мы видим, что Христос созидал доброе, Он созидал прекрасное, но Он также разрушал злое. Он разрушал то, что противоречит Священному Писанию. Поэтому Он не только был камнем созидающим, но и камнем разрушающим. Христос говорил Своим ученикам, и в том числе нам с вами. Он говорил о том, что мы также будем гонимы. И Он говорил о том, что «горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо». Он говорил, что «меня гнали, и вас будут гнать, меня слушали, и вас будут слушать». В своей Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Тогда, когда христианин стал последователем Иисуса Христа, то, с одной стороны, он будет созидать. Он будет созидать доброе, он будет созидать мир, любовь, радость, все прекрасное. Но и в то же самое время он будет камнем преткновения для всего нечистого, для всего греховного, для всего порочного. Те люди, которые любят все это, им будет неприятно находиться в присутствии такого человека. Они будут пытаться избавиться от него. Они будут всячески пытаться каким-то образом устранить его из своей жизни. И это нормально, тогда, когда христианин не только лишь камень созидающий, но также и камень преткновения, камень разрушающий для всего греховного. Гораздо хуже, если все люди будут говорить о нас хорошо. Это значит, что мы приспособились ко всем. Это значит, что мы не говорим истину, потому что истина не всегда всем приятна. Это значит, что свет превратился во тьму, потому что мы замаскировались под тьму. На Украине есть город, который называется Запорожье. Его назвали так потому, что он был расположен за порогами, которые были в реке Днепр. Из-за этих порогов река была несудоходна, суда не могли проходить по ней. Но тогда, когда построили плотину и поднялся уровень воды, то он затопил пороги, и теперь корабли могут проходить по этому отрезку Днепра. Мы видим, что плотина затопила пороги, эти камни преткновения, которые мешали судам. И вы знаете, иногда в нашей жизни дьявол пытается воздвигнуть эту плотину для того, чтобы затопить пороги, чтобы всем было приятно с нами, чтобы грешники не обличались нашим присутствием, чтобы мы не указывали и не обращали внимания сами на то беззаконие, которое видим вокруг. Сатана пытается, чтобы мы перестали быть этими камнями преткновения. Но Господь желает, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы поступали как Он, чтобы мы были и созидающим камнем для всего прекрасного, и камнем преткновения для всего ужасного. Поэтому, дорогие друзья, давайте проверим наши сердца. Являюсь ли я этим камнем созидающим, и являюсь ли я этим камнем преткновения? Если нет, то будем обращаться к Господу, чтобы Он помог нам обрести то состояние, которое было у Иисуса Христа. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно применение камня, а именно камень драгоценный. Конечно же, драгоценные камни были большой редкостью. Они считались редкоземельными, и их нелегко было найти. Но почему они были такими дорогими? Не потому, что они дорогие сами по себе, но потому, что человеку надо было приложить очень много энергии, потратить очень много сил, времени для того, чтобы их отыскать. Вы знаете, те, которые ищут драгоценные камни, они перерабатывают очень много породы. И после того, когда драгоценные камни найдены, их еще надо обработать. Это также очень трудоемкий процесс. И вот все это вместе взятое и делает драгоценный камень дорогим. Когда мы читали этот отрывок из Священного Писания, в котором Иисус Христос, наш Спаситель, сравнивается с камнем, мы обнаружили, что Он здесь сравнивается с камнем созидающим, с камнем разрушающим, то есть камнем преткновения, но также и с камнем драгоценным. Я прочитаю, это записано в 4 стихе. Здесь написано: «Приступая к Нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И ниже мы читаем в 6 стихе: «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». И в 7 стихе: «Итак он для вас, верующих, драгоценность». Как мы видим, Иисус Христос здесь сравнивается с драгоценным камнем. Драгоценные камни использовали для того, чтобы украшать короны царей, украшать различные предметы обихода в храме. И мы видим, что Иисус Христос также является камнем драгоценным. Для кого же Он драгоценность? Прежде всего, для Бога Отца. Когда мы читаем Писание, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть единственного, возлюбленного. Господь Иисус Христос для Бога Отца был самым драгоценным камнем, самой большой драгоценностью. Я думаю, это могут понять те, у кого есть единственный ребенок. Представьте себе, если бы вам пришлось что-то отдать, то я думаю, вы готовы были отдать все, что угодно, скорее свою собственную жизнь, чем жизнь своего ребенка, потому что ваш ребенок является этой самой большой для вас драгоценностью. Точно так же и для Бога Отца. Он является драгоценностью. И не только для Бога Отца. Мы читаем, когда Иисус Христос был на земле, то многие люди, толпы людей, которые следовали за Ним, которые сопровождали Его, они увидели в Нем драгоценность. Апостолы, ученики Христа оставили все, что имели. Они оставили свои дома, они оставили свои занятия, свой труд и последовали за Ним, потому что увидели в Нем драгоценность. Мы видим, апостол Павел был человеком очень мудрым, влиятельным, он имел большое положение в обществе, он был фарисеем, он входил в Синедрион, он имел очень высокое на то время образование. Но тогда, когда он встретился с Иисусом Христом, он сам говорит о себе, что он все почитает тщетою, что Иисус Христос для него все, как он сказал, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Почему он это сказал? Да потому что он увидел в Иисусе Христе драгоценность. И не только апостол Павел, но и все другие апостолы и множество других людей увидели в нем эту драгоценную жемчужину, о которой говорит Писание. В Писании приводится притча о том, как богатый человек, который коллекционировал жемчужины, и у него была целая коллекция этих жемчужин, однажды нашел одну большую, очень красивую жемчужину, и ради нее он продал всю свою коллекцию, он продал все, что он имел, для того, чтобы приобрести ее. И вот точно так же миллионы людей увидели в Иисусе Христе эту драгоценную жемчужину. И они готовы были отказаться от всего, даже от своей собственной жизни, для того, чтобы приобрести его. И не только в древности, но и в наши дни происходит то же самое. Когда человек встречается с Иисусом Христом, когда он принимает Христа в свою жизнь, то его жизнь преображается, потому что он встретился, потому что он нашел драгоценность. Когда мы читаем Священное Писание, то мы узнаем о том, что Бог расценивает детей Божьих, тех, которые обратились к Иисусу Христу, тоже как драгоценность. Возникает вопрос, а в чем же наша ценность? Почему мы драгоценны в очах Божьих? Когда мы читаем Библию дальше, мы узнаем потому, что Иисус Христос, Бога драгоценный Сын, отдал за нас свою драгоценную кровь. Он отдал за нас свою драгоценную жизнь. Поэтому мы куплены дорогою ценою. Да, мы получаем спасение даром. Нам не надо что-то делать специальное, нам не надо совершать множество добрых дел или каким-то образом заслужить Божье спасение. Бог дает его даром. Достаточно человеку только лишь обратиться к Богу для того, чтобы получить прощение, искупление и жизнь вечную. Наше спасение даром для нас, но оно не было даром для Него, потому что для Него оно обошлось очень дорого. И поэтому Бог, когда смотрит на нас, Он видит в нас драгоценность Иисуса Христа, и мы являемся драгоценными в Его глазах. В одном европейском городе есть музей. И когда посетители посещают этот музей, то они видят различные древние экспонаты. И тогда экскурсовод ведет их в особую комнату. И он говорит, что в этой комнате находится самый дорогой, самый драгоценный экспонат, который находится в этом музее. Но когда посетители входят в эту комнату, их охватывает разочарование. Они видят не то, что ожидали увидеть. Они ожидали увидеть какой-то золотой сосуд, украшенный драгоценными камнями, сапфирами, рубинами, алмазами. Но перед ними открывается удивительная картина, обыкновенный и причем невзрачный, перекошенный глиняный сосуд. И тогда экскурсовод начинает объяснять, что в глубокой древности король этой страны зашел в мастерскую горшечника. Он взял сырой сосуд, посмотрел на него, о чем-то задумался, а затем поставил на место. И вот на этом сыром сосуде отпечатались его ладони. Горшечник взял этот сосуд, обжег его и таким сохранил. И вот он дошел до нашего времени. Поэтому экскурсовод говорил своим посетителям, что сам по себе этот сосуд не имеет никакой ценности. Есть гораздо лучшие, более красивые сосуды, чем эти. Но его ценность и его уникальность заключается в том, что на нем отпечатаны ладони короля. Дорогие друзья, сами по себе мы не имеем никакой ценности. Писание говорит, что наша праведность как запачканная одежда. Писание говорит, что мы ничего не стоим сами по себе. Но если вы обратились к Господу, если Иисус Христос вошел в вашу жизнь, то на вас отпечатаны ладони Царя Царей. И именно это делает вас драгоценностью в очах Божьих. Как говорит Писание, мы начертаны на дланях Его. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно сравнение, на еще один камень. Когда мы читали этот отрывок из Священного Писания, то мы обнаружили, что здесь не только идет речь о камне созидающем, о камне преткновении, о камне драгоценном, но также еще об одном камне. Иисус Христос сравнивается с камнем живым. И мы читаем это в 4 стихе. «Приступая к Нему, камню живому». Это говорит о том, что Иисус Христос является живым Богом, а не каким-то мертвым, неодушевленным камнем. Миллионы людей в древности, так называемые язычники, поклонялись каменным богам, идолам, которых они сами изготавливали. Это не были боги живые, но это были боги мертвые.

0: по дороге, то они были обеспокоены. Они не знали, кто поможет им отвалить камень от гроба, потому что камень, который был привален к склепу, был очень тяжелый. Но когда они пришли, то обнаружили, что камень отваленный. Они вошли вовнутрь и не нашли тело усопшего. Вдруг явился перед ними ангел Господень, который сказал: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес, он жив». Мне приходилось быть в Израиле на этом месте и заходить в этот склеп, и он действительно пустой. Возле него вы не найдете этого камня. И вот когда зайдешь вовнутрь, осмотришь все, поворачиваясь для того, чтобы выйти, и над дверью прибита деревянная табличка, на которой написано: «Его нет здесь, он воскрес». Мы поклоняемся живому Богу, Богу сущему на небесах. Одного христианина спросили, чем отличается Иисус Христос от Будды, от Магомеда или Конфуция, и он ответил: «Христос является их Творцом. Он создал их, и потому они жили на этой земле». И действительно, вы можете отправиться в Индию и найти останки Будды, или найти останки Магомета или Конфуция, но вы никогда не найдете останков Христа. Их нет, потому что Он воскрес из мертвых, потому что Он победил смерть. Он является живым Богом, живым камнем. И, дорогие друзья, точно так же и в наше время – те люди, которые последовали за Христом, те люди, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, называются христианами, и они являются Его живыми камнями. Слово «церковь» по-гречески «экклезия» в переводе означает «собрание людей». Многие люди воспринимают церковь как здание, как храм, как собор, но на самом деле церковь — это не каменные стены, но это стены, сложенные из живых камней. Это христиане, это собрание, это дети Божии. Чем отличается живой камень от мертвого? Если вы возьмете маленькую песчинку и бросите ее в землю, она пролежит там тысячи лет, и ничего с ней не случится. Она совершенно не изменится. Но если вы бросите маленькое зернышко, даже такое маленькое, как маковое, то не пройдет много времени, и оно прорастет, оно изменится, и оно принесет плод. Вот точно так же и в нашей жизни. Те люди, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, стали живыми для Бога. Они начали приносить духовные плоды в своей жизни. А те, которые не обратились, остаются камнями мертвыми. И Господь обращается к вам и желает, чтобы вы стали Его детьми. Попросите у Него прощения, изъявите свое желание, и Он оживит вас. Он создаст и сделает из вас новое творение, и вы будете поклоняться Господу и служить людям. Я узнал, что в Японии весной люди берут в руки каменного идола и везут его на поля. Для того, чтобы показать ему свои поля, свои луга, сады, для того, чтобы задобрить его и чтобы был хороший урожай. И когда я узнал об этом, то я подумал, как прекрасно, что моему Богу не надо ничего показывать. Он сам все видит. Писание говорит, Он все проницает. Для Него нет ничего тайного. Он все обозревает. И что самое прекрасное, что не мне надо брать его в свои руки, а Он взял меня в свои руки и держит в них. И не только меня, но и всех тех, которые обратились к Нему и стали Его детьми. Потому что Он Бог созидающий, все прекрасное, доброе, счастливое. Потому что Он Бог разрушающий, все греховное, порочное, злое. Потому что Он есть Бог драгоценный для всех тех, которые приняли Его. И потому что Он есть Бог живой, победивший смерть и дарящий жизнь всем, кто приходит к Нему.
1: В Сиэтле 9 вечера.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и

0: Читаем христианскую литературу.
1: Удивилась и сказала: «Неужели эту башню в самом деле насекомые соорудить сумели?»
2: «Да, сумели. Удивляться этому не нужно. Ведь работаем всегда мы очень дружно».
1: «Ой, кто это говорит?»
2: «Это я сказал, термит».
1: «Термит?»
2: «Да, термит».

0: вы, маленькие термиты, воздвигаете такие высокие строения?
1: Конечно, мы строители известные. 5-6-метровые башни и пирамиды строим, и в них живем.
0: Термит, а какого ты сам размера?
1: Я? Длина моего туловища 15 миллиметров.
0: Ты похож на большого муравья, только ты светлый, почти белый.
1: Верно.
0: Значит, вы, 15-миллиметровые насекомые, строите башни и пирамиды в 3 человеческих роста?
1: Да. Если сравнить рост термита с высотой термитника и рост человека с высотой пирамиды Хеопса в Египте, и при этом уравнять масштабы...
0: То есть приравнять отношение роста строителей к высоте их сооружений?
1: Точно. Тогда для одинаковости масштаба высота пирамиды Хеопса должна быть не 146, а 1700 метров.
0: Не 146, а 1700 метров? Ничего себе!
1: Да, получается так.
0: Значит, термит, с вашей точки зрения, строения ваши — это настоящие небоскребы?
1: Конечно. Мы, термиты, строим себе для жилья небоскребы. Такие высотные здания нас научил сооружать наш Творец.
0: Согласна. Ваши здания называют термитниками?
1: Да, вы, люди, их так называете.
0: Скажи, термит, а зачем вам такие большие термитники?
1: Такие большие? Потому что много термитов любят жить вместе. Например, в нашем термитнике 2 миллиона термитов проживает.
0: В вашем небоскребе живет 2 миллиона термитов?
1: Конечно. Ведь поодиночке мы, термиты, существа слабые и ничтожные. Но когда много термитов объединяются, живут дружно и совместно работают, тогда они большие дела делают.
0: Да, большие дома строят.
1: Поэтому и называют нас ученые общественными насекомыми.
0: Потому что вы живете сообща?
1: Верно. Мы живем очень большими семьями.
0: Термит, расскажи, пожалуйста, более подробно о том, как ваш термитник устроен и как вы в нем живете.
1: Хорошо.
0: Я вижу, ваш дом из какого-то прочного материала сделан, вроде цемента.
1: Да, стенки дома нашего очень прочные. Только ломом пробить можно, да и то с трудом.
0: Что это за материал такой?
1: Стенки строения нашего сделаны из цементообразной массы, изготовляемой нами из древесины или глины и веществ, выделяемых термитами.
0: Интересно.
1: Да, сооружения прочные из него получаются. Иногда слон к термитнику нашему подойдет и давай чесать, а термитник свои бока.
0: Как от дерева?
1: Ну да.

0: И что получается? Термитник не ломается?
1: Нет, конечно. Стоит прочно. Термитник наш, если хочешь знать, тонн 10 весит.
0: Ого, 10 тонн.
1: Да. И бульдозером тоже термитник сломать нельзя.
0: Потрясающе.
1: Да. Благодарение создателю, это он нас научил так прочно строить.
0: Скажи, термит, а что внутри вашего термитника?
1: Внутри термитника на первом этаже расположен наш главный зал со сводчатым потолком. В этом главном зале находится царица или матка термитника.
0: Там живет ваша царица?
1: Да, со своим царем. Наша царица или матка очень большая. Она по размеру намного больше любого термита и даже самого царя.
0: Ах, вот как!
1: Да, она в 200 раз больше меня.
0: Ничего себе!
1: Да, брюшко у царицы нашей длиной 12 сантиметров. И притом очень толстое и тяжелое. Поэтому всю жизнь она лежит неподвижно в своем зале.
0: Интересно.
1: Да. Брюшко нашей царицы или матки наполнено яйцами. Она откладывает одно яйцо каждые 2 секунды.
0: Одно яйцо каждые 2 секунды? Вот это да!
1: А как же? Она всю жизнь этим занимается. А другие термиты кормят, чистят и охраняют ее.
0: Термит, а сколько лет живет ваша царица?
1: Лет 50.
0: Ого, долго. Скажи, а что происходит с яйцами, которые она откладывает?
1: Рабочие термиты постоянно подходят, забирают яйца и уносят в другие помещения. Там термиты-няньки присматривают за ними, а потом кормят появляющихся из них на свет малышей.
0: Значит, жизнь в термитнике хорошо налажена и организована?
1: Конечно. А иначе мы, термиты, не смогли бы существовать. В нашем обществе и стар, и млад все живут дружно и действуют сообща.
0: Хороший пример для людей.
1: Да. Но мы, термиты, не сами так хорошо организовали свою жизнь. Поведение-то у нас разумное. Однако, признаться, не своим разумом мы живем. Мы лишь подчиняемся разумным инстинктам, заложенным в нас создателем природы.
0: Верно говоришь. Термит, а какие еще есть комнаты в вашем доме?
1: Много там разных комнат, арок, ходов, переходов. Вокруг нашего царского зала расположен лабиринт круглых и овальных комнат, соединяющихся коридорами. Это комнаты термитов, обслуживающих царицу-матку и ее супруга.
0: Понятно.
1: Ну, о комнатах, где хранятся яйца, из которых новорожденные термитики появляются, я уже говорил. Потом есть у нас кладовые, где запасы пищи хранятся.
0: Запасы пищи? А чем вы, термиты, питаетесь?
1: В основном мы питаемся мертвыми деревьями и растениями, сухими или гнилыми. Все такие растения в лесах поедаем.
0: Ах, вот как! Значит, вы таким образом лес прочищаете, от умерших деревьев и растений его освобождаете, место новым побегам даете.
1: Что верно, то верно. Да, например, слон дерево повалит, 10% его древесины съест, а остальное бросит. Дерево лежит, гниет. А мы, термиты, приходим и постепенно с аппетитом его поедаем.

0: любите есть древесину? И как только вы ее перевариваете?
1: Как? Хорошо, что в животе у меня крошечные одноклеточные существа сидят. Называется протозоа.
0: Правда? И что в этом хорошего?
1: Они превращают проглоченную мной древесину в сахар, который прекрасно усваивается моим организмом.
0: Ах, вот как! Значит, ты от этих одноклеточных существ зависишь?
1: Конечно! Ведь и древесина, и гнилые листья, которыми я питаюсь, содержат целлюлозу, то есть клетчатку. А без помощи протозоа, этих крошечных существ, сидящих у меня в животе, мой организм клетчатку усвоить не может.
0: Интересно.
1: Да, хорошо, что мой создатель их туда поместил. Он это предвидел.
0: Верно. А чем еще ты, термит, питаешься?
1: Еще грибами. Мы ведь грибы выращиваем в нашем термитнике.
0: Что-что? Вы, термиты, в своем термитнике выращиваете грибы?
1: Конечно, маленькие грибки. У нас есть особые помещения, где находятся грибные грядки.
0: Ты смотри-ка.
1: Да, рабочие термиты там сажают грибницу и заботятся о ней.
0: Здорово. Значит, вы и грибками питаетесь со своего, так сказать, огорода?
1: А как же? Древесину едим и грибками закусываем. Между прочим, грибы тоже помогают нам древесину переваривать.
0: Отлично. Скажи, термит, а почему все же термитники ваши такие высокие? Зачем вы их такими строите?
1: А это для лучшей вентиляции.
0: Для вентиляции воздуха?
1: Конечно. Верхняя часть термитника примерно на 1/3 его высоты пустая, воздухом заполненная.
0: Вот как?
1: Да. Это помогает поддерживать во всем нашем здании более постоянную температуру. Предохраняет от резких температурных колебаний, находящиеся ниже помещения, в которых хранятся яички.
0: Понятно.
1: Кроме того, в высоком здании вытяжка хорошая создается.
0: Вытяжка воздуха?
1: Да. Наверху нашего термитника есть вытяжные отверстия. Нагретый воздух вверх поднимается и через эти отверстия уходит. А прохладный воздух затягивается через входы, находящиеся в нижней части термитника.
0: Мудро придумано.
1: Это придумано нашим Творцом. Он научил нас такую вентиляцию в термитнике создавать.
0: Согласна с тобой.
1: Да. Мы, термиты, сами бы не смогли научиться строить себе такие высокие небоскребы. Тем более, что мы ничего не видим.
0: Как ничего не видите?
1: Да. Мы, рабочие термиты, живем и действуем почти всегда в темноте. И мы лишены зрения.
0: Да что ты? Не может быть.
1: Может.
0: А как же вы без зрения обходитесь?
1: Создатель дал нам способность умело пользоваться другими чувствами, осязанием, слухом, вкусом и нюхом.
0: Удивительно! Возводить такие сложные, прочные и громадные здания, так организованно и слаженно действовать, и при этом ничего не видеть.
1: Да, такими создал нас Творец. И при этом так сложно и разумно научил он нас действовать.
0: Интересно.
1: А вот еще один интересный факт.
0: Какой?
1: В тех местах в Африке, где идет много дождей, термиты сооружают особый зонтик над вытяжными отверстиями в крыше термитника.
0: Особый зонтик?
1: Да, чтобы дождь не попадал в эти отверстия.
0: Значит, при этом и вентиляция термитника осуществляется, и дождевой водой его не заливает?
1: Совершенно верно.
0: Отлично спроектировано.
1: Это тоже творец природы спроектировал. А в мозг термитов он как бы вложил чертеж, по которому они строят.
0: Потрясающе. Это очень интересно. Да, есть над чем подумать, узнав такие подробности о вашей жизни. Просто невозможно поверить, что в процессе эволюции вы сами собой научились делать то, что вы умеете.
1: Верно. Ну, хорошо. А теперь мне нужно идти. Меня в термитнике ждут дела.
0: Ладно. Большое спасибо тебе, термит, за то, что ты мне рассказал.
1: Пожалуйста. И до свидания.
0: До свидания, термит. Счастливо вам строить.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа с термитом, одним из общественных насекомых? Да, общественные насекомые, такие как термиты, муравьи, пчелы, роевые осы, шмели, отличаются от других насекомых многими присущими только им особенностями. Рабочие особи этих насекомых нередко удаляются в поисках добычи на сотни метров от своего гнезда и находят дорогу назад. Муравьи бегут по своим душистым тропинкам. Пчелы оставляют в воздухе душистые следы. Солнечные лучи служат для них своеобразным компасом. Угол падения солнечных лучей направляет полет насекомых. Вблизи гнезда у пчел, ос, шмелей проявляется своеобразная топографическая память. Насекомое узнает место. Теми или иными сигналами общественные насекомые общаются друг с другом. Особыми движениями пчела-сборщица сообщает о том, что найдена богатая добыча. Характер же движений указывает, где искать ее. Муравьи разговаривают, так сказать, по-разному ударяя друг друга усиками, причем различные сигналы вызывают и определенные ответы. Есть сигнализация и у термитов. Чем же объясняются особенности жизни и повадок общественных насекомых? Находились ученые, наделявшие этих насекомых чуть ли не человеческим разумом. Но это, конечно, неверно. Всеми их действиями, которые на первый взгляд могут показаться продуманными, руководят только инстинкты. Эти инстинкты необычайно сложны по сравнению с инстинктами других насекомых, но не имеют ничего общего с разумом. Кроме инстинктов, у общественных насекомых вырабатываются условные рефлексы, которые также определяют их поведение. Но и эти рефлексы далеки от разума. Наблюдения показывают, что жизнь семьи ос, муравьев или шмелей может усложняться. Из однолетней семья превращается в многолетнюю, и тогда увеличивается количество ее членов, у которых появляются более сложные повадки. Но распорядок жизни осиного гнезда или муравейника остается однообразным и по-прежнему полностью подчиняется только заботам о потомстве, главному инстинкту всех общественных насекомых. Поэтому было бы напрасным искать в огромном муравейнике или термитнике что-то похожее на подлинное общество. Человеческое общество организуется благодаря разуму людей. А кто организовал жизнь общественных насекомых, наделенных сложными и разумными инстинктами? Кто дал им эти инстинкты? Как известно, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. В сложно и рационально организованной жизни общественных насекомых мы видим проявление разума их создателя, великого Бога, Творца природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, а теперь давайте послушаем о воздушной стихии, о ветрах. От чего возникает ветер? Откуда он берется? Чтобы лучше в этом разобраться, давайте посмотрим на костер. Когда костер разгорается, почему искры летят вверх? Потому что над огнем поднимаются волны горячего воздуха. Нагретый воздух становится легче, он расширяется и поднимается. Таков закон природы.
1: Когда теплый воздух поднимается над костром, он на высоте охлаждается и снова опускается на землю. Если огонь продолжает гореть, какая-то часть холодного воздуха снова втягивается в огонь, снова разогревается и вновь поднимается ввысь. Таким образом, осуществляется циркуляция воздуха. Мы называем эту циркуляцию ветром. Без тепла не было бы и ветра. Когда мы чувствуем, что дует ветер, мы понимаем, что источник тепла, породивший его, это солнце. Теплые лучи солнца нагревают воздух на поверхности земли, расширяют его, он становится легче и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает на его место из затененных участков. Он заменяет воздух, который был нагрет, затем он тоже нагревается и тоже поднимается ввысь. От того, что теплый воздух поднимается вверх, никогда не возникает безвоздушного пространства. Прохладный воздух всегда занимает его место в соответствии с законами природы.
0: На экваторе теплый воздух поднимается высокой стеной на высоту до 18 тысяч метров. Тот, кто летал в самолете, представляет себе, как там на высоте холодно. Там часто бывает температура минус 50 градусов по Цельсию. Естественно, на высоте воздух охлаждается, сокращается в объеме, становится тяжелее и опускается на землю. Метеорологи говорят, что сначала холодный воздух спускается в северном направлении, но пролетев примерно 15 километров, он меняет направление к югу. Когда охлажденный воздух стремится к земле, мы говорим, что дует ветерок. Вернувшийся к земной поверхности, холодный воздух распространяется над землей, а потом нагревается солнцем и снова поднимается к небу. Так и происходит его циркуляция, движение по кругу. И этот круговорот воздуха повторяется до бесконечности.
1: Факт циркуляции воздуха был открыт в XIX веке. Но царь Соломон, принимавший участие в написании Библии, знал о нем за 3000 лет до этого. В библейской книге «Экклезиаст» он писал: «Идет ветер к югу и переходит к северу. Кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Недавно я прочитал эти слова из Библии одному знакомому метеорологу. Он воскликнул: «Поразительно! Я и не подозревал, что в древности кто-нибудь вообще что-то знал о метеорологии». Я ему ответил: «Соломону эта научная информация была дана Богом». Интересно, что Соломон был на 100% прав с научной точки зрения. Раз Библия верно писала о ветре и о циркуляции воздуха почти за 3000 лет до того, как ее открыли метеорологи, значит, этой книге можно доверять и в других вопросах. Как вы думаете, любой человек, ищущий истину, наверняка захочет выяснить это?
2: Говорит радио «На пути».
3: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
4: События, описанные в этой книге, действительно произошли в России в конце XIX века. Новорожденный ребенок был обречен на смерть, Но злой замысел не удался, и мальчик остался жить. Уже не отвергнутый ребенок, а убеленный сединой старец. Он с изумлением оглядывался на свою удивительную жизнь. Автор пишет, что он пытался передать эту печальную историю так, как ее вспоминает сам герой. Восстановить ход событий помогли также многие дедушки и бабушки. Поэтому прошу слушателя быть снисходительным к ошибкам автора. Некоторые имена в книге он изменил, некоторые оставил без изменения. Пусть же это безыскусное повествование еще раз напомнит слушателям о том, что пути Господни неисповедимы. Находка.
5: «Ах, что это?» В ужасе воскликнула молодая женщина, которая проходила мимо свинарника соседней усадьбы, направляясь к соседям, живущим через двор от ее дома. От того, что она увидела, все в ее внутренности похолодело. Там, в грязи, в навозе, лежал новорожденный ребенок. Ему, по-видимому, не было и одного дня от роду. В страхе она перепрыгнула через забор свинарника и поспешно схватила малютку. Как раз вовремя, прямо из-под носа свиньи. Она ударила свинью ногой, и та в страхе отскочила в сторону, так как удар был неожиданным. Злыми глазами животное смотрело на женщину, которая, держа ребенка в руках, быстро перелезла через забор. Крепко прижимая ребенка к себе, женщина с жалостью проговорила: «Бедное создание! Как ты оказался здесь?» Ей в голову пришла ужасная мысль. Неужели есть такая мать, которая может рожденное ею дитя выбросить свиньям? При этой мысли она еще крепче прижала к себе ребенка и побежала к своему дому. Придя домой, женщина положила все еще дрожащего всем тельцем ребенка на теплую лежанку, в то время непременную принадлежность каждого дома. В это утро лежанка была самым подходящим местом для ребенка, так как он очень нуждался в тепле. Затем Мария, так звали женщину, нашла большой платок, чтобы завернуть в него замерзшего ребенка. Только теперь она обратила внимание на то, что вокруг шеи ребенка был обмотан кусок тряпки. Она сняла эту тряпку, завернула ребенка в платок и снова положила на лежанку. Затем принесла немного молока, подогрела его на плите, взяла чайную ложечку и влила несколько капель молока в рот ребенку, который с жадностью проглотил их. Однако она не решилась дать ему слишком много. Она взяла ребенка на руки и нежно положила его на кровать. Тот пытался заплакать, но не мог издать почти ни звука. Вскоре он заснул. Долго стояла она перед кроватью и задумчиво смотрела на мальчика. Но мысли ее были там, в свинарнике. Почти невероятно, что может быть такая мать, которая своего новорожденного ребенка бросила свиньям. Убедившись, что дитя крепко спит, Мария вернулась в кухню, чтобы хоть немного успокоиться и сделать необходимое по дому. Ее муж Иоганн Дерксен рано утром ушел в деревню в поисках работы. Придет ли он к обеду? Она очень хотела, чтобы он пришел, так как боялась остаться одна в доме с приговоренным к смерти малышом. Убийца, несомненно, была уверена, что свиньи скрыли от всего мира ее вину. «Я приготовлю обед для Иоганна. Он придет, он должен прийти». Так, разговаривая сама с собой, она спустилась в погреб за картошкой. «Пойду посмотрю, спит ли еще дитя?» — подумала она, поднявшись из погреба, поставила картошку на стол и пошла в спальню. Увидев, что ребенок все еще спит, она осталась в задумчивости стоять перед кроватью. Сколько прошло времени, она не знала, и только хлопнувшая на кухне дверь прервала ее мысли. Она быстро побежала в кухню. Это пришел муж. Он с удивлением посмотрел на нее. Выражение лица жены испугало его, и он воскликнул.
6: «Мария, что с тобой? Что случилось? Говори скорей!»
5: Мария не могла говорить. Она стояла, как вкопанная, уставившись в потолок, скрестив руки, и ждала, когда сможет выговорить хотя бы слово. Иоганн схватил ее за руки, сильно встряхнул и спросил: «Мария, скажи, что с тобой случилось? Ты заболела?» Наконец она смогла выговорить. «Нет, дорогой Иоганн, я не больна, но то, что случилось со мной сегодня, я не забуду всю свою жизнь. Идем, я покажу тебе». Она взяла его за руку и повела в спальню, прямо к кровати.
6: «Что это?» —
5: удивился Иоганн, увидев ребенка. Она ласково посмотрела на него и объяснила. «Иоганн, сегодня я пережила нечто ужасное. Когда утром ты ушел в деревню, я хотела на несколько минут забежать к Гисбергтам. Я решила не идти по улице, а пройти через усадьбу Раймеров. Проходя мимо свинарника, я услышала какой-то странный звук. И когда посмотрела в направлении звука, увидела этого ребенка, лежащего в навозе. Как раз в тот момент, когда я его увидела, к нему приближалась большая свинья и хотела схватить его. Я быстро перепрыгнула через забор, оттолкнула свинью ударом в рыло, схватила ребенка, завернула его в свой фартук, перелезла через забор и побежала домой. Здесь я укутала его в теплый платок. Вот, посмотри». И она показала мужу кусок тряпки. Этот кусок материи был обмотан вокруг шеи ребенка. Потом я дала ему несколько капель молока и положила в кровать. Он уснул и спит до сих пор. Она немного приподняла платок, чтобы Иоганн смог увидеть маленькое личико.
6: «Но мы не можем оставить его», — сказал Иоганн после долгого молчания. «Я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать».
5: Оба тихонько вышли из комнаты в кухню. Мария стала готовить обед. «Ах, Иоганн!» — начала Мария сквозь слезы, когда он спросил, почему она так печальна. «Мне снова и снова приходят в голову ужасные мысли. Если бы я в тот момент не оказалась там, свиньи сожрали бы это бедное дитя. Мария, ты ангел, посланный Богом. Бог употребил тебя, чтобы предотвратить убийство матери своего ребенка». Обед был готов. Они молча ели, погрузившись в свои мысли. Вдруг Мария вскочила и побежала в комнату. Ребенок проснулся и начал плакать. Она взяла его на руки, прижала к себе, затем возвратилась на кухню и села у плиты. Иоганн встал, тоже подошел к плите и встал позади Марии. Долго молча стоял он, размышляя. Ребенок опять уснул, и Мария дала волю слезам. Она была потрясена и никак не могла прийти в себя. Иоганн очнулся от своих мыслей. Положив руку на плечо Марии, он сказал: «Да, я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать дальше. Ты ведь не можешь дать ребенку нужное питание. Я также зайду к Гердерам и попрошу Маргариту, чтобы она пришла и покормила малютку». Иоганн взял шапку и вышел из дома. А Мария еще долго сидела около печи со спящим ребенком на коленях. «Ах, как бы я хотела иметь возможность дать тебе нужное питание», — подумала она. «Как я тебя люблю!» И она крепко прижала кроху к груди, как будто боясь, что его у нее сейчас отберут. Только она хотела подняться и унести ребенка, как услышала, что кто-то подошел к двери. Это была Маргарита Гардер. «Добрый день!» — приветливо поздоровалась женщина. «Ну что у вас тут случилось?» Мария развернула платок. «Посмотрите, что у меня тут!» При этих словах у нее опять из глаз побежали слезы. «Ну да, Твой муж был у нас и спросил меня, не смогу ли я прийти к вам покормить малыша, которого вы принесли из свинарника. Наш Яков как раз заснул, и я прибежала сюда. «Ну-ка, дай мне мальчишку», — сказала она, сев на стул. Пока Маргарита кормила ребенка, Мария подробно рассказала ей всю историю. Но она даже себе не могла объяснить, как ей именно сегодня пришла мысль пойти через двор Раймеров. «Ну, это я могу тебе легко объяснить. Мать этого ребенка хотела лишить его жизни. Но великий Бог избрал тебя, чтобы спасти его от смерти». «Да, но почему его не спас кто-то другой?» — спросила Мария. «Мария, Мария, не печалься, все будет хорошо», — успокоила ее Гардер. Так как понимала, почему Мария была в смущении. «Я поговорю со своим мужем и предложу ему взять ребенка к нам. Ведь нашему Якову только 10 дней от роду, и оба малыша будут питаться за одним столом». С этими словами она передала ребенка Марии. Мария снова укутала его. Обе женщины пошли в спальню и уложили малютку на кровать, где он вскоре опять уснул. Женщины возвратились на кухню. Мария села напротив гостей и спросила: «Маргарита, а что бы сделали вы, оказавшись на моем месте?» «Ах, Мария, не думай об этом. Бог устроил все так, что ты стала спасительницей жизни. И тот же самый Бог знает, что дальше делать. Он найдет выход. Но мне надо поспешить домой и посмотреть, спит ли еще мой Яков». И она направилась к двери. «Под вечер я снова приду». Мария подошла к окну и опять стала размышлять о том, что произошло. Дверь открылась, и вошел Иоганн со словами: «Сегодня вечером будет совещание у старосты, и тогда будет видно, что делать». Затем он стал помогать жене в домашней работе. Мария только подумала: «Кто сжалится над ребенком?»

0: Когда, наконец, наступил вечер, и пастух со стадом возвратился в деревню, Мария и Иоганн стояли у забора в ожидании своих двух коров. Пастух уже был около дома старосты Петерса. Там он задержался, что-то рассказывая, и это обеспокоило Иоганна. «Пойду-ка я сам приведу коров, что-то он тянет, и именно сегодня». Мария тоже не могла успокоиться и, облокотясь на забор, посмотрела в другой конец деревни. «Вот уже идет Маргарита Гардер. Я зайду в дом, а когда ты приведешь коров, выйду и подою белянку». «Нет, оставайся в доме, сегодня я сам смогу подоить». «Будь около Гардер». Иоганн перепрыгнул через забор и пошел встречать коров, а Мария зашла в дом. Вскоре пришла Маргарита Гардер. Мария принесла ребенка и передала его кормилице. «Ах ты, маленький мой, снова проголодался?» — сказала Маргарита, беря его на руки. Сев на стул, она продолжала. «Мария, что случилось с твоим Иоганном? Когда я подошла к вашим воротам, он перепрыгнул через забор и пошел в другой конец деревни. Ах, он так волнуется! В 8 часов должен состояться сельский сход, а пастух снова принес много новостей из степи, которые нужно рассказать всем жителям деревни. Вы же знаете его. Если он что-то знает, то думает, что вся деревня должна это узнать». «Да, это правда. Со старым Мартыном случаются на пастбище такие жуткие истории, что просто смешно. Позавчера вечером он был у нас и рассказал, как двухгодовалый бык хотел его забодать, но поскольку он не из трусливых, то своим кнутом как врезал этому быку, что тот 2 часа лежал без сознания». И Гардер при этих словах засмеялась. «Да», — согласилась Мария. «Подобные истории он рассказывает людям на улице, когда гонит скот, и пока дойдет до нашего конца деревни, уже темно». «Ну, — заметила Маргарита, — сегодня вечером на сельском сходе будут говорить и об этом. Ему скажут, что если он не может вовремя пригонять скот, то наймут другого пастуха».
1: «Наверное, нужно нагреть побольше воды?» — спросила Мария, заметив, как Маргарита посмотрела в сторону печи.
0: «Да, я думаю, пусть она еще немножко нагреется, и тогда я основательно искупаю этого малыша». Мария встала и принесла воды, затем сказала: «Я пойду подаю белянку, так как она признает только женские руки. Если Иоганн начнет доить ее, она не дастся». Она взяла ведро и вышла. Когда она вошла в сарай, Иоганн как раз сел около белянки и начал ее доить. Но как только белянка заметила Марию, она замычала и начала бить копытом. Ударом ноги она опрокинула ведро. Иоганн от неожиданности отпрянул назад и упал на спину, так что молоко пролилось прямо на него.
2: «Белянка!» — в ужасе воскликнула Мария. «Что с тобой?»
0: Она подскочила к корове, погладила ее, и та успокоилась.
3: Иоганн встал и с гневом, глядя на корову, начал ей выговаривать: «Негодница, на кого я теперь похож? Да чтобы я еще когда-нибудь стал тебя доить!»
0: Он сердито повернулся и вышел из сарая. Белянка спокойно стояла, пока нежные и ловкие руки Марии доили ее. Когда дойка закончилась, Мария направилась к дому. Навстречу ей вышла Маргарита.
1: «Ну вот, я покормила и искупала малыша. Теперь он лежит и сопит. Я пойду домой и поговорю с мужем. Пусть он скажет на сходе, что мы возьмем ребенка».
0: Маргарита Гардер ушла, и Мария зашла в дом. В 7:30 она сказала Иоганну: «Иоганн, пора идти. Некоторые уже пошли». Сказав, что поест после возвращения, Иоганн вышел на улицу. Дукель Гардер тоже как раз вышел со двора, и они оба отправились к Петерсу, так как сельский сход всегда проходил у старосты.
2: «Интересно, «Чем все это кончится?» — обратился Дерксон к Гардеру после того, как они молча прошли некоторое расстояние.
3: «Ну, моя жена хочет, чтобы, когда встанет вопрос о том, кто возьмет ребенка, я сказал, что возьмем его мы. Я вполне с этим согласен. Ведь нельзя же выбросить ребенка как щенка».
2: При этих словах они как раз повернули к Питерсу. В доме старосты уже собрались многие жители деревни. Им было странно, что их собрали в этот вечер, ведь только 2 дня назад был сход. Когда Гардер и Дерксон зашли в дом и сели, Ганс Питерс, сельский староста, встал, подошел к столу и выкрутил фитиль в лампе. Большие часы как раз пробили 8. Когда замер последний удар, Питерс сказал: «Друзья и соседи, для вас, конечно, неожиданно, что я снова созвал вас, тогда как лишь позавчера вечером мы были вместе. Дело в том, что случилось то, что бывает не каждый день, и о чем необходимо хорошенько порассуждать. Речь идет о найденном ребенке. Возможно, вы уже знаете, а может быть и нет, что жена Иоганна Дерксена нашла ребенка, мальчика, и при том весьма странным образом».
1: Собравшиеся стали переговариваться. Прозвучал вопрос:
3: «Что? У Иоганна Дерксена нашли ребенка?»
4: «Нет», — возразил Питерс, — «не у Дерксена, а жена Дерксена нашла».
2: Он посмотрел на собравшихся.
1: «Дерксен здесь?» — спросил он.
3: «Да, он здесь сидит», — ответил Гардер и встал, чтобы показать старости, где он, так как при слабом свете лампы было плохо видно.
1: «Ну, Дерксен, расскажи эту историю подробней, так как ты ее знаешь», — продолжил Питерс.
2: Дерксен робко поднялся, еще раз внимательно осмотрел рукава куртки, не осталось ли на них незамеченных им капель молока, и подробно рассказал, что случилось утром.
3: «Моя жена не может обеспечить ребенку нужное питание, и поэтому мы не знаем, что нам делать».
2: Последовала короткая пауза. Затем Питерс обратился к собравшимся.
3: «Теперь все вы услышали эту историю. Вопрос такой: кто хочет взять ребенка и ухаживать за ним?»
2: Некоторое время в помещении слышался приглушенный шум голосов. Наконец Питерс снова спросил:
3: «Ну, кто встанет и скажет, что возьмет ребенка?»
2: Откуда-то сзади раздался голос:
5: «Если жена Дерксена подобрала ребенка, почему она не хочет оставить его у себя?»
2: Видно было, что старости такие речи не понравились. Он опять нервно покрутил фитиль и взволнованно пояснил:
3: «Неужели вам непонятно, что жена Дерксена не может оставить его у себя, так как ей нечем кормить его? На ржаном хлебе и ячменной каше он не будет жить. Это ведь и слепому видно. Итак, скажите, что нам делать или кто хочет взять ребенка?»
2: Все молчали. Гардер уже много думал о том, смогут ли они дать ребенку нужное питание. Наконец он встал и сказал:
3: «Как я вижу, никто из вас не хочет связываться с этим бедным созданием. Ну что же, придется нам взять его. Нашему Якову тоже всего 10 дней от роду. Если он уделит немного от своего стола, глядишь, и другой выживет. Когда мы разойдемся, я зайду к Дерксенам и заберу ребенка».
2: Много еще было разговоров об этом деле. Люди высказывали свои предположения. Вдруг встал пастух, он тоже пришел, и начал снова рассказывать о своих приключениях. Но тут поднялся Иоганн Дерксен и сказал:
5: «Да, еще один вопрос о нашей скотине. Скоро, наверное, дело дойдет до того, что в наш конец деревни скот будут пригонять в полночь».
3: «А что, случилось что-то особенное? Что ты имеешь в виду?» — спросил староста.
2: Снова поднялся Гардер и пояснил:
5: сюда, на этот конец. Скот приходит обычно вовремя. Но пока пастух расскажет каждому жителю о своих приключениях, он добирается до нашего конца уже в темноте».
3: Пастух понял, что выдуманная им жуткая история в данный момент будет просто неуместна, и молча сел.
5: «Да, это так. У него всегда есть что рассказать», — согласился староста. «Но я думаю, теперь он этого делать не будет. Слышишь, Мартын? Ты теперь знаешь, чего требуют от тебя жители. Ты иногда слишком долго стоишь на одном месте. Вот и сегодня вечером ты долго стоял здесь у нас. Так что давай гони скот своевременно через деревню, и все будут довольны».
3: Пастух понял, что если он не пообещает в дальнейшем измениться, то останется без работы.
5: «Я буду стараться вовремя пригонять стадо».
3: «Вот и хорошо.
5: Только не забывай об этом», — предупредил его еще раз староста и, обратившись к собравшимся, сказал: «Ну, кажется, мы все обсудили. Значит, Гардер, вы берете ребенка и ухаживаете за ним сколько можете. На этом наш сход закончен».
3: Но разговорам не было конца. Иногда такие собрания продолжались до полуночи. И, похоже, сегодня будет именно так, поскольку один знал то, другой это, и все хотели рассказать. Однако Гардер и Дерксен не остались. Они встали и отправились домой. Немного погодя, незаметно исчез и пастух, чтобы не наслушаться еще более нелестных замечаний в свой адрес.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: В ответственное время мы с вами живем, и эта ответственность лежит на каждом из нас, ибо человечество приближается к неминуемой катастрофе. Об этом говорят ученые с мировым именем, средства массовой информации. На телевидении что ни день, то подтверждается это. Можно ли нам в такое время сидеть сложа руки? Можно ли молчать и думать только о себе? Положение кажется более трагичным, если подумать о приближающемся пришествии Христа, о том, что дверь спасения скоро будет закрыта. В книге Откровения, в 22 главе, есть такие слова. «И сказал мне, ибо время близко, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще. Сих яду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Об этом мы говорим в каждой нашей передаче. Мы говорим вместе со стихами поэтов. Но вначале давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса Христа, мы сейчас просим Тебя, чтобы Ты двигался в сердцах и жизни Твоих людей. Измени нас сегодня, Господи, даруй нам понимание. Ты показал нам конец, показал нам намерение, дал нам четкие указания, что нам делать. Мы молимся за каждого человека, чтобы его потрясло Твое Слово и подготовило ко всем событиям последнего времени. Молю Тебя, Отец, ради могущественного имени Иисуса Христа, чтобы мы познали великую силу Твоего Духа, который бы сделал из нас Твоих свидетелей, который бы прямо сейчас направил нас на всякую истину. Я молю о Твоем благословении для каждого из нас, Господи. Мы жаждем, Господи, коснись своего народа. Оживи нас, Господи. Спасибо Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. И послушаем молитвенное стихотворение Александра Горбовского.
2: Прости нас, Господи, помилуй великой пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха беспутных наших дней. В окно доносятся мне стоны и пьяный крик, и дикий смех, как будто бесов легионы опять свой празднуют успех. И смысл Христовых

0: откровений, до боли ясен, страшен мне. Не будет нам иных знамений в забывшей Господа стране. Почти повымерли старухи, что веру свято берегли, что свои сморщенные руки колбу неистово несли. Но видел я на службе в храме малюток светлый, дивный лик, как будто ангелочки сами сюда спустились на миг. И мнится, в свете непомерклом стоит и внученька моя. Но дочь моя не ходит в церковь, и сын не слушает меня. Прости нас, Господи, помилуй великой пятницей Твоей. Не помяни родне и милой греха безбожных наших дней.
1: Если бы мы могли увидеть отчаяние и ужас на лицах людей, которые обречены на вечную гибель, если бы мы могли услышать их безнадежный вопль, а может быть и наш собственный, но мы не видим этого и не слышим. И как страусы, голову в песок. Ничего не вижу, ничего не слышу. Но гроза близится. И сегодня, друг мой христианин, мы можем кое-что предпринять, говоря словами апостола Павла. Подвигом добрым я подвязался. Вторая книга послания к Тимофею, 4 глава. Мы многое можем сделать. Ну, во-первых, помочь самим себе. Примириться с Богом через Иисуса Христа. А потом рассказать об этом другим. Мы можем вспомнить девочку, еврейку, взятую в плен Нейманом, которая рассказала грозному полководцу, своему врагу, где он может найти исцеление от проказы. И он принял ее совет и был исцелен. 4 книга Царств, 5 глава. Имеем ли мы усердие и смелость говорить о Христе, какие имела эта девочка? Тут главное не опоздать. Не опоздать трудиться и не опоздать принять. Так назвал свое стихотворение поэт Азовский.
0: Ты стоишь перед Богом, чего-то страшась, оставаясь в неверии сонно. Для тебя это, возможно, единственный шанс оказаться от смерти спасенным. Для тебя, как подарок судьбы, это может единственный шанс записаться в открытое небо. Только жаль, что на жертвенный шаг не решась, ты стоишь неподвижно и немо. Этот шанс упустив, может быть, ты уйдешь в мир, который бушует, как море, и его суета, словно ливневый дождь, все благие желания смоет. Постоишь, истомленный жестокой борьбой, грех в себе извиняя, как шалость, а тоска и уныние, и слезы, и боль все в клубок хаотичный смешалось. Посмотри, на часах мироздания счет не в твою, разумеется, пользу. Бог зовет, а ты медлишь еще, становясь в горделивую позу. Дьявол шепчет тебе, не сейчас, а потом, погуляй, пока молод и статен. Не тяни с покаянием, скорее молись и проси изобильно Его благодати. Ты настроил себя на ошибочный тон, полагая, что вновь будешь позван. Должен ты примириться сегодня с Христом. Завтра будет трагически поздно.
1: Да, трагически поздно. Для каждого из нас у Бога есть план предназначения. Читаем мы в словах святого апостола Павла в послании к Ефесянам во 2 главе. Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Каждый из нас должен выполнить в течение своей жизни те добрые дела, которые записаны в Божьем плане. Именно здесь, живя на земле, духовным зрением мы и Бог видим по-разному. И очень важно настроить наше духовное зрение так, чтобы и Божье, и наше видение максимально совпали. Это как в радиоприемнике. Нужно настроить точно на нужную волну, тогда польется чудесная мелодия. Тогда наша цель становится, а лучше сказать, совпадает с Божьим, и успех обеспечен. А когда этого видения нет, тогда правдивы слова Иисуса Христа. Но Сын Человеческий пришедший, найдет ли веру на земле? Трудиться, делать все во славу Бога, не трубя перед собой, ожидая похвалы и награды. Пусть труд наш знает только Господь. Трудись для Господа, говорит Нелли Логовская в своем стихотворении.
0: Трудись для Господа, пока есть силы, пока еще есть зрение и слух. Трудись, пока не на краю могилы. Трудись для тех, кто черств душой и глух. Трудись для Господа, пока есть время, пока труба Господня не зовет. Сбрось лень и равнодушье бремя. Так быстро осень жизни подойдет. Какой ты сноп для вечности готовишь? И чем порадуешь в день жатвы той? Господь листает жизненную повесть своей всевластной, любящей рукой. Быть может, что последнюю страницу наш Бог еще сегодня развернет. О, друг! Тебе так надо торопиться. Плодов твоих давно Спаситель ждет.
1: Сколько людей подошли к концу своей жизни, с ужасом поняв, что их цели оказались иллюзорными, что их жизнь напомнила погоню за миражом. Страшно прожить жизнь зря и понять это, когда ничего уже нельзя сделать. Ничего нельзя изменить. Ибо наша земная жизнь коротка и проходит, как цвет на траве, как пар, являющийся на короткое время, а потом исчезающий. И очень важно, с кем мы проживаем свою жизнь, с Богом или с сатаной. Третьего не дано. Об этом и говорит поэтесса Вера Кушнир.
0: Есть один только путь. Есть одна только жизнь, и одна только правда на свете, и одна лишь любовь. К ней душою стремись, ею связаны Божьи дети. Есть один только путь, есть один только мир, и один только крест Голгофский. И к нему ты шаги свои поверни, ведь твой пройденный путь — очень скользкий. Есть один только путь, что Христос проложил, и одно только, и одна только жизнь в Божьем Сыне, и одна есть любовь, ею Бог возлюбил человека в духовной пустыне. Есть один только мир, мир, что Бог нам дает после плача души покаянье. Есть одна только смерть, ею каждый умрет и получит за жизнь воздаяние. Есть одно воскресенье, и суд есть один, верный суд, и не будет другого. Верь в спасенье, что даровал Божий Сын, верь в могущество Божьего Слова. Есть один только Бог, всей душой прилепись к Его истине, свету и жизни. Исполняйся любовью и к небу стремись, и воскреснешь в небесной отчизне.
1: Дорогие братья и сестры, в воскресенье, 19 января, то есть послезавтра, христианский мир будет праздновать крещение Господне. Много веков тому назад произошло событие, которое мы читаем в Евангелии от Матфея в 3 главе, у Марка в 1 главе и у Луки в 3 главе. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надо накреститься от Тебя, а ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь и сниспускался на него. И сие глас с небес глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Крещение Иисуса было началом его земного служения. И на это было несколько причин, притом причины очень важные. Первое, как сказал Иисус, исполнить всякую правду. 15 стих. То есть посвящение Иисуса Богу и Его всенародное признание. Второе, это публичное объявление о пришествии Мессии. Это сказал Иоанн Креститель. И третье, позволило Иисусу полностью воспринять человеческие страсти и недостатки и стать заместительной жертвой за нас. Послушайте стихотворение Елены Бессмертной.
0: «Да будет свет, да будет свет, и свет явился. Взошла звезда на небосклоне. В Израиле Божий Сын родился. Поют святые на Сионе, ликуют. В мир пришел Спаситель. Да будет свет, где царство тьмы. Иисус, Сын Божий, Избавитель, разрушит царство сатаны. Его приход народы ждали, о том пророки извещали. И Он пришел с небесной дали, но в Нем Мессию не признали. Всеми отвергнуты, гонимы, без страха и неутомимо Он Слову Божьему учил, чтобы спасенным каждый был. Но так должно произойти, что грех за всех ему нести. И Божью волю до конца исполнил Сын во имя Отца».
1: Господь Иисус пришел к Иоанну не как Бог, а как типичный человек, как настоящий иудей. Поэтому он должен был креститься, чтобы соблюдить и соблюсти этот устроительный порядок, который установил Бог. В противном случае он был бы неправ перед Богом. То же самое происходит с нами. Наше крещение – это публичное свидетельство перед людьми и перед Богом о том, что в смерти Христа мы нашли свое спасение. Петр Первый в своем первом послании. Апостол Петр в своем первом послании, в 3 главе, сказал: «Так и нас ныне, подобные сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». И человек должен, обязательно должен к этому стремиться, пока есть время, пока перед ним не закрыты водоемы. Во время крещения человек вступает в тесное общение с Иисусом и получает от Него прощение грехов. Он как бы говорит: «Я не возлагаю никакой надежды на мою плоть, а отдаю ее на смерть и перехожу на сторону Христа». И выступает против самого себя с сознанием своей греховности. В Евангелии от Марка, в 16 главе, Иисус сказал: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». 16 стих. Заметьте, это не креститься сначала, а потом веровать, но сначала уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен самим Богом. Послушайте стихотворение Ивана Проханова.
0: «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смиренной души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши. Как в прозрачных волнах на мгновенье мое тело покрылось водой. Принимал я святое крещение, заключал завет с Богом святой. Я от зла и греха отрекался, обет Богу в крещенье давал, жить во славу Христа обещался. Я душой во Христе ликовал и молитвой священной внимая, что неслася отвод к небесам, миром душу мою оживляя, благодать Бог мне в сердце послал. Тот поток был свидетель безмолвный моей тайны великой, святой, когда чистые, светлые волны над моею прошли головой».
1: Это стихотворение петь можно. В прошлогодней передаче мы говорили и читали стихи о крещении Господнем и просили всех, кто нас видел и слышал, запомнить, что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а новая жизнь в Иисусе Христе приводит к крещению. В заключение мы поздравляем всех вас с праздником Крещения Господня. И молитва в заключение.
0: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: Мир вам и спасение. До свидания.
0: До свидания.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Жареные динозавры. В последние годы в печати появилось множество статей, утверждающих, что наше Солнце становится меньше. Ученые проанализировали данные Британской Королевской обсерватории, начиная с 1750 года, и пришли к выводу, что Солнце уменьшается со скоростью 0,1% в столетие. Если Солнце действительно сжимается с такой скоростью, то это означает, что всего 100 тысяч лет назад оно было в два раза больше, чем сейчас, а 20 миллионов лет назад непосредственно соприкасалось с поверхностью Земли. При таком положении дел динозавры, а точнее их потомки, должны были попросту изжариться. На Земле не могло бы выжить ни одно живое существо. Для эволюционистов это, разумеется, огромная проблема. Им не хотелось бы признавать, что их предки должны были сгореть заживо под лучами гигантского Солнца. Поэтому они выдумали гипотезу о том, что Солнце попеременно сжимается и расширяется. Действительно, имеются свидетельства о незначительной пульсации Солнца. Но общая тенденция к сжатию есть неопровержимый факт. И какова бы ни была скорость этого процесса, из него безусловно следует, что жизнь на Земле существует не более нескольких тысяч лет. В такой ситуации некоторые эволюционисты заявляют, что ученые ошибались, и Солнце вовсе не уменьшается в размерах. Исследования в этом направлении продолжаются. Независимо от того, каким результатом приведут эти изыскания, мы не должны забывать о том, что Бог – Вседержитель. Ему повинуются и Солнце, и Земля. Мы верим, что история Вселенной начиналась по слову его несколько тысяч лет назад, как и сказано в книге Бытия. Об этом свидетельствует весь мир, созданный им нам во благо.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Есть интересная статистика по выбросам углекислого газа по странам. Я буду сейчас говорить, когда называть страну, миллиарды тонн. Итак, 1950 год. США выбрасывали 2,5 миллиарда тонн углекислого газа. Советский Союз 0,4 тонны, Индия 0,1 тонны и Китай столько же 0,1 тонны углекислого газа. Теперь статистика через 50 лет, 2000 год. США уже к этому времени выбрасывали 6 миллиардов тонн ежегодно углекислого газа. Китай 3,6 миллиарда тонн, Россия 1,5 миллиарда тонн, Индия чуть более 1 миллиарда. Что мы видим по статистике за 50 лет? В США выбросы углекислого газа увеличились почти в 3 раза, в Китае более чем в 3 раза, в России в 1 раз, в Индии также более чем 1 раз. Что мы видим? Что за 50 лет очень сильно выросли выбросы углекислого газа. Есть люди, которые всегда что-то склонны опровергать, которые не доверяют ничему, только своим размышлениям. Но вот перед нами голые факты, говорящие о том, что выбросы углекислого газа, который по-другому называется CO2, увеличились с 1950 года по 2000 в разы. И есть третья статистика. За 22 года с 2000 по 2022 год. Там еще больше все увеличилось. Китай в 2022 году выбросил 11,4 миллиарда тонн углекислого газа. США 5,1 тонн. Индия 2,8 тонн. Россия 1,7 тонн углекислого газа. Китай. Китай за 22 года более чем в 3 раза увеличил выбросы. В США они немного снизились. В Индии опять же выросли более чем в 2 раза. Выросли они и в России. Как можно понять из этой статистики, несмотря на какие-то там экологические инициативы некоторых стран, прежде всего развитых, по снижению выбросов, ситуация в целом с выбросами только ухудшилась. Выбросов стало намного больше. Все имеет последствия. Выбросы, загрязняющие атмосферу, тоже влекут последствия. Понимаете ли, что для Бога не все равно? Не все равно, что человек делает с планетой Земля. Почему? Потому что Творец создал Землю. Если вы, как человек, что-то создадите, вам не будет все равно до изделия, которое вы сделаете. Тем более, такое изделие, которое сделал Бог, нашу Землю, исключительно неповторимую, красивейшую планету, что делает человек. В книге Откровения, 11 глава, стих 18, мы находим такие слова. «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Бог смотрит на все это, и Бог никогда не оставит без наказания тех, кто уничтожает его творение. Мы уже освещали информацию о том, что в пустынях Саудовской Аравии и Ливии произошли наводнения.
Эти явления всерьез схлыкнули людей, живущих в той местности, не только из-за воды. После наводнения в некоторых местах стала пробиваться зелень, а где-то потекли реки или образовались водоемы. По исламским поверьям, вода и зелень в пустыне – верный признак приближения судного дня. Во время наводнения не все люди восприняли разгул стихии с осторожностью. Может быть, потому что, живя в пустыне, никогда с таким количеством воды не сталкивались. Может, просто по глупости. Но один человек хотел бурный поток пересечь на велосипеде. Почему? Не знаю, может быть, он никогда не видел рек. Подумал, что так легко на велосипеде можно справиться. В итоге велосипед им был потерян, а сам он еле остался в живых. В Библии же зелень ассоциируется с тысячелетним царством Христа и его благословениями. Это описано в книге пророка Исаии, 35 глава, с 1 по 2 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Вот такое благословение ожидает землю в тысячелетнем царстве Христа. А у нас на сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее событие через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Когда люди смотрят на то, как вы живете, а вы живете праведной жизнью, тогда они видят в вашей жизни Христа. Они видят в вас отражение Бога, которое они не могли бы увидеть иным способом. Человеческое тело — это видимый, живой, двигающийся Божий храм. Через нас Бог выразил то, каким Он является. Сделайте свое тело выражением вашей веры. Чарльз Стэнли продолжает учить на тему, как полностью раскрыть свой потенциал.

передача «Прикосновений» с Чарльзом Стэнли. Зачастую мы не обращаем внимания на этот ключевой фактор, который может помочь нам раскрыть наш потенциал. Очень часто мы уделяем больше внимания оттачиванию наших умений и талантов и использованию даров. Делаем все возможное, переворачиваем каждый камушек, чтобы помочь себе противостать любой оппозиции, и думаем, что это поможет нам добраться туда, куда мы хотим. Мы игнорируем критику, строим отношения с окружающими и надеемся, что это поможет нам преодолеть трудности и достичь того, что для нас приготовил Бог. Порой мы думаем о том, кем Бог желает нас видеть, думаем о вещах, которых Он желает, чтобы мы достигли, о том, чтобы мы в конечном счете раскрыли в жизни весь свой потенциал. Но истина заключается в том, что каждый день своей жизни мы встречаемся с трудностями, которые не дают нам достичь намеченных целей. И когда мы думаем о том, что возможно и достижимо, часто мы упускаем один из тех ключевых факторов. Мы продолжаем серию проповедей под названием «Как полностью раскрыть свой потенциал». Мы говорили о чистом сердце, о чистом разуме, о рациональном использовании времени. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему «Здоровое тело». Мы не сможем достичь своего потенциала, пока не позаботимся о своем теле, потому что забота о своем теле очень важна. Итак, я хочу вместе с вами обратиться к первому посланию к Коринфянам, 6 главе. Я не хочу объяснять его, просто хочу, чтобы мы вместе его прочитали. Апостол Павел писал послание к Коринфянам.

Римской церкви, которая неправильно интерпретировала его слова. Дважды Павел сказал, к примеру, в 12 стихе 6 главы, «Все мне позволительно». Он говорил это и в 10 главе. И некоторые из христиан Коринфской церкви поняли это так, будто они вольны делать все, что пожелают. Другими словами, Павел сказал, что все нам позволительно, но он не сказал, что все позволено. Здесь он говорил об определенном аспекте христианской жизни, о том, чего требовал закон. И коринфяне решили, что так как они свободны во Христе, то они вольны делать все, что пожелают, то есть вольны вступать в любые сексуальные отношения, которые посчитают правильными. И Павел пишет им, чтобы прояснить значение этих слов. Все сводится к последним строчкам, где Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, который суть Божия». Итак, он заканчивает отрывок следующим образом. И я просто хочу подчеркнуть эти последние два стиха, где он говорит о том, что тела наши суть храм живущего в нас Святого Духа. Этим он хочет сказать, что тела не ваши, и что они никогда вашими не будут. Мы его собственность, мы сотворены им. И он говорит, что мы сотворены, чтобы воздавать ему славу и честь. Итак, когда мы размышляем о достижении своего потенциала и о важности правильного отношения к своему телу, часто нас интересуют совсем другие вещи. Мы думаем о таких вещах, как образование, умения, таланты, способности, дары и возможности. И все это тоже важно. Но правда в том, что если мы не будем здоровы, тогда не сможем достичь своего потенциала. Итак, имея это в виду, я хочу, чтобы мы задумались об этой основополагающей мысли. Мы часто становимся свидетелями того, что люди живут своей жизнью, проходят определенные ситуации и обстоятельства, а только потом задумываются над тем, как они себя чувствуют. Или же они думают о том, почему же они не могут достичь своего потенциала, и часто довольствуются тем, что имеют. Не всегда можно контролировать свои чувства, и мы уже достаточно говорили об этом. Мы не живем чувствами, мы живем верой и доверяем Богу, потому что Он помогает нам достичь и добиться того, чего хочет Он. Но мы несем ответственность за свои поступки. Мы сказали, что ответственность Бога, конечно же, в том, что Он дает нам умения, способности и таланты. Его ответственность — дать нам направление в жизни. Мы хотим, чтобы наша жизнь была согласована с Божьей волей для нас. И Господь говорит, что предназначение нашего тела — это принести Ему славу и честь. Это также должно быть и нашим желанием. Бог сделает то, что зависит от Него. Но у нас есть своя ответственность и своя роль в этом. И одна из областей нашей ответственности — это хранить наше сердце чистым, чтобы наша жизнь была безупречна. Наш разум должен быть чистым, чтобы мы думали так, как думает Бог, и мы можем это сделать. И, конечно же, мы должны рационально и правильно использовать свое время, чтобы у нас всегда было время для Бога и для того, чтобы искать направление для всей нашей жизни. Но также в жизни очень много обстоятельств и ситуаций, в которые может попадать наше тело, и за которые мы должны нести ответственность. Итак, имея это в виду, я хочу сказать, что Бог запланировал, чтобы мы наверняка могли достичь своего потенциала, и наши тела должны быть частью этого. Я думаю, самым большим доказательством этого является Его воплощение Иисуса в человеческое тело во время Его жизни на земле. Он познал все, что не чуждо человеку, кроме греха. Он жил среди нас, ходил среди нас, вставал на колени и молился. Он дотрагивался до других своей рукой. Он много времени проводил со своими учениками. И они делали очень много вещей. Он брал детей на руки, прикасался к людям. Протянутая рука Иисуса символизировала близость Божьей любви. Что бы Он ни делал, Он служил. Он изливал на людей свою любовь, ходил среди нас, будучи стопроцентным человеком. Это должно говорить нам о многом, потому что святой, совершенный, безгрешный, чистый Бог пожелал воплотиться в человеческое тело и ходить среди людей, чтобы реализовать и помочь нам понять Бога. И все это Он делал, будучи в человеческом теле. Он сказал, «Тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа». Кто-то может сказать, а если этот человек не христианин, является ли его тело также храмом Святого Духа? Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Если бы вы не пришли сюда сегодня, было бы это здание церковью? Конечно же, да. Здание будет пустым, но оно все так же будет являться церковью. Тело каждого отдельно взятого человека было сотворено Богом для того, чтобы оно было храмом Святого Духа, который должен там обитать. Это мое мнение об этом, то, что я могу сказать о человеческом теле, которое является священным.
И мы можем говорить о многом, о том, как люди относятся к своим телам. Но подумайте о следующем. Сам Бог поместил себя в человеческое тело для того, чтобы открыть себя человечеству. Если вникнуть в это, то сразу задумываешься над тем, как он жил, как он ходил среди людей. Он показал нам, какой жизнью мог бы жить человек. Но знаете что? Если бы он не пришел в человеческом теле, что бы мы тогда могли сказать? Когда люди смотрят на то, как вы живете, а вы живете праведной жизнью, тогда они видят в вашей жизни Христа. Они видят в вас отражение Бога, которое они не могли бы увидеть иным способом. Человеческое тело — это видимый, живой, двигающийся Божий храм. Через нас Бог выразил то, каким Он является. Итак, Он сотворил нас для Себя. Я хочу подчеркнуть, что именно по этой причине Он заложил в нас огромный потенциал, и мы должны открыть для Себя, что же это такое, а затем воплощать это в жизнь, и посредством нашей жизни воздавать Ему славу и честь. Итак, задумайтесь над тем, что Павел говорит 1 Коринфянам, 6 главе. «Вы не свои, а Его». То есть наши тела принадлежат живому Богу. Итак, если мое тело принадлежит Богу, то мне необходимо решить, буду ли я заботиться о нем, или же я буду игнорировать его нужды и наносить ему вред. Но мое тело принадлежит Богу, и думаю, никто из вас не захотел бы войти в это здание, и как ему заблагорассудится выкрасить все красной или черной краской, и так далее. Одним словом, совершить акт вандализма. Почему вы не поступите таким образом? Мы уважительно относимся к этому месту, потому что знаем, чем оно является. Это место, где Божий народ прославляет Бога. Что еще более важно, каждое отдельно взятое здание, где есть хотя бы один человек, наполнено Духом Святым. Потому что вовсе не обязательно, чтобы Бог обитал в этом здании. Бог обитает в сердцах людей, которые находятся в этом здании. Итак, когда мы думаем об этом, нам нужно понимать, что в этом плане есть разница между природой и людьми, как Божьими творениями. Люди верят, что Бог пребывает везде, и что Бог во всем. Да, Бог есть везде, так как Он вездесущ, но Он не пребывает в животных, деревьях и камнях. Он пребывает в человеческом сердце. Он не пребывает в зданиях, подобно тому, как Он пребывает в человеческих сердцах. Ваше тело, ваша душа, ваш дух — все это есть храм Бога Живого. И поэтому на нас лежит ответственность заботиться о своих телах. Только подумайте о том, что Иисус был здесь на земле, о том, что между нами ходил живой Бог. Он заложил в Адама и Еву огромный потенциал, и та ответственность, которая лежала на них тогда, лежит на нас и сейчас. Другими словами, кем бы вы ни являлись, в каком бы теле ни находились, а у всех у нас свой характер, но правда заключается в том, что Бог выбрал каждого из нас для того, чтобы мы воздавали Ему славу и честь. Мы Его собственность. Мы сотворены согласно Его замыслу, предназначению и цели. Он сказал, что обитает среди нас. Итак, задумаемся над следующим. Есть неоспоримая связь между реализацией нашего потенциала и тем телом, которое мы имеем. И мы должны помнить, что, к примеру, нездоровое тело часто мешает достижению наших целей. Поэтому позвольте подчеркнуть две важные вещи. Во-первых, есть люди, которые годами болеют, но в которых заложен огромный потенциал, проявляющийся в умении влиять на большое количество людей. Итак, думаю, что к каждой болезни необходимо подходить в индивидуальном порядке, но есть люди, тело которых не функционирует, и поэтому они не могут полностью раскрыть свой потенциал. Но все же некоторым людям это удается, и у меня есть этому прекрасный пример. Был один пастор, с которым я познакомился достаточно давно. Он жил здесь, в Атланте, и он был прикован к постели. Он звонил ко мне 4-5 раз в неделю и подолгу разговаривал со мной. И это самое лучшее, что он мог для меня сделать. И вот он звонил ко мне 4-5 раз в неделю и спрашивал, за что я хочу, чтобы он помолился. Также он звонил мне в воскресное утро или же в субботу вечером и спрашивал, о чем я собираюсь проповедовать. Также он спрашивал, о чем ему помолиться, как я себя чувствую и так далее. Итак, вот вам пример пастора, который был прикован к постели на протяжении долгого времени. Но несмотря на больное тело, у него была непоколебимая вера. И я никогда не смогу сказать, что у этого человека небольшой потенциал, потому что ни мне, ни вам не под силу судить о чьем-либо потенциале. Итак, этот человек является совершенным примером христианина, у которого была сильна вера, и его посвящение молитве и вера в Бога были непоколебимы. Несмотря на то, что он страдал физически, я даже не могу описать размеры заложенного в нем потенциала. И причина в том, что никто до конца не знает силу молитвы одного человека. Думаю, что когда большинство из нас или же все мы окажемся на небе, мы вспомним прошлые деньки, если это будет возможно.
возможно сделать, и увидим, насколько молитва одного человека повлияла на наши жизни. Можно сказать, к примеру, что самой сильной является молитва матери за своих детей. Так? Есть в этом что-то неописуемое, чего мы не можем понять. Мы не знаем, почему один человек достигает своего потенциала, а другой нет. Итак, мы здесь собрались не для того, чтобы судить о других людях с этой точки зрения. Я хочу сказать, что есть редкие исключения, когда люди имеют больные тела, и, возможно, из-за этого они не могут достичь того потенциала, которого бы могли. Возможно, это из-за того, что они прикованы к постели, что они проходят через сложный период, и их жизнь полна боли. Итак, давайте задумаемся о том, почему мы позволяем своим телам находиться в таком состоянии. У одних это начинается позже, у других — раньше. Существует идея о том, что мы можем относиться к этому телу по-старому, так, как нам хочется, и что у нас все получится. Но мы забываем о том, что тело наше — это храм Святого Духа. Мы не владеем им. Оно нам не принадлежит. Это собственность Бога. Я думаю, что мы должны научить своих детей этому. Мы должны говорить им, «Твое тело принадлежит не тебе, но принадлежит живому Богу, который тебя сотворил. Так что ты не имеешь права употреблять алкоголь и наркотики. Ты не имеешь права уничтожить свое физическое тело. Оно не твое. Оно принадлежит Богу. Ты не имеешь права курить. Это Божье тело. Вы можете сказать, что вам принадлежит привилегия делать со своим телом все, что вы захотите. Но это не так. Правительство может дать вам это право. Ваша семья может дать вам разрешение делать это. Но Бог не дает вам такого разрешения. Бог не дал нам разрешения делать что-либо, что может навредить нашему физическому телу. Потому что очень важно иметь здоровое тело, если мы хотим достичь своего потенциала. Иногда нам кажется, что у нас есть свобода делать все, что мы захотим. И вот именно об этом и говорит Павел. Вы знаете, какой была реакция коринфян? Ну знаете ли, мы свободны во Христе. Мы можем делать все, что захотим. Но тело не принадлежит нам, оно принадлежит Богу живому. И когда я размышляю об этом, вот что приходит мне на ум. Смотрите, все, что является врагом для моего тела, является врагом для моего потенциала. Хорошо, давайте назовем некоторых врагов нашего тела. Если вы этим не занимаетесь, можете расслабиться. А если да, то у вас большие неприятности. К примеру, алкоголь является врагом нашего тела. Кто-то может возразить, мол, это всего лишь безобидный глоток. Но он является врагом нашего тела. Алкоголь влияет на мозг. И в этом нет ни капли сомнения. Интересно, как обстоит дело с табаком? Мы поговорим об этом через несколько минут. Но интересно то, как мы пришли к этому, потому что никто не хочет говорить об алкоголе. И знаете почему? Потому что алкоголь является скорее не врагом, а другом. Потому что он приносит хорошую прибыль. Вот чем он является. Все дело в алчности. Людям важна прибыль, деньги. Итак, что же происходит? Совсем недавно, на прошлой неделе, кто-то рассказывал мне о сыне, который говорил со своим отцом, даже спорил с ним на тему выпивки. И отец говорил своему сыну, что он не должен даже прикасаться к пиву. И при этом у него в холодильнике стояло 6 бутылок пива. Итак, кто-то может сказать, «Ну, я не пью крепкие напитки, это же просто пиво». Позвольте сказать вам, что такое пиво. Нет никаких сомнений в том, что пиво отрицательно влияет на мозг человека, на печень, на сердце и на все остальные органы. Алкоголь является врагом нашего тела. Табак также является врагом человеческого тела. Он влияет на ваши легкие, на сердце. И при этом люди умудряются говорить, «Я могу делать со своим телом все, что угодно, но это не ваша привилегия». И если вам все равно, что с вами будет происходить, значит, вас не волнует тот факт, что ваше тело — храм Божий. Тогда вам безразличен ваш собственный потенциал. Вам все равно, курите вы или пьете, потому что вы делаете все, что пожелаете. Все, чего вы добьетесь таким образом, вы уничтожите то, что вам не принадлежит. Вы решаете наполнить свои легкие дымом, как делают многие, и при этом говорите, «Знаете ли, это мое тело. Я имею право делать все, что захочу». У вас нет права делать все, что вы хотите, нанося при этом вред своему телу.
своему собственному телу. У вас нет такого права. Далее наркотики. Когда я думаю о том, что произошло с этой страной, когда я думаю о проблеме наркомании, я понимаю, что это все жадность и жажда наживы. И несмотря на это, послушайте, люди, которые употребляют наркотики, виновны. Они уничтожают свой мозг, уничтожают свое тело. И неважно, наркотики с улицы или наркотики, купленные в аптеке, в любом случае может случиться передозировка. Вы должны размышлять так: если это вредно для моего тела, тогда это разрушает храм Бога живого. Это грех против Бога осквернять свое тело. Задумайтесь над тем, что блуд тоже может осквернять ваше тело. Это один из путей. Но что бы это ни было, алкоголь, наркотики, табак — это все есть осквернение храма Божьего. Все это есть враги Божьего тела. Не нашего тела, а Божьего. Да, тело носит ваше имя, но это Божье тело. Но давайте взглянем еще и на другие вещи. Что-то вы замолчали. К примеру, табачная индустрия тратит 6 миллиардов долларов в год на рекламу. Алкогольная — более 2 миллиардов долларов в год. И все, о чем я могу подумать, когда слышу такие цифры, это что 70% телевизионного эфира забито рекламой алкоголя и наркотиков, а табачная продукция встречается абсолютно везде. А люди, которые имеют наибольший успех, это те, которые занимаются этим бизнесом. И все это большая ложь. Если всерьез задуматься над этим, то понимаешь, что мы одна из прогрессивных наций во всем мире, и при этом мы самые больные. В 2001 году мы потратили 2 триллиона долларов на здравоохранение. $2 триллиона. Я думаю, что с такими деньгами можно донести Евангелие до каждого человека в мире. До каждого. $2 триллиона. И все это, потому что мы думаем, что можем наносить вред своему телу, и что с нами все в порядке. Задумайтесь о сексуальных грехах, СПИД и все сопутствующие болезни. Кто-то может сказать: со своим телом я могу делать все, что захочу. Нет, не можете. У вас нет такого права. Вы не имеете права неправильно пользоваться телом, в котором обитает Бог. Эти тела были сотворены Богом для того, чтобы Он смог осуществить свой план, чтобы это принесло Ему славу и честь. Все, что наносит вред человеческому телу, должно быть нашим врагом. К примеру, что вы можете сказать о стрессе? Вы можете сказать: ну, все испытывают стресс. Это так, иногда мало стресса, иногда много стресса. Но если стрессовая ситуация не прекращается, как это влияет на нас? Это влияет на наше сердце, на мозг и на многие другие органы нашего тела. Если здесь есть доктора, то они могут перевести целый список негативных реакций организма на неправильное обращение со стороны человека. К примеру, есть миллионы. Миллионы и миллионы людей, которые годами живут в состоянии стресса. Некоторые сами создают себе стресс из-за преследующего их чувства вины. Некоторые подвергаются стрессу из-за различных трудностей и обстоятельств. И что же они делают? Вместо того, чтобы идти к Богу, они идут в бар, прибегая к помощи выпивки. И очень часто из-за различных ситуаций и обстоятельств один человек может отправиться к Богу, а другой к бутылке. Нет особой разницы, к чему вы идете в последнем случае, потому что смысл один. Вы наносите вред тому, что вам не принадлежит. У меня нет права поступать так. У меня нет такой привилегии. Видите ли, если бы только неверующие были виновны в этом. Христиане тоже порой оказываются в этом виновными. Иногда нам даже кажется, что мы можем отделить это тело от живого Бога. А мы не можем, потому что Он обитает в теле каждого верующего. И поэтому у Него есть право говорить нам, что мы можем делать, а что нет. Давайте поговорим, к примеру, о диетах. Здесь нужно быть осторожными. Переедание влияет на ваше сердце и печень, и это может спровоцировать различные приступы и диабет. Сотни тысяч человек в год умирают из-за переедания, из-за ожирения. Я знаю, что у некоторых людей есть проблемы в физической сфере, но в чем же причина этого? Каждый год люди по всему миру тратят $33 миллиарда. Послушайте, 33 миллиарда на то, чтобы сбросить лишний вес. Можете себе это представить? 33 миллиарда, чтобы сбросить вес. 33 миллиарда в год. И каждый раз, когда я слышу эту цифру, я думаю о том, сколько людей могло бы услышать Евангелие.
Кто-то может сказать, вы много раз слышали об этих диетах, и тут я снова говорю об этом. Идете вы по супермаркету, и вам на глаза все время попадается журнал, в котором говорится о том, как сбросить лишний вес. Если у вас есть конечная цель, то она достижима с нами. Вот так можно сбросить вес. Это просто. И на следующей неделе выходит новый журнал о том, как сбросить вес, а на следующей еще один. Вы все это прекрасно знаете. Существует один хороший способ сбросить лишний вес. Вы знаете, самым простым ответом от Бога на этот вопрос является что? Дисциплина и упражнения. Вы можете сказать, что это не так-то просто. Я прекрасно понимаю вас. Жизнь — штука непростая. Понимаю. И я хочу, чтобы вам все это до такой степени надоело, чтобы вы наконец-то начали применять услышанное. Я не прошу вас принять то, что вы слышите. Я просто хочу сказать, что ваше тело принадлежит Богу, и что вы несете ответственность за то, чем вы его кормите, и как с ним обращаетесь, будь то сверхурочный, стресс или же проблемы с питанием и лишним весом. Далее, я также думаю о духе критики. Многие люди смотрят на все критически, в том числе и на себя. Другой пример. Как-то был проведен опыт, отобрали 600 человек, возрастом от 50 до 60 лет, и на протяжении 23 лет их тестировали. Люди, у которых было положительное отношение к здоровому образу жизни и к здоровому вообще, жили в среднем на 7,5 лет дольше, чем люди, у которых не было того правильного отношения к здоровью. Итак, отношение к здоровью играет определенную роль. Другими словами, если вы понимаете, что ваше тело является храмом Духа Святого и что оно принадлежит Богу, тогда ваш подход к тому, чем вы его угощаете, меняется. Некоторые люди наносят своим телам непоправимый вред. Некоторые просто игнорируют свое тело. Некоторые очень хорошо заботятся о своих телах. Иногда заботишься о теле наилучшим образом, но проблем меньше не становится. И знаете что? Я думаю, что Бог учтет тот факт, что мы с почтением относимся к тому, что принадлежит Ему. И мы просто принимаем Его как дорогого гостя. Правда в том, что мы обитель. Мы принимаем у себя в гостях живого Бога. И Он живет вместе с нашим духом, с тем, кем мы являемся, с тем, что в нас заложено. И каким вопросом мы должны задаться? Как мы будем относиться к этому? Все зависит от того, что я думаю об этом. Все зависит от того, кому, по моему мнению, оно принадлежит, и какова, по моему мнению, конечная цель. Цель человеческого тела — быть домом Духа Божьего, который обитает в нас, а также воздавать Ему славу и честь, так, чтобы через нас Бог выразил то, кем Он является, так, чтобы мы могли исполнить Его цель, Его план для нашей жизни. Когда я начинаю думать о таком предназначении человеческого тела, тогда я могу сказать следующее. Хорошо, что же мне предстоит делать? Приведет ли к проблемам в будущем то, что я делаю сейчас, и часто так и происходит. Итак, задумайтесь о том, как правильно относиться к своему телу. Я вам здесь не лучший указчик. Я просто хочу, чтобы вы поняли саму идею о том, что вы принадлежите Богу, а у Него есть нечто особенное, что Он приготовил только для вас. И только вы и Бог знаете, что это такое. Но весь наш разговор о том, сможете ли вы достичь своего потенциала и жить так, как Бог хочет, чтобы вы жили. Стремитесь ли вы быть в благословении? Бог благословит вас, если вы будете жить той жизнью, которую Он предусмотрел для вас, если вы будете относиться к своему телу должным образом. И сегодня я хочу сказать вам, что мы несем ответственность. Мы уже взрослые, и никто не несет ответственность за нас. Мы уже взрослые. Наша ответственность перед нашими детьми — показать им хороший пример и руководить ими. Но будучи взрослыми, мы ответственны перед Богом живым в том, как мы поступаем по отношению к своему телу. Это Божье повеление, чтобы наше тело было здоровым и пребывало в чистоте и святости. Только так мы сможем раскрыть свой потенциал, и причинение вреда своему телу — это грех перед Богом живым. Я воодушевляю вас серьезно задуматься о том, что вы сегодня услышали. Потому что тело-то у вас всего одно. Всего одно. Аминь. Отец, я молюсь о том, чтобы Дух Святой обличил сердце каждого человека, который находится сегодня здесь. Каждого, кто употребляет алкоголь, табак или наркотики. И который пытается дать этому рациональное объяснение. Избавь нас от всего, что нечисто в твоих глазах, а также от любых сексуальных отношений, которые неправедны перед тобой. Отец, обличи нас и покажи, что не созидает твой храм, чтобы мы были святы перед тобой, и чтобы мы могли ходить в присутствии твоем и в силе твоей, так, чтобы нам достичь твоей цели для нашей жизни. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Еще о вере». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились на первом послании к Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2, где мы читали: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Теперь мы имеем еще одну тайну. Впрочем, среди домостроителей ищут. Дорогие братья и сестры, если мы спасены, то дальше речь идет только о верности во всем. Это великие факты Нового Завета. К тайнам Божьим, как вы теперь поняли, относится также тайна веры. А кто владеет этой тайной, иметь ответы на свои молитвы, тот должен быть верным во всем. Мы живем сегодня во время заблуждений. Это заблуждение можно видеть в том, что сегодня имеется такая категория верующих, которые благодарят Господа Иисуса за то, что Он не отвечает на их молитвы. Я не хочу по данному вопросу говорить об одержимости, потому что это не мое задание. Но факт наличия таких верующих является вопиющим и ужасным. Интересным является тот факт, что обозначение «тайна веры» в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9, в соответствии с кодексом Синаитикус, обозначается как «тайна доверия», что равносильно тайне верности. Это объяснение внутренне сильно тронуло меня. Следовательно, исполнение веры основано на нашей верности Господу Иисусу в Его Слове, но ни на чем другом. Именно здесь, в этом пункте, вы можете себя проверять, можете себя контролировать. Возможно, что теперь вы скажете, что в отношении контроля в Новом Завете ничего не сказано. Вы правы. Именно это слово мы не находим в Новом Завете, но мы его видим под другим обозначением. Вы сейчас в этом убедитесь. Мы найдем сейчас это место Писания, в котором вы сможете проконтролировать, где вы вообще будете стоять перед Богом в вашей вере. И эту возможность рекомендует нам апостол Павел, когда он нам говорит во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Мощное высказывание, не в бровь, а в глаз. И кто этого не сделает, тот останется неиспытанным. Тот не совершит этот важный и необходимый самоконтроль. Однажды я встретился с верующим, который работал на большом предприятии в отделе контроля. Я спросил его, в чем заключается его работа. Он ответил мне, что он контролирует выпускаемую продукцию. Тогда я спросил его, как этот процесс контроля протекает. Он говорит: «Я стою у большого конвейера, на котором предо мной проходит наша продукция. Я должен обращать внимание на определенные вещи. У этого конвейера стоят еще и другие контролеры, которые обращают на другие вещи в нашей продукции. И если мы заметим какие-нибудь дефекты, то эту вещь мы должны удалить. Эти бракованные детали необходимо отремонтировать, исправить или выкинуть. Дорогие братья и сестры, мы должны, как мы только что слышали, самих себя контролировать, находимся ли мы в истинной вере. Здесь говорится не о какой-нибудь вере, но о той вере, о которой говорит Святое Писание. Если все возможно верующему, то проверяйте себя, как ваша вера найдена перед Господом Иисусом. Но прошу вас, будьте при этом честными. Плутовать и подтасовывать – это не манера нашего Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, не убеждены ли мы все перед Господом Иисусом в том, что через молитву и хождение мы должны стремиться к более сильной вере? Или мы с вами знаем, что перед пришествием Иисуса Его Церковь стоит перед великим испытанием, как я это недавно осветил в проповеди «Великое испытание». Она имеется на нашем сайте в 5 частях. Согласно первого послания Тимофею, глава 4, стихи 1 и 2, во время этого испытания некоторые верующие отступят от веры. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Как видите, так написано в Писании об испытании верующих. Это великое испытание надвигается на нас гигантскими шагами, и многие верующие попадут в этот период великого испытания. Поэтому очень важно, чтобы каждый верующий сам заблаговременно испытал себя в вере. Я могу это еще яснее сказать. Это испытание уже началось. Я не пророк, можете не бояться, но я сообщаю вам, что в ближайшие несколько лет некоторые из верующих исчезнут из рядов собраний. Конечно, на их место придут новые, но речь идет о тех верующих, которые в данный момент имеются в наличии. Но они вскоре исчезнут. Почему они исчезнут? Скажу скромно. Многие отпадут от веры. Библия сообщает нам об этом в первом послании Тимофею 4 стихи 1 и 2. Не потому, что Святому Духу больше нечего делать. В этом тексте Библия говорит о последних днях, а это время уже началось. И это касается всех нас, детей Божьих, ибо Святое Писание говорит, что это будет в последние времена. Для того, чтобы в такое время нам устоять, нам нужна усиленная вера детей света. А в заключение нашего главного текста сказано, что мы не видим. Бог имеет благоволение в том, чтобы то, в чем заключается тайна, мы не видели в вере. Во многих вещах этого вопроса возникают проблемы. Я в достаточной мере это знаю. Этому я научился за время моего следования за Иисусом. Поэтому говорю, что я это знаю. Именно в том факте, что мы этого не видим, мы по благодати зависим от нашего Господа Иисуса. Настоятельно советую вам не удаляться от Него. Это я вам говорю, даже если бы вы были совершенно уверены в себе. Мы все зависимы от Его Слова, поэтому нам остается только доверяться нашему Господу Иисусу и Его Слову. И в этом доверии мы должны быть абсолютно верными. Господь Иисус нам отрезает все опоры, чтобы мы не оказались в положении, как читаем у пророка Иеремии в главе 17, стих 5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Вера и доверие обозначаются в греческом языке одним словом. Я думаю, что вы это знаете. Доверять и верить является в оригинальном тексте одним делом. Автор послания евреям, имя которого мы не знаем, относит эти слова, что мы не видим, на веру или к вере, будь это осуществление, надежда или уверенность в этих вещах. Это очень интересно. По этому вопросу можно еще много сказать, но я не предусматривал это в сегодняшней проповеди. Итак, вера действует до исполнения. Повторяю, вера действует до исполнения. Действует в надежде и убежденности в вере. Это было в начале. А теперь мы приходим к ответу. В исполнении вера действует в осуществлении, а после осуществления вера делает ответ на наши молитвы видимым для наших глаз. Для этого я не могу сообщить определенное время. Настоящая вера, если речь идет о земных вещах, но касается будущих, духовных вещей, то она осуществится на небесах. Поэтому я не могу сообщить вам по этому поводу точное время. Именно здесь мы видим, что все возможно верующему. Но условие для этого заключается в том, чтобы перед прошением в молитве мы имели внутреннее общение с нашим Богом и находились при этом в глубокой вере по отношению к Слову Божьему. Это является предварительным условием. Если после просьбы вы начинаете дополнительно с опозданием молиться, «Я хочу также иметь веру, как Библия о ней говорит», то в глазах Господа Иисуса все это нуль. Бог прославляется в нашем хождении тогда, если мы ничего не видим, но тем не менее верим. Ведь до того, как мы в молитве приносим нашу просьбу Господу Иисусу, мы ничего не видим. Или вы когда-нибудь что-то до своей просьбы уже видели? Если это так, то вы должны обратиться к душепастырам, чтобы они помогли вам избавиться от ваших видений. Это я вам говорю. Такого в церкви Иисуса не бывает. И Господь Иисус этого не потерпит. Ведь вы знаете, что Слово Божие и в этом вопросе не допускает никаких дискуссий. Совершенно однозначно мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И что Библия еще дальше говорит по этому поводу? «Не видеть, но все же верить». Именно об этом говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 29. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня». А теперь самое главное: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Еще раз подчеркиваю главную мысль Иисуса в этом тексте, которую Он сообщил Фоме тогда и сегодня обращает на нее наше внимание в связи с рассматриваемой нами темой, то есть верой. «Блаженны не видевшие и уверовавшие». И если бы мы уже до нашей просьбы видели, тогда мы не имели бы и надежды. Так мы читаем об этом в послании Римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Исходя из этого текста, мы видим, как это прекрасно, что Слово Божье само истолковывает себя. А теперь я должен обратить ваше внимание на чрезвычайно важную сторону веры. Между верой, на основании которой мы при покаянии спасаемся, и верой, на основании которой все возможно верующему, имеется огромная разница, и Святое Писание строго разграничивает эти два вида веры. Во-первых, по благодати нашего Господа Иисуса мы имеем веру для спасения наших душ, для жизни вечной. Во-вторых, как дети Божьи, мы имеем веру, через которую мы в молитве обращаемся к нашему Спасителю, Господу Иисусу, с различными просьбами. Эту веру один брат метко назвал экономической верой. В других моих проповедях я подробно объяснял этот вопрос. Но для более глубокого понимания сегодняшней нашей темы поговорим еще об экономической или милующей вере. Обратимся для этого к посланию Римлянам, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Милость, о которой мы читаем в этом тексте, не имеет никакого отношения к милости по спасению людей, но касается Божьих даров, которые Он дает Своим искупленным согласно Своему благоволению. Но не так, как некоторые дети Божьи этого желают. Если бы сообщение этого текста касалось спасения, то Господь Иисус и Небесный Отец были бы неправедными, так как Он говорит в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, «который», то есть Бог, «хочет, чтобы все люди спаслись». В дополнение ко всему, это было бы еще и противоречием в слове, чего не может быть. Упомянутая в этом тексте милость имеет еще и другой смысл. Но в нашем тексте, то есть в Римлянах 9 стихи 15, 16 и 18, имеется в виду так называемая экономическая милость, на основании которой дети Божии получают через свои молитвы от Господа Иисуса положительный ответ, получают помощь на ту или другую просьбу. А категория братьев в собрании, которые плотскими путями пробиваются вплоть до кафедры, из кафедры не проповедуют, но просто говорят, наносят собранию очень много вреда. Святой Дух говорит: «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, Но страсть говорения, стремление к говорению с кафедры стоит у таких братьев на первом плане. В их проповедях отсутствует необходимый элемент для духовного роста и назидания собрания, так как они сами духовно слепы. Кое-что они могут в собрании организовать, но Господь Иисус не уделил им дара познания в Слове и способность проповедовать нормальным образом. Такие братья даже не замечают и не интересуются тем, какой резонанс печали, страданий и разочарования возбуждают их проповеди в сердцах детей Божьих в собрании. Тщеславие, своеволие и эгоизм являются движущими силами в их сердцах. Для такого служения эти братья не призваны Господом. Однозначно и совершенно ясно говорит апостол Павел о духовных дарах в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 8 и 11. Дары различны, но дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Особое ударение ставлю на стих 11. Из этого стиха мы без труда можем понять, что разделение духовных даров и способность в полномочии и правильно ими пользоваться осуществляет Господь Иисус через Духа Святого. А теперь я скажу вам очень важное и познавательное предложение. Запомните его. Именно это является многогранным заданием Святого Духа в детях Божиих. В стихе 18 все сообщения о дарах по милости Господа обобщены и унифицированы. Тут мы имеем ясное сообщение того, что Святой Дух действует непроизвольно, но согласно Божьей воле. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Но чтобы в этом вопросе все было ясно, я еще добавлю из послания филиппийцам в главе 2 стих 13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как Он производит это хотение и действие, причем по своему благоволению, через Духа Святого? Поэтому мы можем теперь сказать: братья, которые не имеют от Господа дара слова и проповедования, но своевольно пытаются, это они хотят, но не Господь, просадить себя, не имеют от Господа никаких откровений, не имеют духовной пищи для собрания. Господь не производит в них действия или исполнения своих желаний. Очень хорошо говорит Писание о духовных дарах также в послании Ефесянам, глава 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Все это должен Святой Дух выполнять через призванных и одаренных Господом духовными дарами братьев. Только такие являются настоящими учителями и проповедниками. Все-таки какое огромное, ответственное и важное задание имеет Святой Дух? Господь Иисус не говорит: «Учителями и проповедниками я изберу таких, которые больше одарены, послушны и способны, а евангелистами и диаконами менее одаренных. Остальные же, большая часть братьев и сестер, должны исполнять в собрании прочее служение. Он не говорит: «Учителей и проповедников я помилую, а всех остальных я ожесточу», как мы читаем в Римлянах 9. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Воздадим Богу славу и позволим Ему призвать нас к тому, чтобы Он мог в нас укрепить эту экономическую веру, потому что сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. И не только это, но чтобы мы могли также помочь слабым в вере верующим. И не так, чтобы мы постоянно и целенаправленно искали такие возможности, но чтобы помогали именно в таких ситуациях, когда Господь Иисус поставит нам их перед нашими душами. Если в вашей жизни веры такие ситуации не возникают, то вы должны за такие возможности молиться. Тогда это случится, потому что это является Божьей волей. Мы должны благодарить нашего Господа Иисуса за то, что мы вообще можем оказывать помощь нашим ближним в укреплении веры. Это является исключительной милостью и снисходительностью нашего Господа Иисуса. А мы, все искупленные кровью Иисуса, получим за это еще и награду. Когда? Когда перейдем от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь».

Братья и сестры, дорогие друзья, присаживайтесь, пожалуйста. И перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней, еще раз мы поздравляем всех с праздником крещения, о котором уже было прочитано, а также с праздником крещения, которое у нас вчера было. И сегодня впервые те, которые вступили в завет с Господом вчера, они будут участвовать вместе с нами в вечере Господней. И вечеря Господня – это всегда, хотя и переосмысление голгофских страданий, но это одновременно и праздник. Праздник прощения наших грехов, праздник восстановления отношений с Богом, и это праздник нашего спасения. Когда мы слышали с вами историю о крещении, мы услышали такие слова, которые сказал Иисус, когда принимал это крещение Иоанну Крестителю. Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Люди шли к Иоанну Крестителю для крещения, покаяния в своих грехах. Люди шли для того, чтобы обновить отношения с Богом. Люди шли для того, чтобы исповедаться. И, конечно, для Иоанна Крестителя было непонятно появление Иисуса там, на реке Иордан, для крещения, понимая, что Мессии, Сыну Божию и Спасителю, не в чем каяться, не в чем исповедаться, и ни в чем нет нужды обновлять свои отношения с Отцом Небесным. Иисус объясняет, почему Он принял крещение, и тогда Иоанн Креститель его допускает. Потому что так надлежит исполнить всякую правду. И когда Иисус крестился, тогда мы слышим, евангелист говорит: «Глас был с неба, глаголющий: „Это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Отец Небесный засвидетельствовал, что вот Сын мой, который послушен мне, который находится в моей воле, который исполняет мою волю, и в котором моя любовь, мое благо, потому что он послушен мне. Обратите, пожалуйста, внимание на суть и значение крещения Иисуса Христа для него, в отличие от людей. Потому что потом, когда апостол Павел скажет: «Все мы, крестившиеся в Иисуса, все мы те, которые приняли крещение, мы как бы крестились в Иисуса, в нас есть что-то похожее». Отличаемся мы от Иисуса, конечно, тем, что нам есть в чем исповедаться, нам есть в чем каяться, нам нужно восстановить отношения с Богом. Но похожесть с Иисусом есть в том, что есть послушание, исполнение заповедей. Иисус принял крещение только для одной цели. Он исполнил то, что должен был исполнить. Он пришел, чтобы исполнить волю Отца. И такая была воля Отца, что в определенное время, как свидетельство о том, кто Он, как свидетельство Его начала служения, как свидетельство Отца о Нем, что это Сын в Его благоволении, Он должен был принять крещение. Это было исполнение заповеди Отца. Не необходимость для Иисуса, но послушание Иисуса своему Отцу. Евангелие от Марка мы читаем о том, что ученикам позже Иисус дает заповедь, дает повеление. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари или всему творению. И кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Иисус дает заповедь, Господь дает заповедь ученикам, апостолам, которые должны были продолжить дело Евангелия, проповедь Евангелия. И заповедь заключалась в том, чтобы идти и проповедовать. И если кто-то верит в эту проповедь, чтобы этих людей допустить к крещению, а крещением эти люди, они тоже свидетельствовали и перед Отцом Небесным, и перед людьми, и перед теми, которые их крестили: «Я послушен Богу. Я послушен Его заповеди». Есть заповедь кому-то
проповедовать Евангелие и крестить, а те, которые веруют, исполнение заповеди, первый шаг исполнения заповеди, послушания Богу, это поверить в то, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это поверить в то, что Он пришел на эту землю для искупления моего греха. Это поверить в то, что Он есть мой Спаситель. Это поверить словам апостолов, словам учеников Иисуса Христа, что если я хочу быть Детем Божьим, если я хочу войти в Царство Небесное, то мое желание имеет действие, когда я послушен заповеди. Я послушен заповеди, я исполняю эту заповедь, я, веруя, принимаю крещение. Позже апостол Петр объяснит уже более детально о крещении. А заметьте, как прослеживается одна и та же суть, которую Бог предназначил в крещении, сначала показав в Иисусе Христе. Крещение – это, конечно, для людей исповедание в грехах, покаяние и обращение к Господу. Но а чем является наше с вами исповедание, покаяние, обращение к Господу? Это послушание Богу и согласие с Ним. Покаяние – это когда я говорю: «Бог, я согласен с Тобой, я слушаю Слово Твое, и я послушен Тебе в том, что я грешник, что мне нужен Спаситель, и что если я хочу, чтобы все в моей жизни изменилось здесь, а самое главное – спасение моей души на всю вечность, для этого я должен послушать Тебя, поверив, исповедать Тебя и принять крещение». Вот то, что прослеживается в крещении Иисуса Христа – послушание. Потом ученики и апостолы исполняют заповедь, и они проповедуют, и те, которые верят, они тоже совершают послушание. Они исполняют заповедь, то, что и вы сделали, то, что сделал каждый из нас, когда присоединился к Церкви Христовой через святое водное крещение. Мы исполнили и эту заповедь. Позже Петр объясняет значение вот этой заповеди. 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное этому образу...» Он до этого говорит о определенных образах, мы просто не будем об этом говорить, мы немножко говорим о другом, но... «образу не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести». Мы с вами, когда принимаем крещение, мы тем самым обещаем: «Боже, я уже один раз Тебя послушал, когда согласился с тем, что я грешник, я уже совершил свой первый шаг послушания Тебе, что мне нужно поверить в то, что Иисус есть мой Спаситель. Я уже сделал свой первый шаг своей жизни настоящего, угодного послушания Тебе. Я принял Тебя как личного Спасителя. Но я понимаю, что послушание Тебе, я понимаю, что отношения с Тобою, я понимаю, что новая жизнь в Тебе – это не один шаг просто покаяться или обратиться к Тебе. Это уже вся жизнь. Это посвящение всей своей жизни. И посвящение жизни не в обрядах, посвящение жизни не на богослужениях, посвящение жизни не в добрых делах, посвящение жизни не в ритуалах, не в традициях, не в литургии, не в каких-то действиях служения, не в этом посвящение моей жизни. Мое посвящение жизни – это посвящение того, когда где бы я ни был, в каких бы обстоятельствах я ни был, видит меня церковь или меня церковь не видит, знает об этом пастор или диакон или кто-то из верующих или не знает, нахожусь я на территории
церкви или служения, или я нахожусь совсем на другой территории этой жизни. Есть совесть, которая всегда со мной. Совесть перед Богом. Совесть перед самим собой. Совесть перед тем, что я ведь знаю заповедь Божию. Я ведь знаю то, как я должен поступать. Я ведь знаю, что Бог ожидает от меня. И мне не обязательно ждать, когда я могу у кого-то что-то спросить. Мне не обязательно делать что-то, рассчитывая на то, что ну, я не знал, тогда Бог должен это простить. У меня есть совесть, которая через общение с Богом в Слове, в молитве, общение с церковью и вечеря, она очищается, обновляется и поддерживается в должном, чистом состоянии перед Богом. Когда мы читаем о первоапостольской церкви, какая там была жизнь верующих людей. Одна из самых интересных областей исследований, то, что стараются исследовать богословы, церкви или новые, или те, которые уже давно существуют, это как там было с самого начала? В чем истоки церкви? В чем истина церкви? В чем основа церкви? Нам нужно вернуться к оригиналам, нам нужно посмотреть, как это было у апостолов, у первых христиан. И там написаны следующие заповеди, это те, которые Иисус оставил для церкви, оставил для учеников, для апостолов. Потом они повторяются в посланиях, но они пребывали в этих заповедях. Первоапостольская церковь и первые христиане пребывали в общении, общении друг с другом. Общение – это когда церковь собирается вместе. Они пребывали в молитве. Молитва – это мой разговор с Богом, это что-то личное, индивидуальное. Есть общественная молитва, есть церковная молитва, есть публичная молитва, есть групповые молитвы, есть разные молитвы. Но прежде всего имелось в виду молитвы личные. Ничто не может заменить личную молитву. И когда ученики спросили Иисуса Христа, научи нас молиться, Он поставил в основу личную молитву. Должна быть общая молитва, церковная молитва. Это должно быть, это на своем месте. В этом есть особая сила. В церковной молитве есть особая сила. В общей молитве братьев и сестер есть особая сила. Носите бремена друг друга, открывайте друг друга свои какие-то переживания, молитесь друг за друга, в этом есть особая сила. Иисус очень нуждался в поддержке учеников. Казалось бы, Мессия, Спаситель, идет на Голгофский крест. Он для этого пришел. Он просит учеников, а потом троих по-особому. Просто три человека, если хотя бы трое из вас молились за меня. Мне уже было бы проще идти эту битву. Просто три человека, даже не 12, просто три. Но все-таки, когда Иисуса спросили ученики, научи нас молиться, Он их не научил, нам надо собрать собрание, я вас научу молиться церковную молитву. Он же не научил их эту молитву, правильно? Он их не сказал, давайте сделаем так, вы сядьте, я вас научу, как молиться группой, или как молиться общественностью, как молиться по два, по три человека. Он поставил в основу личную молитву. Он сказал, когда молюсь, зайди в комнату твою, закрой дверь, чтобы никто и ничто не отвлекало и не было между тобой и Богом. И говори с Ним. Говори с Ним так, как тебе не надо было бы говорить при людях. При людях не все скажешь в молитве. Вообще общественная молитва, она правильная, церковная молитва правильная, она должна быть, общественная, общая молитва, групповая молитва, она должна быть. Но вы же понимаете, когда молишься, ты молишься и о Божьем деле, и о том, о чем ты хочешь поговорить, и ты молишься о том, кто стоит рядом. Там иногда бывает в молитве что-то надо сказать, если скажешь, тот же не поймет. Не все люди слушают молитву для того, чтобы сказать на нее аминь, или потом пройти это попроще с тобой. Иногда люди слушают молитву для информации. Открывая один глаз, он, надо же, ничего себе, надо будет другим передать эту молитвенную нужду.
Дорогие друзья, Иисус сказал закрыться в комнате, только я и Отец, и поговорить откровенно и честно то, о чем я должен с Ним поговорить. Особенность личной молитвы, особенно вот для тех, которые только вступили в завет с Господом. Вы понимаете, церковь, братья и сестры, и те, которые посетители, гости, и особенно наши новые братики и сестрички. Будет личная молитва, будет церковная молитва. Такого не будет. Будет церковная молитва, то будет личная молитва. Это формальность. Таких молитв уже было. Иисус уже их осуждал не одну. Когда люди рассчитывали на то, что ну я пойду, я в церкви помолюсь. Там же собрание будет в воскресенье, правильно? Там же молятся, да? Там и помолюсь. Это фарисейство. Это не исполнение заповеди. Это не заповеди Иисуса и не учение Иисуса, как молиться. Но правило абсолютно другое. Будет личная молитва, будет церковная живая молитва. Будет настоящий личный разговор с Богом, будут живые и потрясающие молитвы групп и служений. Все зависит от вот этой заповеди. Потом сказано, они пребывали в учении. То есть христиане, они исполняли заповеди Иисуса. Они были в общении с церковью, в общении с собранием, где они как-то вдохновляли, поддерживали друг друга. Почему потом позже повторяется эта заповедь «Не оставляйте собраний ваших». Это заповедь. Это не приказ. Мы сейчас поговорим о том, в чем суть заповеди. Это не приказ. Это не обязаловка. Это не какой-то закон, который где-то кто-то проверяет и отмечается, был на собрании или не был на собрании. Человек есть на общении или... У нас нет в церкви такого. Но есть заповедь общения, быть с церковью, быть на собрании, общаться друг с другом, личная молитва, ну и потом, понятно, и церковные другие молитвы. Учение, пребывать в Слове Божьем. Тогда это было учение апостолов, так и называется. Они пребывали в учении апостолов. Сейчас апостолов нет. Но у нас есть Слово, написанное апостолами. И там все заповеди написаны. И опять же, все заповеди сводятся практически к одному – послушание. Что такое грех? Люди дают массу формулировок, что такое грех. Ну, его можно объяснить просто одним словом – непослушание, вот и все. Дети не слушают родителей? Да. Можете называть это непослушание? Но вы не ошибетесь, если назовете это грех. Жена и муж. Я понимаю, сейчас задену острую тему, но если жена не слушает мужа, вы можете это назвать послушанием, непослушанием. Но в Писании непослушание – это грех. Ефесянам 5 глава, 1 Петра и так далее. Тексты говорят об этом. То же самое в разных других областях, где есть непослушание. Не по причине того, что меня толкают на грех. Понятно, есть моменты, когда если толкают меня на грех или как-то подавляют мою личность или волю, есть какие-то неординарные действия или неординарные обстоятельства. Мы не говорим об этом. Мы говорим об объективных ситуациях. О тех, где стоит вопрос не угрозы жизни, где стоит вопрос не каких-то принципов веры, послушания Богу или нет. Мы говорим о элементарных вещах. Везде, где непослушание, можете заменять его словом грех. И вот для этого они и пребывали в Слове Божьем. Мы же, когда принимали крещение, ну так понимали первые христиане, то, как нам Петр объяснил, представляете, сегодня я стою перед вами и проповедую, вы можете согласиться, можете не согласиться, а там Петр стоял на кафедре. Наверное, какая-то переносная была, я не знаю. Но он стоял и он сказал, я вам объясню, что такое крещение. Я вам объясню, что такое крещение. Крещение – это обещание Богу доброй совести. И тогда народ, естественно, спрашивал, Петр, ты ходил с Иисусом? Ты же слышал, что он учил? Да. У тебя же есть какие-то уроки жизни, которые он тебе передал? Конечно, есть. И ты знаешь... Какая должна быть совесть, и он тебя как-то вот научил, наставил. Да, так расскажи нам. И Петр, вот так и было научение. Церковь собиралась, и Петр рассказывал. Еще же не было ни одного Евангелия, ни одного послания не было. Петр рассказывал, Иоанн рассказывал, Яков рассказывал, потом Павел рассказывал. Все стояло на учении апостолов. Потом стали записывать. Это же надо распространять дальше. А тем более Бог предусмотрел, что нужно сделать канон Писания. А потом Бог предусмотрел, что апостолы будут жить не вечно. Вот,
наши с вами заповеди. Вот они здесь. Это заповеди Божьи через его апостолов в книге Библии. Если нам нужно знать, как жить, вот оно, как жить. Как иметь отношение с Богом, вот здесь все написано, все заповеди есть здесь. Пребывать в учении – это заповедь. Ну и потом есть заповедь, о которой мы сегодня вспоминаем, в которой мы сегодня участвуем, это вечеря Господня. Я на ней останавливаться не буду только по одной причине, что перед ней будет сказано уже. Но я остановлюсь только еще на одном моменте. Петр говорит, крещение – это обещание Богу доброй совести. Боже, я сделал первый шаг, я покаялся перед Тобой, я посвятил Тебе свою жизнь. А я принимаю крещение для того, чтобы пообещать, это будет не один шаг, это будет каждый шаг моей жизни, в который буду принимать решения, совершать поступки, поступать в этой жизни по совести перед Богом. Но у каждого из нас своя совесть, поэтому Господь предусмотрел Слово Божье. Моя совесть, Боже, будет вот здесь. Не в том, нравится мне здесь или нет, нравится мне этот поступок или нет. Не в том, насколько я могу сторонников найти, которые скажут, да, это нормально, можно. Христианам это можно. Можно найти сторонников на любую какую-то вещь. Всегда вы можете найти на любую какой-то поступок, вы всегда найдете каких-то сторонников. Но вот наша совесть вот здесь. Мое обещание, я принимаю крещение, говорю, Боже, теперь моя жизнь, каждый мой шаг, каждое мое слово, каждый мой поступок, мое служение в церкви, мое поведение в семье, мое поведение в обществе, оно будет на совести перед Тобою. А совесть это будет на основании Слова Твоего. Поэтому я буду изучать Слово Твое. Я буду исследовать его. И по поводу заповедей. Мы будем молиться. Что же такое заповедь? Это закон, обязаловка, должен. Как раз Бог с самого начала творения человека предусмотрел не должен и заставить. Богу не нужно рабство, подавление воли и личности. Иначе он взял, создал бы каких-то зомби, роботов, пешек и просто играл бы сам себе нами. Имя нашего Бога, суть нашего Бога, творение нас, весь Бог – это любовь. И любовь – это не когда ты что-то делаешь, потому что должен. Я должен любить Бога. Я хожу в церковь, потому что я должен ходить в церковь. Я несу служение, потому что я должен проявить Ему любовь. Я молюсь, потому что Он заповедал, и я должен. Это не любовь. Это должен, это обязаловка, это законничество, это фарисейство, это как угодно можно назвать. Это не любовь. Богу это не надо. Он даже у пророка Исаии говорит, да перестаньте вы оббивать пороги моего дома из-за того, что должны. Да не надо мне тащить сюда столько жертв. Не надо этих слов. Мне противно от них. Я не буду говорить, как там более жестко говорит Бог. Я хочу любви. Я любовь. Я люблю вас. Я вас сотворил. Я вам дал заповеди. И заповеди я дал вам такие, что если вы их будете исполнять, то вы пребудете в моей любви. Первое послание Иоанна, 2, 4 глава. Иисус объясняет, в чем суть заповеди. Он говорит, заповеди Божьи – это любовь. Это Его любовь к нам. А чтобы мы сами себе, ну не кому-то, сами себе могли объяснить, в чем же любовь Бога? Как же Он меня любит? Ну где же, вот где эта любовь справа, слева в моей жизни? Где она? Бог говорит, я покажу тебе. Так, что можно пощупать, так, что можно увидеть, так, что можно ощутить. Вот мои заповеди. И если ты будешь по ним поступать добровольно, как послушание, просто как твоя любовь ко мне, ты увидишь, как я тебя люблю. Заповеди – это не закон. Заповеди – это Бог говорит,
вот так нужно поступать. Для тебя же, для твоей жизни. Второзаконие говорит о том, что заповеди, они приносят благословение. Псалмопевец Давид говорит, что заповеди делают нас близкими к Богу, а Бога к нам. И там же говорится о том, что заповеди – это истина жизни. А Иоанн говорит, что заповеди делают нас друзьями Богу. Представляете, какое богатство, какое благословение и какая любовь. Второзаконие. Заповеди дают нам благословение, благо жизни. Вот оно, где благо нашей жизни. Не в работе, не в финансах, не в достижениях, не в успехе, не в карьере. Не там, где мы думаем. В заповедях оказывается благо. Бог приготовил и любовь свою являет. Они все там заложены, их просто нужно исполнять, и ты будешь на территории этой любви. Заповеди – это то, что делает нас ближе к Богу. Попробуйте. Просто попробуйте исполнять заповеди. Ничто не делает ближе к Богу, как исполнение Его заповедей. Чтение, общение с церковью, молитва, вечеря Господня. Ну и все эти заповеди, которые сводятся в одно слово. Все заповеди в одно слово сводятся. Послушание. Послушание не по обязаловке, а потому что я люблю Его. Я люблю Бога, и моя любовь к Богу заключается в том, или выражается в том, что я знаю, что Он хочет, и я делаю это, потому что Он это хочет, Ему это удобно, Ему это угодно. И еще заповеди – это то, что делает нас не только ближе друг к другу, открывает нам истину. Иисус говорит: я называю вас друзьями. Мы будем друзьями. Он в Ветхом Завете сказал, показал на примере Авраама: Авраам – друг Божий. Он в Новом Завете повторил, Иисус сказал: вы мои друзья, если исполняете заповеди. Мы не фамильярничаем с Богом, а мы друзья, дружим с Богом. Но это не мы придумали, это Бог сказал: я хочу быть вашим другом. Что может быть ближе? Быть ближе, чем вот родители и дети. Бог говорит: я вам буду отцом, а вы мне детьми. Что еще есть очень близкое в этой жизни? Брат и сестра. Иисус говорит: я буду ваш брат. Я стану таким человеком, как вы. Я умру на кресте, я пройду всю жизнь. И потом в послании к евреям говорится: он наш брат. Что еще есть близкое в этой жизни? Ну ближе, что еще может быть? Родители, брат, сестра, друг. Иисус говорит: я буду ваш друг. Я ложу жизнь свою за вас, а вы просто исполняйте заповеди мои, и мы так близки с вами, со всех трех сторон. Мы встанем для молитвы. Господь наш и Бог наш, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам свои заповеди. И Твои заповеди – это не какие-то рамки, границы, законы, которые подавляют нашу волю и личность. Твои заповеди – это благо, это истина, это близость с Тобою, это жизнь вечная, это любовь Твоя к нам, а наше исполнение заповедей по желанию, по совести, по обещанию есть наша любовь к Тебе. Господи, и сегодня мы будем приступать к этой великой заповеди вечери Господней. И об этом будет немного больше сказано, и мы молимся о том, чтобы и эту заповедь мы ценили, мы понимали ее значение и важность, и послушны были и этой заповеди, своего исповедания, исправления, своего искупления Тобою и служения и хождения перед Тобою в чистоте и святости. Боже, мы молимся о том, чтобы Ты всей церкви, всем нам напомнил о нашим дорогим братьям и сестрам, которые только вчера вступили в завет с Тобою, всегда напоминал: заповеди – это Твоя любовь. Их исполнение – это послушание. И послушание Тебе – это и есть то, ради чего мы приняли крещение. Пообещать Тебе жить новой совестью.

хочу попросить вас присесть на несколько минут. Вчера в церкви Дом Евангелия было особое событие. Два десятка молодых людей, братьев и сестер, по вере во Христа и Иисуса, и по примеру самого Господа, Его апостолов и Церкви Божьей, через святое водное крещение присоединились к Церкви. Событие внешне было замечательным, праздничным, благословенным. Кто был, тот знает. Было много людей. И слава Богу.

0: когда вчера мы говорили и поздравляли крещенных по вере во Христа Иисуса. Игорь Евгеньевич говорит, у нас есть уже двое на следующее крещение. А Господь нам дает еще двое, я так понимаю. И как вчера, между прочим, ну, там был кто-то постарше, а, как правило, это были молодые люди, так и сегодня мы видим перед собой двух молодых девушек. Неужели это действительно к Богу как-то легче прийти в юности, в молодости? По крайней мере, статистика об этом говорит. Но это не значит, что какой-то другой возраст не может прийти. Бог любит всех и каждого. И каждый пришел в тот возраст, когда позвал его Господь. Но если в нашем собрании есть те, которые еще вот, ну, нерешительные как-то, идите ко Христу. Вы же понимаете, зачем. Вы же понимаете, для чего. Вы же понимаете, что без Него ну никак нельзя. И ваша жизнь может быть только тогда осмысленной и благословенной, когда со Христом. Сейчас мы помолимся.
1: Мой дорогой и всемогущий Господь, я прихожу к Тебе, Господь. Я хочу, чтобы Ты простил, Господь, мои грехи. Прости меня, Господь. Я хочу всем сердцем прилепиться к Тебе, Господь, и быть с Тобой. Прости меня, пожалуйста, Господь. Очисти мое сердце, Господь. Аминь.
2: Господь, дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты спас меня, оправдал меня, омыл своей драгоценной святой пречистой кровью. Прости, Господи, что часто забываю. Я очень люблю Тебя и хочу быть с Тобой. Аминь.
0: Господь наш, мы благодарим Тебя за тех двух девушек, сестер наших уже, таких молодых, Господи, только входящих в эту жизнь, и у которых мудрости больше, чем у некоторых старых, потому что с самого начала они хотят быть с Тобою, потому что поверили в Твое Слово, Господи, потому что видели пример других, родных, близких, Господи. С Тобой всегда хорошо. Надеющийся на Тебя никогда не будет постыжен. И однажды Господь даст возможность увидеть эту разницу между праведным и неправедным, между ищущим Бога и не ищущим. Господи, мы просим Тебя, войди в сердца и в души наших дорогих сестричек, в их жизнь. Сохрани их для себя, сохрани для жизни вечной, но и для этой жизни земной, чтобы они были счастливы, Господи, чтобы они всегда имели защиту и охрану, чтобы имели благословение. Дай им возрастать духовно, чтобы однажды они точно так же вступили в завет с Господом и с Его Святой Церковью. Предаем их Твоей святой благодати, веди их, благословляя их и храни в Твоих святых руках. И если в нашем собрании есть кто-нибудь, кто вот медлит, которого, может быть, сатана в полном смысле этого слова не пускает, тормозит вот это желание, вот это движение души, Господи, разрушь все преграды, потому что жизнь души бессмертной, жизнь вечная стоит того, чтобы прийти к Тебе однажды в покаянии. За все будь возвеличен и прославлен наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Я хочу от имени всех вас, от всей души. Я просто тронут, я просто сокрушен. Пусть Господь вас благословит. Вы такие замечательные. Бог никогда не покинет вас. Он будет всегда с вами. С Ним всегда хорошо. Вот теперь еще и подарок маленький. Радостную песню воспойте в небесах, найдена пропавшая овца. Господь хранит вас.

садитесь, братья и сестры. У нас есть еще немного времени. Мы послушаем песню брата Виктора «За гранью». Вот, ну есть грань видимого, возможного, еще чего-нибудь. И мы иногда не знаем, что там, но Господь через свое слово открывает нам. Виктор прославит Господа, затем хор.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
3: Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: «Не допустил дух, воспрепятствовал сатана. Общая и разница этих понятий». Мы говорим об этой теме, потому что это один из сложных вопросов Библии. Мы видим в Библии, как встречается и то понятие, что в одном случае не допустил дух, а в другом случае воспрепятствовал сатана. Сегодня мы поговорим, что же общего между ними и в чем состоит разница. Итак, чтобы нам сразу перейти к тексту, давайте прочитаем сначала о том, в каком случае не допустил дух. Мы откроем книгу «Деяния апостолов», 16 глава, и мы будем читать с 6 по 10 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Трааду». Здесь мы поставим пока точку. Мы здесь видим два раза, что Дух не допустил, не были допущены Духом. Про кого идет речь? Речь идет о Павле и Тимофее. С этого начинается 16 глава «Деяния апостолов». Что там написано? «Дошел он до Дерви и Листры», кто Павел, и вот там был некоторый ученик имени Тимофея, которого мать была иудеянка, верующая, отец Елен. И третий стих. «Его пожелал Павел взять с собою». Вот Павел и Тимофей. Именно их не допустил дух. В одном случае, 6 стих, проповедует слово в Асии. Второй случай — проповедовать в Вифании. Итак, два раза

целых два раза не были допущены духом. Теперь давайте посмотрим другое место, где написано о том, когда не допускает сатана. Это первое письмо Фессалоникийцам, вторая глава, мы будем читать 17 и 18 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Вы видите, что воспрепятствовал? Там дух, здесь сатана. А сколько вообще в жизни вот у нас есть ситуаций, когда мы собираемся что-то сделать, и мы не понимаем, почему мы не смогли это сделать. Ну, элементарная ситуация. Мы хотим куда-то поехать, и мы не едем. Почему мы не едем? Множество причин, почему мы можем не поехать, куда запланировали. Ну, элементарная причина. Банально, заболели. Кто-то заболел часть семьи. Там плохая погода. Множество причин, почему мы не поехали. Мы не поехали, мы используем это как пример. Все, на этом все. Мы не совершили действия. И много таких примеров в жизни, да, есть. Мы собирались что-то сделать, не только поехать, но что-то сделать, и у нас не получалось. Вот мы сейчас видим в двух этих местах Писания, Деяния 16 глава и 1 Фессалоникийцам, глава 2, что мы прочитали эти места. Мы видим, что общего между тем, когда не допускает дух чему-то случиться, и когда не допускает сатана. Есть общее между ними? Что? Как раз-таки несовершенность действия. Ведь если не допустил дух, мы прочитали, не были допущены духом, день 16 глава, проповедовать слово Васии. Что, Павел и Тимофей собирались проповедовать? Не смогли. Далее 7 стих. Хотели идти в Вифанию? Опять, было желание, но не смогли его осуществить. Планирование и неосуществление. То же самое, несовершенность действия мы видим и в Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 2 глава. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Павел хотел прийти к Фессалоникийцам, но воспрепятствовал сатана. Вот одна и та же ситуация, казалось бы. Вот так вот, человек, который просто вот живет и хочет, например, в одно место не получилось, в другое место не получилось. Но в Библии мы видим, что несмотря на то, что есть между этими понятиями общее, это несовершенность действия, ключевой момент состоит не в том, что они имеют что-то общее. Не в том, что дух не допустил, воспрепятствовал сатана, имеет что-то общее. Ключевой момент здесь находится в их различии. В чем разница? И как понять? Как понять, кто помешал сделать то или иное? Можно отметить сразу, что разница в этих понятиях – это в их последствиях. Давайте опять вернемся к книге Деяния Апостолов, 16 глава. Мы прочитали 6-7 стих. А сейчас мы прочитаем с 8 по 10. Посмотрим. Последствия. Почему же дух не допустил проповедовать Павла и Тимофея? Сначала в Асии, потом в Вифании. Была на то причина. Итак, миновав же миссию, сошли не в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря,
приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь боговествовать там. Итак, мы видим здесь, что Дух не допустил, и недолго ломал Павел Тимофею голову, почему же Дух нас не допустил, почему же мы не смогли пойти проповедовать. Нет. И было ночью видение Павлу. Ночью. Уже Павлу все стало ясно. Предстал некий муж македонянин, прося и говоря: приди в Македонию, помоги нам. Павлу было дано видение. Видение — это одна из форм откровения. Это одна из форм, если в целом, понимание. Ведь через видение становится много понятно. Как и через сон, как и через какую-то мысль, которая от Бога. Вот у Павла здесь было видение, что он должен был идти в Македонию. То есть, в чем разница этих понятий? В том, что когда не допускает Дух, мы поймем последствия, что это именно было от Бога. 10 стих, если мы еще раз посмотрим, Деяния 16 глава. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь боговествовать там. Видите, Дух не допустил, 6 стиха, по 7 мы прочитали. Потом было понимание через видение, и конечная точка в этом понимании, сами уже поняли, Павел и Тимофей, положили отправиться в Македонию, заключая, то есть понимая, что призывал нас Господь благовествовать там. Вот что такое, когда не допускает Дух. Мы понимаем в конечном итоге, почему мы не смогли сделать что-то, почему мы не смогли поехать куда-то. Последствия нам становятся понятны. Вот ситуация, когда не допустил или воспрепятствовал Сатана, она другая. Мы вернемся сейчас в 1 Фессалоникийцам, 2 глава. И мы читали с вами 17 и 18 стих. И мы прочитаем 18 стих еще раз. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хозяя прийти к вам, но воспрепятствовал нам Сатана. И дальше до конца. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его, ибо вы слава наша и радость. Вы видите, что здесь сказано? Здесь не сказано, как мы прочитали в Деяниях 16 глава, о том, что потом они все поняли. Нет, здесь такого не сказано. В данном случае воспрепятствовал Сатана. Зачем он это сделал, чтобы Павел не пошел к Фессалоникийцам? Да для того, чтобы вера фессалоникийцев не была укреплена через проповедь Павла. Вот в чем разница. Непонимание или некоторое понимание может быть. Да, некоторое может быть понимание. Вот, например, в таком контексте, который сейчас мы сказали. Почему воспрепятствовал Сатана им идти в Фессалонику? Да чтобы там Павел не проповедовал. И что тогда? А продолжение этой истории в 3 главе 1 Фессалоникийцам. Из 1 стиха мы видим: «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни». Так.
Видите, Павел не пошел. Воспрепятствовал сатана. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника наше благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Вот совершенно другое развитие событий. Что сатана не допустил Павла, и Павел не пошел. Хотя у Павла было понимание, что кто-то должен туда пойти. Отправили Тимофея. Вот две эти ситуации. Два места Писания. Деяния 16 глава. 1 Фессалоникийцам 2 глава, ее конец. И начало 3 главы. Что мы увидели в этой теме? Что между тем, когда не допускает Духа, воспрепятствует сатана, есть общее. Общее – это несовершенное действие в том и другом случае. Но самое главное – это разница между этими понятиями, последствия. Когда не допускает дух, все предельно становится ясно. Почему не получилось у нас сделать это? Во втором случае, когда воспрепятствует сатана, может быть, частичное понимание, как у Павла было. Или у людей может быть вообще непонимание. Что-то не случилось, на что мы рассчитывали. Что-то мы хотели сделать, куда-то поехать. Что-то предпринять, ничего не получилось. Мы этого не сделали. Допустим, какое-то доброе дело собираюсь сделать. Мы этого не сделали. И мы не понимаем, почему мы не смогли его сделать. Интересная тема, которая требует дальнейших рассуждений, чтобы каждый сам человек задумался, когда что-то не получается. Кто это? Не допустил дух или воспрепятствовал сатана? Понятно ли абсолютно все, почему это не случилось? Или понятно лишь отчасти, что сатана хотел воспрепятствовать доброму делу? На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Тихие воды». Древний псалмопевец Давид написал следующие слова. «Ты водишь меня, — говорит он, — к водам тихим».

Тема сегодняшней передачи «Тихие воды для пожилых». Да, уважаемые пожилые радиослушатели, сегодняшняя программа составлена специально для вас. За каждого из вас мы Богу очень-очень благодарны. Начинается сегодняшняя программа «Тихие воды» песней. Вы недавно были молодыми. И это так верно, не так ли?

Конечно, сегодняшняя программа не предназначена только для бабушек. Нет. Для дедушек тоже. Вторая песня в сегодняшней передаче «Тихие воды» называется «Хоть годами я стар и седой». Знаете, некоторые люди боятся того дня, когда цвет их волос приобретает серебристую окраску. Но некоторые люди почему-то этого не боятся. И уместен здесь вопрос: почему? Я думаю, одна причина — это то, что некоторые люди жизнь прожили для себя, а некоторые прожили жизнь для Бога. Вот об этом и говорится в следующей песне «Хоть годами я стар и седой».

0: Теперь на тему о пожилых с нами побеседует Николай Водневский. Пожалуйста, брат.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы имеем беседу, предназначенную главным образом для пожилых людей. Все, что преподносит жизни верующему человеку, имеет своей целью развитие характера. То же самое можно сказать и о процессе старения, о том, что, конечно, никому не нравится. Люди мира сего смотрят на старость, как на нечто такое, что от чего нужно по возможности избежать или хотя бы немножечко отодвинуть подальше, в сторону. Конечно, это невозможно, это фантазия. Но люди обращаются ко всевозможным патентованным средствам, чтобы продлить иллюзию юности. Для большинства старость – это не более как результат неумолимого бега времени, так что, по их мнению, она достойна только сожаления. Культ юности подталкивает пожилых людей стараться быть похожими на молодых, будто бы такая фантазия в самом деле может остановить ход времени, ход процесс старения. А старение, однако, не следует сводить просто к неизбежному биологическому процессу. В старости, друзья мои, есть тоже смысл. Старость – это тоже часть Божьего плана. У Бога нет ничего без плана. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности, то, на что он полагался. В юности цель человека – успех, достигнуть успеха, силу, славу, положение, иметь репутацию, мастерство, богатство, достигнуть богатства. И юность обычно верит, что жизнь для удовольствия. Центр жизни – это я, это мое я. Все идет вокруг центра, а у центра – я. Согласно Божьему плану, однако, перемены в жизни, разочарования, неудачи, скорби зрелых лет – все это должно изменить такое понятие. Если так можно выразиться, переориентировать человека, заменив ценности земной жизни ценностями небесными. Истинная жизнь – это борьба, в которой высшее побеждает низшее. Дух побеждает плоть. Должен побеждать плоть. Жизнь только тогда начинается, когда человек перестает жить для себя, так сказал один муж Божий. Цель уходящих лет с их радостями, с их скорбями состоит в том, чтобы избавить человека от самопоклонения, самомнения. Старение само по себе не приносит улучшения, если оно не освобождает человека от себялюбия, от эгоизма. Старение имеет своей целью сделать человека более мягким, уступчивым, чутким, внимательным. Старение помогает человеку быть сострадательным, и в то же время вдумчивым, и менее притязательным, менее требовательным. Эту же цель преследуют и испытания. Эту цель преследуют невзгоды, переживания, конфликты всевозможные, болезни, финансовые крушения, неблагодарность близких, разочарование в друзьях, которые изменили дружбы, боль всевозможных утрат, во сколько их. Все это преследует ту же самую цель – воспитание нашего характера, ведет нас к переоценке ценностей. Все времена года одинаково необходимы для развития и для созревания плода. Это, конечно, вам известно. Роль зимнего периода так же необходима, как и весна, как и лето, и как осень. День и ночь, пасмурная и солнечная погода, холод и зной, ветер и затишье – все это нужно, все на своем месте, все в свое время. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, вот так и одних только радостей, Одних только счастливых моментов было бы явно недостаточно для того, чтобы совершенствовать человеческий характер. А он должен совершенствоваться. Различные события, различные переживания в жизни, они действуют вместе, вплоть до глубокой старости, идут вместе и помогают созреванию характера. А это очень-очень важно. Старость, таким образом, это не просто что-то такое, что должен человек как-то перенести, как что-то злое, неотвратимое, печальную участь. Нет, друзья мои, старость предназначена человеку не случайно. Предусмотрено это Богом в его плане от сотворения человека. И не бессмысленно, но с определенной целью. Старение – это Божье, если так можно сказать, высшее училище. Ученые, изучающие старость, тревожатся по поводу того, что люди очень быстро, особенно когда выходят на пенсию, очень быстро начинают угасать. Ранний уход на пенсию является расточением рабочей силы человека и вредно отражается на его здоровье, на его психике. И, конечно, этот закон действует и в жизни верующего человека, в жизни христианина. Люди с материальным достатком решают, что для них теперь настало время для путешествий, вот теперь время для развлечения, для всякого вида удовольствия. А другие, менее состоятельные, проводят все свое время в горьких сетованиях на судьбу, предаются жалости к самим себе, начинают вспоминать трудное, тяжелое время, охать и ахать, и говорят, как это было тяжело, как это было трудно. И вот в таком мрачном состоянии они пребывают и встречают свою старость. Друзья мои, Бог желает, чтобы каждый верующий человек сделал свои преклонные годы плодотворными. И в старости плодовитой должны быть верующие люди. Преклонные годы должны быть плодотворными. Есть чем заниматься, есть что делать. Только надо просить у Бога показать волю Его. В духовном отношении этот период может стать самым полезным периодом жизни, если достаточно времени, и силы истощились, вы все еще можете молиться. Самое великое, что может совершать человек для Бога, для людей, это молитва, искренняя, горячая, сердечная, исполненная любви. Не просто молитва, молитва, исполненная любовью к человеку. То, что больше молитвы, можно совершить только после молитвы. Только после молитвы. Молитвами веры поддерживается равновесие в мировых делах. Молитва веры ведет к спасению отдельных душ. Судьба мира находится в руках безвестных святых, которые постоянно пребывают в молитве. Мы их не знаем, мы их о них не слышим, но они есть, они молятся. Все, что делает Бог, Он делает в ответ на молитву. А раз это так, что люди преклонных лет должны быть великой силой Бога в его работе. Бог пользуется людьми, которые в преклонных годах находятся. С точки зрения вечности, все духовные победы осуществились главным образом не на проповеднических кафедрах, не на виду у народа, не благодаря фанфарным звукам пламенных призывов. Нет, в тайном месте молитвы. Там совершались и совершаются великие дела. Единственной силой, которая способна побудить действие Духа Святого, это сила молитвы. Мы должны быть благодарны Богу за духовные таланты, за проповеднические способности отдельных проповедников, отдельных людей. Их дарования несомненны, и их невозможно умолить, но согласно принципу, провозглашенному Иисусом Христом, послушайте вот этот принцип, кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. то мы должны не забывать этих слов. Так читаем в Евангелии Матфея, 10 глава, стих 41. Самый незаметный из святых тот, который искренне и преданно молится за успех других проповедников. Ты не можешь проповедовать, помоги тому, кто может, молитвами своими. Ибо этим самым вы разделите вечную награду Божьего труженика. Дух Святой через молитву веры может проникнуть в самые отдаленные, самые уединенные уголки мира, куда не всегда может попасть проповедующий. А если так, то никому не следует быть бездеятельным по причине старости. Вы стареете, слабеете, но вы еще нужны Господу, потому вы и живете на земле, потому и я живу на земле, что я еще нужен Господу, и Он еще желает пользоваться вами и мною. Каждый может быть плодотворным, даже будучи прикован к постели, даже будучи прикован к инвалидному креслу, коляске. Многие престарелые печалятся, что не имеют больше сил для участия в миссионерской деятельности, а другие жалуются, что у них теперь не нуждаются, они никому не нужны. Некоторые даже обижаются, если их не приглашают, не пользуются ими по причине старости. Друзья, эти люди забывают, что самое великое, что может совершить человек для Бога, молитва. И старость не может их отнять. Старость не может это отнять. В Псалме мы читаем, они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать совершенство призвавшего их святого. Друг мой, брат мой, сестра моя, если вы теперь находитесь именно в таком состоянии, утратили физические силы, прикованы болезнью к постели, к коляске, может быть. Если вас уже никто не посещает, и вами никто не интересуется, даже редко-редко кто-нибудь позвонит вам. О, друг мой, брат мой, сестра моя, молитесь Господу. Пользуйтесь временем, драгоценным временем. Молитесь о проповедующих, молитесь о радиопередачах, молитесь о вашей церкви, молитесь о ваших близких, о ваших детях, о ваших внуках, о ваших соседях, о ваших правителях вашей страны, да благословит вас Господь, и да принесет эта молитва плод для вечности и награду для вас. Аминь.

Ну хорошо. Вся сегодняшняя программа «Тихие воды» была посвящена пожилым. Ну, а что нам, молодым, на это сказать? Давайте скажем вместе с Верой Кушнир: «Я люблю стариков». Так называется стихотворение, которое она сочинила из сборника «Неисчерпаемый источник». Я сейчас это стихотворение прочитаю. «Я люблю стариков, их годами согбенные плечи и осанку с наклоном вперед, серебро в волосах и в глазах огоньки, словно свечи, что погаснут вот-вот. Я люблю стариков, у которых в душе сохранилось все, чему их учили отцы, что учило их жить, и так крепко их сердцу привилось, что остались рубцы. Я люблю стариков, не брюзжащих, сварливых, угрюмых от того, что их била судьба, но глядящих вперед с затаенною тихою думой под морщинами лба. Я люблю стариков, их степенную неторопливость, их умение вполне отдыхать, их молитв прямоту, слов разумных святую красивость я хочу перенять. Я люблю стариков, совершивших земное скитание там, где след был оставлен Христов. И учусь я у них, и ценю их умение и знания. Я люблю стариков. И действительно, у стариков и старушек нам, молодым, следовало бы многому еще научиться, не так ли? А знаете, часто наши молодые умы, они больше связаны с земными делами. И тут нас, старики и старушки, опередили. Они больше думают о небесной родине и меньше думают о земном.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Немного о методах датирования. Сколько лет нашей Вселенной? По утверждениям ученых-эволюционистов, методы радиометрического датирования доказывают, что Вселенной и Земле миллиарды лет. Давайте же взглянем на все эти методы. На данный момент их более 100. И тысячи современных ученых отдают предпочтение тем из них, которые ведут к выводу о молодом возрасте Земли и Вселенной. Те же немногие методы из этого числа, которые предпочитают сторонники эволюции, не отличаются высокой точностью. Иногда эволюционисты вообще получают отрицательный результат возраста. Иными словами, тот же метод, который вчера показал, что тому или иному объекту миллиарды лет, сегодня утверждает, что этого объекта вообще еще не существует. А есть и такие методы, которые со всей научной достоверностью утверждают, что миру менее 500 лет. Из 100 с лишним известных методов датирования, определяющих возраст Вселенной от 100 лет и до многих миллиардов, 15% показывают этот возраст в пределах от 6000 до 10000 лет. И это очень убедительный статистический аргумент в пользу молодой Вселенной. Мы, христиане, не должны позволять эволюционистам морочить нам голову псевдонаучным вздором. Мы верим в священное писание, данное нам Богом. Те же, кто придерживается теории эволюции, уповают на собственный разум. Спор о начале Вселенной – религиозный спор. Религии, данной нам Богом, противостоит иная – эволюционная религия, порождение ничтожного человеческого рассудка.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиопередачу «Капля росы» номер 92, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим ознакомление с вторым посланием Петра. Все, кто имеет Евангелие, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, вторая глава, стихи 15 и 16. «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка». Друзья мои, здесь мы имеем обращение Петра к историческому примеру, взятому из истории Израиля. Говоря о людях, которые полны зла и неправды, апостол Петр говорит о них, что они заблудились, потеряли самих себя, что они идут по следам Валаала, сына Васорова. Здесь, конечно, нам придется сделать экскурс в Ветхий Завет. И хотя наше время весьма ограничено, но иного выбора у нас нет. Нам надо открыть книгу чисел, это четвертая книга Моисея, и прочесть три главы, повествующих об этом событии подробно. Это главы 22, 23, 24, даже частично 25 книга чисел, четвертая книга Моисея. Так как наше время весьма и весьма ограничено, мы имеем 5-6 минут, то я перескажу вам вкратце это событие. Валаам, сын Васоров, был прорицателем, можно сказать, языческим пророком. Он жил в Месопотамии, в городе Пефоре, на реке Ефрат. Его пригласил к себе моавитский царь Валак и просил, чтобы он проклял Израиля. Валаам, этот прорицатель, вопросил Бога, и когда Господь запретил ему это делать, он отказался ехать к моавитскому царю. Тогда царь Моавитский послал двух посланников, знаменитее первых. Валаам вторично отказался, но потом попросил подождать до следующего дня. Ночью Господь ему повелел ехать с посланниками и делать то, что повелит ему Бог. Валаам поехал. Но на его пути ангел стал с мечом, так что ослица Валаама своротила в сторону. Почему? Валаам не видел то, что видела ослица. Животное в страхе упало на землю, но Валаам, как пишет апостол Петр, был ослеплен мздой неправедной и был обличен в своем беззаконии. Как обличен? Бессловесное животное проговорило человеческим языком к прорицателю, или, как говорит апостол, ослица проговорила к пророку. Валаам, наконец, увидел ангела, исповедал свой грех, и Бог разрешил ему продолжать свой путь, но делать только то, что повелит Бог, и ничего другого. Валаам должен был не проклясть, а благословить Израиля, а это противоречило намерениям Валаака. И вот на трех возвышенностях были поставлены жертвенники. И здесь этот пророк произнес великое пророчество об Иисусе Христе. Вот оно. Говорит слова Божии, имеющие ведение от Всевышнего, который видение всемогущего падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Числа 24 глава, стихи 16-17. Что же получилось дальше? Писание повествует, что Валаам на обратном пути остановился и дал злые советы моавитянам, чтобы Израиль вовлечь в блуд, и чтобы за это последовал на них суд Божий. Это был тайный замысел пророка, который уклонился от повиновения Богу, и за это погибло 24 тысячи человек, конечно, израильтян. Впоследствии Валаам погиб бесславной смертью.
Он был убит израильтянами во время сражения с мадиаитянами. Вот так повествует нам Библия. Таков бесславный конец каждого, кто вступает сознательно в конфликт с волей Всевышнего Бога. Апостол Петр в предыдущих стихах, мы касались их в предыдущих беседах, перечислял все те пороки людей, которые как будто знают истину, но по сути дела своей жизнью отвергают ее. Для нас есть в этом великий урок. Нет ничего лучшего, как повиноваться воле Господа. А воля Господа в том, чтобы все люди пришли к покаянию и достигли спасения. Как? Приняв спасение, приготовленное Иисусом Христом из Его руки, ведь Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Христос зовет. Смеем ли мы отказаться на Его призыв и повернуться к Нему спиной? Нет, друзья, станем к Нему с открытым лицом и примем Его дар спасения и возблагодарим Его. Аминь.

0: Ова.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». 15 глава. 5 стих. «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода. Ибо без Меня не может делать ничего». 21 глава Евангелия от Иоанна. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон, Петр». И когда Петр приходит, всегда Господь мне дает слово о Петре. Спасибо, Петр. Очень рад видеть. «Были вместе Симон, Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведея, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку». Ну, результат — мы не поймали ничего, но не это моя мысль сегодня. Как вы думаете, Петр хорошо слушал Иисуса Христа, когда он говорил, что «я лоза, вы ветви, без Меня не можете делать ничего»? Я думаю, очень внимательно. «Не смущается сердце ваше, в Бога веруйте, и в Меня веруйте. Я умолю Отца, даст вам другого утешителя. Утешитель Дух Святой придет к вам, напомнит вам все, о чем я говорил, научит и наставит на всякую истину». Я думаю, Петр внимательно слушал. Вы знаете, а 21 глава идет после 20. В 20 главе Иисус уже приходил после Своего воскресения к ученикам. То есть распятие, рассеялись ученики, не рассеялись, разбежались, спрятались в горнице. Иисус после воскресения приходит к ним, засвидетельствовал свое присутствие с ними. Опять ушел. Ученики во главе с Петром: идем ловить рыбу. И многие говорят, и я слышал, по крайней мере, некоторые проповедники говорят, что вот Петр в отступничество пошел. А я думаю, что нет. Он просто стал заниматься тем, что он умел. Знаете почему? Потому что Иисуса не было рядом. Петр же четко понимал и слышал слова Бога: без Меня не можете делать ничего. Иисуса нет рядом. Нет. Ну ничего я не могу. А что могу? Рыбу ловить. Пойду. Кто со мной? Пошли все, согласились. Да ничего не можем делать без Иисуса. И в этом нет ничего удивительного. Потому что если мы начинаем что-то делать без Иисуса, то результат очевиден. Ничего не получается. Так, как бы мы даже хотели бы, чтобы получилось. И самое главное, что Бог, Он поможет, чтобы ничего не получилось. Потому что Иисус сказал: без Меня не можете делать ничего.

И сегодня в песне мы пели, да? Без тебя ничего не могу. Не могу. Но Иисус сказал: дам вам другого утешителя. А когда утешитель пришел? В книге Деяний апостолов уже. Он пришел уже в день Пятидесятницы, уже через 50 аж дней, то есть 10 дней, да, за 10 дней, ну примерно 10 дней после того, как Иисус был забран, они успели порыбачить. Ну, точно не могу утверждать о хронологии, но пришел Святой Дух на землю. Смотрите, что происходит дальше.

0: Петр выходит на Храмовую площадь, и во второй главе, в 38 стихе, горячая проповедь: «Покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». В 41 стих говорит, что охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Я подумал, если бы Петр пошел привлекать души без Святого Духа, ну много он бы привлек. Ну, наверное, больше окружения своих учеников, наверное, вряд ли. Ну чем заинтересовать людей? Кроме истории о том, что их учитель был распят. Но Петр, приняв Духа Святого, идет и проповедует горячую проповедь. В следующей главе еще 5000. 8000 за 2 дня. Без меня не можете делать ничего. Но со мной вы будете делать такое, что вы сами будете удивлены. И это не будет от вас. Я не видел в Библии больше мест, где Петр шел на свою работу. Апостол Павел работал. У него было другое призвание. Несколько другое. Но Петр больше не ходил ловить рыбу. По крайней мере, мы не видим и не слышим. Дух Святой, который внутри нас сейчас, Он дает нам силу совершать Божью работу. И это не от нас, это Божий дар. Я не представляю, какой Петр был бы, в каком состоянии, если без Святого Духа там у него 3000 спаслось. Как бы он в своих... Все на лодку, всем корабли построить, давай рыбу ловить. Последователи сколько? У нас без Бога даже цели ограничены в нашем мышлении. Мы недавно разговаривали с нашими друзьями. Они достаточно богатые люди. И они думают, там жить, в этой стране или в этой стране. Эту машину купить или эту машину купить. И покоя внутри нет. Даже если он купит эту машину, то захочется другую. Если он будет жить в этой стране, то захочется поехать в другую. Но Святой Дух дает нам сполна осознать величие Бога, величие Его плана, величие Его целей для нашей жизни. Величие Его Слова, которое поощряет нас хвалить Бога. У нас была дискуссия в среду, да, почему Бога надо хвалить. Для нас это полезно. Это имеет вечную ценность. Хвалить Бога. Конечно. Господь, Ты большой. Ты не ограничен моим мышлением. Ты Бог. Без Тебя я пойду ловить рыбу. Но с Тобой я буду ожидать от Тебя Твоих откровений и Твоей силы для того, чтобы совершить то, к чему Ты меня призываешь. Аминь.
1: Вчера на благовестие проходили мы мимо мимо лотков. Ну и там такой парень стоит и мед продает. И у него там слаще меда, там, мед продает. И у него такие вывески там, что от всех болезней там туда-сюда. Пастор Нурлан подходит. А мы пошли, а пастор Нурлан остался. Подходит к нему и говорит: а я знаю, что слаще меда.
2: Аминь.
1: Аминь. А я знаю, что что может быть слаще меда. И этот парень, который скучал, ну вообще никого не было, который скучал, услышал, услышал, что же слаще меда и капель соты. И он такой еще: женщина, сразу очередь появилась. Стали мы за чаем, чай покупать, тоже там с ребятами разговаривать. Опять очередь появилась за нами. Смотрю на одного парня, который сосисками торгует, абсолютно никого. Я наблюдаю, у него уже 10 минут, ни одного человека. Думаю, ну дай подойду, ободрю его. Подошел, стали мы говорить, он вопросы стал задавать о Боге. Опять очередь образовалась. Он уже раз не на меня смотрит, а я смотрю уже на тех людей, которые за мной стоят. Очень интересно, что слаще меда и капель сота, наше общение с вами, Бог посреди нас, у Него есть Слово, которое слаще меда, и оно приносит удивительное здравие в наши сердца и в наши жизни. Аминь. Хорошо, вы готовы? Вы ободрены? Готовы слушать? Еще хотел пару слов сказать. Как вам мужи, братья в детском служении, а? Как вам положенные души? Аминь. Родители, вы цените это?
2: Аминь.
1: Меня так ободряет, что там мужчины с ребятами, да? Мужчины. О, мужчины. Они сказали: будем проводить детское воскресную школу. Будем проводить. И Аркадий туда же тоже присоединился. И мы говорим: спасибо, Господь. Это здорово. Это считается. Это положенная жизнь. Да, Аркадий? Аминь. Ему стало, кстати, нравиться там. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Твое сладкое присутствие здесь, Господи. Мы удовлетворены в Тебе. Господи, все, чего жаждет душа наша, Ты дал нам, Ты даешь нам. Все, Господи, для нашего довольства, для благочестивой жизни. Ты отдал нам Сына Своего, и Он заполнил нашу пустоту. Он пастырь добрый. Благодарим Тебя, Иисус. Наше общение с Тобою слаще меда и капель сота. Твои слова к нашим сердцам слаще меда и капель сота, и мы охраняемся ими, Господи. В соблюдении их великая награда. Благодарим Тебя, Иисус. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных очисти нас и от умышленных удержи нас. Говори с нашими сердцами. Мы здесь для того, чтобы слышать Твой голос. Голос любви, голос наставления, голос милости и благодати. Мы просим Тебя, Иисус, чтобы Ты через Слово исцелял наши физические недуги, Господи. Потому что Слово Твое исцеляет нашу душу. И Ты, Господи, исцеляешь наши тела. Спасибо, Господь. Спасибо. Совершай Твое чудное действие для сынов человеческих. Благодарим Тебя. Помажь это Слово. Помажь наши уши. Пройди, Господи, по рядам. Ободри, поддержи. Даруй радость, Господь, в Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Давайте мы откроем книгу притчей, 14 глава. Книга притчей, 14 глава.

Картина нашей Вселенной. И вы частенько можете видеть эту картину. Пастор Шаллер ее использует часто, чтобы представить Вселенную, в которой мы живем. Итак, это дом с двумя этажами. Дом с двумя этажами. Наша Вселенная. Мы с вами родились в этот мир. Генель родилась 12-го. Куда? В этот мир. Игорь 13-го родился в этот мир. Я сегодня, да? Родился в этот мир. Родился сюда, на первый этаж. Увидел маму, увидел папу, увидел все, что мы сейчас видим. И для меня открылся этот мир. И я-то думал, что все, что я вижу, это все. Но на самом деле существует второй этаж этого мира, этой Вселенной, где находится Бог. Потому что невидимое вечно, видимое временно, невидимое настоящее, а видимое на короткое время. И Бог, вчера Висал меня спрашивает на дискуссии и говорит: пастор, а вот когда вам было 20 с чем-то лет, вы думали о Боге? И я так постарался вспомнить, и нет, я не думал, абсолютно. Меня устраивала жизнь первого этажа. Абсолютно меня устраивала. Думал ли я о Боге? Нет, не думал я о Боге. Потому что, я думал, что даже мне на ум не могло прийти, что есть второй этаж этого дома. Невидимый мир. Есть Бог. Вчера с этим парнем, когда мы разговаривали, я ему сказал: ты знаешь, зеленый цвет на вот этих, на браслетах, зеленый цвет означает, что мы возрастаем в познании Бога. Мы возрастаем в познании Бога. То есть мы начинаем понимать, кто такой Бог по-настоящему. Кто Он такой? И Иисус говорит удивительную вещь. Никто не знает Сына, кроме Отца. И никто не знает Отца, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. Что это означает? Здесь на первом этаже нет никакого познания, что здесь я не могу узнать, кто такой Отец на самом деле, кто такой Бог на самом деле. Для этого требовалось, чтобы что? Чтобы Иисус который является Господом Богом, чтобы Он сошел на землю. И Он говорит: ребята, я тот, который обитает везде. И на первом этаже, и я сошел к вам. На второй этаж. Наоборот. Я обитаю на втором этаже и сошел к вам на первый этаж. И мы говорим: для чего, Господи? Для того, чтобы раскрыть сердце пославшего меня Отца, чтобы вы узнали Его, и чтобы вы через рождение свыше также жили вместе со мной на первом и на втором этаже дома. Я предопределил для вас, чтобы вы родились однажды в этот мир, а потом родились еще как? Родились свыше. Куда? В Царстве Божие. И вы стали обитателями всего дома, всей Вселенной, так же, как и я.
говорит Иисус. Я хочу, чтобы мы с вами находились в одной сфере, чтобы вы понимали духовные вещи. Я хочу, чтобы то полушарие, которое в детстве у вас работало, и которое мечтало, воображало, мечтало о сумасшедших вещах, чтобы она пришла в действие, и вы начали понимать, что, оказывается, есть духовный мир, и что там есть Бог, и этот Бог любит меня, и у Него есть сердце, и это сердце, жаждущее взаимоотношений, это сердце полное любви, потому что Бог есть любовь, это сердце полное благодати, это сердце полное всех благостей, это сердце полное, чтобы давать, и это сердце готово положить свою жизнь. Аминь. В книге Притчей, 14 глава, 4 стих. Я уже второй-третий день, наверное, думаю над этим стихом. Вам он знаком, я думаю. А те, кому не знаком, вы услышите его впервые. Это замечательный стих. И здесь сказано: где нет волов, там ясли пусты, а много прибыли от силы волов. Вы со мной? Итак, притча: где нет волов, кто такие волы? Животные, да? Их использует человек, использует для того, чтобы пахать, для того, чтобы перевозить тяжелые вещи, для того, чтобы выкорчевывать пни, для того, чтобы вытаскивать тяжелые камни, для того, чтобы ездить, самому передвигаться, запряг волов в телегу и пошел. И притча здесь говорит, что где нет волов, там все чисто, ясли пусты. Я не знаю, были ли вы в таких местах, где ферма, и там, вы знаете, она как на выставке ферма. Все чисто, все побелено, все запах там побрызгали, все как с иголочки, стойла стоят, соломой пахнет прекрасно, да? Но волов там нет. Волов там нет. И мы можем сказать: ой, как здорово, как здесь чисто. Но а для чего это вообще, если нет волов? Для чего это вообще, если нет силы от волов? Где нет волов, там ясли пусты. Это означает, где нет волов, там нет запаха от волов, да? Там нет вот этой грязи, которую, когда волы там находятся, и они, там нет навоза, там нет кучи роя мух, которые там летают. Там все чисто, и там нет волов. А если есть волы, то что? Там, ну, как положено, да? Как положено. И грязь, и навоз, и запах, но есть нечто. Это что? Есть сила от них. Вы со мной? Есть сила от них. И говоря с точки зрения бизнесмена, что да, я понимаю, что волы могут приносить вот такие неудобства, и там нужно убирать и чистить за ними и так далее, но я вижу, что сила от этих волов продвигает меня далеко и далеко, что я могу использовать их в своем хозяйстве. Но если бы у меня были ясли, и там была чистота, не было бы волов, тогда у меня не было и силы бы, которую я мог использовать.

Мы видим с вами, что Господь сотворил небо и землю и всю вселенную. Сотворил человека по образу и подобию своему. Благословил его и сказал: «Ты владыка над землей». И мы могли бы сказать: «Господи, разве ты не знал, что может произойти, когда ты сотворил человека и дал ему свободную волю выбора? Разве ты не знал, что земля может наполниться грязью, может наполниться грехом, может наполниться нечестием? Так же, как и ясли, то есть стойла, грязные. Разве ты не знал, Господи, что так может произойти, что человек может избрать не тот путь?» И Господь мог бы сказать: «Да, я знал это, я знал это, я знал это. Тогда почему же ты все это сделал, Господи? Почему же ты все это начал, если ты знал, что тебе придется иметь дело с грязными, беззаконниками и грешниками? Почему ты начал это, Господи? Нужно было сделать их роботами. Нужно сделать было так, чтобы они никогда не видели этого дерева познания добра и зла. Потому что есть риск такой, что они возьмут и съедят от этого дерева познания добра и зла. И тогда вся земля наполнится навозом. Вся земля наполнится грязью. Вся земля наполнится грехом. И Господь говорит: я абсолютно знал вероятность того, что это может произойти. И это не остановило меня, потому что моя цель идет намного дальше, чем то, что происходит здесь, в этом мире. Намного дальше греха, намного дальше этого навоза. Моя цель идет намного выше, и мое сердце намного выше всего этого, и моя любовь намного дальше всего этого. Поэтому я хотел, чтобы у меня была семья, чтобы у моего сына была невеста, чтобы у меня была невероятная семья, где мы, бесчисленное количество людей из всякого колена и рода и языков, чтобы мы жили в одном духе и в одном царстве. И можно сказать: Господи, а тебе там скучно, что ли, было, когда ты был один? И Господь говорит: мне не скучно никогда, потому что я достаточен полностью. Мне не нужно служение рук человеческих. Мне не нужно, чтобы кто-то веселил меня, чтобы я там забавлялся определенными вещами. Я был полностью достаточен, но благоугодно было мне взять и сотворить это небо и землю, взять и сотворить человека по своему образу и подобию Божьему, и еще в придачу дать ему свободную волю выбора, и еще в придачу посадить дерево познания добра и зла. И мы говорим: нет, не сади, Господи, дерево познания добра и зла, мы же можем съесть от него, и тогда все, грязь заполнит весь этот мир. Господь говорит: я посажу его, потому что мне нужны что? Мне нужны взаимоотношения, мне нужны сердца, мне нужно царство, где есть единый ум, единое сердце, где есть доверие, где я могу протянуть свою руку и сказать: Господи, я доверяю тебе. Господь говорит: ради этого я все начал. И что, тебя не пугает это все, вот эти все грехи, которые наполнили это нечестие, это нет справедливости? И Господь говорит: нет, ни в коем случае, я знал об этом. Здесь или одно, или другое. Или я бы не сотворил ничто. Или я сотворил. И теперь я что? Вижу,
что в этих яслях грязь, навоз, нечестие. И вы думаете, я сосредоточен на этом? Вы думаете, что я озабочен этим? А как вам насчет этого, что сын мой, Агнец Божий, был заклан еще когда? До сотворения мира. Чтобы что? Чтобы привести вас ко мне. Чтобы, несмотря на все то, что будет происходить, чтобы привести вас ко мне. Он был заклан еще до сотворения мира. И я ожидал вас, что вы откликнетесь на Евангелие, и что вы придете ко мне, и что вы... Вы знаете, когда Господь говорит, Израиль мой народ, аминь, помните, да, Он говорит, Израиль мой народ, эй, фараон, ну-ка отпусти мой народ, первенец мой Израиль, отпусти мой народ, отпусти мой народ, отпусти мой народ, и так 10 раз, отпусти мой народ. И фараон говорит, нет, не отпущу. Господь выводит на свой народ Израиля и говорит, вы мой народ, я избрал вас, и я буду Богом вашим, а вы будете моим народом. Здорово, да? Можно было сказать, ох, как здорово, Господи. А как насчет этого, что Господь говорит, что из-за вас имя мое хулится по всей земле? А как насчет того, что я развею вас, и вы будете посмеянием и поруганием, и анекдотами для всех? Как насчет этого? И мы можем сказать, Господи, как же так произошло? И Господь говорит, я знал, что так произошло, и это не остановило меня, потому что я не ищу чистоты, я хочу, чтобы... Что? Были взаимоотношения, и также бизнесмен. Я понимаю, что мне нужно будет убирать, но мне важнее сила волос. Аминь. А если у меня нет волос, ну и проблем нет. Согласны? Ну и чисто у меня все здесь. Все чисто. Мухи не летают. И я нахожусь в своем мире отдохновения. Ни за кого жизнь не полагаю, не смиряюсь ни перед кем. Мы можем сказать, Господи, а как же церковь? Как же церковь? Потому что церковь состоит из грешников. Аминь, вы со мной? Иногда тачками нужно из церкви вывозить навоз. Грузовиками нужно из церкви вывозить навоз. Здесь иногда бывает столько мух, которые летают, садятся, мешают. Господь говорит, я вижу мою церковь, я вижу ее без пятна и порока. Да, они как дети. А что вы ожидаете от детей, когда они родились, что они сразу, оп-то, а, да, это сам. Нет, это завод, фабрика по производству, ну, вы меня понимаете, да. И что родители, они говорят, ох ты, опять он здесь это самое наделал. Да нет, родительское сердце намного выше этого, аминь. Намного выше, наоборот, там попку эту, наоборот, эти ножки грязные, Что это такое? Что это такое? Иначе можно было сказать, Господи, церковь Твоя – это собрание грешников, которые завидуют, которые превозносятся, сравнивают. Я говорю про церковь в Коринфе. Я Полосов, я Кифин, я Христов, я того, я пастор Стивенса, я пастор Шалера, а я буду судиться с братом у этих перед нечестивыми, а я буду с женой отца своего, и Бог даст мне благодать на это, а я буду то, а я буду то, а я буду все. И мы можем сказать, Господи, что происходит? Что происходит? Навоз! Тачками, грузовиками. И Господь говорит, я не смотрю на это. У меня есть что? У меня есть другая цель. Я знаю, что моя церковь такая, но в то же время она без пятна и порока. Аллилуйя.
Но в то же время я вижу ее, когда мы встанем вместе с ней, и она будет одета в одежды праведности. И там сказано, что вся одежда церкви невесты, она испещрена, она удивительная, она нанизана драгоценными камнями. И Иисус, мы можем сказать: Господи, так ты согласен, чтобы убирать навоз в церкви своей? Господь говорит: я показал это в 13 главе книги Евангелия от Иоанна. Помните? Ну-ка, протяните мне ваши ножки. А вы представляете, мужские ноги, да, что это говорит? А еще без таких прекрасных, без такой прекрасной сандали обыкновенные. Вы представляете, где они могли ходить? И почем они ходили? Протяните мне ваши ноги, моя церковь. Петр говорит: не умоешь ног моих. Это означает, что нет, у меня все нормально, я не грязный, у меня нет этого навоза. Господь говорит: если я тебя не умою, не имеешь части со мной. Петр: что? Господи, пожалуйста, и меня всего. Господь говорит: аллилуйя! Петр, ты весь уже чист, ноги нужно умыть тебе. Я тот, который решил в своем сердце, несмотря ни на что, положить свою жизнь за церковь свою. Аминь. Положить свою жизнь за народ израильский. Положить свою жизнь за великоскорбников. Положить свою жизнь за тех, которые будут жить в тысячелетнем царстве. Несмотря ни на что, я в своей воле решил, что будет создана земля. И я создам человека. И я согласен разобраться со всей нечистотой, лишь бы они были со мной. Лишь бы они были со мной. Потому что все это пройдет. И знание упразднится, и пророчества прекратятся, и грех будет истреблен, и дьявол будет брошен в озеро огненное, и будет новое небо и новая земля. И они будут со мною. И мы можем спросить: и ты согласен постоянно убирать за вот этими твоими святыми? Господь говорит: согласен. И целовать их ноги согласен. Почему? Это мое сердце. Это любовь агапе, которая не перестает. Вы думаете, я сосредоточен на вашем грехе? Нет, я сосредоточен на вашем сердце. Я родил вас новым рождением, и я с вами во все дни. И в хорошие, и в плохие, Господи, во все дни. И в грязные, и в чистые, во все дни. И даже если я отойду от тебя, во все дни. И даже если я ожесточу свое сердце во грехе, во все дни, ты слышишь меня? Ничто не сможет отлучить тебя от любви моей. Ты понял меня или нет? Потому что я решил этого с самого начала. У меня будет так. Если бы я не решил это, ничего бы не было. Я решил с самого начала: сотворю людей со свободной волей выбора и не оставлю их. И все, что нужно будет для спасения их, сделаю. И возьму всю грязь на себя на кресте Голгофы. И возьму весь навоз на себя. И возьму все грехи на себя. И на меня будут плевать. И я буду вообще без одежды там, в стыде. Это я сделаю, потому что вижу конечный результат. Вижу моих святых, которых никто не украдет с моей руки. Аллилуйя. А как насчет брака? А? Иногда я могу открыть дверь квартиры и услышать: и так: Господи, я-то думал, что...
что это будет чистые ясли, а ты мне вала подарил здесь. Я-то думал. Это как с той и с другой стороны. Аминь, да, и мы здесь не разделяем. А ты мне вала подарил. И Господь говорит, аминь, зато у него есть сила. Зато у него есть сила. Зато он любит тебя. Но я же думал, что это не так. Я же думал, что все у меня будет чисто. Ты ошибался. И я говорил тебе об этом, что если ты принимаешь решение выйти за кого-то или жениться, ожидай, что тебе нужно что? Тебе нужно было сказать, ой, Господи, спасибо тебе, аллилуйя. Тебе нужно будет смиряться, склоняться, убирать, помогать, покрывать, защищать. Аминь. И тогда, о, Господи, оказывается, этот вол так прекрасен. Оказывается, от него так замечательно пахнет. Аллилуйя, вы со мной? И Господь говорит, это мой характер. Это мой характер. Я не ищу совершенства в людей. Я соединяю их, и я даю своего Духа Святого и свою силу, чтобы любовь, которую я дал им в их сердца друг к другу, была намного выше того, что будет происходить в их жизни. Аминь. Потому что мы однозначно два вола, или вол и корова. И это самое, и мы смотрим друг на ней ли я женился, на нем ли, за него я вышла замуж. Господь говорит, за него, дорогая, за него. Ты думала, что у тебя будут чистые ясли, ты ошибаешься, но не печалься, что я даю тебе любовь с небес, и ты пройдешь, и ты будешь полагать свою жизнь, и ты будешь, как эти коровы, они с этим, с ковчегом завета, они коровы шли, мычали и шли, да, помните, да, они мычали и шли, куда мы шли, они шли по направлению к Израилю, не хотели идти от своих телят, но они что? Ковчег Господень, они мычали и шли, и Господь говорит, аминь. Вооружись этой мыслью, потому что я сделал тебя полагающим жизнь за братьев своих. Аминь. А как насчет дружбы? Как насчет дружбы? Я тоже думаю, что если у меня есть дружба, что все должно быть чисто, что ясли чисты. Да нет, там тоже стоят валы и мычат. Я говорю, что больше в моей жизни, что серьезнее в моей жизни, или смотреть за этим, что происходит неправильно, и Господь говорит, не смотрите по плоти, имейте сердце Христа, полагайте свою жизнь, если вы не хотите выходить замуж или жениться, пускай ваши ясли будут чисты, но если вы хотите, приготовьтесь. Но там я дам мою благодать и мою радость. Я очищу вас, я омою вас. И вы будете славить меня и говорить, Господи, муж склоняется на колени, Господи, благодарю тебя за мою жену. И он в его мыслях не то, что она сделала, не о тех ошибках, которые она сделала, а что? Ты дал мне ее. Аминь. И я полагаю свою жизнь так, как ты знал все это с самого начала, что мы уйдем от тебя. И Агнец был заклан до сотворения мира. Так и я понимаю, что на самом деле происходит. И я твоей силою готов действовать в твоем царстве. И когда родятся дети, я буду знать, что это что? Что это то же самое. Опять в яслях появился у меня навоз. Аминь, да? Опять они не туда пошли. Опять что-то происходит. Но моя любовь к ним намного больше, чем вся эта суета. Аминь. Вы со мной? И мы говорим, спасибо, Господь, за то, что дал нам Твое видение с небес. И мы имеем Твое царство и Твою силу. И ходим в этом мире. И мы решаемся. Аминь. Я решаю. Я буду в церкви. Да,
да, я понимаю, да, я понимаю, да, не все хорошо, да, и там грешники, да, да, да, да. Но есть нечто, которое выше всего этого. Аминь. Любовь Иисуса Христа, Его благодать и милость. А Господь говорит, ничего, ничего. А ты видишь, как они возрастают? А? А ты видишь, как они меняются? А ты видишь, как они преобразовываются в мой образ? А ты заметил это? А ты заметил, что навоза все меньше и меньше? А ты заметил, что они становятся дамами и мужьями Божьими? На что ты будешь смотреть? На навоз или на сердца и на жизни? Что ты будешь практиковать? Критику или покрывать любовью? И мы говорим, спасибо, Господь, ты обучаешь нас, и ты дал нам силу действовать, как ты действуешь. Любить, покрывать, заботиться и полагать свою жизнь. И смиряться, потому что в этом великая награда. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Благодарим Тебя, Иисус. Не было бы ничего здесь, Господи, если бы Ты не решил положить свою жизнь за Твоих людей. Благодарим Тебя, Господь, за Твой замечательный план. И мы, Господи, в Своей свободной воле выбрали Тебя, поверили в Тебя, доверились Тебе. И Ты не смотришь, Господи, на нашу грязь, но Ты смотришь на наши сердца, и Ты говоришь, «Я с Тобой, я обучаю Тебя, я очищаю Тебя, прибудь во мне, прибудь на лозе». И ты принесешь много плода. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы и говорим вам сегодня, не смотрите на ту грязь, в которой вы находитесь. Или не смотрите на ту чистоту, как вы думаете, в которой вы находитесь. Бог положил свою жизнь за вас. Он хочет познакомиться с вами. Он хочет пригласить вас в свое царство. Царство вечное, любви и благодати. На этом основано все. В этом смысл всего. Он хочет, чтобы вы были рядом с Ним. И вы никак не можете прийти к Богу только через единственный путь, через Его Сына, Иисуса Христа, который пришел на землю ради вас, умер и воскрес, и заплатил полностью за ваш грех. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве и скажите: «Дорогой Господь Иисус, я иду к Тебе. Я не смотрю на себя. Я верю в Тебя. Прошу Тебя, подари мне вечную жизнь. Прости мои грехи и веди меня за руку по этой земле. Я хочу быть с Тобою. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу.

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам достаточно.

Наша тема сегодня – притча о сеятеле. Кто не знает евангельскую притчу о сеятеле? Кто не слыхал ее толкование? Глава 8 Евангелия от Луки. Мы читаем с 5 стиха. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, Христос возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Итак, очень много людей, почти все слыхали и знают это евангельское повествование. И все мы слышали, что иное семя сеятеля упало при дороге и было потоптано и поклевано птицами. Конечно же, знаем мы о семени, упавшем на каменистую почву и погибшем, ибо не имело оно влаги. Ну и, конечно же, знаем мы о семенах, упавших в тернии, которые заглушили их возрастание. Ну и определенно же знаем мы о том, что часть посеянного попадает

0: на добрую, хорошую, плодородную почву, возрастает на ней и дает многократный плод. Семя евангельской правды до сих пор сеется по всему необъятному миру. Падают эти семена и при мирских дорогах, по которых стремятся куда-то люди, думающие о своей мирской повседневности, о больших и малых, с их точки зрения, делах, долженствующих принести богатые и добрые плоды. Слышат они и Слово Божие, посеянное для них. Но, как говорит нам Евангелие, приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Падает семя евангельское на каменистую почву, не дающую возможности развития корней молодых побегов. И радость обретения веры в вечное начало перемежается с ужасающими отпадениями от нее, яркие примеры которых хорошо знают наши современники. Падает семя и среди терний, которыми обильно заросла наша планета, и обладатели богатств или иных земных радостей, любители наслаждений, иных житейских услад и развлечений не могут удержать его в себе, проникнуться благовестием и, отдаваясь мутным потокам жизни, остаются пустоцветами, не приносящими плода. И пример доброй земли евангельской, людей, хранящих Слово Божие в чистом и добром сердце, не смягчает их ожесточенные и иссушенные житейским вихрем сердца, а наоборот, еще более ожесточают, ибо слишком разителен контраст между добром и злом, контраст, показывающий всю неправедность путей людей, но по тем или иным причинам забывающим и о Слове Божьем, и о Его предвечном Сеятеле. Но дело не ограничивается констатацией отпадения от веры тех или иных групп людей. Оно обстоит значительно сложнее, чем принято думать. В том-то и заключается сущность поднятого нами вопроса, что в мире, наряду с вечным Сеятелем добра, проходят и другие сеятели. Сеятели иных духовных начал, противоположных началам добра. В мире сеется Слово Божие, в мире сеются семена добра, но в мире одновременно сеются и семена зла, а имя сеятелю этих семян — дьявол. Кто посеял тернии, заглушившие добро в душах многих и многих людей? Кто подготовил такую каменистую почву, на которой увяли добрые молодые растения? Кто на этом месте сеет ядовитые колючки, отравляющие и колющие человеческие сердца? Кто посылает птиц расклевывать доброе семя, лежащее при дороге? Люди ошибаются, когда думают, что вольное или невольное отвержение Слова Божия имеет лишь своего рода пассивное значение в том смысле, что отвергнутое уйдет из души человеческой, и в ней как бы останется пустое место, ничем особенным не заполненное. Нет, оно не останется, образно выражаясь, пустым. В нем немедленно будут посеяны семена иного начала, и эти семена начнут в нем возрастать с необычайной силой, потому что отвержение Слова Божия человеком является той «удобренной» в кавычках почвой, на которой прекрасно вырастают семена, посеянные темным сеятелем, стремящимся проникнуть в сердца всех, без исключения, людей. Мы приготовили весной наш огород для того, чтобы посеять и посадить на нем нужные нам овощи, но потом по каким-то причинам не сделали этого и забросили его. Пройдет немного времени, и тщательно подготовленная и очищенная, удобренная почва покроется неизвестно откуда взявшимися растениями. Это будут бесконечные сорняки, занесенные на наш огород естественным путем. Они появятся на нашей земле, потому что в ней остались остатки корней сорных растений, потому что их семена принесут откуда-то ветер или птицы, а их ростки перекочуют под землей с соседних, невозделанных мест. Так и души человеческие, в которых по тем или иным причинам заглохли ростки духовных семян, посеянных Богом, не останутся они целыми, ненарушенными, готовыми снова принять Слово Божие. Они все, образно говоря, зарастут иными растениями, духовными сорняками, взявшимися на первый взгляд неизвестно откуда. Но это только на первый взгляд, ибо если присмотреться к происходящему в нашей духовной жизни, то мы увидим, что наполняющим наши души после отвержения ими духовных семян Слова Божия является открытая или замаскированная антидуховность, посеянная темным сеятелем, ищущим в мире любого свободного места для своих ядовитых посевов. И на первый взгляд высокие философские и теоретические искания, ушедшие далеко от путей проходящего по миру божественного сеятеля, и воинствующие идеологии, декларирующие высокие начала в жизни человеческого общества, не достигшие пока всеобщего счастья, но заливающие кровью всю планету, превратившиеся в апофеоз насилия и бездумная, бездуховная обывательщина, материальные ценности и погоня за фантастическим счастьем, рассматриваемым лишь в рамках материально-душевных факторов текущей жизни, получившая во всем мире необычайное развитие, преступность и многое-многое другое. Это плоды семян, посеянных темным сеятелем на местах, где не принялись добрые Божьи растения. Но слишком много в нашем современном мире таких мест, и он весь целиком превращается постепенно в прообраз ада. «Вышел сеятель сеять семя свое», — говорит нам Евангелие. «Семя доброе, семя светлое, и хотя часть семян упала при дороге и было поклевано птицами, а другая часть упала на каменистую почву холодных и неустойчивых человеческих сердец, а еще иные семена были заглушены терниями, выросшими на заботах века сего, все же, некая часть упала на добрую землю и принесла плод. Но Господь, говоря о доброй земле, напоминает нам, что доброй землей являются те люди, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, Луки 8:15. А почему же в терпении? Да потому, что недостаточно услышать слово и воспринять его. Подобно тому, как добрая земля и посаженная на ней требует постоянного ухода, а при отсутствии такового немедленно зарастает сорняками, так и посеянное в нашем сердце Слово Божие для своего возрастания и принесения духовных плодов нуждается в постоянной духовной работе над собой. А эта работа требует многих усилий, много терпения и мужества, превращаясь подчас в духовный подвиг, которому и зовет нас евангельская притча о сеятеле. Давайте будем помнить эти слова нашего Господа Иисуса Христа, дорогие друзья, и помнить о том, что наше сердце — это почва. Но для каких семян она подготовлена? Дай Бог, чтобы для добрых, для хороших, тучных семян нашего Господа Иисуса Христа.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. «Семейный библейский час», индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес: Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, Общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня 10-я проповедь о даре веры. Речь пойдет о вере и неверии. В этой проповеди мы увидим, насколько изощренно неверие поражает естество человека и даже маскирует себя под веру. А контраст между верой и неверием покажет огромную важность веры и пагубность неверия для нас. Неверие маскируется под слепую веру. Это распространенный порок. Люди верят в то, что они не понимают. Они традиционно верят в определенные понятия, которые частично соответствуют Слову Божьему, но в сущности своей они далеки от живой веры. И если разобраться, вера их основана не на том, чему учил Христос и апостолы, а на определенных человеческих обрядностях и некоторых правильных представлениях. Ну, например, люди верят, что есть Бог, что Бог триедин, Отец, Сын, Дух Святой. Существует загробная жизнь. Но эти знания находятся в огромном, так сказать, коконе всевозможных человеческих вымыслов, обрядов, идолослужений и так далее. И в сущности, даже те зерна веры, которые бы могли дать всходы, они не дают эти всходы. Слепая, необоснованная вера, которая не имеет четких духовных ориентиров, которая не влияет, не формирует правильно духовный образ жизни, она ничего не дает. Фактически это является отговоркой настоящей веры. И когда, например, начинаешь проповедовать о Христе, об истине, зовешь к тому, чтобы исполняли Библию, они говорят: «А мы верим, мы не будем менять нашу веру». Таким образом, для неверия слепая вера, которая находится в смеси со всевозможными отклонениями, является прекрасным щитом защиты от настоящей веры. И таким образом, замаскировавшись под слепую веру, неверие ведет души в погибель и в огромном количестве. Еще хуже, когда неверие маскируется под суеверие, то есть под вымыслы человеческие, которые ничего общего не имеют с Библией. Люди понапридумывали всевозможные религиозные приметы, праздники, которых совершенно нет в Священном Писании, заученные молитвы, гадать на Библии начинают. Причем тут Библия и гадание, когда Библия учит совершенно об обратном. И в Библии написано, что гадателей даже во времена Ветхого Завета смерти предавали. Вот какие страшные вещи происходят. Но те, кто не находится под этим, они часто находятся под коллективным мышлением. И это тоже для неверия выгодно. Ну, например, вроде бы сейчас все верят, ну и я, значит, тоже верю. Время сменилось. Но если правители со свечками стоят, это не значит, что теперь эпоха веры настала. Просто то безбожие, которое было насильственно привито народу, когда вообще отрицали даже, что Бог есть, люди фактически остались теми же безбожниками, только повесили на себя ярлык, как вроде бы они вернулись к утраченной вере. В сущности, они те же безбожники и остались. Их что, образ жизни поменялся? Они ведут образ жизни верующих людей. У них мышление, что ли, стало верующее в угоду Богу? Или они стремятся к тому, чтобы в Библию вникать? Нет этого. Совершенно нет. Их образ жизни, неверия, так и остался. Но они вроде бы как несут видимость веры. Вот как неверие пагубно действует и мешает настоящей вере распространяться. Неверие маскирует себя под учения, которые в сущности являются заблуждениями, но которые вроде бы как относятся к вере. Это всевозможные отклонения различных деноминаций, которые неправильно ведут людей и искажают путь веры. Ну, например, оправдание верою подменяют оправданием закона. И соблюдение некоторых заповедей закона, обращаю внимание, не всех, а некоторых, и начинают смешивать это с учением Нового Завета. И таких людей миллионы. Или же путают верность Христу с верностью своей деноминации. Это не одно и то же, совершенно. Если человек твердо отстаивает понятия своего вероисповедания, а не библейские понятия, то это уже не путь веры. Потому что вера основывается на истине, а истина в Слове Божьем. А мы видим сейчас масса всевозможных направлений существует. И это свидетельствует о том, что подавляющее большинство людей на земле в том или ином искажают учение веры, библейское учение. Неверие имеет в сущности своей подавление всякого проявления живой веры. Духовное бесплодие – это ближайший родственник неверия, потому что оно также убивает живую веру. Можно иметь правильные понятия, знать истину неискаженной, находиться в духовных наставлениях. Но если Дух Святой не будет просвещать сердце, то это ничего не даст для созидания живой веры. А это все приводит к духовному бесплодию. Если вера не приносит плод живой, плод духовный в угоду Богу в нашей жизни, значит у нас духовное бесплодие и вера мертвая. Будем помнить об этом. Потому как вера влияет на наши жизни и любовь Христова, мы можем определять, в каком мы подлинном состоянии перед Богом находимся. Плотская природа человека – идеальный проводник неверия. И надо помнить, что неверие в различных формах и видах пытается вклиниться в нас и провести свою пагубную работу. Поэтому если плотская природа господствует над духовной природой нашей, тогда практическое неверие подавляет практическую веру. Если мы оставим в своем сердце даже примесь неверия, тогда неверие будет и тому рада. Почему? Да потому что нужно только время и соответствующие обстоятельства, чтобы затем разрастись и занять господствующее положение в сердце. Поэтому очень важно постоянно молиться о том, чтобы Бог постоянно очищал сердца наши от всякой примеси неверия и устранял любые препятствия, которые стоят на пути веры. В сущности, два авторитета определяют наше положение перед Богом. Это авторитет веры и авторитет неверия. Оба они влияют на нас в той или иной степени. Хочу сказать, что неверие авторитетно не только у неверующих, которые отказываются от Бога или же не хотят следовать Его воле, но также у небодрствующих верующих или те, которые дают место неверию. Как это может быть? В одних случаях вера для нас является полным авторитетом. А вот в других случаях нашей жизни, особенно в разных мелких бытовых моментах, когда мы не способны всецело довериться Богу, неверие начинает обретать авторитет. Например, в данный момент мы веруем, что Бог с нами, что Он нас не оставит и позаботится о нас. Но стоит нам только столкнуться с какими-нибудь серьезными трудностями или опасностями, точно так мы рассуждаем? Или нами начинают мгновенно овладевать какие-то страхи, тревоги перед текущими обстоятельствами или перед будущим? Я думаю, это состояние каждому из нас хорошо знакомо. Это говорит о том, что натиск неверия давит на веру. Неверие начинает свой авторитет устанавливать. Его необходимо разрушать всегда. Только должен быть авторитет веры. Вспоминайте, как мужи веры говорили и поступали. Особенно много записано в этом отношении в псалмах Давида, который на Бога уповал. Он говорил так или иначе: «На Господа упование мое, и что мне сделает человек?» Или «Имя Господа – крепкая башня, убежит в нее праведник и будет безопасен». Чтобы это было всегда и везде, надо этому учиться и воспитывать, молиться об этом. А знаете, как хорошо на сердце, когда страхи, тревоги и прочее не угнетают тебя, а наоборот, ты их побеждаешь с Господом. И намного спокойнее внутренне жить становится. То есть это благо большое. Давайте учиться жизнью веры жить, для того, чтобы не жить в тревогах, в страхах, в смущениях, в смятениях, в переживаниях, а находить утешение в Господе. Это самое главное утешение, самое ценное, что может обрести человек. На земле есть много улыбающихся богатых людей, но они постоянно принимают лекарства на ночь, чтобы им спокойнее спать хотя бы немножко, потому что они в страхах и переживаниях. Они боятся, что их зложелатели причинят им вред. У них нет спокойствия. Они боятся, что на них будет покушение, что могут украсть их детей для того, чтобы потом требовать большой выкуп с этих богачей. И так далее, и тому подобное. Это несчастные люди. Счастлив тот, кто в любых обстоятельствах внутренне имеет мир, спокойствие, благодать и уверенность. Вот это действительно то, что нужно. Мы не властны над внешними обстоятельствами зачастую. А вот внутри себя, так сказать, в царстве своего внутреннего человека, Бог дает нам власть и право, и заповедь дает, чтобы мы всегда практически уповали на Господа. Чтоб любовь, радость, мир, спокойствие царили в сердцах наших. И что это дает? Вера это дает. Это практическая живая вера. Чтобы этого достичь, необходимо постоянно прилагать усилия. Неверие обретает различные по силе формы сомнений, тревог, страхов. Это все, так скажем, дети неверия. Постоянно неверие, как какой-то вот злой гений, создает нам всевозможные подвохи в нашей жизни. И это необходимо видеть и различать. Тот, кто начинает видеть, как ему делают подлость, ему уже за счет этого легче преодолевать. А когда человек ничего не замечает, и с ним делают, что хотят, и манипулируют, как хотят, вот это уже плохо. Сомнения, тревоги и страхи навевают нам мысли такого рода. А вот сейчас Бог не поможет, или а Он вовремя не защитит, или начинает создавать недоверие к некоторым местам Писания. Одним словом, что угодно, только чтобы человек не уповал на Бога и не пребывал в спокойствии и благодати. Неверие – это главный вдохновитель сомнений, депрессий, тревог, страхов, потому что вера изгоняет все это. Стоит только изгнать из сердца все неверие без остатка и передать все свои жизненные позиции в руки веры, практически передать, тогда духовная жизнь резко изменится к лучшему. Вера – это одно из самых великих лекарств для души, для сердца человека. Ее прекрасное целебное действие испытали уже многие верующие за многие века. И христиане нашего времени зачастую мало понимают и осознают силу этого лекарства. Оно обретается не за деньги, оно дается даром Господом. Господь хочет его дать обильно каждому из нас. Вопрос только в нас самих. Способны мы ли это осознать и принять внутрь себя? И готовы ли мы становиться на путь практической веры? Если да, тогда благо, исходящее от веры, постоянно будет менять нашу жизнь к лучшему. Человек может на земле менять любые места, но если духовные болезни имеют доступ к его сердцу, помести его в самые лучшие условия, они будут угнетать его. Он просто эти болячки с собой будет возить и все. Условия можно создать самые лучшие, а люди могут быть в отчаянии. Материальное благополучие – это еще далеко не все. Так вот, благополучие, внутренний комфорт зависят от духовных вещей в первую очередь, а не от материальных. Как написано в Писании, «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою?» Привилегия быть богатыми верою – это те, кто материально находится на низкой ступени. по Писанию. Почему? Потому что они уповают не на богатство неправедное, а на Господа. Они постоянно нуждаются, им легче искать веру, потому что у них и других вариантов нет. Только что Бог помог. И Бог им идет навстречу, потому что они его ищут. И когда они видят благословение в своей жизни, это создает им также базу для того, чтобы они еще больше верили, еще больше доверялись Богу, и возрастая так в вере, они становятся богатыми верою. Как хорошо быть в вере богачом, в любви богачом, да? Это те богатства, которые не проходят, которые вечные, они не имеют временных ограничений. Они переходят в вечную жизнь, в более блаженную и возвышенную, нежели здесь на земле. Поэтому вера создает в человеке основания для настоящей радости, независимо от того, какие в жизни складываются обстоятельства, благоприятные или нет. Большая часть Библии написана именно для того, чтобы научить человека жить жизнью веры и любви. А остальное – это все вытекающее из этого, детали. Дальше давайте сравним веру настоящую с неверием, как оно действует. Неверие легко уживается с информационной верой. Информационная вера, то есть это просто знание из Библии, и все. Вот как в школу человек пришел, получил знания, прочитал в учебнике, и все. Вот такое вот отношение к Слову Божьему – это информационная вера. Она способна соглашаться со знаниями, исходящими от Бога, но не более того. Она не влияет на жизнь. И для человека может быть прекрасная отговорка: «А я знаю Библию, что мне говорить о вере?» И для неверия это как раз отлично, вот то, что нужно. Человек просто знает и сам искусственно ставит препятствия для действия живой веры. Такая вера не способна изгнать дух неверия из естества человека, потому что не имеет силы жизни по духу. Хочу сказать, что под этим обманом находятся не только простые люди. Под таким заблуждением даже находятся богословы высшей категории есть. И с одним из них мне приходилось даже беседовать. Когда я хотел узнать, как верующий человек, никакие знания он имеет по Библии. Меня поразили его знания по Библии, как он прекрасно владеет Писанием. Потому что он в учебном заведении 15 лет Библию изучал. Представляете, вот к 8 утра каждый день ходить, чтобы Библию изучать, 15 лет. Как можно знать? И сколько сопутствующей информации можно знать. Меня интересовала другая сторона, насколько это влияет на его жизнь, насколько он предан Богу. Когда ему задал вопрос о преданности Богу и о стесненных обстоятельствах, он сказал: я не смогу так, нет. А Библию знает прекрасно. Если истина не формирует естество человека, не формирует преданность Богу, жертвенность и так далее, это толку от этого всего. Мне было очень жалко этого человека. В отношении преданности Богу он был ничуть не лучше, чем человек с улицы, который просто с Богом соглашается. Как печально, когда к Библии относятся не как к руководству, а просто как к информации. Можно переслушать сотни, тысячи проповедей, но если они никак не влияют, если это просто воспринимается как информация, это впустую потраченное время. Смысл в чем? В том, чтобы принимать Слово Божие и чтобы оно влияло на жизнь. Бесы, духи, искушающие христиан, которые и во время собрания мысли плохие подсылают, они что, проповеди не слышат? Вы представляете, за сколько столетий, сколько бесы проповедей переслушали? Ну и что, они лучше стали? Нет. В послании Иакова написано: «И бесы веруют и трепещут». На них даже вера информационная больше имеет влияние, чем на многих людей. Им даже страшно становится. Но эти знания в них легко уживаются с сильнейшим духом противления Богу. Они знают, у них хозяин сатана, и надо исполнять его волю. Здесь они усердствуют вовсю. Хотя им страшно, что будет суд Божий, и они потом пойдут вместо вечного наказания. Они в это верят, но они не дают этим знаниям работать в них. Вот в чем разница. Сатана прекрасно знает Библию. Помните, как Христа он искушал? Знал, в какой момент в искаженном толковании преподнести Слово Божие. Хотя сами цитаты он не искажал. Он искажал практическое применение этих мест Писания. И в наши дни находится немало тех, которые читают одно, а говорят, что надо делать другое. Или «да это вот традиция, коринфян, да это вот к сердцу не надо принимать». Понимаете, тот же самый принцип, как сатана, когда искушал Христа, цитирует место, а сам искаженное применение подлагает. Это страшные вещи, которые пагубно влияют на практическую веру. Вера должна основываться только на Божьем, на истине Божьей, которая является руководством правильному практическому применению. Информационная вера легко возникала благодаря чудесам и знамениям Иисуса Христа. Многие люди уверовали в Иисуса, видя чудеса и знамения. И в Писании мы читаем об этом. Но эта вера не перешла в них в живую веру. Они просто изумились, информационно согласились с Иисусом, и все на этом. То есть не подчинили свое естество власти и воле нашего Господа. А почему вера не стала работать в них дальше? Потому что практическое неверие обмануло их и успокоило на достигнутом. Так смысл-то веры не в том просто, чтобы к одним знаниям добавить другие. Вот человек знает, как землю возделывать, а еще добавил знания о Боге, о Христе. То есть как бы в голове на книжную полку еще одну книжку поставил, и она просто стоит. Не в том смысл. Смысл в том, чтобы образ жизни, естества нашего изменить, чтобы мы другими стали, Божьими, чтобы были, до самой глубины своего естества. В этом-то смысл веры. В этом смысл и подкрепляющих чудес, и знамений. И что, смотрите, эти люди потом были использованы сатаной для того, чтобы заставить Пилата распять Иисуса. Мужчины все в Израиле обязаны были несколько раз в год по закону приходить в Иерусалим в храм для праздников. Те, которые уверовали, видя чудеса и знамения, среди них мужчины были? Да, конечно. Теперь эти мужчины пришли на праздник Пасхи в Иерусалим. Кричали с другими: «Осанна сыну Давидову», естественно, раз весь Иерусалим кричал. А потом что при Понтии Пилате кричали? «Распни его». Вот так вот, уверовавшие от чудес и знамений, кричали: «Распни его». Во как сатана, как практическое неверие, может манипулировать теми, которые, казалось бы, вроде бы согласились с Богом. Это страшные вещи. Практическое неверие исказило в их умах и сердцах подлинное духовное восприятие Иисуса Христа. Иисус Христос – это Бог, явившийся во плоти, истина, пришедшая к людям. А практическое неверие извратило это в представление, что Иисус – это преступник, самозванец, богохульник, и его надо распять. На чем основывались первосвященники, когда они выдвигали вот эти ложные обвинения? Да ни на чем. И для народа это было достаточное основание, потому что оно возжигалось силами ада. А неверие – проводник сил ада. Вот почему Господь был распят. Практическая вера учит быть полностью Божьими. Если бы эти люди в свое время уверовали настолько глубоко, чтобы стать полностью Божьими, тогда они ни в коем случае не требовали бы распятия Христа, а наоборот кричали бы: «Освободи его». И что бы тогда сделали первосвященники? Да ничего бы они не сделали. Потому что голос народа требовал бы другого. Здесь во всем этом большие духовные уроки. Просто согласие с Библией недостаточно. Согласие с Библией само по себе не изгоняет еще духа неверия из естества человеческого. Живая вера изгоняет дух неверия. Неверие по сути своей так как гениальный злой механизм, который при первой возможности изощренно поражает сердце человека и начинает им манипулировать. А вот истинная живая вера всегда ведет к практической покорности Христу. Это ее главное отличительное свойство. Если посмотреть еще глубже, неверие – это первопричина и основная движущая сила всех грехов. И вот почему. Помните, когда Херувим Осеняющий, который из-за грехопадения стал сатаной, возгордился сперва? Казалось бы, еще ничего сделано не было. Но гордость – это уже был первый явный грех во Вселенной. Но разве в этом первопричина? Нет. Гордость возникла в нем от того, что он воспринимал свои достоинства не с позиции Божьей благодати, а с позиции своего «я». Он начал любоваться собой, смотреть: «Ой, какой я лучше других ангелов, у меня более лучшие функции, вот я какой». Такое мышление и поведение сформировало в нем неверие в то, что все достоинства – это Божья заслуга, заслуга Божьей благодати, а не личные, какие-то свои заслуги. И что за все надо быть благодарными Богу, и вся честь и слава принадлежит Богу, а он в это перестал верить. Видите, как неверие его поразило, и дальше неверие привело к гордости, неверие привело к восстанию против Бога. Это неверие он вселил в части ангелов. Как это так? Нам надо выше быть, чем мы есть. Мы заслуживаем большего. А Бог не хочет нам давать то, чего мы хотим. Значит, надо восстать. Так помышлял этот Херувим с ангелами-отступниками. И поэтому произошла на небе война. То есть неверие стало заводилой, главной силой противления Богу. Любой гордец на земле движется неверием. В чем? Он считает, что его заслуги, его качества, его преимущества – это все его личное. Но он не считает, что честь и слава Богу за достоинство, которое он имеет, принадлежит только Богу. В нем этого нет, он не верит в это. Все неверие уже в нем есть. И оно начинает дальше работать. И по сей день неверие отторгает людей от Бога. И этим самым постоянно широко открывает дверь всем остальным грехам. Таким образом, неверие – это самое большое извращение веры. И самый сильный двигатель противлению всему Божьему. Как живая вера производит в человеке перемену и вводит его в итоге во Христа, так и неверие делает человека черствым и глухим к живому Слову Божьему и не дает ему войти во Христа. Если так можно выразиться, секрет железной хватки греха как раз в неверии. Через неверие оно очень крепко схватывает человека и держит его, и не дает прийти к Богу. Неверие легко заглушает совесть и страх перед Богом, поэтому оно легко принимается людьми. Человек свободен отказаться от веры и выбрать неверие. Это так легко сделать, но тогда он не сможет выбрать избавление от погибели. А вот выбрать живую веру и следовать ей надо немало усилий, не так ли? Но блаженны те, кто могут это делать. Итак, в сегодняшней проповеди мы выслушали много ценных наставлений и, думаю, более ясно и отчетливо увидели сравнение веры с неверием. Как надо трепетно и осторожно, заботливо ухаживать за верой и как надо остерегаться неверия, которое во всевозможных изощренных формах так и пытается вновь захватить в христианах свои позиции. Будем бодрствовать и будем уповать на Господа, молиться постоянно о том, чтобы живая вера действовала в нас и неверие ни в каких формах не вредило нам, детям Божьим. Аминь.

0: Интернет-радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе с ректором семинарии».
2: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Евангелие от Луки, 2 глава, 20 стих. В чем состояла сущность хвалы пастухов? Они прославляли Бога за то, что они видели. Какая же это дивная музыка, то, что мы узнали, почувствовали, что усвоили себе. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Совсем недостаточно того, что мы слушаем, когда нам рассказывают об Иисусе. Слух внимает арфе, но вот пальцы живого Бога должны коснуться струн ее. Если вы смотрите на Господа Иисуса, дарованным вам Богом взглядом веры, тогда не будет более паутины на струнах вашей арфы, потому что арфы зазвучат тогда громкой хвалой бесконечной благодати. Пастухи прославляли Бога за то, что они слышали и что они видели. Обратите внимание на последнее предложение. Они видели то, что им было сказано. Иисус обещал даровать покой душам вашим. Разве вы не обрели в нем глубокого мира? Разве пути его не превратились в славные стези мира? Поэтому будем хвалить и прославлять Бога за столь дивного Спасителя, который насыщает все наши желания».

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Осознание последствий. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи, 14 глава, 12 стих. Во времена моей молодости была радиопрограмма «Правда или последствия». Слушая ее, я больше всего запомнил то, что нечестность приводит к определенным, часто непредсказуемым последствиям. Руководящие принципы жизни можно выразить тремя словами: выборы, условия и последствия. Ваши жизненные выборы производят возможные условия жизни, которые имеют определенные неизбежные последствия. Например, если вы употребляете наркотики или злоупотребляете алкоголем, это может привести к циррозу печени. Последствия – постоянная боль или возможная операция. Мы живем в такое время, когда не принято говорить о том, что ваш выбор влияет на ваше будущее. Если нам не нравятся результаты наших выборов, мы хотим избавиться от последствий. Иисус рассказал об одном молодом человеке, которому трудно было дождаться, когда он наконец-то получит наследство. И он принял одно решение. «Я хочу получить часть имения прямо сейчас», — сказал он отцу. Тот неохотно согласился дать сыну то, о чем он попросил. Получив деньги, молодой человек отправился в дальнюю страну и растратил там все свое богатство на женщин, вино и веселье. Когда деньги закончились, все друзья покинули его, ему ничего не оставалось, как пойти пасти свиней. Да, именно свиней, которые были отвратительны еврейскому мальчику до тех пор, пока он не пришел в себя, то есть понял, что он потерял и насколько он был близок к смерти. Удивительно, насколько голод или опасность проясняет наш ум и помогает нам осознать грубейшие ошибки, которые мы совершили. В этот момент хочется вернуться к самому началу пути и пройти его заново. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, сказано в притчах, 16 глава, 25 стих. И сразу же за этим следует, но конец их – путь к смерти. Никогда не забывайте, что ваш выбор влияет на дальнейшие обстоятельства жизни, которые, хорошо это или плохо, будут иметь определенные последствия. Задумайтесь об этом. Спросите, каковы будут последствия моих решений, прежде чем начать действовать. Иначе вы можете поспешно выбрать и потом раскаиваться, когда уже некуда будет спешить.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Кто легче? Йоган и Дукель зашли в дом Дерксона. Там они застали жену Гартера, которая принесла с собой и Якова. Оба малыша лежали рядом, и женщины считали, что между ними нет никакой разницы, хотя Яков и старше на полторы недели.
2: «Ну-ка», — сказал Дукель, — «дай мне Якова».
1: И он протянул правую руку.
2: «Давай другого».
1: Он протянул левую руку.
2: «Нет, я не могу определить, кто из них легче».
1: Он взял палку и спросил Марию, нет ли у нее корзины. Мария принесла корзину, которую Гардер привязала к одному концу палки. Иоганн должен был принести ведро, до половины наполненное водой, которое привязали к другому концу палки. Гардер взялся за середину палки и сказал своей жене: «Положи одного из них в корзину». Воды в ведре оказалось маловато, и Дерксон стал подливать, пока палка заняла горизонтальное положение.
2: «Так, теперь уберите Якова и положите туда второго».
1: Однако теперь ведро с водой оказалось слишком тяжелым, и Дерксону пришлось отливать. Он вычерпал 6 полных чашек, и равновесие снова восстановилось.
2: «Ага, он легче Якова на 6 чашечек», — заметил Дукель Гардер и засмеялся. «Сразу видно, кто из них получал лучшее питание. Но он скоро поправится, дай только Бог ему здоровья».
1: Затем Дукель Гардер рассказал, о чем говорилось на сходе у старосты. Мария снова коснулась утреннего события и заметила: «Сама не знаю, почему сегодня утром я решила пойти именно через двор соседей».
2: «О, это мне совершенно ясно», — ответил Дукель Гартер. «Если бы ты не пошла через усадьбу Раймеров, случилось бы ужасное. Свиньи сожрали бы ребенка, его мать сделалась бы страшной убийцей.
1: Чтобы предотвратить это дьявольское убийство, Бог вложил тебе мысль пойти к Гизбрехтам кратчайшим путем мимо свинарника. Таким образом, Бог использовал тебя, чтобы спасти ребенку жизнь». Мария не могла удержать слез, и они градом катились по ее щекам. Тогда Маргарита сказала: «Мария, успокойся. Я же говорила тебе, что Бог найдет и пути, и средства, чтобы и дальше сохранить этого ребенка.
3: Я буду заботиться о малыше так же, как и о нашем Якове. А как только он подрастет и сможет кушать хлеб, ты заберешь его себе. Радуйся, что ты предотвратила ужасное преступление, детоубийство. Возможно, если бы его мать знала, что ребенок жив, она пришла бы сюда, чтобы поблагодарить тебя за его спасение. Но если бы они знали, где и в каком состоянии находилась его мать, они думали бы иначе».
1: Мария плакала не напрасно. У нее было какое-то предчувствие. «Но мы такие бедные», — неуверенно возразила Мария. «Мы едва можем содержать себя. Что скажут люди? У Дерксонов, мол, самих есть нечего, они еще ребенка из свинарника принесли».
4: «Ах, Мария, оставь эти мысли, никто ничего не скажет», — успокаивала Маргарита Гардер, хотя знала, что такие разговоры, конечно, будут.
1: Дерксон встал, подошел к печке, подложил в топку и поставил на плиту кастрюлю с водой. Мария подняла глаза и, увидев, что делает муж, сказала ему:
2: «Правильно, Иоганн, мне самой нужно было подумать об этом, ведь ты еще не ужинал.
3: Сейчас я накрою на стол».
1: Гарднер, помолчав немного, обратился к жене:
2: «Мать, я думаю, нам пора идти».
3: «Нет, нет», —
4: «Садитесь, Дукель. Мы будем сейчас ужинать». Иоганн перед уходом сказал, что будет кушать, когда вернется. Я просто забыла об этом.
3: «Только не готовьте ужин ради нас, мы можем поесть и дома», — вмешалась Маргарита.
4: Мария быстро накрыла стол, принесла вкусный арбузный сок из погреба и пригласила всех к столу. Подвигая свой стул к столу, Маргарита заметила.
3: «Вообще-то это не совсем разумно, что мы здесь ночью кушаем».
4: «Нет-нет, Маргарита», — возразила Мария. «Мы ведь тоже у вас кушали». После еды гостья сказала. «Ну, теперь нам надо быстро идти домой, иначе дети скажут, что мы слишком долго задержались». При этих словах она взяла на руки Якова и передала его Дукелю. «Бери этого, а я возьму того». Пожелав хозяевам спокойной ночи, они ушли. В тот момент, когда они выходили, какая-то фигура скользнула вдоль стены к забору и исчезла в темноте. Когда гардеры вернулись домой, из спальни вышла Штинке, их старшая дочь, которая еще не спала. Увидев, что и отец, и мать несут по ребенку, она с удивлением посмотрела на родителей. Мать заметила это и тут же объяснила. «Штинке, вот тебе еще один маленький братик». С этими словами она передала ей ребенка. Та быстро линала малыша и воскликнула. «Мама, откуда вы его взяли?» Прежде чем мать успела что-то сказать в ответ, ребенок заплакал. Штинке сразу же начала его успокаивать. «Ну-ну, не надо делать такое кислое личико. У нас это не принято. У нас мы будем вести себя хорошо». Разбуженная возбужденными голосами, в комнату вбежала Леночка. «Что здесь случилось? Вы так шумите, что невозможно спать!» Тут она увидела, что Штинке держит на руках ребенка и изумленно воскликнула. «Чей это ребенок?» Она подошла ближе и схватила малыша за нос. Тот опять начал кричать. «Оставь его в покое!» — одернула сестру Штинке. Затем она снова обратилась к матери за разъяснением, откуда они принесли ребенка. Мать объяснила, откуда взялся второй малыш. Леночка посмотрела на Якова и сказала. «Они оба одинакового роста». «Нет, доченька, Яков на 6 чашечек воды тяжелее, чем он».
5: «Как вы узнали?»
4: — захотела знать Леночка. Мать рассказала, как отец и Дерксен взвешивали малышей. Девочка весело рассмеялась.
5: «Так значит, ты на 6 чашечек легче», — сказала она, взяв ребенка на колени.
4: «Если вы будете его любить, он скоро будет таким же, как Яков», — заверила мать.
5: «Да-да, мама, мы будем любить его, ведь он такой же ребенок, как и Яков. Мы уже любим его», — с энтузиазмом заверили девочки.
4: Они наперебой начали ласкать и целовать его. Каждая хотела хоть немножко подержать нового братика. И вскоре дело дошло до ссоры. Тогда мать строго велела. «Быстро несите его сюда, а то вы еще подеретесь из-за него. Идите спать, не то завтра вас опять не добудешься. Давай его сюда, Штинке, и марш в кровать». Маргарита приготовила для ребенка кроватку, и как только уложила его, он сразу же уснул. Девочки отправились в свою спальню и тоже легли в постель. Но долго не могли уснуть, потому что с удивлением строили планы, как они теперь будут играть с обоими мальчиками. Новый житель вызывает пересуды. На следующее утро все дети в семье Гардеров поднялись рано. Матери не пришлось никого будить, так как об этом позаботились два малыша. Еще хорошо не рассвело, как Яков начал громко плакать. От его крика проснулся второй малыш. Решил, что он может это делать лучше. И закричал изо всех сил.
2: Это привело к тому, что вскоре все дети собрались в большой комнате, чтобы посмотреть, что там случилось. Одни пришли полуодетыми, другие держали свою одежду в руках. Сбежалась вся семья. Мать удивилась, чего они хотят в такую рань.
5: «Что у вас здесь, мама?» — спросил Петя. «Мне показалось, что кричат два ребенка».
2: «Подойди и посмотри, сынок. У тебя теперь будет еще один маленький братишка». С этими словами она взяла ребенка на руки и показала Пете. «Как его звать, мама?» Имя было для детей очень важным делом.
5: «Ну, этого мы еще не знаем. Об имени поговорим за завтраком».
2: Она попросила Штинки одеть детей, а сама отправилась в кухню готовить завтрак. Когда завтрак был готов, за стол сели все, кроме матери. Ей прежде нужно было покормить малышей. Как они кричали! Они, конечно, были очень голодны. Петя не мог выдержать и, встав из-за стола, пошел в комнату к матери. Ему хотелось получше рассмотреть нового братишку. Когда Маргарита покормила малышей и вернулась в кухню, детвора окружила ее, забыв о еде. «Ну, дети, как мы назовем малыша?» — спросила она. Петя сразу же воскликнул. «Франц! Франц!» Лена посмотрела на него и удивленно заявила. «Нет, не Франц, а Исаак. Это очень хорошее имя».
5: «Нет!» — возразила Штинки. «Оба эти имени звучат как-то по-старому. Лучше всего ему подойдет имя Герман».
2: «Нет, дети», — остановила их мать. «Ни одного из этих имен нет в семье Гардеров. Я думаю, мы назовем его Иоганном».
5: «Да, это хорошее имя», — согласился отец и попросил подать ему еще хлеба, который сегодня утром был особенно вкусным.
2: Мать поставила на стол не только ячменный хлеб. Сегодня был особенный день, и она нарезала также и ржаного хлеба. Немало разговоров было за столом, особенно среди детей. Родители радовались, что все дети с таким энтузиазмом восприняли то, что они взяли в дом Иоганна. После завтрака дети пошли к Раймерам. Им хотелось посмотреть на свинарник, в котором был найден Иоганн. Дукельгардер пошел в деревню. Ему нужно было поговорить со старостой Петерсом. Когда он поравнялся с домом Лемпкеса, его окликнул старый Лемпкес, который стоял у своего забора.
6: «Ну, как вы провели ночь?» — спросил он. «Хорошо, оба ребенка только утром начали кричать, да так, что казалось, ни один из них не хотел уступать другому». «Вы уже дали ему имя?» — продолжал расспрашивать Лемпкес. «Ведь его нужно будет внести в сельскую книгу». «Да, мы назвали его Иоганном», — торопливо ответил Гардер и пошел дальше.
2: Когда он пришел к Петерсу, того уже не было дома. Он уехал в соседнюю деревню, Шейфельд. «Ну, как обстоит дело с малышами? Твоя жена справляется с ними?» — поинтересовалась жена Петерса, Фрида, поставив перед Гардером стул.
7: «Конечно, у нее теперь немного больше работы, но она справляется. Я хотел увидеться с Гансом и поговорить с ним насчет одежды и постельного белья, так как у нас сейчас с этим трудности».
2: «Да, жаль, что он так рано уехал, но он хотел к обеду вернуться. Я думаю, что жители деревни должны помочь вам с одеждой и постелью. Раз вы кормите малыша, об остальном должны позаботиться они», — заключила Фрида. Затем она спросила, как малыши вели себя ночью.
7: «Ну, ночью было, можно сказать, нормально. А вот рано утром они начали так кричать, что чуть не оглушили нас. Видимо, они сильно проголодались».
2: «Вы уже дали ребенку имя?»
7: «Да, мы назвали его Иоганном». Кстати, я хотел еще сказать, что староста может внести его в сельскую книгу. Фамилию писать пока не надо. Мы ведь не знаем, как это дело обернется дальше.
1: Они поговорили еще немного о разных делах, а затем опять вернулись к разговору о найденном ребенке.
4: «Мне очень жаль Марию Дерксон», — вздохнула хозяйка. «Для нее все это очень тяжело».
7: «Да, она охотно оставила бы ребенка у себя. Но это просто невозможно».
4: «Конечно, без материнского молока он не выживет».
7: «На сельском сходе один парень был слишком дерзок. Он сказал, что если жена Дерксона взяла ребенка, то должна оставить его у себя. Его можно было понять так, если, мол, она не в состоянии выкормить его, то ей лучше отнести его обратно в свинарник», — сказал Гартер и поднялся, чтобы идти домой.
4: «Ах, лучше бы он пожелал это самому себе, я знаю. Ганс мне сегодня утром все рассказал. Я этому человеку не доверяю. Он часто бывает в трактире и всегда говорит что-нибудь безнравственное».
1: Дукель был уже в двери, когда она добавила: «Я скажу мужу о вашей просьбе. Приходите к нам и заодно расскажите мне новости». Во дворе Гардер встретился с фрау Дик, которая как раз направлялась к Петерсам. Она презрительно взглянула на Гардера, но тот поскорее вышел за ворота и был рад, что она не заговорила с ним. Когда Анна Дик вошла в дом, собака, которая в отсутствии хозяина пробралась в комнату, настороженно посмотрела на нее и стала следить за каждым ее движением.
4: «Ну?»
1: — начала гостья, усевшись на скамейку.
4: «Что хотел Гардер? Они уже, наверное, пожалели, что взяли ребенка».
1: «О, нет», — возразила хозяйка, с трудом подавляя гнев. «Напротив, они рады». «А почему бы и нет? Ведь нельзя же ребенка просто выбросить».
4: «Нет, он только хотел узнать, не могут ли они получить от деревни какое-нибудь белье».
1: Но добрая женщина сразу же пожалела, что упомянула об этом. Анна язвительно процедила:
4: «Если фрау Гардер не может вырастить детей без помощи деревни, то ей лучше бы и не брать этого ребенка».
1: Петерс едва сдерживала себя. Даже пес начал волноваться. Он приподнял верхнюю губу и показал фрау Дик свои зубы, как бы желая предупредить, чтобы она вела себя спокойно, так как хозяин здесь он. Фрида взяла веник и начала мести пол. Пол был глиняным, и перед тем, как мести его, обычно сбрызгивали водой. Но сегодня хозяйка этого делать не стала, так как ей хотелось поскорее выпроводить Дик. Вскоре в комнате пыль поднялась столбом, так что Анна не выдержала.
4: «Фрау Петерс, полейте же пол водой, ведь так можно задохнуться!»
1: Но та продолжала мести, так что дышать становилось все труднее. И она добилась своего.
4: «Нет, это просто невыносимо! Я не могу оставаться здесь!»
1: Возмутилась Дик и вышла из дома, сильно хлопнув дверью.
4: «Видно, она не в своем уме!»
1: Последние слова она произнесла уже за дверью, но хозяйка услышала их. После ухода незваной гости хозяйка открыла двери и окна, чтобы проветрить комнату. Затем взяла тряпку и начала вытирать пыль.
7: «Хоть бы она больше не приходила! Для меня это только лишняя работа!» — сердито проговорила Фрида, усердно вытирая пыль. Пылью было покрыто все. Она проникла даже в шкаф с одеждой. Придется выносить во двор всю одежду.
1: Когда хозяйка снова зашла в комнату и случайно взглянула на скамейку, где стояло молоко, она к своему ужасу увидела, что все молоко
7: также покрыта пылью. Это окончательно вывело из себя бедную женщину.
5: «Ах, теперь все сливки испорчены». И две крупные слезинки побежали по ее пылающим щекам.
7: Перед обедом домой возвратился Петерс. Он увидел вывешенную во дворе одежду и широко открытые окна и двери. «Ну и ну», — подумал он, — «что это у нас случилось?» Он вошел в дом и посмотрел по сторонам. Жена как раз вышла из другой комнаты с тряпкой в руках. Она была явно чем-то смущена.
6: «Что все это значит? Почему здесь такой беспорядок?» — удивился Ганс.
7: «О, здесь была Дик. А она ни на что больше не способна, как только осуждать других. Сегодня она перемывала косточки Гардером и Дерксоном. И все из-за этого ребенка. Это меня так рассердило, что я взяла веник и начала мести, не побрызгав пол водой. И теперь все в пыли. Я даже вынуждена вылить все сливки. Отсюда она, видимо, пошла к пастуху. Она, наверное, и сейчас еще там». Взволнованная, она продолжала вытирать пыль.
6: «Смотри, чтобы нам не пришлось из-за вас, женщин, снова собирать сход. Если ты будешь во все вмешиваться, я не хочу больше быть старостой», — недовольно заметил муж. «Ну, я не собираюсь все терпеть от этой бабы», — проворчала она, продолжая свою работу. «Если она придет еще раз и тебя не будет дома, то я разрешу нашей собаке сделать то, что она с удовольствием сделает».
7: При этих словах она повернулась к мужу и продолжала.
6: Пес был явно не в духе. Он лег около стола и безотрывно наблюдал за Анной. При каждом ее движении он скалил зубы.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Еремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы живы-здоровы, что мы можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Существует более чем 1500 разных сортов чая. И вот до начала 19 века это была строжайшая тайна в Китае, причем под страхом смертной казни тому, кто разгласит эту тайну. Эта тайна заключалась в том, что все эти сорта чая – это одно и то же растение. Все зависит лишь от типа обработки и от вкусовых добавок. Вы можете поставить это видео на паузу и приготовьте себе чашечку кофе или чашечку чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из первого послания апостола Петра, с 21 стиха по 23 стих из 2 главы. Здесь записаны такие слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному». В нашей прошлой программе мы уже начали рассматривать эту тему. И здесь говорится о том, что мы должны следовать за Христом, подражать Ему, учиться от Него. Причем учиться не только тому, что Он делал, но и тому, чего Он не делал. И в нашей прошлой программе мы уже рассмотрели, что Христос, во-первых, никогда не грешил. Сегодня, продолжая эту тему, я хочу обратить ваше внимание на то, что Христос не только никогда не грешил, но Он также никогда не льстил. Здесь написано «и не было лести в устах Его». Что такое лесть? Согласно вот определению в словаре, лесть – это преувеличенное, неискреннее восхваление человека с целью добиться его благосклонности для получения какой-то корысти. Есть такое выражение, что если король льстит дворнику, значит, он ему не доплачивает. Чем отличается лесть от осуждения? Осуждение – это тогда, когда о человеке говорят за глаза то, чего никогда не скажут в глаза. А лесть наоборот, когда человеку говорят в глаза то, чего никогда не скажут за глаза. Поэтому лесть – это сестра лицемерия, это сестра лжи. И Христос никогда не льстил. Мы читаем в Евангелии от Матфея 16:13, Христос спросил своих учеников: «За кого почитают меня люди?» И они говорили, что одни считают, что ты Илья, другие считают, что ты пророк Исаия, третьи считают, что ты еще кто-то из пророков. Христос спрашивает: «А за кого вы почитаете меня?» И тут встал Петр и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос говорит ему: «Блажен ты, Петр, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи от Царства Божьего. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Я думаю, что после этих слов самооценка Петра резко выросла. Он, наверное, подрос на 20 сантиметров, потому что это все было в присутствии других учеников, а он всегда хотел быть первым и всегда хотел быть главным. Но Христос не льстил Петру. Откуда я это знаю? Да потому что через несколько минут, когда Христос начал говорить ученикам, что они идут в Иерусалим, и там его арестуют, и его убьют, распнут, и через 3 дня он воскреснет, то Петр, написано, отозвал Христа в сторону и начал противоречить ему. И начал говорить: «Да не будет всего с тобою, будь милостив к себе, Господи». А Христос говорит вот этому камню, который держит ключи от Царства Небесного, он говорит: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Это говорит о том, что Христос никогда никому не льстил. Он был нелицеприятен, и Он всегда называл вещи своими именами. Лучше всех это знали книжники и фарисеи, потому что Христос говорил им, это записано в Слове Божьем, мы читаем Матфея 23:33, «Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену?» Господь желает, чтобы мы не льстили, потому что Бог ненавидит лесть. Мы читаем, это написано в книге Псалтырь 11:2-4. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые». Знаете, как узнать, человек льстит или говорит правду? Это достаточно просто. Если человек льстит, то он обязательно использует напыщенные, высокопарные фразы. Во-вторых, он всегда явно преувеличивает ваши достоинства. И в-третьих, там обязательно присутствуют какие-то скрытые корыстные мотивы. Мы не должны льстить, но это не значит, что мы не можем никого хвалить. В нашей славянской культуре нам очень тяжело кого-то похвалить. Мы боимся, чтобы человек не возгордился. Дать по голове это нормально, а похвалить это очень сложно. Но это неправильно. Мы должны давать комплименты нашим женам. Мы должны хвалить наших детей. Но как похвалить, чтобы это не было лестью? Я хочу обратить ваше внимание на три момента. Во-первых, надо быть искренним. Во-вторых, не надо ничего преувеличивать. И в-третьих, надо благодарить Бога за то, что Он дал этому человеку те или иные достоинства. Например, ребенок приходит со школы, и мама узнает о том, что он получил отличную оценку по очень важному экзамену. И какова ее реакция? Она восклицает: «Ты гений! Ты самый умный ребенок на земле! Нет никого умнее тебя. Все остальные дети в классе тебе в подметки не годятся». Что делает мама? Она льстит своему ребенку. Она думает, что делает добро, но на самом деле делает зло. Потому что она развивает в нем гордость, тщеславие, высокомерие. А что по этому поводу говорит Слово Божие? В послании Иакова мы читаем в 4 главе, в 6 стихе, написано: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А также в книге Притчей, 16 главе, 18 стихе, мы читаем: «Погибели предшествует гордость, и падению надменность». А теперь представьте себе другую ситуацию. Этот же самый ребенок приходит со школы, мама узнает, что он получил отличную оценку за очень важный экзамен, и она говорит ему: «Молодец, сынок. Я очень рада за тебя. Я вижу, что ты постарался. Слава Богу, что Он помог тебе написать хорошо этот экзамен». Смотрите, в первом случае в центре было местоимение «ты», а во втором случае было местоимение «он». Господь желает, чтобы мы подражали Иисусу Христу, чтобы мы с одной стороны не грешили, а с другой стороны не льстили. Потому что не было лести в устах Его. Пусть Господь поможет нам в этом. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч!

когда? Когда креста не стинет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи, творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим мы ли с умилением от всей души, всем помышлением мы Божью милость и любовь. Стихотворение Константина Романова. Мимоходом. Фальшивый друг хуже, чем открытый враг. С искренним другом поступай искренне.

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее во второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.

Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Вы слушаете очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня передача 14.

73-м псалме мы прочитали о морских змеях. Интересно отметить, что, изучая книги поучительного жанра Священное Писание,

Здесь слово «рахав» переведено как «гордыня». Что же это такое? Очевидно, рахавом называли мифическое морское чудовище. Нередко этим именем обозначался морской змей, восставший против Бога. Похоже, среди язычников ходили древние мифы о том, что когда боги творили мир и хотели создать сушу и море, появился огромный морской змей по имени Рахав, который пытался помешать Богу отделить сушу от моря и хотел, чтобы море покрывало всю землю. Тогда Богу пришлось сковать море и восставшего змея. Согласно легенде, Бог должен был сразиться с Рахавом и победить его, прежде чем положить границу морю. Такова легенда. Конечно, вы не найдете этого в Бытии, но среди народа ходили сказания о морском чудовище, пытавшемся помешать Богу отделить сушу от моря. В 51 главе Исаии тоже упоминается Рахав, но в другом контексте. 9 стих. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Рахава?» И вновь упоминание о Рахаве в своеобразном мифическом чудовище язычников. То же слово и в псалмах. Мы прочитаем еще одно место и потом оставим Рахава в покое. Впрочем, это очень интересный стих. Псалом 88:10. «Ты низложил Рахава, как пораженного». И вот что у нас с вами получается. Языческие народы, живущие вокруг Израиля, придумали мифы о гигантском морском змее. Так вот, они придумали мифы о том, что при сотворении мира боги хотели отделить сушу от моря, но против них восстал огромный морской змей, который хотел править землей и топить кого захочет и когда захочет. Но в конце концов боги нашли на него управу. Эта легенда нашла отражение в некоторых раввинских преданиях, и с тех пор Рахав стала именем нарицательным, которым называли любое реальное или фантастическое лицо, производившее смуту, восстававшее против Бога и противящееся божественным целям или его народу. Рахава называли царем морским, великим морским чудовищем, и мне кажется, что его с таким же успехом можно было бы крестить Нептуном. Согласно преданиям, он всегда противился воле Божьей. Однако святой Бог победил и сковал его. Такое ощущение, что иудеи заимствовали идею Рахава и превратили ее в метафору, которая обозначала все, что противостоит Божьей власти, будь это реальностью или выдумкой. И как я уже отметил, упоминание о Рахаве можно встретить практически во всех поучительных книгах Ветхого Завета. Что мне кажется особенно интересным, так это то, что в Бытии, при описании творения, ни слова не сказано о Рахаве, о морском чудовище. Там нет иной власти, там нет иной силы или божества в форме морского чудовища. В Бытии приводится тщательное, детальное описание сотворения без всякой поэзии, мифов или сказаний. И сам по себе этот факт, как мне кажется, протестует против древних мифов, которые готовы были постепенно просочиться даже в мышление иудеев. Тора, закон Божий, книга Бытие заявили бы вполне однозначно. Не думайте, как некоторые язычники, что море обладает самостоятельной божественной силой и что оно само по себе боролось против Творца Вселенной. И не помышляйте, как некоторые израильские поэты, что море отказалось исполнить волю Создателя своего, и он был вынужден подчинить его силой. Тора действительно пишет, что Господь положил границу морским водам, но Он сделал это, просто сказав, «Да соберется вода в одно место». Все это я говорю только для того, чтобы возразить всевозможным критикам бытия, пытающимся превратить этот текст в легенду или миф, или выдать ему неправомочную поэтическую лицензию. Автор бытия тщательно избегает всяческих широко известных преданий, даже тех, которые встречаются в поучительных книгах и упоминаются у пророка Исаии. Исаия употребляет имя Рахава иносказательно, говоря о тех, кто поднимает восстание и хаос. На самом деле не было битвы с морским змеем. Бог просто произнес слово, и стало так. Вернемся к Бытию. Итак, 9 стих. «Да соберется вода, которая под небом, в одно место». Сюда относятся подземные озера,

подземные реки, ручьи и родники, а также колодцы, все они между собой взаимосвязаны, и суша, вероятно, представляла собой один огромный континент. И, кстати, небольшой комментарий. Если взять континенты Земли и свести их все вместе, то окажется, что все они очень хорошо подходят друг от другу, как будто и были единым материком. 10 стих рассказывает нам, как Бог назвал свое творение. «И назвал Бог сушу Эрец, землею, а собрание вод назвал Вамим, морями. И увидел Бог, что это хорошо, и стало так». С самого начала Господь сказал, чтобы был свет, и появился свет. Сказал, чтобы появилось небо, и стало так. И в 9 стихе Он сотворил сушу и море, и стало так. Однако сейчас Он говорит, что это хорошо. Почему? Потому что теперь земля стала обитаемой. О, конечно, свет бы хороший сам по себе, как сказано в 4 стихе. Но теперь и земля стала хороша. Затем появились хорошие растения, 12 стих. И в 18 стихе «светила небесные были хорошими». И в 21 стихе «все созданное им в воздухе и в морях было хорошо». И в 25 стихе мы читаем, что животные были хорошими. И, наконец, 31 стих. «Господь создал человека, а затем, осмотрев все творение, сказал: „Весьма хорошо“. Там не было греха, друзья мои, не было смерти, все было хорошо». Таким образом, к 10 стиху уже имелась троичная вселенная. Под словом «троичная» подразумевается три ее составные части – земля, море и небо. Именно такой была создана вселенная. И она была хороша, и Господь смог назвать ее хорошей, потому что теперь она была способна сохранять и поддерживать жизнь. Поэтому во второй день Господь перешел к следующей фазе творения. Стих 11. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». Позвольте мне вновь напомнить, что все появилось потому, что так сказал Бог. Он словом вызвал все из небытия. Только Бог, один только Бог, может творить словом. На этот раз Он произвел растительность. 11 стих. «Да произрастит земля зелень». Хотя мне кажется, что это довольно обобщенное понятие, но в нем можно выделить две части. С одной стороны были травы, 11 стих, с другой – деревья. Растительный мир делился на две части – травы и деревья. Ниже в 29 стихе, обращаясь к человеку, Бог говорит: «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу и всем зверям земным». Итак, Господь разделяет растения на две категории – травы и деревья. А в чем же разница? Разница в том, что семена трав на их стеблях, а семена деревьев – в плодах. Это показано в 11 стихе. «Трава, сеющая семя, и дерево, приносящее плод, в котором семя его». Вот в чем разница. Все растения, несущие семена на своих стеблях, подходят под категорию трав, а приносящие плод, в котором содержится семя, под категорию деревьев. Как только неодушевленная материя была готова вместить жизнь, жизнь сразу появилась в своей простейшей форме, для того, чтобы послужить пищей для ее высших форм, которым еще предстоит появиться на свет. Хотелось бы обратить ваше внимание, что, описывая травы в 11 стихе, Господь говорит: «Трава, сеющая семя». То же самое повторяется в 12 стихе «трава, сеющая семя». И еще раз в 29 стихе «трава, сеющая семя». Господь неоднократно повторяет эту характеристику для того, чтобы показать нам, что трава была способна к чему? К размножению. Вот в чем смысл. Он создал зрелые, взрослые растения, несущие в себе семена, готовые к распылению. Одно из величайших чудес мира – это наука распространения семян. Я как-то смотрел целый видеофильм об этом. Совершенно изумительно, как Бог устроил процесс распространения семян. Кстати, немалую роль в этом играют птицы, летающие у вас во дворе.
Они порой пытаются посадить семена на вашу машину или в вашу шляпу. Семена засеваются сразу с удобрением, что очень эффективно. Но оставим эту тему. Есть и другие пути. Разбрасывание семян – одна из величайших задач ветра. Да и вообще вся наука о путях распространения семян ужасно интересна. Так вот, травы были созданы Богом не в виде семян, а в виде взрослых растений, которые несли на себе семена и могли размножаться. Так же и с остальным творением. И я вновь напоминаю вам об этом. Все было создано зрелым. И человек не был создан младенцем, которому еще предстояло расти. Человек был создан взрослым. Все было создано взрослым. Теперь возникает интересный вопрос. Мне кажется, что вам он тоже понравится. Бог сотворил растения, которые могли приносить семя, так? Откройте 2 главу, 5 стих, потому что если сейчас не пояснить, кто-нибудь обязательно задаст вопрос. В 4 стихе говорится о сотворении земли. Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. И теперь 5 стих. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли». Очень интересный стих. Вы скажете, ну как это увязать? На земле еще не было полевого кустарника. Да, действительно, в тот момент не было еще кустарников. Это был короткий промежуток времени, когда Господь созидал лицо земли. Не знаю, как долго после созидания земли еще один 24-часовой день ушел на разделение суши и моря, а затем Бог насадил растения. Но в какой-то момент действительно не было полевого кустарника, и полевая трава еще не росла. Вы скажете, конечно, это было как раз перед вторым актом творения на третий день. Но проблема не в этом, а в причине, которую объясняет нам 5 стих. Кустарников и травы полевой не было потому, что Господь еще не посылал дождя и не было человека, чтобы возделывать землю. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. О чем же идет речь? Как я уже сказал, если речь идет о первом или втором дне творения, то растений, конечно, еще не было. Не было полевой травы и кустарников. Но как это связано с тем, что Господь еще не посылал дождя и орошал землю паром? И как это связано с тем, что не было еще человека, чтобы возделывать землю? Здесь говорится о чем-то другом. Хотите узнать правильный ответ? Первое слово в 5 стихе на еврейском языке звучит как «сиах» – кустарник. Что значит «не было сиах»? К началу 2 главы все уже было создано, правильно? Включая человека, сотворенного в 6-й день. Однако сиах еще не было, а также не было асап, потому что не шел дождь и земля не возделывалась. Когда появился дождь? Когда пролились первые капли с неба? Во время потопа. А когда впервые стали возделывать землю? После чего? После того, как Адам согрешил. А значит, этот стих относится не ко времени сотворения, а к более позднему времени, после сотворения, но до грехопадения и потопа. Давайте остановимся на слове «сиах» и найдем ему правильное истолкование. Откройте, пожалуйста, 18 стих 3 главы. Конечно, вы помните, что в 3 главе мы сталкиваемся с грехопадением и проклятием. В чем заключалось проклятие Адама? 17 стих. «Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». А теперь посмотрите на 18 и 19 стихи. «Будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Дальше в 23 стихе говорится о том, что Господь изгнал их из Эдемского сада, чтобы они шли и возделывали землю. Асап подразумевает пшеницу, ячмень и прочие культивируемые человеком растения. Асиах – это тернии, которые растут сами по себе, растут как бы в наказание там, где земля недостаточно обрабатывается и еще с большей силой пускается в рост тогда, когда идет дождь.
Автор описывает удивительный и прекрасный мир, в котором пар орошал лицо земли, мир, в который Господь привел человека. Но вернемся к первой главе. Появились съедобные травы, сеющие семя, 11 стих, а также плодовые деревья, приносящие породу своему плод, в котором семя их на земле. И стало так. Итак, были две категории растений. Еще одно примечание. Обратите внимание на следующую фразу. Она повторяется много раз в этой главе. 11 стих. «По роду своему». 12 стих. В начале. «По роду своему». И затем еще раз в конце. «По роду своему». Хотите удивиться? В первой главе Бытия эта фраза встречается 10 раз. По-еврейски слово «род» произносится «мин», и оно устанавливает определенные рамки изменчивости. Растение может воспроизвести только себе подобное. Дерево может воспроизвести только себе подобное, потому что функционируют они в пределах своего генетического кода. Как бы вы ни переводили еврейское слово «мин», назовите его видом, или родом, или семейством, или подвидом, или чем угодно еще. Я вспоминаю все эти слова из университетских лекций по биологии, хотя совсем не помню, что они означают. Но вот что важно. Как бы вы ни переводили еврейское слово «мин» на свой язык, оно беспощадно лишает эволюционный процесс права на существование, потому что каким бы ни было растение или дерево, оно может воспроизводить только себе подобное. Гипотеза, что все живое произошло от единого предка, опровергается десятикратным «по роду своему». «По роду своему». Я много раз приводил студентам пример с аминокислотами. Благодаря аминокислотам ваше тело построено и сохраняет свою индивидуальность. И что бы ни попало к вам в желудок, из этого будет строиться только ваше тело. Так или иначе, аминокислоты называют кирпичиками жизни. Представьте себе, что в течение 20 лет вы будете есть только жареных кур. Так что ж теперь, через 20 лет вы закудахтаете? Сочетание куриных аминокислот человеческими не сделает из вас большую птицу. Из всех этих аминокислот будет строиться ваш собственный уникальный организм. Вот что значит «по роду своему». В чудесной 15 главе 1 послания Коринфянам, рассказывающей о воскресении мертвых, в 36 стихе говорится: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И затем в 37-м: «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Господь говорит, что есть определенные рамки, существуют границы, которые никакой организм не в силах переступить. Нетрудно понять, что такое семя. Семя – это способность воспроизводить себе подобную форму жизни. «В каждом сотворенном организме, – пишет Генри Моррис, – было заложено семя, запрограммированное поддерживать постоянное воспроизводство этого организма». Современное понимание крайне сложного строения так называемой молекулы ДНК и содержащегося в ней генетического кода заставило нас вернуться к библейскому учению о неизменности видов. Каждый тип организма имеет свою собственную, уникальную структуру ДНК и может воспроизводить только себе подобное. Конечно же, в каждом виде заложена огромная степень свободы, которая обеспечивает возникновение совершенно непохожих друг на друга особей и, тем не менее, не позволяющие выходить за рамки своего вида. Существует почти неограниченная горизонтальная изменчивость, но никак не вертикальная. Вы просто оглянитесь вокруг. Посмотрите, как много непохожих друг на друга людей. Очень много непохожих. Все непохожие. Правда, несколько сложнее определиться с точными рамками вида. Мы не знаем точно, что подразумевалось в Бытии под словами «по роду своему». Однако можно точно сказать, что были поставлены определенные рамки. И мы это понимаем. Каждый организм должен был сохранить свой вид. В самом упрощенном варианте это выглядит так. Птицы остаются птицами, звери остаются зверями,
рыбы остаются рыбами, рептилии – рептилиями, а насекомые – насекомыми. Но это уже подрывает всякую основу эволюционного процесса. Но так устроил Господь. Итак, мы только что поговорили о генетике и о том, как она убеждает нас в невозможности эволюции. Эволюция абсолютно невозможна. Майкл Хьюн, я уже как-то ссылался на него, написал книгу «Черный ящик Дарвина». Он не христианин, но ставит эволюцию под большой-большой вопрос. В своей книге он целых две главы посвятил тому, чтобы показать, что чем больше мы узнаем об удивительной сложности клеточной структуры, тем все более и более невозможной становится теория химической эволюции. Ему принадлежат такие слова: «Структура клетки – это ночной кошмар химика-эволюциониста». Итак, что у нас есть? Вернемся к тексту. В Бытии 1.11 и 12 мы видим происхождение растительной жизни, и не только происхождение, но и упорядоченное воспроизведение себе подобных. Никогда еще растение не превращалось в какую-то высшую форму, разве что в церкви, но не в реальной жизни. Более того, если поближе познакомиться с мутациями и генетическими изменениями, вы узнаете, что они всегда носят негативный характер. Они всегда ведут к ухудшению. Эволюционисты всю жизнь занимались изучением мушек дрозофил, потому что у них короткий жизненный цикл, и можно наблюдать за несколькими поколениями. И в теории казалось, что можно проследить достаточно поколения, чтобы заметить изменения, увидеть эволюционный процесс. Да вот только маленькая незадача. Для того, чтобы заставить дрозофил мутировать с большой скоростью, их пичкают радиацией, облучают. А мы прекрасно знаем, что радиация, высокая температура и различные химикаты могут вызвать мутации. Они убивают клетки или заставляют их изменяться. Но мутации никогда еще не создавали новых структур. В вашем эксперименте дрозофил могут появляться изогнутые крылья, слишком большие или слишком маленькие крылья. Могут вырастить две пары крыльев, но никогда еще не появлялось нового типа крыльев. И никогда еще дрозофила не становилась, например, пчелой. Кстати сказать, мутации – достаточно редкое явление, и это хорошо, потому что все они вредные. Вот почему эволюцию назвали наукой, свободной от фактов. Так что же мы узнали? Бытие 1.11 и 12 показывает, что мыслящим творцом был живой Бог, отделивший в третий день сушу от моря и заставивший произрастать растения. Было две категории растений – травы, несущие семена на своих стеблях, и деревья, у которых семена находятся в плодах, что необходимо для бесконечного продолжения вида, пока он существует на земле. В 12 стихе Господь посмотрел и увидел, что это хорошо. И в конце 13 стиха Господь вновь повторяет: «И был вечер, и было утро, день третий». Эти слова «вечер» и «утро» более 100 раз употребляются в Ветхом Завете и каждый раз обозначает 24-часовой день. Бог создал все это за один день, третий день. И в завершении Иова 26 глава 7 стих. Главное действующее лицо и исполнитель – Бог. Он распростер север над пустотою. Какие чудесные слова! Он распростер север над пустотою. Повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Речь идет о горизонте земли. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Мне особенно нравится следующий стих. «Вот это части путей его, и как мало мы слышали о нем. Огром могущества его кто может уразуметь?» Речь идет о дожде. И даже когда Господь разрезает тьму своим ослепительным светом, дождем и бурей, и молнией, и яростью грома, мы слышим всего-навсего слабый звук, слабое отражение могущественного и непостижимого грома, его величия. Мы видим всего-навсего краешек его путей. Наш Бог
всемогущий Бог. Отец, мы вновь благодарим Тебя за Слово, которое проливает для нас свет на эту важную и чрезвычайно актуальную тему творения. Благодарим Тебя за чудесные слова Священного Писания. Даруй нам способность еще искренне поклоняться Тебе за величие Твоего могущества, которым Ты вызвал из небытия всю Вселенную. Ты – Творец, Ты – наш Господь и Спаситель, и Искупитель, и Друг, Друг грешников. Как чудесно осознавать это! Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Антихрист. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Антихрист или Антихристос. Этот человек – антихрист. Пестрили заголовки новостных лент в интернете незадолго до того, как выборы перешли в кульминационную стадию. Разумеется, этот человек был не первым, про кого говорили, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. И, само собой, он будет не последним. Мне кажется, кто бы ни пришел к власти в наши дни, всегда найдется группа фанатиков, которые объяснят нам, что расположение звезд в день рождения этого человека ясно свидетельствует о том, что он и есть антихрист, о котором говорит пророчество. В других случаях эти люди сложат все буквы в имени и получат заветное 666, особенно если добавить или отнять одну из букв. С тех самых пор, как Библия впервые упомянула Антихриста, люди начали показывать пальцами и кричать, что это точно он. Ошибка исключена. Тем не менее, разве мы не ошибались каждый раз, когда делали подобные заявления? В 1 Иоанна 2 главе 18 стихе апостол предупреждал о приходе Антихриста. Более того, много антихристов. Откуда Иоанн мог знать об этом почти 2000 лет назад? Разве не эту одинокую и зловещую фигуру, исполнение самых страшных кошмаров, мы ждали все это время? Но все гораздо проще. Апостол продолжает и поясняет, что Антихрист – это человек, который не признает Иисуса своим спасителем. 1 Иоанна, 2 глава, 22 стих. Вот это да! Вероятно, пришло время изменить свои представления об Антихристе. Нетрудно показать на человека пальцем и заявить, что он и есть живое воплощение отвержения Иисуса Христа. Но мы забываем, что при этом другие три пальца указывают в противоположном направлении – на нас самих. Если Иоанн прав и Антихрист – это любой, кто отвергает Иисуса Христа, то нам следует внимательнее присмотреться к самим себе. Слова, которые мы произносим каждый день, прославляют или позорят Иисуса. А наши действия, являют ли они смирение, которое Он проявлял в земной жизни? Или они нарушают все заветы, которые Он нам оставил? Легко искать виновных и распространять сенсационные сплетни. Но внимательный анализ собственной жизни и собственных отступлений от Бога – это не так просто, как кажется. В этом уроке я призываю вас, дорогие слушатели, вникнуть в тему об Антихристе. Но если мы станем смотреть только на тех, кто отвергает Христа, в конце концов мы разочаруемся. В данном контексте лучше присматриваться к тем, кто прославляет нашего Спасителя.

Обман. Тогда и сейчас. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 и 10 тексты. Фессалоника была столицей римской провинции Македонии с населением примерно в 2000 человек. Через этот город проходила знаменитая Эгнатиева дорога, соединявшая Рим с отдаленными восточными провинциями. Эта дорога, а также удобная для судоходства морская гавань, сделали Фессалонику одним из самых процветающих городов Римской империи. Первое и второе послания фессалоникийцам были написаны в 51 году нашей эры и обращены к христианам из Фессалоники. Павел и его друзья посетили много мест, однако почти нигде не встретили столь ожесточенного приема, как в этом городе. В первые три субботы апостолы проповедовали из Писания о Христе. Они убедили некоторых иудеев и множество греков, что Христос и был обещанным Мессией, и что Он воскрес из мертвых. Однако другие иудеи позавидовали Павлу и подняли против него толпу. Апостол был вынужден удалиться. Павел написал оба послания к фессалоникийцам потому, что не мог оставить новообращенных христиан без духовной поддержки. В этих посланиях он ободрял фессалоникийских христиан и развеял сомнения, которые были у некоторых из них относительно второго пришествия и касательно того, как им следует жить до возвращения Иисуса. Эти послания были написаны почти 2000 лет назад, однако они весьма актуальны и сегодня. Современный мир очень похож на древнюю Фессалонику. В нем, словно в плавильном котле, перемешались различные культуры и идеологии. Сегодня практически каждый может выдать себя за Бога и иметь успех. Однако в Библии сказано, что возвращению Иисуса будут предшествовать как минимум два события. Во-первых, это будет вселенский бунт. Во второй главе второго послания к фессалоникийцам Павел не дает нам подробностей этого события, однако сам Иисус упоминает о том, что при этом многие люди отвернутся от Бога. Кроме того, придут ложные Христы и лжепророки, которые будут совершать настолько невероятные чудеса, что даже некоторые из Божьих людей поддадутся их обману. Многие люди последуют за этими мошенниками, как за Богом. Павел ясно предупреждает нас. Те, кто не знает истины, поверят такого рода лжи. Сатана искусно убедит множество людей последовать за ним. Однако, если мы любим истину и внимательно изучаем Божье Слово, то никогда не поддадимся дьявольской лжи.

Берегитесь, Антихрист хочет быть вашим другом. Ложь, слухи и паника. Фессалоникийские христиане были в замешательстве. Судя по словам Павла из 2 Фессалоникийцам 2 главы 2 стихе, среди них появился некто, утверждавший, что Христос вот-вот вернется на землю. Поэтому Павел, их духовный отец, просил фессалоникийцев не тревожиться напрасно. Вероятно, Павел не знал, откуда идут эти слухи. Однако он не мог позволить злоумышленникам разрушать церковь. Желая предостеречь христиан, Павел учит их, что день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. Человек греха, маски долой. Чтобы остановить вредные сплетни, Павел описывает фессалоникийцам признаки возвращения Христа. Спаситель придет после того, как откроется человек греха. Кто же этот человек греха? Он придет под личиной Христа и попытается быть тем, кем может быть только Спаситель. Он будет лжемессией, фальшивым Иисусом. У Иоанна также есть упоминание о лжехристе. Этим словом апостол называет того, кто будет притворяться Христом. В греческом языке приставка «анти» имеет два значения – «против» и «вместо». Иоанн говорит, что лжехристов будет много, и теперь появилось много антихристов. 1 Иоанна 2 глава, 18 стих. Скрытые намерения. Какова цель антихриста? Иисус говорит, что перед его возвращением многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прелестят. Матфея 24 глава, 5 стих. Да, антихристов будет много, но у них будет одна цель. Они придут, чтобы увести нас от Бога. При поддержке сатаны они сделают все, чтобы обмануть верующих. Они будут лгать, распространять клевету и сеять панику. В итоге они попытаются заставить нас поверить в то, что они и есть Бог, или Христос, или же в то, что они говорят от имени Бога. Современная наука может стать одним из таких антихристов, потому что пытается объяснить происхождение жизни, отвергая идею о сотворении мира Богом. Ученые утверждают, что у них есть ответы на вопрос о происхождении Вселенной. Таким образом, они ставят себя выше всего называемого Богом или святынью. 2 Фессалоникийцам 2 глава 4 стих. А что является последним словом для вас? Божье слово или что-то другое? Популярные философы также могут быть антихристами. Они предоставляют нам большой выбор целей и смыслов жизни. Возможно, мы этого не осознаем, но многие философы незаметно увели нас в сторону от ожидания второго пришествия Христа. Нас учат полагаться только на себя, делать все, что зависит от нас, чтобы улучшить свою жизнь, искать Бога в себе. По сути, философия и философский подход к жизни незаметно для многих стали самым популярным и почитаемым идолом нашего времени. Материализм обещает потребителям счастье и удовлетворение потребностей. Однако исследования показали, что самые счастливые люди на свете очень бедны. Тем не менее, многие из нас постоянно гонятся за новинками, новые гаджеты становятся нашими божествами. Власть этих антихристов довольно сильна, и если мы будем неосторожны, то обязательно попадемся на их уловки и станем превозносить их больше, чем своего Создателя. Как же нам избежать их обмана? Как нам заметить разницу между антихристом и Иисусом Христом? Найди отличие. Люди, которые работают с деньгами, обучены отличать настоящие денежные знаки от поддельных. Для этого они внимательно изучают настоящие деньги. Со временем они так привыкают к ним, что моментально распознают подделку. То же самое справедливо и в отношении истинного Христа и его подделок. Мы должны хорошо знать настоящего Иисуса, и тогда мы устоим против обмана антихриста, когда тот попытается сбить нас с пути. Павел советует тем, кто не хочет оказаться обманутыми антихристами, принять любовь истины для своего спасения. 2 Фессалоникийцам 2 глава 10 стих. Иисус говорит, что Он есть истина. Он также говорит о том, что Библия – это истина. Сколько времени вы уделяете Иисусу и исследованию Библии? Вы достаточно хорошо их знаете, чтобы сразу отличить от подделок, когда такие встретятся на вашем пути?
«Любите истину, живого Бога и Его священное Слово, и будьте настороже, ведь Антихрист придет к вам как друг».

Где будете вы? 1 Иоанна, 2 глава, 22 и 23 тексты. Слепота нашего поколения поистине поразительна. Тысячи людей отвергают Слово Божье как недостойное доверие и со слепой доверчивостью принимают мистификации сатаны. Скептики и наспешники осуждают слепой фанатизм тех, кто борется за веру пророков и апостолов, высмеивают торжественные высказывания Библии о Христе, плане спасения и наказания нечестивцев. Они не устают демонстрировать свою жалость к тем, кто, по их мнению, столь ограничен, суеверен и одурманен, что признает требования Божьи и выполняет установление Его закона. Они действуют с такой уверенностью, как будто бы и в самом деле заключили завет со смертью и договор с адом, как будто воздвигли неприступную крепость, защищающую их от Божьего возмездия. Ничто не в состоянии вызвать у них страх. Они с такой полнотой отдались Искусителю, так тесно соединились с Ним и так прониклись Его Духом, что у них нет ни сил, ни желания освободиться из Его сетей. Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом. Антихрист будет перед нашими глазами творить свои чудеса. Подделка будет так похожа на проявление силы Божьей, что только с помощью Священного Писания можно будет отличить истину от лжи. Каждое чудо и каждое утверждение нужно испытывать библейским свидетельством. Повинующиеся заповедям Божьим встретят сопротивление и насмешки. Они смогут выстоять только в Боге. Чтобы перенести предстоящие испытания, они должны постичь волю Божью, открытую в Его Слове. Только тогда они смогут должным образом почитать Его, если будут правильно понимать Его характер, принципы Его правления, намерения и действовать соответственно. Только закаливший свой ум библейскими истинами устоит в последней великой борьбе. Каждому придется решить вопрос: должен ли я повиноваться Богу более, нежели людям? Решающий час испытания уже очень близок. Утверждены ли наши ноги на скале незыблемого Слова Божьего? Готовы ли мы твердо защищать заповеди Божьи и веру в Иисуса?

твердо держаться истины. У каждого христианина есть враг. И хотя в 1 Петра 5 главе 8 стихе этот противник изображен как рыкающий лев, это вовсе не мифологическое чудовище. Дьявол вполне реален. Он приходит к нам только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иоанна 10 глава 10 стих. Благая весть состоит в том, что дьявол не имеет власти над последователями Христа. Когда Иисус отдал жизнь на кресте, Он избавил нас от власти дьявола. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3 глава 8 стих. Хотя Христос и развеял дьявольские чары, владевшие нами, на нас все еще лежит обязанность противостоять дьяволу силой и властью, которой наделил нас Бог. Павел предупреждал, что многие отпадут от веры перед самым возвращением Христа. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». 2 Фессалоникийцам 2 глава 3 стих. Как же нам распознать дьявольский обман и не отречься от истины? Библия предлагает нам несколько простых шагов. Молитва. Давид молил защитить его от обмана, и Бог услышал его молитву. «Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Псалтирь 119 глава, 1 и 2 стих. Изучение Библии. Тимофей получил от Павла следующее наставление. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Кроме того, апостол хвалил жителей Верии за то, что они были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Деяния 17 глава, 11 стих. Отличайте истинных пророков от ложных. Лжепророки уводят людей от Бога. 1 Иоанна 4 глава с 1 по 3 стих. Если они станут противоречить Божьему закону, не верьте им. Исаия 8 глава 20 стих. Даже если они ходят в вашу церковь, Павел предупреждает: «Завещаваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас». 2 Фессалоникийцам 3 глава 6 стих.

«Дьяволу не нужно ваше мнение». 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 по 12 тексты. Иногда нам трудно отличить истину от мнения. Мы живем в век информации. Большая часть того, что мы знаем, пришла к нам по долгой цепочке учителей. Когда мы больше заботимся и спорим о применении той или иной христианской традиции, чем о применении принципов, которые содержит Божье Слово, дьявол добивается своего. Он отвлекает наше внимание от Божьей истины. Вот лишь некоторые из истин, которые прекрасно известны дьяволу и о которых мы, благодаря его стараниям, часто забываем. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Послание Иакова, 2 глава, 19 текст. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Откровение, 12 глава, 12 текст. Все мы знаем, что ложь и гнев исходят от дьявола, что именно он пробуждает в нас недобрые мысли и сомнения. Кроме того, он отвлекает нас от самого важного. Недостаточно верить в Бога, потому что бесы тоже веруют в Бога. Кроме этого, нам следует исполнять Его заповедь и прославлять Его имя своей жизнью. Сатана больше всего ненавидит имя Иисуса. Он ненавидит все, во что верил Иисус, и потому желает уничтожить всех, кто живет ради Него. Дьявол тратит все свои силы на то, чтобы отвлечь нас от Иисуса. Сейчас, как никогда раньше, нам нужно иметь твердое основание в Божьем Слове и быть ближе к Иисусу. Сатана знает, что его время на исходе, что Христос скоро вернется на землю, поэтому его главная цель состоит в том, чтобы обмануть как можно больше людей. Для него не имеет значения, какую школу вы посещаете, какую карьеру избираете и какую одежду носите. Больше всего он озабочен тем, чтобы вы потеряли небо из виду и проводили все меньше времени с Богом. Вы когда-нибудь ходили в церковь, не поклонялись при этом Богу? Вы молились, не имея веры? Прямо сейчас задумайтесь о тех истинах, которые вам известны, и живите так, как живут настоящие верующие, которые ожидают скорого пришествия Иисуса.

в безопасности? Дьявол использует любую возможность для обмана. Его излюбленный прием – заставить наслушать тех, кто порочит характер Бога. Некоторых людей можно смело назвать антихристами. Единственный способ избежать этого искушения – пребывать с Богом и Его Словом. Нет ничего проще, чем показывать пальцем на человека, которого мы считаем антихристом. Как насчет собственных слов и поступков? Возможно, мы сами весьма утонченно отвергаем Христа. Мы даже можем ценить какие-то вещи больше, чем свои отношения со Христом. Давайте внимательно посмотрим на свои собственные приоритеты.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис, и в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания».

на дательствах. А вот в Германии уже описали три варианта будущего наличности. Первый вариант, в кавычках, гиперцифровой платежный мир, в котором наличные уже практически исчезли из повседневной жизни большинства людей. Возможности снять их практически не будет, и даже в супермаркете или между друзьями платежи будут осуществляться только в электронном виде. Второй вариант, ренессанс наличности, возврат к ней. Третий вариант, наличность еще есть, однако ее становится все меньше. Как может заметить каждый из нас, электронных платежей действительно становится все больше. Все больше, если раньше человеку, например, для оплаты чего-то надо было куда-то идти, переводить какой-то счет, то сегодня это все можно делать по QR-коду. Все на сайте, где вы что-то покупаете. Также, если вы что-то продаете, также вам через какой-то портал, где вы продаете, перечислят деньги. О чем это говорит? И много других, конечно же, примеров, знаете вы сами. Что все это? Действительно, мы видим, что наличных денег становится все меньше. Не то, чтобы становится меньше масса этих денег, то есть их количество. Становится меньше масштаб их употребления. То есть сокращается. Люди все чаще делают покупки в электронном формате. Что означает полный отказ от наличности? Если наличность человек может хранить где хотел, то электронные деньги будут храниться на электронном счету. Счет, который будет в банке. Этот счет, который человек сможет видеть на экране телефона или компьютера. Иметь какие-то бумаги, но он не будет обладать наличностью. Он будет обладать счетом электронным. Кому будут фактически принадлежать эти деньги? Третьим лицам. Третьим лицам, которые могут распоряжаться ими. Множество причин можно найти, почему человеку запретят пользоваться деньгами. Именно об этом написано в книге Откровения, 13 глава. Что человек, который не примет начертания зверя, не сможет ни покупать, ни продавать. Как это сделать? Заблокировать все счета человека, все его электронные деньги. Именно такие меры понадобятся власти зверя, чтобы людей заставить поклоняться дьяволу. Понятно, что без метки в магазин не попадешь. В то время, когда это будет. Так еще и без магазина где-то на стороне тоже будет тяжело что-то приобрести. Ведь если твой счет заблокирован, как ты сможешь оплатить покупку? Великая скорбь, которая перерастает в день Господень. Это не просто название. Это промежуток времени, когда на земле произойдут самые страшные события за всю историю человечества. Евангелие от Марка, 13 глава, стих 19. Только в Господе ничего не страшно, ведь Он сказал Сам, что будет с нами до кончины века. Матфея, 28 глава, стих 20. Стали известны кандидаты на выборах президента США, которые состоятся в конце 2024 года. Ими стали, ну кто бы сомневался, конечно, действующий президент Джо Байден. И кто бы сомневался, конечно же, Дональд Трамп. Идет пиар кандидатов. Пиар идет по разным темам. Одна из тем Трампа – это мир. Он выступает в роли некоего миротворца. В действительности мы можем сказать об этом человеке, что он поспособствовал миру между Израилем и некоторыми арабскими странами. А недавно он сделал заявление. «Мы потратили 9 миллиардов долларов и убили миллионы людей. Знаете вы, что мы получили взамен? Ничего, только кровь и смерть». За такие заявления некоторые уже назвали Трампа президентом мира. Когда мы слышим о мире от ведущих мировых политиков, мы всегда должны обращать внимание на 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 3.

Там сказано, когда будут говорить мир и безопасность, тогда постигнет их пагуба или гибель. Ведь это странно звучит. До сих пор никто войны глобально не остановил. А тут будут говорить мир и безопасность. Глобальный для большинства стран мир на короткое время будет установлен. Но этот мир не будет подлинным. Он будет нужен просто для маскировки дальнейших действий. Трамп ли установит этот мир, кто-то другой, неважно. Самое главное — уметь распознать признаки времен, указывающие на скорое второе пришествие Христа. А эти признаки налицо, их очень и очень много. Вы видите, дорогие друзья, к чему все идет? Все происходит перед нашими глазами. Все больше электронных платежей, вытеснений наличности. Все чаще говорят о мире, но пока мир не наступил. Пока не наступил. Когда он наступит, тогда мы будем знать, что все это написано в Библии. Глобальный мир, который будет лишь притворством. А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. По-настоящему свободный. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В фильме «Амистад» рассказывается о событиях 1839 года, когда рабы из Западной Африки подняли бунт на перевозившем их корабле, в ходе которого убили капитана и часть команды. В конце концов их снова захватили, поместили в тюрьму, а затем доставили в суд. В незабываемом эпизоде Синке, предводитель рабов, страстно просит свободы. Три простых слова, которые он с возрастающей силой повторял на ломаном английском, заставили суд замолчать. «Дать нам свобода». Справедливость восторжествовала. Узников освободили. Большинству людей нашего времени не угрожает физическое рабство. Но, как и раньше, освобождение от духовного рабства и власти греха остается недостижимой мечтой. Желанное облегчение приносит слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус указал на Себя, как на источник настоящей свободы. Он дарит прощение всякому верующему в Него. Хотя некоторые из Его слушателей считали себя свободными, их слова, поступки и отношение ко Христу противоречили их заявлениям. Господь сегодня хочет слышать слова, повторяющие просьбу Синке. «Дай мне свободу». Полный сочувствия Он ждет просьбы от тех, кто скован неверием, страхом и разочарованием. Настоящая свобода в сердце. Она дается тем, кто верит, что Иисус – Божий Сын, пришедший в мир, чтобы сокрушить власть греха Своей смертью и воскресением. Как Христос освободил вас? Что вы можете рассказать людям о Божьей освобождающей силе? Господь Иисус, помоги мне верить, что Ты можешь меня освободить.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Внимание! В эфире радиопрограмма «Возвращение к Богу». Автор – доктор Джоэл Нидерхуд. Еще совсем недавно люди отмечали великую историю Библии. Я имею в виду Рождество. Эту историю можно найти в различных частях Нового Завета. В начальных главах Евангелия от Матфея рассказывается о странных обстоятельствах, сопровождавших непорочное рождение Спасителя, и о волхвах, которые пришли с востока, чтобы поклониться родившемуся младенцу Христу. В Евангелии от Иоанна раскрывается более глубокий смысл событий, связанных с рождением Иисуса. А в Евангелии от Луки все описывается на историческом фоне, с точной передачей всего, что пережили рождественские пастухи. В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим события Рождества в том виде, в каком они раскрываются во второй главе Евангелия от Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же это, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. В этой истории, описывающей рождение Иисуса в Евангелии от Луки, есть немало деталей, волнующих наше воображение. Эту историю пересказали бесчисленное количество раз, бесчисленными украшениями. Мы считаем, что дети особенно должны быть захвачены и потрясены этими событиями. Отказ хозяина гостиницы принять Марию и Иосифа, ночь, проведенная ими в стойле для лошадей, все это пробуждает в нас воображение, точно так же, как и само рождение, состоявшееся в таком странном и неподходящем месте. Дети, посещающие воскресную школу, слушают этот рассказ настолько часто, что когда они слышат первые фразы его, остальные фрагменты истории начинают складываться у них в уме автоматически. Так что историю едва ли нужно продолжать, настолько она хорошо всем известна. Эта история, безусловно, должна использоваться мудрыми родителями для того, чтобы передать детям все детали, связанные с рождением Иисуса. Но эта история рассчитана не только для детей. Она предназначена и для тех, которые постарше. И те из нас, которые слышали ее много-много раз, поражаются ею в это время года. В этой истории есть немало поразительного. Мария, девственная мать Спасителя, сохраняла все эти поразительные события в своем сердце. И я могу вам сказать, что она сама не могла до конца понять полноту их значения. То же самое верно и относительно нас. И сегодня я бы хотел остановиться на одной из деталей Рождества, которая, возможно, поразила вас в той же мере, в какой она поразила меня. Я имею в виду песню ангелов. Я называю это песней ангелов, хотя в Библии слово «песня» в этом отрывке и не упоминается. В Библии просто сказано, что ангелы взывали. Они славили Бога и взывали огромное небесное воинство. То была ангельская весть. В нашем воображении мы можем легко себе представить восхищение и удивление, охватившее пастухов, когда они услышали это непосредственное сообщение с неба. Это была весть, которая вызвала у них, как и у всех нас, хвалы нашему славному, великому Богу. И Иисус, придя на землю, явил собою ни с чем не сравнимую славу Божью. Нет сомнения в том, что сияние в небе в том месте, где пастухи пасли свои стада, не является чем-то неожиданным. Мы ожидаем, что такая слава должна окружать Господа, повелителя всей вселенной. Но пастухи не знали того, что знаем мы с вами, того факта, что ребенок, рожденный в Вифлееме, явит миру славу Божью путем смирения и страданий. Божья слава отличается от блеска и мишуры, которыми окружают себя люди, чтобы показать свою гордыню и самонадеянность. Божья слава в конечном итоге проявилась в распятии Христа и великой победе над сатаной, которая была достигнута этим путем. Она проявилась в воскресении из мертвых и вечной жизни. В сезон Рождества мы приносили Богу нашу хвалу и обожание за то, что Он явил нам свою славу путем любви и самопожертвования. Всевышнему слава! Он нас оправдал. Так мир возлюбил Он, что Сына нам дал. Спаситель нас кровью Своею омыл и доступ к небесному счастью открыл. Придите, о люди, к престолу Христа, прославьте всесильную жертву креста. Но в ангельской вести есть еще что-то такое, что вызывает размышления у нас, у тех, которые постарше и кто слышал эту историю много раз. Я имею в виду весть о мире для земли. Младенец, родившийся в Вифлееме, должен был принести мир. Об этом сообщили ангелы. Я помню, как много лет тому назад 8-летний мальчик по имени Джо взглянул мне прямо в глаза и очень торжественно сказал: «Я не верю, что Иисус есть Мессия, потому что Мессия должен принести мир, а Иисус мира не принес». Да, мой друг, иногда кажется так, как будто Иисус не справился с этой задачей. Но о каком же мире шла речь у ангелов? Сегодня мы задаем этот вопрос в обстановке, когда мир кажется более иллюзорным, чем когда бы то ни было. Я не стану упоминать о тех районах земного шара, которые сегодня подобны бочке с порохом. Вы знаете это не хуже меня. Несколько дней тому назад я видел ужасную таблицу, в которой приводили сведения о вооружении великих наций, о количестве танков, подводных лодок, ядерных боеголовок. Эти сведения внушают ужас. Нации обладают средствами для того, чтобы стереть друг друга с лица земли, стереть друг друга в войнах, в которых никто не выигрывает. Мир сегодня кажется таким далеким, далеким, чем когда бы то ни было. Но помимо этих опасностей на международном фронте, жизнь многих из нас заполнена своими личными трагедиями. Мы критикуем часто друг друга за то, что мы плохие родители, плохие супруги, за массу других недостатков, которые разрушают семью, браки, человеческую психику. Подобного рода критика необходима. Но хотя все наши недостатки действительно имеют место, иногда кажется, что мы просто бессильны исправиться. Мы все имеем недостатки в характере. Наши способности часто весьма ограничены, а иногда мы просто теряем рассудок под влиянием гнева или зависти. Как же найти мир в подобных обстоятельствах? Где твой обещанный мир, рождественский Христос? Ты пришел, чтобы дать мир, но мы его не получили. Вот именно к таким несчастным, говорящим так, была обращена рождественская благая весть. На земле мир, в человеках благоволение. Это весть о мире, но кажется, что факты нашей жизни противоречат этой вести. Мы не находим мира ни в нашем обществе, ни в наших семьях, ни в наших сердцах. Мы не видим вокруг себя радости того первого Рождества. О, малый город Вифлеем, ты спал спокойным сном, когда рождался новый день в безмолвии ночном. Сошел Христос в долину слез, чтоб в небо нас привесть, и в царство зла с небес пришла евангельская весть. О, звезды, весть о чудном несите вдаль и вширь, и пойте песнь тому, кто есть, кто всем дарует мир. Рождественский мир, принес ли его Христос в людские жизни? Да, да, Он принес этот мир. Он принес его всем, кто нашел благоволение в Божьих глазах. Это довольно странный поворот, не так ли? Мир, оказывается, распространяется только на определенную группу людей, только на тех, кто снискал благоволение перед Богом. Пусть, однако, вас не смущает это ограничение, потому что к этой группе людей принадлежат все те, кто искренне и честно желает понять Иисуса и Его значение для жизни человека. Вы также принадлежите к этой группе людей, не правда ли? Во всяком случае, вы тоже хотели бы понять Иисуса, не так ли? И вы бы хотели бы получить Его силу, которая сделала бы вашу жизнь светящейся добром. Вы хотели бы иметь этот мир Его. Я уверен в этом. Мир Иисуса, мир, который дает нам Иисус, это такой чудный мир, что его невозможно описать русским словом «мир». Лучше всего для его описания – подходит древнееврейское слово «шалом». Это слово «шалом» сходит с губ так мягко, что его звучание соответствует его значению «шалом». И когда ангелы объявляли земле небесную благую весть, они использовали именно это древнееврейское слово «шалом». И когда пастухи услышали эту благую весть, они тоже подумали не о том мире, который обозначается словом «покой», а о мире, который обозначается словом «шалом». Когда мы говорим о мире, мы можем иметь в виду различные вещи. Это может быть мир или покой смерти, или такой мир, который наступает после разрушительной войны между народами. Еврейское слово «шалом» никогда не означало покоя смерти. Совсем наоборот, слово «шалом» всегда означало динамичное состояние гармонии в природе, в обществе или в жизни отдельного человека. Когда все работает, и при этом все идет гладко, это и будет тот мир, который обозначается словом «шалом». Когда наша жизнь течет гладко, когда наша деятельность приносит плоды и пользу, это шалом, это истинный мир. Именно такой мир сотворил Бог. Это внутренний мир в душе и разуме человека посреди житейских бурь. Тот мир, который принес на землю Христос, это мир, создаваемый могуществом Бога. И хотя это такой мир, который доставляет нам много жестокостей, неприятностей, и тем не менее, и в этом мире мир, который приносит Христос, может быть. Принес ли Христос мир? Безусловно, принес. И миллионы людей могут засвидетельствовать, что они получили этот мир. Тот мир, который принес и продолжает приносить Христос, это великое творение, созидаемое Богом в душах тех, кто верит в Него, кто принимает Его как своего Господа и Спасителя, кто познал радость от того, что Христос освободил их от грехов через свою кровь, пролитую на кресте. Пророк Исаия говорил о таком мире, когда писал следующие слова: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». На протяжении столетий люди, находившиеся в отчаянном положении, открывали для себя правду этих слов. Если наши помыслы устремлены к Богу, если они сосредотачиваются на Господе Иисусе Христе, мы способны познать, что такое душевное спокойствие может дать нам Бог. Мы способны познать, что такое душевное спокойствие, которое становится настолько прочным основанием нашей жизни, что помогает, чтобы ни случилось с нами, может дать только нам Бог. Так что вы видите, с этой точки зрения Христос, безусловно, принес мир. И ангелы, когда объявляли об этом мире, указали на величайшее утешение, которое вошло в мир в тот день, когда Иисус Христос стал нашим старшим братом. И в эти дни я призываю вас прийти к этой вере великого Спасителя. Это правда, что Христос еще не принес мира в глобальном масштабе. Он не принес мира во всей его полноте, мира динамичного, величественного, такого, который определяется древнееврейским словом «шалом». Но Он предлагает всем, кто верит в Него, такой мир, который, как говорит Библия, превосходит всякое понимание. Благодаря завершению великого дела спасения Церковь может радоваться во всех обстоятельствах и может обрести этот мир взамен обычной тревоги, которая душит нас. Христос пришел, чтобы подарить вам такой мир. Но если вас не удовлетворяет полностью такой индивидуальный внутренний мир, я могу объявить вам на основании Библии, что благодаря делу, довершенному Христом, придет такой день, когда будет установлен мир во всем мире, во всей вселенной. О таком вселенском мире говорится в 11 главе пророка Исаии в его великом пророчестве. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Это тоже мир, и многие из нас, кто верит в Господа Иисуса, знают, что наступит день, когда такой мир обязательно будет установлен. И, безусловно, те, кто отвергает Иисуса, отказываясь признать, что Он единородный Сын Божий, воплощение Бога, не могут надеяться получить этот великий мир. Но те, кто верою принимает Христа младенца и кто исповедует свои грехи и обращается к Нему с мольбой о спасении, такие люди обязательно получат Его прощение и мир. Ведь величие знаменитой рождественской благой вести состоит в том, что Бог дает нам небесный мир в Господе Иисусе Христе, Его Сыне. А не чувствуете ли вы, не почувствовали ли в этот момент, что вы удалились от Него? А может быть, вы Его отвергли? Но сейчас еще есть время изменить и остановить Его. Сегодня, сейчас время благоприятное, чтобы обратиться к Богу и обрести тот особый мир, который Бог дает всем верующим в Христа. Над мирно спавшей землей вдруг ночи мрак исчез, слетели ангелы с небес спеть песню для людей. Мир на земле Господь послал, залог любви святой, и мир в безмолвии внимал той песни неземной. Слетают ангелы с небес в полночной тишине и в мир несут благую весть о радостной стране, туда, где горе, плач и стон, спешат они с хвалой. Не заглушит наш Вавилон их песни неземной. И вы под бременем забот, согбенные друзья, с трудом идущие вперед в небесные края, взгляните, новый день спешит с чудесной быстротой. Внимайте с радостью в душе той песни неземной. Вот наступают дни, когда дождется человек, пройдут и войны, и вражда, настанет славный век. Мир воцарится на земле, умолкнет бури вой, сольются все сердца в хвале той песни неземной. Так придите к Нему, к своему Спасителю, сегодня, сейчас. Аминь.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче «Сейчас».

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Уважаемые друзья радиослушатели, поздравляю вас с радостным праздником Рождества Христова и наступающим Новым Годом. От души желаю вам великих благословений от Господа. Прочитаем с Евангелия от Иоанна с 3 главы стихи 16 и 17. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасен был через Него». Наша тема сегодня – «Что дашь Христу?». Что ты собираешься, дорогой друг, подарить Христу на Рождество? Занимает ли Христос первое место в твоих планах? Какие ты делаешь для Рождества? Или они вращаются вокруг тебя самого? У тебя уже готовы планы о том, чем ты порадуешь своих друзей, как ты проведешь праздники своей семьей, как ты поделишься своей радостью с другими? Но имеешь ли ты какой план, как выразить Христу особенным образом твою любовь к Нему? Ведь ты будешь праздновать Его день рождения. Действительно ли ты имеешь серьезное желание доставить Ему радость в первую очередь? Или ты озабочен главным образом тем, чтобы доставить приятные моменты себе и своим друзьям? Посмотрим на подарок, который ты готовишь Христу по случаю предстоящего Рождества Его. Главное не то, что ты дашь для дела Его, в церковь, но что ты дашь Христу самому, лично. Ты поднесешь Ему, возможно, деньги. Деньги – это самое дешевое из всего, что ты можешь предложить Ему. Не старайся успокоить свою совесть денежным даянием. Самый ценный дар, какой ты можешь Ему преподнести, это твоя любовь. Чего Христос главным образом желает? Это не твои деньги, а тебя самого. Ты сам дорог в Его глазах. Он говорит: «Сын мой, отдай мне прежде всего сердце свое». Он жаждет твоей любви и ждет на тебя. Ничто из всего, принесенного тобою, не доставит Ему столько радости, как то, если ты дашь Ему больше места в твоем сердце. А лучше всего отдай себя всецело Господу и посвяти свою жизнь Ему, чтобы Он был твоим господином в твоей жизни. Но как ты можешь дать Ему свою любовь? Любовь дается посредством отдачи всецело самого себя. Любовь дается, оставляя то, что Его огорчает. Ведь Он бесконечно свят. Любовь оставляет совершенно и навсегда все, что несет на себе малейшие следы нечистоты в мыслях или поступках. Все, что питает нашу гордость. Он бесконечно чист и полон любви и нежности. Любовь ненавидит и совершенно оставляет всю собственную свою волю, всякое раздражение, и отдается полной отдаче Ему в воле Его единой. Если ты отдашь Ему свое сердце, если дашь Ему свою любовь, то отдашь Ему и время свое, и все остальное. Если ты действительно хочешь показать Ему на деле свою любовь, что ты ее любишь, ты часто будешь тогда искать уединенного общения с Ним за запертой дверью. Ты охотнее будешь слушать Его голос, нежели голос других. Охотнее будешь читать Его Слово и будешь иметь с Ним общение в молитве. Ты лучше пожелаешь быть с Ним посредством молитвы, нежели проводи свое время в гостях и развлечениях. Если ты действительно дашь Ему свою любовь, твое сердце в течение дня снова и снова вознесется к Нему с выражениями любви в молитве. О Нем будет первая твоя мысль утром, просыпаясь, и последняя вечером, ложась на постель. Ты будешь жить жизнью нормальной и счастливой, но самым глубоким чувством твоим, самой великой радостью твоей будут те моменты, которые ты проведешь наедине с Ним, когда только
будет возможно. Христос, преисполнить собою всю твою жизнь посредством своего присутствия и благословения в этом году, если ты посвятишь Ему целиком всю любовь свою на это Рождество. Ты не сможешь молчать тогда о том, кого ты любишь больше всех других. У тебя будет желание исповедовать имя Его пред друзьями твоими и знакомыми, передавать им последние слова, которые ты услышишь от Него. Ведь Христос предупреждает, кто постыдится Меня и Моих слов в этом роде грешном и прелюбодейном, того Я постыжусь, когда Я приду на эту землю. Вот проявление любви, какое к тебе, и ты должен проявлять к Нему взаимно. Имя Его и хвала будут постоянно в устах твоих, как самое естественное явление в мире. Господь спрашивает всех людей сегодня: если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Вот мерило, как можно определить, любим ли мы Господа или нет. С какой радостью будешь ты представлять Его твоим друзьям? Несомненно, в этом новом наступающем году многие другие пожелания познать Его, видя, насколько Он дорог тебе, видя, как ты счастлив в любви своей к Нему, убеждаясь на тебе, как невыразимо дивен Он. Это может быть самым радостным Рождеством твоей жизни. Новый год может быть самым благословенным для тебя. Ты можешь быть нас несказанно счастливым, всегда торжествуя над злом. Поэтому дай Христу всю любовь твоего сердца. Поставь Его в это Рождество на первое место в жизни твоей. Иисус, младенец, родившийся, кто первое Рождество будет твоим личным спасителем и Господом твоим, и Господином твоей жизни. На это Рождество отдай Ему всецело и полностью сердце твое. Преклони свои колени и поднеси Ему любовь твою более совершенным, необъемлющим образом, чем когда-либо до сих пор в жизни твоей было. Господь спрашивает сегодня у тебя, что дашь Ему? И Он отвечает: отдай Мне сердце твое прежде всего. Дорогие друзья, как обстоит этот весьма важный вопрос с вами? Господь любит вас и желает спасти, поэтому не противись голосу Духа Святого. Придите к Нему в молитве покаяния. Примите Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет вам в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Смерть Саула. Как он страшился ее! Тщетная попытка найти поддержку у пророка Самуила не решила проблему обреченности, которую он остро ощущал в эти дни. Последним желанием первого царя Израиля было избежать надругательства язычников. Вот что мы находим в последней главе первой книги царств. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гильвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сём в капищах идолов своих и народу. И положили оружие в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Первое царство, 31 глава, с 8 по 10 стихи. Смерть Саула — это конец скитаниям Давида. Причина небывалой радости филистимлян — закат династии дома Саулова. Конечно же, эта смерть была национальным унижением евреев. И в этот момент, когда тела Саула и его сыновей бесславно висели на стене Бефсана, нашлись люди, для которых этот позор был невыносимым. Это жители Иависа Галаадского. Они идут на Бефсан всю ночь, снимают тела с городской стены, как куски грязи с портрета нации. Тела сожгут, и прах предадут земле, и после всего будут поститься 7 дней. Что двигало этими людьми? Можно предположить чувство благодарности за спасение от аммонитян, принесенное Саулом. Только ли это? Иавис Галаадский — это надел колена Гадова и переводится как «высохший». Название города совпадает с именем человека из колена Иудина, который просил Бога о расширении своих пределов. 1 Паралипоменон 4.10. Сильные воины Иависа всячески оказали честь тем, кого этой чести лишили. Их глубоко не устраивал беспорядок, учиненный победителями. Им было дело до того, до чего другим дело не было.

Честь нужно отдавать всем, и, если нужно, бороться за нее. Второе. О руководстве нужно думать с позиции уважения, а не поношения. Третье. Повешенных нужно снимать со стен всеобщего обозрения. Четвертое. Закрывать бесчестие нужно безотлагательно. Эти люди, к примеру, шли всю ночь. Пятое. Бесчестие других – это позор наш, потому что мы члены одной семьи. Шестое. Катастрофы других нужно переживать глубоко. Трагедия Саула как бы остановила их жизнь на последующие 7 дней. Седьмое. Их почтение к неправедному царю вызвало одобрение праведного Давида, 2 Царств, 2 глава 5 и 6 стихи, и, надо полагать, Господа. Если мы о чести и достоинстве ближних не думаем, то мы действуем по примеру филистимлян идолопоклонников. Если же мы члены одного тела, то, скорее всего, будем делать то же, что делали жители Иависа Галаадского, расширившие свои пределы этим случаем. Помоги нам, Господь, в этом.

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, стих 14. Чтобы найти путь, человеку недостаточно солнечного света. Ему необходимо иметь зрение. Священное Писание является источником духовно-нравственного света. Думаю, я не согрешу против истины, если скажу, что и этого еще мало. Сам по себе духовный свет никуда не ведет. Обретение знания подобно восходу солнца, но невидящим глазам нет пользы от яркого светила. Оно радует только зрячего человека. Между светом и зрением существует большая разница. Один человек находится в освещенном месте, но ничего не видит, так как он слеп. Другой человек обладает хорошим зрением, но плутает во тьме. Он временно подобен слепцу, но, выбравшись на свет, тут же обретает способность видеть. Наставление в вере, даже самое здравое, само по себе не приносит пользы. Оно дает свет, но не наделяет слушателей способностью видеть. Чтение библейского текста без просвещения духом не спасает грешника. Спасение следует за действием Святого Духа в сердце человека, и это невозможно без познания истины. С другой стороны, есть люди, формально знающие истину, но так и не получившие спасения. Многие прихожане отлично изучили катехизис, но продолжают бродить в духовной тьме, не испытав действия Святого Духа. 3 года фарисеи смотрели в глаза свету мира, но лучи его так и не достигли их сердец. Одного света недостаточно.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Твердое основание. Что общего между библейским учением о сотворении мира и Евангелием Иисуса Христа? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, во что превращается спасительная работа Христа, если все сущее произошло путем эволюции, а не сотворения. Смерть в таком случае должна была присутствовать в животном мире задолго до появления первого человека и греха. Если смерть не результат греха, зачем Христу нужно было расплачиваться за него на кресте? Подвергая сомнению участие Бога в сотворении человека, теория эволюции тем самым ставит под сомнение грехопадение и его последствия для человека. Таким образом, эволюционная теория бросает вызов целесообразности жертвы Христа, самой сути Евангелия. В Библии сказано, что Священное Писание было дано нам для назидания в мудрости, ведущей к спасению. Это касается и книги Бытия. В Евангелии от Иоанна сказано, что все было сотворено посредством Слова, ставшего плотью. Читая первую главу книги Бытия, мы видим это Слово в действии. Слово, которым было сотворено все, то самое Слово, пришедшее на землю и приобретшее для нас спасение. Итак, Бытие буквально с первых слов – начало Божьего откровения о личности и делах Сына Божьего, нашего Спасителя Иисуса Христа. Если мы отвергаем Божье откровение о Его Сыне в первой главе Бытия, мы отвергаем и Его сущность как Христа, то есть Спасителя. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, рад вас приветствовать любовью Господа. Мы с вами немножко подзастряли на 28 главе Бытия. Но там много элементов. Конечно, Слово Божие, оно такое глубокое. Мы не разбором занимаемся, но тем не менее какие-то вещи хотелось оттенить. И вы помните, когда Яков проснулся, вот, устрашился, что место сие в присутствии Бога. И вот мне еще хотелось прочитать 3 стиха из 28 главы Бытия. «И положил Иаков обет, сказав, если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Вот очень интересно, друзья. Придя в такой страх, в такое благоговение, ощущение Бога, вот Иаков вдруг осознает. И мы читаем, что написано, «И положил Иаков обет», то есть произнес, в сердце своем вначале принял, а потом как бы положил, представил перед Богом. Друзья, и что он просит у Бога? Простые вещи, о которых мы уже редко просим, за которые мы редко благодарим. Хлеб, одежда, дом, родители. И он говорит, если все это Господь благословит, если я буду иметь насущный хлеб, одежду, если Бог защитит меня вернуться в дом отца, то есть иметь жилье, кровь какой-то, он говорит, если Господь будет со мной, это знак. Знак того, что когда Господь дает нам самое необходимое, это знак присутствия Бога. И говорит, если я возвращусь в мире, в дом отца моего. Вы помните, трудности с братом, все, что создал Иаков, теперь осознает и просит Бога. Господи, я не знаю, как решить, но ты силен решить эту проблему. И вот, друзья, осознав все это, высказав такую молитву, желание, он говорит, я доволен, Господи, если ты вот это исполнишь, я доволен. Довольны ли мы, друзья, каждый день имея хлеб, имея набор всякой пищи разнообразной? Но в чем моя благодарность, друзья? И мы часто благодарим в молитве, спасибо за день, за пищу, но Слово Божие нас учит, что благодарность – это не только дело и не только молитва. Друзья, благодарность – это действие, благодарность – это обещание, это проявление любви. И вот знак любви к Богу Иаков обещает десятую часть от всего, чем Бог его благословит. Каждый может себе ответить, верен ли я в этом. Господь нас учит быть верным малым, и Он учит нас возрастать, двигаться. Верен ли я в этом? Посвящаю ли я Богу десятую часть от того, что Бог мне дает? Пусть Господь благословит, чтобы мы возрастали в любви к Богу, в делах, в молитвах, в песнопениях. Аминь.

Христос нужен всегда. Господь желает, чтобы мы обращались к Нему не только тогда, когда мы в безвыходном положении. Неужели Господь является для вас своего рода запасным колесом? Неужели Он только помощник при аварии? На такую роль Христос никогда не согласится. Христос – центр жизни и даже сама жизнь. Мы можем всегда, во всякое время переживать, чувствовать присутствие Господа, подобно ученикам на Галилейском озере. С Иисусом Христом они вошли в лодку, с Ним они попали в бурю. В Евангелии Матфея, 8 глава, стих 25, рассказывается об этом. «В опасности ученики получили помощь от Господа, потому что Он был рядом с ними». Его возможности начинаются как раз там, где кончаются наши возможности. Как немала была их вера, все же ее было достаточно, чтобы разбудить спящего Господа. Хороший пример для нас, верующих.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеется много духовного материала для исследования Божьего плана в отношении своего творения, нас, людей, чтобы в этом вопросе с помощью этого материала заглянуть в Божье сердце нашего Творца и познать то, что Он для нас приготовил. О многих тайнах нашего Небесного Отца мы с вами уже познали, о которых я вам рассказал в проповедях под названием «Божьи тайны». Эти проповеди имеются на нашем сайте. Но тема «Божьи тайны» — это неисчерпаемая тема в Слове Божьем. Поэтому Святой Дух побудил меня вернуться к этой теме и сообщить вам несколько новых деталей в отношении Божьих тайн. Но чтобы эти новые детали увязать с тем, что вы уже знаете в этом вопросе, я приведу небольшую часть из прошлых проповедей, чтобы ваше мышление направить в этом вопросе в нужное русло. Итак, привожу эту выдержку. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Святой Дух говорит о тайнах. Эта тема красной нитью проходит через всю Библию. Святой Дух сообщает нам о различных тайнах. О тайне премудрости, о тайне сердца, о тайне Царствия Небесного, о тайне Царствия Божия, о тайне сокровенной, о тайнах Божиих, о тайне Божьей воли, о тайне Христовой, о тайне благовествования Евангелия, о тайне беззакония, о тайне веры, о тайне семи звезд, о тайне жены, блудницы Вавилона, о тайне сокрытой от веков и родов, о великой тайне и о беспрекословно великой благочестия тайне. Даже в современном безбожном и погибшем мире, в котором мы пока еще живем, имеется много тайн. Например, производственные тайны, государственные тайны, военные тайны и так далее. За разглашение таких тайн людей могут даже осудить на смерть. Почему? Потому что в этом мире человек человеку волк, человек человеку враг. Враждуют между собой народы, государства, а также человек против человека. Что является корнем этой вражды? Откуда она исходит? От отца лжи, от сатаны, который имеет цель ввергнуть Божие творение всех людей мира сего в огненное озеро, на вечную погибель. Свою цель и идею он противопоставляет Божьему плану, Божьему намерению с людьми. Возникает логичный и своевременный вопрос. Какое намерение имеет Бог с людьми? Из любви к своему Сыну Иисусу Бог создал мир сей и планету Земля в этом мире. Он создал также людей на земле для того, чтобы в вечности Иисус имел с ними общение. Он создал их по своему подобию, бессмертными, безгрешными, но допустил возможность их падения в грех через сатану, который к моменту сотворения Адама и Евы уже отпал от Бога и вместе с отпавшими ангелами был низвергнут с небес на землю и в приземное пространство. Об этом чрезвычайном событии в мире ангелов Иисус говорит своим ученикам в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». В этом сообщении Иисуса ученикам мы видим события, которые произошли на небесах миллионы лет назад, когда чаша непослушания и преступления помазанного Херувима, теперешнего сатаны, наполнилась с краями, то Бог низверг его вместе с последовавшими за ним ангелами на землю. Многие люди, особенно неверующие, часто задают вопрос: почему Бог допустил падение Адама и Евы в грех? Во-первых, как ангелов, так и людей Бог сотворил со свободной волей принятия решения. Запомните это. Но ангелы являются всего лишь служебными духами. Они должны в точности исполнять волю и повеления Бога. Любовь Бога им неизвестна и непонятна. Бог сотворил людей не роботами, исполняющими волю своего Творца. Он сотворил их с возможностью самим принимать решения, поэтому и с возможностью падения в грех. Он сделал это для того, чтобы им явить свою любовь, главную добродетель Творца. Как я уже сказал, ангелам любовь Бога непонятна и недоступна, но Бог имеет великое желание проявить свою любовь по отношению к венцу своего творения, людям. Поэтому Он и говорит людям в Своем Слове: «Бог есть любовь». А вот как явить людям, падшим в грех, свою любовь? Как вернуть их к сердцу Творца? Тысячелетиями являлась тайной Бога, которая до поры до времени была сокрыта от всех людей. Но Бог хотел открыть эту тайну людям. Уже в Ветхом Завете мы читаем в Псалме 24, стих 14: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Запомните, пожалуйста, это славное место Писания. Ниже мы еще вернемся к нему. Это значит, что всем людям, а особенно тем, которые в Новом Завете веруют в Него, которые познали, что они являются погибшими грешниками, веруют в жизнь вечную и неотступно ищут Его лицо не только для того, чтобы получить прощение грехов и спастись для жизни вечной, но таким верующим, которые любят Его, в богобоязни следуют за Иисусом и творят Его волю. Таким Он открывает свою тайну и свой завет. А когда Иисус Христос в плоти пришел в этот мир, о чем Писание повествует как о тайне, Он говорит своим ученикам, как читаем в Евангелии от Матфея 13, стих 11, в Евангелии от Марка, глава 4, стих 11, и в Евангелии от Луки, глава 8, стих 10. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 13, стихи с 10 по 17. «И, приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом слышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Дорогие слушатели, мы живем с вами именно в такое время, о котором пророк Исаия сказал: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Отчего именно Господь Иисус желает исцелить таких людей? От самой страшной для медиков неисцелимой болезни – от греха. Прообраз этой болезни в Ветхом Завете мы видим в проказе. Позвольте же, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, сегодня с помощью этой проповеди открыть вам эту великую тайну Небесного Отца, тайну Царствия Божия, которую Он усмотрел для Своего творения, для каждого человека в Иисусе Христе, Сыне Своем. Поэтому Он и говорит в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. Из любви к вам, дорогие слушатели, я забежал немного вперед, но, тем не менее, постараюсь более подробно и основательно раскрыть вам замысел Небесного Отца в отношении своего творения людей. Замысел, который Святой Дух называет «великой тайной». В Ветхом Завете Бог открывался в основном своим рабам, пророкам, и через них говорил к сердцам людей. Им Господь открывал много своих тайн, как, к примеру, читаем у пророка Амоса в главе 3 стих 7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Вы представляете, дорогие слушатели, что это значит? Бог, Творец мира, ничего не предпринимает в своем плане спасения людей от вечной гибели, не открыв предварительно свою тайну своим рабам, то есть пророкам. В Ветхом Завете пророкам, а в Новом Завете апостолам. Бог, конечно, открывал много тайн своим пророкам, но самое главное в своем намерении Он держал все-таки и от них в тайне. По этому поводу ученик Иисуса апостол Петр говорит в своем первом послании в главе 1 стихи с 10 по 12. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Как видим, не только пророки, но и ангелы желают проникнуть в эту Божию тайну, которая заключается в том, что именно намеревается Бог предпринять со своим творением людьми. Из этого текста следует, что Бог открыл пророкам Ветхого Завета, что придет время, когда Он будет спасать людей по благодати. Он предсказал о страданиях Иисуса Христа и последующую за страданиями славу. Но время, когда это должно исполниться, Бог не открыл им. Все это Бог открывал пророкам через Духа Христа, который Он им дал. Нам же во время благодати Господь Иисус открывает большую часть своих тайн через Святого Духа. То же самое, о чем говорит апостол Петр в первом своем послании в главе 1 в стихах с 10 по 12, сообщает также апостол Павел в послании Римлянам в главе 14, стихи 24 и 25. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена». Но тот факт, что своим пророкам Бог открывает в Ветхом Завете тайны через Духа Христа, а во время благодати нам через Духа Святого, говорит о неразделимой связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Они являются звеньями одной цепи, в которой заложен общий Божий план в отношении людей. Посредством Духа Христа Бог провозглашает через своих пророков о своем плане спасения людей, который находит свое исполнение в Иисусе Христе. О том, каким именно путем Господь намеревается спасать погибших грешников, читаем в пророчествах в Ветхом Завете у пророка Исаии в главе 7 стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, то есть Бог с нами». Исаия, глава 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И у пророка Михея читаем в главе 5 стихи 1 и 2. «Теперь ополчись, тщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». В Святом Писании есть, конечно, еще много пророчеств, как в словах, так и в образах, что к погибшим грешникам на землю должен прийти Господь Иисус. Приведу еще один пример из книги пророка Исаии, глава 42, стих 19. «Кто так слеп, как раб мой, — говорит Бог, — и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Этим рабом и посланником доброй вести Господа Бога является возлюбленный Божий Сын Иисус Христос, который придет спасать грешных людей. Как спасать? По милости, по благодати. Поэтому он должен быть слепым и глухим по отношению ко всем грехам мира сего. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Исполнение выше приведенных пророчеств в Ветхом Завете в отношении пришествия Иисуса в плоти на землю, а также в отношении цели Его пришествия, Он объясняет Своим ученикам в Евангелии от Луки в главе 24, стихи 44 по 47. «И сказал им Иисус, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, как написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. В отношении этого вопроса смотрите также Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 13 по 31, где читаем о встрече Иисуса с двумя учениками на пути в Эммаус. Ведь это такая радостная и утешительная весть для всех народов и наций, о которой лично Иисус, посланник Отца Небесного, сообщил в Своем Слове и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Во время благодати Господь Иисус призывает апостола Павла, апостола язычников, и открывает ему множество из своих тайн, о которых Павел и пишет в посланиях. Для подтверждения высказанной мною мысли привожу некоторые из этих тайн, которые Господь открывал Павлу, к примеру, в послании Римлянам, глава 11, стихи с 24 по 25. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». А также в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». В послании Римлянам, глава 11, стихи 24 и 25, вопрос касается не отдельного человека, а в целом язычников и Божьего народа, евреев. «Ветви дикой маслины – это язычники». А ветви доброй маслины – это Израиль, а сама хорошая маслина – это Господь Иисус. В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 51, вопрос касается тех детей Божиих, которые к моменту восхищения церкви будут еще на земле жить. А теперь приходим к еще более важной тайне, которую Господь Иисус открыл апостолу Павлу и о которой читаем в послании Ефесянам в главе 1 стихи 9 и 10. Будем внимательны. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В стихе 9 этого текста Святой Дух сообщает нам о тайне воли Небесного Отца. Еще до основания мира Он принял по Своему благоволению какое-то чрезвычайно важное решение в отношении Своего плана с людьми, которые в этот момент еще не были сотворены. Исполнение этого плана основано на Сыне Небесного Отца Иисусе Христе. Поскольку Бог вначале знает, что будет в конце, то в этот момент Он уже видел человечество, падшее в грех. И чтобы погибшим людям дать возможность спастись, Он принял решение с согласия Иисуса послать Его в жертву за грехи людей. Примерно через 4000 лет после сотворения Богом людей на земле наступило это время. Время пришествия Бога в плоти, в лице Своего Сына на землю, к Своему творению, к людям. Небесный Отец исполнил свое обещание людям, о котором Он сообщал через Своих пророков. У пророка Исаии в главе 7 стих 14, в главе 9 стих 6 и у пророка Михея в главе 5 стих 1. Выше я эти стихи цитировал. Об исполнении этого пророчества читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 10 по 14. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
2: С миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Иоанна 6, глава 48 стих. «Я есим хлеб жизни». Интересное слово, которое настолько просто говорит нам, что если ты этот хлеб жизни вкушаешь, то ты имеешь жизнь. Есть земной хлеб, вообще просто пропитание, просто любая пища, которая дает тебе тоже жизнь, но это жизнь временная. Да, так создано Богом, что человек занят едой, он занят этим с утра до вечера, чтобы пропитать себя. Просто посмотри на свою жизнь сам. Сколько времени уходит у тебя на то, чтобы себя пропитать? Коснись или забери у тебя еду, как все уйдет на второй план. На первом плане будет стоять только хлеб. Как его добыть? Как сделать так, чтобы не иметь голода, чтобы не чувствовать голода? Тогда, ну, от Бога. Знаете, есть такой пример, очень наглядный, хороший пример, через что показана вообще суть и лицо человека. Когда Христос накормил около 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами, то, насытившись, народ стал его опять искать и нашли. И что им сказал Христос? Вы помните, ответ Христа, он просто поражает, да? Поражает тем, что как такое может быть? Но так есть. Он им сказал: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому,

обеспечено, чтобы все было в достатке, а потом оно же как-то все само собой придет и никуда не денется. Так, к сожалению, думает человек. Но при всем этом все равно человек занят и другим. Скорее всего, даже не понимая этого, любой человек питается всегда морально, духовно. И он занят этим еще более постояннее, чем физической едой. Если физическая еда, скажем, тебе нужна 3 раза в день, да, завтрак, обед и ужин, то нужно обратить внимание, а как ты питаешься духовно? Есть ли вообще такой момент, что ты не питаешься? Я думаю, это, наверное, когда ты спишь. Но в сути своей человек не может так, чтобы о чем-то не мыслить. В нем всегда постоянно варится какая-то информация. И здесь мы можем очень хорошо взять пример с физического процесса, как это происходит в теле, точно так это происходит в духовном. Если я что-то съел, пища входит в мой желудок, происходит этот процесс переваривания, и потом все это распределяется по телу и приносит определенную пользу. Так это физически. Как это духовно? Не иначе. То же самое. Человек принимает слово, он его слышит, это слово входит вовнутрь, в сердце, и происходит растворение. Слово растворяется и начинает производить действие. Человек поверил, пошел, сделал. Поэтому любая духовная пища, которую ты в себя принимаешь, она не остается бесследной. Она обязательно производит свое действие, свои процессы и остается в тебе. Отсюда очень важно понимать, чем я питаюсь. И вот тут нужно остановиться. Чем ты питаешься? Какова твоя духовная пища? Ну, я думаю, наверное, те христиане, которые смотрят это видео, сразу же в себе ответит, что моя духовная пища – это, конечно же, когда я читаю Слово Божие, когда я молюсь, когда я иду на собрание, когда я пою, когда я служу Богу и так далее, и так далее. Да? Хорошо, скажем, это духовная пища. А еще? И все? Больше нет у тебя никакой пищи? Другим ты ничем не питаешься? А как же насчет того, что вокруг, начиная с утра до вечера, ты просто завален информацией, да? Телевизор, интернет, который сегодня уже и все заменил, и газеты, и журналы, и телевизор тот же, все заменено сегодня интернетом. Сколько информации ты слышишь, принимаешь вообще везде, на работе, дома, кто-то тебе о чем-то рассказывает и так далее и тому подобное. Это пища или нет? Это остается в твоем сердце или нет? Так чем мы питаемся? Это очень важно знать, это очень важно понимать, потому что, надо заметить, мы это знаем от самого начала, когда в Эдемском саду было 2 дерева, кроме всех остальных, конечно, деревьев, было 2 дерева основных, это дерево жизни, от которого Адам так и не вкусил, и было древо познания добра и зла, от которого он вкусил. От какого дерева я питаюсь? Питаясь от древа познания добра и зла, одновременно ты не можешь питаться от древа жизни. Либо ты питаешься здесь, либо ты питаешься от древа жизни вне этого мира. И тут вот вопрос касается жизни и смерти. Древо жизни – это Христос. Как я вначале и сразу и сказал. Иоанна 6 глава, 48 стих. «Я есим хлеб жизни». Питаясь этим хлебом, я не могу одновременно питаться хлебом, так назовем его, хлебом этого мира. Каков хлеб этого мира? Это всегда есть, как мы уже хорошо поняли, слово. Это есть информация. Это и политика, это и религия, это и работа, это и хобби, это и семья, это и дети. Это все, что касается земного. Теперь вопрос, как мне этим не питаться? Как мне так быть, чтобы это слово не вошло в меня? Это возможно, это и должно так происходить, что слово это земное
не должно входить в мое

сердце и иметь там место. То есть я его могу слышать, я могу это слово понимать, но оно меня не касается. Я этому не предан, это слово не входит в мое сердце и не производит во мне помышления. Мои помышления во Христе Иисусе, как и написано об этом. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. Значит, если я о земном помышляю, то значит, я и питаюсь земным. Значит, какое-то слово меня задевает, оно входит в меня и начинает меня беспокоить. Я начинаю об этом думать, меня это не оставляет в покое. Я начинаю переживать, пережевывать, потом я начинаю об этом говорить другому, потом я ищу информацию, которая касается этого момента. Я начинаю что-то выдумывать, предполагать и так далее. Все. Это и есть. Это и есть как раз то, что я уже съел. Это меня захватило. Мы вышли из этого мира. Наше питание есть Христос. Это значит, меня беспокоит только небесное. Мои переживания о небесном, о моем спасении. Это значит, Христос есть моя жизнь, Он есть мое зрение, Он есть мои уста, Он есть мои помышления. Все, что происходит сейчас, чем я занят, куда я хожу, что я делаю, о чем я говорю, во всем этом я вижу только одно. Все это дано мне для моего освящения, для моего роста, чтобы из всего вот этого земного, всех этих процессов извлечь то драгоценное, что меня выводит к тому, чтобы я из этого рос, видел духовное, укреплялся в духовном, чтобы видеть правду всегда и этой правдой служить, эту правду говорить. Вот точно так, как и Христос, прожив жизнь, оставил нам пример, так же сейчас Он действует в нас. Обратите внимание, разве Христос был занят какой-то политикой? Разве Он был занят какой-то там, я не знаю, семейственностью? Вот Он, например, переживал за семью. Как было на самом деле? Когда пришли к Нему матери и братья, и сестры, и хотели видеть Его, то Ему сказали, вот ждут тебя там твои родственники. Что Он сказал? Он сказал, кто есть матерь моя, кто есть братья мои, кто есть сестры мои? И сказал, кто исполняет волю Божию, он мне и брат, и мать, и отец. Так вот, значит, питаться Христом – это быть от всего свободным. Это значит, все земное меня не касается. Оно меня не беспокоит так, чтобы я потерял покой, чтобы я об этом мыслил, чтобы я с этим ложился спать, с этим вставал. Нет. Ну, представим себе это на таком примере. Допустим, вот стоит стол с едой, я подошел, я же могу съесть, что я захочу. И вот лежат, например, фрукты, а вот лежат овощи. Ну, я возьму фрукты и съем. Да, яблоко, например, съем. А вот овощи, там, огурец или помидор не взял, ну, не захотел, не съел я его. Значит, он не вошел в мое чрево, а вот только фрукт я съел. Но однако же я же и видел этот огурец, помидор, лежит оно тут. Но я его просто не съел, не взял. Понимаете? Все же так просто. Но точно так же и тут. Эти слова, которым переполнен весь мир. И дьявол тебе их подсовывает постоянно. Вот, смотри, тебе нужно там успеть. Ты тут опаздываешь. Тебе нужно больше денег заработать, потому что тебе надо успеть купить то и сделать это. Иначе и жена тут тебя за грудки берет. И делай, и давай. А вон дети наши, посмотри. Они хуже, чем соседские. Им, у них нету того, у них нету этого. Это все слово сего мира. Можно долго продолжать, чем он наполнен. Сюда же входит тот же самый закон, как ты должен служить Богу, например, да, должен быть таким или таким или таким. Вот человек старается. Это то же самое есть плотское, земное, небесное слово, питание. Оно не от этого мира, понимаете, это слово, оно из другого мира. Это сам Христос, Его Дух, живущий во мне, которому я даю в себе свободу, чтобы Он руководил мной. И этот процесс питания – это не просто слово, которое я читаю, слышу, но которое я исповедую.
Я думаю, вы хорошо понимаете, что само духовное питание — это не только слушать, это не только слово принимаешь, слышишь, но, во-первых, это слово, которое ты исповедуешь. Вот если я услышал слово, а потом я его высказал, тогда оно во мне действительно осело. Тогда я действительно попитался. Так и написано об этом. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веруешь, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот это духовное, настоящее питание хлебом жизни. Веровать сердцем, исповедовать устами. И этот процесс питания, да, вот этого растворения во мне, он должен занимать вообще все в моей жизни. Тогда это правильно. Тогда я христианин, тогда я свободен от всего, тогда я живу Христом. И хочу только заметить, что человеку это не под силу сделать самому. Это не закон. Это не так, что, о, надо так сделать. Я сейчас возьмусь и буду вот так вот делать. Бесполезно. Ничего у тебя не получится. Это происходит по вере от рождения от Бога, то есть от слова истины, когда является новая тварь. И когда является новая тварь, то этот новый человек, он имеет жажду. Помните то слово, Петр пишет, возлюбите чистое словесное молоко. Точно так же, как физический младенец, когда он рождается, у него голод, он орет, он хочет кушать, и он не успокоится, пока ты ему не дашь покушать. Точно так же и тут. Это естественное желание. Оно не потому, что надо, а потому, что оно так есть. Потому что новый человек, рожденный от Бога, он хочет этого, и другой его не интересует. Да, усилия нужны. Усилия в чем? Усилия в вере. Представь себя этому полностью так, чтобы слово истины в тебе растворилось. Вот в этом должно быть усилие. Усилие никак не в букве закона «нужно», «исполнил», «сделал», «галочку поставил». Нет. Усилие вере приложить, это значит умереть для этого мира. Это значит отказаться от себя. От всего, чем ты жил, чем ты наполнен, что тебя интересовало, что тобой владело. Откажись от этого. Умри для этого. Как сказал Христос, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца, мать, и он перечисляет все, что самое дорогое для человека. Оно вроде и хорошее, вроде и доброе. Но вот как раз это, что тебя захватывало и держало, для этого ты должен умереть. Только тогда на это место придет настоящее. Итак, от питания зависит вообще все. Жизнь вечная, спасение напрямую зависит от того, чем ты питаешься. Даже если ты и уверовал правильно, и сделал первый шаг правильно, но если ты не питаешься правильно этой жизнью, словесным молоком, постоянно, всегда, беспрерывно, то ты можешь просто опять умереть. Отсюда так важно общение, хождение во свете, постоянство, вникать, пребывать в этом. Да, это, конечно, в этом есть усилие. Это так и есть все. Надеюсь, что это короткое слово принесет кому-то пользу, и кто-то возьмет из этого что-то для себя. За все слава Богу. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Братья и сестры, Новый год, он может быть не совсем такой праздничный. Это более серьезный момент, когда мы задумываемся над своей жизнью. На похоронах и во время встречи Нового года мы задумаемся о своей жизни. Время нам напоминает о том, что время когда-то кончится. И вот как брат передо мной читал уже это место Писания, у меня тоже было такое желание прочитать историю о богаче и Лазаре, потому что это место очень серьезное. Как раз то, что нам нужно во время встречи Нового года. Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стих. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтоб омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Я прочитал всю эту историю для того, чтобы мы поняли всю серьезность, весь ужас той обстановки, вот того, что здесь написано. Иисус Христос учил, люди восхищались Его учению, но также в учении Иисуса Христа есть вот такие фрагменты, страшные, можно сказать, ужасные. И Иисус Христос всегда говорил правду, и на сей раз Он также говорил правду. Может, кто-то задаст вопрос: где же милость Божья? Где же Его милосердие? Вот как раз здесь оно и есть, что Христос говорил людям правду и еще раз говорит об этом, чтобы мы не забыли, и кто-то, может быть, совершенно не думает об этом, чтобы отрезвить ее, вспомнил, что ждет его после смерти. Есть действительно вот эта ужасная реальность, ад. И там находится человек. И как мы уже слышали этот вопрос, как он туда попал? Он не слушал Священного Писания. Вот это, которое мы сейчас читаем, братья и сестры, вот это простое Слово Божье. Он его не слушал, и поэтому попал в ад. Мы можем с ним поступать, как хотим. Мы можем положить его на полку и никогда не брать. Мы можем забыть о нем, но наступит момент, когда оно будет судить нас. Вот это слово, насколько это серьезно, оно будет судить нас. Братья и сестры, ну, такой вопрос. Ну, есть ли такой человек, который бы был совершенный? Совершенный и жил бы, не грешил. Наверное, среди нас таких нет, братья и сестры. Если мы посмотрим на самого Авраама, он тоже не был идеальным человеком, он тоже был человеком. О праведниках, об одном из них сказано: «Илия был человек, подобный нам». они были подобны нам. И что значит жить по Слову Божию? Что значит слушать Слово Божие? Это значит, тогда, когда мы согрешили, каяться. Когда мы сделали против кого-то зло, исправлять. Мы люди несовершенные. Бывает такое, что где-то у нас залет. Бывает, где-то мы, как знаете, по фривею едем и пролетели экзит нужный, потому что прозевали, прободрствовали. Что мы делаем? Мы выходим же на первом экзите и возвращаемся назад. Писание написано, оно полезно, оно богодухновенно. Оно полезно для научения, для обличения и для чего? Для исправления, братья и сестры. Если что-то не так в нашей жизни, нужно исправлять это. Но не упорствовать в своем грехе. Если мы не в мире с братом, нужно искать мир. И нужно искать быстрее. Об этом говорит Слово Божие. Если ты вспомнил, что брат имеет что-то против тебя, оставь дар твой около жертвенника и иди примирись с братом своим. Если какая-то неправда вышла из наших уст, Писание говорит, не говорите лжи друг другу. Нужно извиниться и сказать правду. Если где-то мы неправду где-то указали, нужно исправить это положение, братья и сестры. Как бы это ни было стыдно, как бы ни было это тяжело, лучше так, чем потом оказаться в аду. Насколько серьезно. Господь не хочет, чтобы мы жили в страхе. Написано, что Он дал нам не духа боязни, а духа любви, силы и целомудрия. И верующие, верующие люди, возрожденные, так сильно много и не думают об аде. И вот этого страха не висит над ним, этот страх не висит над ними, что они попадут в ад. Если человек действительно слушается Слова Божьего, он спокоен. Да, бывает где-то промахи. Исправил и живет дальше, радуется. Иисус Христос сказал, что овцы мои слушаются голоса моего. Они идут за мною. Из руки моей никто их не похитит. Овцы Божьи, овцы Иисуса Христа, они слушаются голоса Иисуса Христа. Здесь, конечно, можно было еще рассуждать, братья и сестры. Но хотелось бы, чтобы вот эта мысль о том, что Слово Божие, оно очень важно. Если мы его исполняем, нам нечего бояться. У нас другая перспектива. Написано, выходя из тела, мы водворяемся у Господа. А апостол Павел говорит, что я хотел бы разрешиться и быть со Христом. Это несравненно лучше. Да благословит нас Господь в том, чтобы мы с радостью смотрели на встречу с Господом. Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Мир вам, дорогие слушатели! Рад приветствовать вас на волне программы «Слово на сегодня». Думаю, немногие из вас имеют отношение к спорту или увлекаются спортивными состязаниями, наблюдая за Олимпийскими играми или чемпионатом мира по футболу или легкой атлетике. Но сегодня речь пойдет об удивительном соревновании, в котором принимает участие каждый из нас. Если можно так сказать, об Олимпиаде, в которой задействован каждый христианин. Представьте себе спортсмена, который занимается бегом. Это занятие не каждому по силам. Если вы уже в пожилом возрасте, то вряд ли вы часто бегаете. Но спортивные навыки нужны не только в беге. В нашем движении к небесной цели мы все спортсмены. Мы все должны проявлять усердие и старание. Однажды один бизнесмен, преуспевающий в своем деле, поделился такой мыслью о специфике успешного ведения дел. Он сказал: «В начале дистанции все стоят на одной и той же линии старта. Так что начало особого труда не представляет. Но, — продолжал он, — пройдет немного времени, и ряды соперников начнут редеть». Обращаясь к церкви в Коринфе, апостол Павел использует подобную иллюстрацию из мира спорта. В 9 главе 1 послания к этой церкви Павел пишет, что в соревнованиях, здесь в синодальном переводе используется старое слово «ристалище», принимают участие все спортсмены, но только один из них получает награду. Вы же бегите так, чтобы выиграть. Для того, чтобы победить в соревновании, необходимо отказаться от всего того, что может помешать в достижении цели. Нужно быть подвижником. Атлет преодолевает все испытания только для того, чтобы получить золотую медаль или серебряный кубок. Но мы, христиане, боремся за небесную, неприходящую награду. Итак, бегите прямо к цели, стремясь к награде. Боритесь, чтобы победить. Далее, приводя в пример себя, апостол использует в качестве иллюстрации боксера. Он поясняет, что сам он не создает только видимость борьбы. Как атлет, он постоянно тренирует тело, приучая его делать то, что оно должно делать, а не то, что оно хочет делать. В противном случае он боится сам стать недостойным, боится, что его попросят отойти в сторону. В этих словах Павел открывает свое сердце. Ведь в жизни церкви возможно и такое, когда пастор или проповедники настолько усиленно работают ради спасения других, что становятся небрежными по отношению к себе и своей собственной вере. Встречаются люди, которые отпадают от церкви, потому что не заботятся о состоянии души и о своей семье. Павел критически оценивает ситуацию. Он заостряет наше внимание на некоторых важных моментах христианской жизни. Когда вы примете решение встать в ряды соревнующихся, есть несколько пунктов, по которым лучше сразу внести определенность. Во-первых, к этому нельзя относиться небрежно. Мы не выставляем себя на показ и не делаем что-то просто ради развлечения. Этот бег не игра. Он имеет вечные последствия. Но, вступая в ряды спортсменов, имейте твердое намерение пересечь финишную линию. Вы не должны праздно отсиживаться на обочине, как будто у вас еще уйма времени. Возьмите себе за правило анализировать и проверять направление каждого шага. Направляйте взор на цель. Вы должны точно знать, куда вы идете. Вам необходимо твердо знать маршрут, чтобы не заблудиться и не сбиться с пути. Жизнь – борьба. А жизнь в вере – это борьба вдвойне. И нерешительный воин не может выиграть битвы. Опустивший поводья спортсмен не выиграет скачки. Мы всегда должны чувствовать себя в боевом походе, людьми, стремящимися вперед, к цели. А чтобы выиграть, нужна дисциплина. нужно усмирять свое тело, на что в духовной жизни часто обращают мало внимания. Мы должны также дисциплинировать свой ум. Мы должны знать свою цель. Как печально, что жизнь многих людей, очевидно, не имеет никакой цели. И они просто как бабочки порхают с цветка на цветок. И, как заметил один писатель, смысл жизни в том, чтобы выглядеть красиво, пока ты можешь порхать. Павел говорит очень конкретно. Мы должны отречься себя, отвергнуть свои прихоти. Нам необходимо научиться дисциплинировать свое тело. Ваш разум, обновленный Христом, контролирует и направляет все ваши действия. Конечно, это может показаться тяжелым. Придется ломать многие привычки. Возможно, вам понадобится помощь других. Помощь, чтобы избавиться от различных пристрастий. Вы будете нуждаться в силе, поддержке, руководстве. Вам будет необходимо поделиться с кем-либо своими переживаниями. Это поможет вам достигнуть того, что вам не удавалось раньше из-за недостатка самодисциплины. Павел это полностью осознает. Если атлет дисциплинирует себя и тяжело работает на протяжении многих месяцев, чтобы выиграть и получить награду, а в конце соревнований все, что он получает, это приз, медаль или значок, плюс славу и почет, то, согласитесь, это не очень впечатляет. Но не такая награда ожидает нас. Будем помнить об этом. За финишной чертой нас ожидает вечная жизнь, вечное спасение. И это действительно потрясающая мотивация. Поэтому не уходите с верного пути и доверяйте вашу жизнь только Иисусу Христу. От греха и от тяжести, которые сопровождают нас в жизни, можно избавиться путем покаяния. Придите к Иисусу и попросите Его о помощи. Попросите Его исполнить вас Святым Духом. Умоляйте Его сделать цель ясной для вас, помочь вам дисциплинировать себя, правильно оценивать свое духовное состояние. Когда спортсмен чему-то учится, ему часто напоминают, что он должен верить, что может это сделать, что у него получится. Многие известные тренеры таким образом мотивируют своих подопечных, постоянно подталкивая их к цели, и ради этой цели заставляя порой делать то, чего они не хотят. И в нашей духовной жизни мы нуждаемся в помощи. Из-за греха мы не можем справиться своими силами. Вся наша надежда в познании Иисуса Христа. Мы верим Ему. Он обещал быть с нами. Он обещает благословить нас. В Боге наша сила, с которой мы можем успешно жить христианской жизнью. Одними нашими человеческими усилиями это невозможно. Если мы полагаемся на собственные силы, нас ожидает поражение. Таким образом, мы принимаем в нашу жизнь новую силу, силу самого Бога. Иисус Христос воскрес из мертвых, живет и царствует, как вечный Бог. Он предлагает поселиться внутри нас. Он желает, чтобы мы были Его храмом. Он говорит, «Я приду и буду жить в вас». Бог дает нам все необходимое для новой жизни. Изменились наши желания и цели. Иисус Христос помогает нам в нашем стремлении, в нашем беге к финишной линии. Его Дух пребывает с нами. Отец привлекает нас к себе. Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой живет внутри нас, сопровождая нас на пути в небесную страну. В то время как мир борется за медаль или кубок, мы стремимся к золотому венцу вечной жизни. Это действительно победа. Это настоящий драгоценный приз. Это достойная цель. И эта цель доступна каждому. Финишная линия, о которой мы говорим, это смерть. Если, конечно, Иисус Христос не придет раньше. Его явление может произойти в любую минуту. Во мгновение ока Он превратит наши земные тела в небесные, прославленные. Если же мы умрем до Его прихода за Церковью, мы будем воскрешены им. И тогда мы войдем в небесные обители и получим в дар вечную жизнь. Это наш славный, неувядаемый золотой венец. Каждый человек, верующий в Иисуса Христа как своего личного спасителя, получит дар вечной жизни. Я желаю всем вам быть победителями в этом беге жизни, награда за который – вечная, бесконечная, славная радость во Христе. Да благословит вас в этом Бог!

Наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Уважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом, любовью нашего Господа и Его словами «Мир вам!». Я рад, что ты присоединился со мной и приглашаю тебя остаться. Сегодня мы будем рассматривать, кто являются противники верующего человека. И вообще, есть ли противник верующего человека или нет? У нас сегодня будет очень интересная передача. Я приглашаю тебя остаться. Каждую неделю в это же время, на этой волне, я приглашаю тебя присоединяться со мной, как мы будем рассматривать разные заявления справочника атеиста. Дорогой радиослушатель, если человек в штатском спросит у меня мой паспорт, то первой моей реакцией будет спросить его, кто он такой. Он должен доказать мне, что он полицейский, иначе у него нет права проверять меня. Если я столкнусь с непостижимой реальностью мира и спрошу у сфинкса, кто ты? Есть ли в тебе искра Бога? Был ли ты создан художником, или ты вышел из вечности? То мог бы услышать в ответ, скажи мне сперва, кто ты, ничтожный человек? Стоишь ли ты того, чтобы тебе были открыты

У микрофона Владимир Кулаков. Приглашаю тебя остаться, как мы будем рассматривать, кто наши противники. Кто противники верующему человеку? В начале этой передачи я заметил, что авторы справочника атеиста отрицают существование Бога. Но существуют ли они сами? Кто они? Могут ли они доказать свое собственное существование? Для того, чтобы атеистический автор мог задавать смелые вопросы, ему потребовалось бы установить за миллиарды лет до своего рождения существование галаксии и звездной пыли. Должны были существовать звезды и небесные движения, и солнце, регулирующие движение Земли, без чего жизнь была бы невозможной. Атеист может задавать смелые вопросы именно потому, что существует вода, травы, звери и микроорганизмы, и такие реальности, как электричество, жара, дрожжевое тесто и бродящее вино, космические лучи и падающий дождь, и подавляющая реальность человеческой личности. Должны быть целый ряд его предков, и молоко в грудях его матери, и любовь в ее сердце. Даже признавая предпосылки атеиста, потребовалась неизмеримая реальность, которая произвела посредством воздействия времени и случая в течение непостижимого периода времени в миллиарды лет, как инструктора безбожников, так и христианского святого. Почему? Кто они? Почему они существуют? И фактически, существуют ли они? Вы знаете ровно сколько же об этом, сколько вы знаете, почему Земля вместе со своей Солнечной системой беспрерывно несется к определенной констеллации во Вселенной, как будто у нее там назначена встреча. Они притягивают друг друга. Но что такое это всемирное притяжение? Взаимное притягивание — это слово, которое мы употребляем иногда для влюбленных. Но кто любит? И кто дает себя любить? Атеисты говорят, как говорят и проповедники —

А что, если дать умолкнуть их бессвязным голосам и вместо этого прислушиваться к голосам листьев, ручьей, ветра, бури, птиц, детей и так далее? Они могут быть гораздо более поучительным, чем многие наши слова. Те, кто живет в гармонии с природой, верующие люди. Атеизм возник как явление урбанизма в искаженных умах тех, кто должен был жить за стенами, как в общественном, так и структуральном смысле. А что если прислушаться к великой тишине? Откуда происходит красота снежинок, цветов, лишаев? Каждый как особая изысканная вышивка. Откуда происходит изумительное сочетание элементарных частиц в атоме? Каким образом происходит, что электрон вращается в своей орбите сотни миллиардов раз каждую стотысячную дольную секунду для того, чтобы, что является беспрерывным движением, представляло бы для нас твердый предмет, который мы можем взять в руки? Слышали ли вы когда-нибудь о машине, имеющей 80 триллиардов электрических клеток? Одна из ее частей, весящая только 50 унций, является механизмом, состоящим из 10 миллиардов клеток, производящих, получающих, отмечающих и передающих энергию. Уважаемый радиослушатель, эта изумительная машина является вашим мозгом. Как были вы бы благодарны тому, кто подарил бы вам автомобиль? Но вам дали гораздо более сложный механизм. Кто вам его дал? Каким образом химические изменения нейтронов в мозгу становятся с изменением чувств другой мыслью? Как получается, что человек, выдыхающий ядовитую двуокись углерода, превращает ее в слово любви или даже в слово, заключающее в себе весть о вечной жизни? Каким образом происходит, что если вы хотите сделать злое дело, то как будто какая-то невидимая рука удерживает вас от этого? Чья это рука? Даже если голос совести недостаточно силен, чтобы удержать вас от злого намерения, то вы услышите его потом в виде упрека или угрызения. Кто вы такой, чтобы требовать от реальности доказать свою идентичность? А что, если эта реальность ответит вам? Если в своем высокомерии ты считаешь себя авторитетом, то покажи сперва, кто ты такой. Можете ли вы действительно ответить на один из тысячи вопросов, которые задает вам реальность? Развитие науки увеличило не столько знание фактов, сколько увеличило число вопросов, на которые нам надо найти ответ. Вы знаете вопросы реальности, о ее глубочайших тайнах и о смысле жизни, и о ее плане, о существовании Создателя. Кому может реальность ответить на это? И на каком языке? Примитивные племена, в котором прошли первые миссионеры, не имели на своих языках таких понятий, как любовь, вера, прощение, дух, святой. Миссионеры были ограничены в своих возможностях сообщить им о своих заданиях или приобщить их к тем реальностям, которые существовали на родине этих миссионеров. А если у вас общий язык с наивысшей реальностью? И опять-таки, с кем должна была бы говорить такая реальность? Вы признаете только разум. Но согласно вашей материалистической доктрине, разум — это образ действия человеческого мозга. Мозг словно устроен иначе. Его работа называется инстинктом. В своей работе вы дали более лестное название, и тем не менее вы настаиваете, что оба мозга являются случайными эволюциями, возникшим наугад скоплением атомов за бесконечные ионы времени.
без всякого вмешательства Творца. Вы считаете, что атеизм — это истина, но прежде чем применить понятие «истина» к атеизму, вам надо определить, что вы подразумеваете под истиной. Здесь, дорогой радиослушатель, я приглашаю тебя выслушать пение «Путь, куда ведешь». А после того мы посмотрим, что есть истина.

Дорогой радиослушатель, мы обращаемся к нашей беседе снова и посмотрим, что есть истина. Вы считаете, что атеизм — это истина? И однажды Пилат спросил, что есть истина? Тот, кто не знает ответа на этот вопрос, не имеет основания для утверждения чего-либо истиной. Скептики говорят, что истина — это подозрение, которое длится очень долго, или что это галлюцинация, с которой согласилось большинство. Но то, над чем они смеются, как над галлюцинацией, может быть ошибкой, указывающей одно — в правильном направлении. Такими плодотворными заблуждениями были, например, алхимия и астрология, предшественницы химии и астрономии, что служит для нас определением истины, дорогой радиослушатель. Марксист сказал, что истина обуславливается социальным классом. Экономические условия, в которых живет человек, определяют его убеждения. В письме к Луссу, датированном 7 декабря 1852 году, Маркс описывает свое экономическое положение. Он пишет, что сидит запертый, как в тюрьме, потому что в него нет брюк и сапог, и что его семья на краю полной нищеты. Мы можем пожалеть его, но в таком случае марксизм — это состояние умов людей, не имеющих ни штанов, ни сапог. Сегодня все пролетарии на Западе имеют больше, чем по одной паре брюк и сапог. Следовательно, марксизм нам не подходит. Нам нужно иметь свою собственную истину. Марксизм объявляет себя истиной, но не может дать такого определения этого понятия, которое оставалось бы в силе. Интересно, что марксизм, являющийся якобы доктриной пролетариата, не признает истины у пролетарских мыслителей. В письме к Зорге, датированном 19 октября 1877 году, Маркс пишет: «Сами рабочие, когда они бросают работу и становятся профессиональными литераторами, всегда развивают какую-нибудь теоретическую ерунду и всегда готовы примкнуть к бестолковым путаникам». Значит, радикальные студенческие движения не могут обладать истиной. Маркс пишет и о глупой бессмыслице русских студентов, совершенно бесполезной как таковой. Очевидно, для марксистов есть только одно определение истины. Истина — это то, что вы думаете, когда у вас нет ни брюк, ни сапог. По какой-то таинственной причине брюки, по-видимому, служат ужасным препятствием к обладанию истиной. Но оставим это. Мы предложим нашим противникам совершенное определение. Истина — это последовательность объекта мышления, реальность. Однако подобная последовательность не является подтверждением, что вы правильно постигли реальность. В противном случае, как же вы отнесетесь к существованию заблуждения? Вы утверждаете, что религия — заблуждение. Но религия является последовательностью между реальностью и ментальностью другого человека. Таким образом, человек может быть вполне уверен в правильности своего образа мыслей и все-таки ошибаться. А что, если вы сами оказываетесь жертвой подобного заблуждения? Предположим, что христианин стал атеистом. В таком случае он должен был бы признать свой прежний образ мышления неправильным. Убедившись в своей ошибке, он примет вашу идеологию. Но как он может быть вполне уверенным в том, что он снова не впал в другое заблуждение? Хорошо, он может считать, что его мысли сейчас соответствуют реальности. Но ведь так он считал, когда был верующим тоже. Разве вы не видите, что по ту сторону реальности и псевдореальности, по ту сторону того, что мы называем истиной или заблуждением, должен быть единый светоч, авторитетно указывающий нам, что есть что? Даже атеистические убеждения могут последовательно существовать, только признавая тот высший светоч, которому мы поклоняемся в религии.
должен ли Высший говорить с вами языком разума? Но сколько может понять разум? Разум оправдывал рабство, абсолютную монархию, предрассудки. Он заставлял нас рукоплескать диктаторам и оправдывать мировые войны, массовые бойни невинных людей. Мефистофель говорит, он называет это разумом и пользуется им только для того, чтобы быть более скотским, чем любое животное. Дорогой радиослушатель, человек должен всегда рационализировать все, обобщать, интеллектуализировать. 2 столетия тому назад Гетти предположил, что наша планета является сумасшедшим домом Вселенной. Мы обладаем разумом человеческой расы, отличающейся искорнями гения и истины, но ясно показывающей, что она сошла с ума. Даже у самых мудрейших из нас разум — это только гармония между иррациональными импульсами. Для того, чтобы привести к правильным результатам, разум не должен был бы умаляться низкими чувствами. Происходит ли это в случае с моими атеистами? Дорогой радиослушатель, играет ли страх роль в их мышлении? В некоммунистических странах атеисты часто обращаются к религии. Но предположим, что член Академии наук СССР, рассмотрев все «за» и «против», пришел бы к заключению, что христианство — это истина, как это сделали Светлана Сталина, Пастерняк, Синявский, Солженицын. Убеждения человека могут измениться в любом направлении. А что же получилось бы в результате? Он сразу же потерял бы свое звание члена Академии, свою профессорскую кафедру, возможность печатать свои труды и, наряду с этим, свой высокий уровень жизни. Уважаемый радиослушатель, я вас особенно не упрекаю. На разум каждого человека влияют те или иные чувства. У некоторых это будет стремление к славе или выгоде. О подобных чувствах можно пожалеть. Но ни в коем случае один только разум не может дать правильных результатов. Послушайте, что Слово Божье говорит. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имени твоего и от начатка всех прибытков твоих». Иисус Христос, ходя по этой земле, сказал, «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Приглашаю тебя, дорогой радиослушатель, познакомиться с моим Учителем, с моим Спасителем Иисусом Христом. Если кто из вас имеет вопросы, вы можете их направить лично мне, пишите Владимиру Кулакову по адресу этой радиостанции. Приглашаю тебя присоединиться со мной в следующую неделю в это же время на этой волне, и мы будем продолжать свою мысль. Кто в истину являются врагами верующего человека? Я должен заметить здесь, что верующий человек не имеет врагов. С этим до свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: У меня сегодня, дорогие братья и сестры, тема «Христос – наше спасение и наше освящение». Вместе с тем, это важная, я бы сказал, важнейшая тема является частью той темы, которую мы за последнее время по четвергам с вами рассматривали, а именно Христос и Церковь в скинии Ветхого Завета. Я очень рад, что тема сегодняшнего дня является и продолжением вот этой четверговой темы, с одной стороны, а с другой стороны, является как бы программой нашей христианской жизни для нового 969 года. И мы прочтем книгу «Исход», 38 глава, первые 8 стихов. «И сказал, и сделал жертвенник всесожжение из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя, и сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы». Все принадлежности его сделал из меди, и сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди по окраине его внизу до половины его, и сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов, и сделал шесты из дерева ситим и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Пустой внутри из досок сделал его, и сделал умывальник из меди, и подножье его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход в скини собрания. Дорогие мои братья и сестры, еще раз хочется повторить, что весь Ветхий Завет — это книга прообразов Христа Иисуса. Вот почему Христос призывает всех своих учеников исследовать, то есть изучать Писание. А ведь во время его земной жизни другого Писания, как только Ветхий Завет, еще не было. Нового Завета, Евангелия в дни Христа еще не существовало. Были только книги Ветхого Завета. И если он говорит «исследуйте Писание», то он имеет в виду исключительно Ветхий Завет. И он говорит, Христос, что вот Писание Ветхого Завета свидетельствует о нем, что Писание Нового Завета о нем говорят. Это нас не удивляет, мы знаем это прекрасно. Но что Писание Ветхого Завета от начала и до конца о нем говорят, это еще не все уразумели. В беседе с Никодимом Христос сам сослался на один из прообразов Ветхого Завета, а именно на медного змея, которого вознес Моисей в пустыне. И Христос прямо Никодиму сказал, что в этом медном змее прообраз его Христа и его голгофской смерти. В беседе с иудеями Христос сослался на другой прообраз Ветхого Завета, на манну в пустыне, которую Бог давал Израилю. И, как мы уже сказали, величайшим прообразом, всестороннейшим прообразом Иисуса Христа в Ветхом Завете являлась скиния, вот этот походный храм. Она вся, братья и сестры, от начала и до конца свидетельствовала о Христе. И сегодня свидетельствует она нам о Христе. Вся целиком. Она состояла из трех частей, как мы знаем. Двора, святилища и святого святых. И вот каждая из этих трех частей говорила о Христе ветхозаветному Божьему народу и говорит сегодня о Христе новозаветному народу Божьему, числу которого мы с вами, по милости Божьей, принадлежим.
2: Мы уже с вами побывали во дворе Скинии и видели эту белизну вот стен
1: двора, белизну. И мы также видели, что во дворе только два предмета находились. Только два предмета. Жертвенник всесожжения и умывальник. И вот, дорогие мои, мы сегодня немножко побольше посмотрим на эти два предмета во дворе Скинии.
2: Как хорошо, что они были как бы в преддверии Скинии. Вот этот жертвенник и умывальник. Причем сперва жертвенник, братья и сестры.
1: Сперва каждый входящий во двор Скинии видел, прежде всего, жертвенник. А за ним,
2: вот он видел и второй предмет двора, умывальник.
1: И вот оба эти предметы скажут нам сегодня на пороге Нового года о Христе. О Христе как нашем спасении и о Христе как нашем освящении. Первое, с чем мы встречаемся в Скинии, это жертвенник, всесожжение. Мы видим на этом жертвеннике постоянно горящий огонь, сожигающий лежащую на нем жертву за грех. Израильтяне, как и мы, люди 20 века, много согрешали пред Господом своим. Поэтому для искупления своей вины пред Богом они должны были постоянно приносить жертву за грех. Поэтому и огонь на этом жертвеннике всесожжения не должен был угасать, потому что все время приносились эти жертвы за грех. Огонь действительно постоянно горел и сжигал вот эти жертвы, приносимые виновными израильтянами на этот жертвенник. Первое, что мы с вами узнали о нашем Господе Иисусе Христе, это то, что Он принес Себя в жертву за наши грехи, и что огонь справедливого гнева Божия попалил Его, Христа, нашего Спасителя, на Голгофе. Братья и сестры, но этот огонь, хотя однажды не спал на Христа распятого, и действительно попалил его,
2: так попалил, что наш Господь Иисус Христос закричал: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?»
1: Какой это был огонь гнева Божьего, братья и сестры! Мы недостаточно еще с вами постигли, что Христос перенес, когда вот этот огонь гнева Божия не спал на Него, распятого на Голгофском кресте. И теперь на первом месте в Церкви Христа и в сердце каждого из нас, верующих во Христа и любящих Его, должен стоять крест Голгофы с распятым на нем Спасителем мира.
2: Он, этот огонь, который не спал на Христа, как возмездие не за его грехи, у него их не было, братья и сестры, ни одного греха, ни одного порока,
1: а за наши грехи он и сегодня должен гореть перед нашим взором. И всегда мы должны видеть этот огонь возмездия Божьего, который Христос принял на Себя, чтобы мы с вами его не почувствовали, как палящий огонь возмездия за наши грехи. И вот у нас крест Голгофы должен стоять на первом месте. Мы всегда должны видеть, братья и сестры, распятого Христа, вот как жертву за грехи наши. И мы всегда должны видеть, повторяю снова и снова, вот этот огонь на жертвеннике Голгофы, который был пламенем Божьего гнева, излитого на невинного Сына Божьего и Господа нашего Иисуса Христа, взявшего на самого себя грех каждого человека, каждого из нас. Каждому ученику и каждой ученице Иисуса Христа должно быть ясно значение Голгофского креста, которого прообразом был вот этот жертвенник всесожжения во дворе Скинии. Но, увы, дорогие мои, с печалью надо сказать, что не всегда стоит перед нашими сердечными очами вот этот драгоценный крест Голгофы и Агнец Божий, закланный на нем. Не всегда он стоит, не всегда он занимает первое место в наших сердцах. Хотя мы знаем, что без креста Голгофы мы погибшие с вами грешники и наследники вечного ада. И все-таки мы часто как бы равнодушно относимся к этому жертвеннику на Голгофе, где Христос принес себя в жертву для нашего спасения. Поэтому-то вот именно и исчезает из наших сердец, очень часто исчезает первая любовь ко Христу. Именно благодаря этому нашему забвению Голгофского креста. В день хлебопреломления мы как бы снова цепляемся за Голгофский крест. И хорошо, что у нас ежемесячно бывает хлебопреломление. И все мы, окружая вот этот крест, созерцаем Агнца, закланного там. Но это вот бывает в день хлебопреломления. А потом опять исчезает перед нашим сердечным взором этот крест с распятым драгоценным Спасителем нашим. Наша первая любовь, дорогие мои, да поймем мы это, эту драгоценную истину, наша первая любовь тесно связана вот с Голгофским крестом, неразрывно связана с пребыванием наших у подножия Голгофского креста, созерцанием наших ран Иисуса Христа. Если мы не будем постоянно пребывать у этого подножия Голгофского креста, если мы не будем созерцать постоянно раны дорогого нашего Спасителя, поверьте, что мы впадем в ладикийское состояние. Теплота духовная нас охватит. Всем нам необходимо испытать и проверить свое сердце и все свое христианство. И начав этот новый путь 969 года, нам нужно посмотреть, какое место Голгофский крест, этот жертвенник всесожжения, на котором Христос был принесен в жертву для нашего спасения, какое место он занимает в сердце нашем и в жизни нашей христианской. И если он не занимает первого места, как жертвенник всесожжения во дворе Скинии, давайте, братья и сестры, исправим положение, от которого, повторяю, зависит наша первая любовь. Снова пусть этот Голгофский крест, распятый Христос, Агнец сам закланный, займет подобающее ему место в нашем сердце и в нашей христианской жизни. Не Моисей определил такое место жертвеннику всесожжения, вот как бы первое место во дворе Скинии. Это не Моисей догадался сделать это своим человеческим разумом. Это сам Бог, который дал Моисею самые точные указания об устройстве Скинии, сказал ему, где должен стоять вот этот жертвенник всесожжения. Бог указал место для него. И Господь указывает нам всем место, где должен стоять этот жертвенник Голгофы. Где должен находиться Агнец Божий, который за нас заклан. Первое место в нашем сердце, в центре нашей души, братья и сестры, в центре нашего внутреннего духовного человека должен стоять крест Голгофы и Агнец на нем закланный. Пусть в сердцах наших всегда горит, братья и сестры, первая любовь к Агнцу Божьему, закланному за нас. Пусть всегда льется из наших сердец песни хвалы и благодарения этому божественному Агнцу Христу. Но за жертвенником всесожжения мы видим во дворе Скинии умывальник, братья и сестры. Вот мы теперь посмотрим на этот умывальник. Что он нам скажет в начале этого Нового года о своем значении.
2: Умывальник, слушайте, свидетельствует нам о Христе как источнике нашей чистоты и святости.
1: За познанием нами Христа, как нашего Спасителя, должно следовать познание нами Христа, как нашего освящения. Я не сомневаюсь, что все дети Божии, даже самые слабенькие духовно, познали Христа как своего Спасителя и как своего Искупителя. В этом можно не сомневаться. Но я могу сомневаться, что многие из наших новообращенных детей Господних недостаточно уразумели вот другую истину относительно Христа Иисуса, что Он является освящением нашим, не только спасением нашим, но освящением нашим. Он не только источник нашего спасения, Он источник нашего очищения постоянного и освящения постоянного. Взглянем на распятого Христа после того, как его сердце было пронзено копьем римского воина. Взглянем на это пронзенное копьем сердце Христа. Мы все с вами знаем из Слова Божьего, что из пронзенного сердца Христа истекла что? Кровь и вода. Вот где осуществились прообразы жертвенника и умывальника. Вот где, братья и сестры. В жертве Христа и в Его крови мы имеем полное и вечное спасение и прощение всех наших грехов. Нам ничего не нужно прибавлять к этой драгоценной жертве Христа, как делают это для своего спасения некоторые христиане, не знающие достаточно глубоко Писание. В Голгофской жертве Христа вся полнота нашего спасения. Нечего прибавлять, братья и сестры, к этой жертве. Она уже обеспечила нам полное спасение, вечное спасение нашей души. Но чаду Божию, омытому кровью Христа, надо только ноги умыть, как сказал Христос апостолу Петру на Тайной вечере. То есть нам необходимо ежедневное освящение и очищение. О, если бы в 1969 году, в этом новом году, братья и сестры, мы бы с вами стремились каждый день подходить к этому чудному умывальнику, который является прообразом Христа как источника нашей чистоты и святости. Каждый день. Потому что ежедневно мы с вами в чем-то прегрешаем пред Господом. И вот сегодняшний день, это 2 января. Неужели вы думаете, братья и сестры, что ни в мыслях своих, ни в словах, ни в действиях своих вы не прегрешили пред Господом? Я не знаю, кто так уверен в самом себе. В чем-то мы все виновны пред Господом. Какая-то пыль запачкала наши ноги на пути Христовом. Запачкала. И вот нам сегодня Слово Божье говорит, что есть этот чудный умывальник, где мы можем очищаться каждый день от этой пыли земли, греховной пыли, которая, к сожалению, оседает на сердце нашем, на ногах наших. Дорогие мои, Христос, сделавшийся на Голгофском кресте нашим спасением, Он сделался и нашим освящением. О, чудная истина! Вода новозаветного умывальника. Что это такое, дорогие мои? Что это такое? Вот кровь Христа, спасшая нас, нам понятно. А вот эта вода, которая тоже истекла из сердца Иисуса, пронзенного сердцем. Что она могла бы означать? Как мы ее могли бы понять, братья и сестры? Я не знаю другого объяснения, символического значения вот этой воды, истекающей из сердца Иисуса Христа, как только то, что сам Христос об этом говорит. Он говорит, вы очищены через Слово. Слушайте, братья и сестры, вы очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Вот вода живая, которая очищает нас от всякого греха, который мы делаем после нашего обращения ко Христу. Кровь нас очистила от всех наших прошлых грехов. Она продолжает нас очищать. Но с Слово Христово нужно, чтобы нам понять значение крови. Через Слово Иисуса Христа мы очищаемся. О, драгоценный умывальник! Слово Христово, которое каждый день совершает наше очищение и освящение. Какое счастье, братья и сестры, что мы с вами имеем и жертвенник, и умывальник. Имеем жертву Христа, принесенную для нашего спасения. Имеем и Слово Христа, которое имеет силу нас очищать.
2: Вот малейшие пыли, которые вот пристает нам на нашем жизненном пути, на пути следования за Иисусом. Из божественного сердца Христа льется для нас и кровь спасения, и живая вода освящения. Будем чаще бывать у жертвенника акта Божьего. И будем чаще бывать у этого источника живой воды, у Слова Иисуса Христа. Тогда наши сердца, слушайте, будут полны радости спасения и радости освящения. Радость спасения нам хорошо знакома, хотя у старых верующих и она, может быть, поблекла, как кредитные билеты, наши бумажные деньги, чересчур часто ходившие по рукам, уже трудно бывает даже и надписи на них прочитать, хотя они и принимаются всюду, когда мы покупаем что-либо. Так, дорогие мои, бывает, что вот радость спасения блекнет у нас, и мы тогда жалуемся нашим братьям и сестрам, проповедникам, что случилось, нет у нас той радости, которую раньше имели. Так хочется, чтобы в этом 69-м году мы преисполнились радостью спасения. Той радостью, которую мы когда-то испытывали, когда только что встретились с Иисусом Христом и увидели, какая красота в Нем, в этом драгоценном Сыне Человеческом и Сыне Божьем. Так хотелось бы, чтобы опять наши сердца были полны этой радости. Но вот радость освящения, это уж значительно меньше знакома детям Божьим. Радость освящения. Имеем ли мы ее, братья и сестры? Если мы идем путем освящения, если мы каждый день бываем около этого чудного умывальника, около сердца Иисуса, из которого льется вода, живая нас очищающая, да, тогда в сердце царит эта радость освящения. Так давайте же, дорогие мои, чтобы иметь эту двойную радость, и радость спасения во Христе, и радость освящения во Христе, давайте же постоянно пребывать и у подножия Голгофского креста, и вот около сердца Иисуса, откуда льется эта чудная вода живая, Слово Его Святого, которое нас очищает. Но я чувствую, что некоторые здесь, слушая то, что я говорю, об этом Слове Христа, которое нас очищает и очищает все вновь и вновь, они говорят в своей душе: да, тебе, брат, хорошо говорит, у тебя вот там на кафедре и Библия лежит, а у меня даже Нового Завета нет. Ну, где же Слово-то Христа я возьму, чтобы каждый день очищаться и омываться в Нем? Я очень тебе сочувствую, брат мой, сестра моя, и так хотелось бы сегодня вот во всех тут сидящих и стоящих, у кого нет этой драгоценной книги, полностью ли как Библии, или хотя бы как Нового Завета, хотел бы всех вас наделить, но такой возможности нет. Так тогда, братья и сестры, у кого нет этого Слова Христова, Слова Господнего, приходите побольше в наше собрание. Вот здесь вы слышите это Слово, которое вас и будет очищать, очищало в прошлом и будет и в будущем очищать. Здесь вы слышите это Слово Христово, наши сердца очищающие. Почему, может быть, некоторые из вас пропускают собрание даже тогда, когда могли бы быть в собрании, в доме молитвы могли бы быть, а вот какое-то духовное нерадение нападает, и вас нет здесь. Вы лишаетесь благословения Божьего Слова. И дома у вас нет этой святой книги. И сюда, может быть, не приходите тогда, когда могли бы прийти. Приходите, и здесь вы будете получать это очищающее вас Слово Господне. Но даже если кто не имеет возможности в собрании слышать Божье Слово, мало ли таких одиноких душ, которые жизнь забросила в такие глухие углы. Есть такие. Вот мы получаем письма
1: от одного только брата, и он пишет нам: скажите, вот в такой-то местности есть ли еще верующие? Вот меня жизнь сюда забросила, и я нигде не нахожу детей Господних. Напишите, есть ли они тут поблизости есть, чтобы я мог иметь общение с ними. Братья и сестры, может так случиться, что мы очутимся в полнейшем духовном одиночестве. Что тогда делать? Книги святой нет, и детей Господних нет, и проповедников нет, и собраний нет. О, тогда как Мария в Вифании, вот у ног Иисуса Христа, смотрите на Него, даже не имея вот этой книги в руках своих. Дух Святой, о котором Христос сказал, что Он наставит вас на всякую истину. Дух Святой будет вам говорить много о Христе Иисусе, об Его истине чудной и святой. Как хорошо, что есть, кроме писанного Слова Божьего, кроме собраний, где оно проповедуется, есть незримый, невидимый наставник, и это Дух Святой, который послан на нашу землю и послан в сердце каждого возрожденного человека. Он учит, Он наставляет, и мы никогда не останемся без этого Слова, без этой чудной истины божественной, Христовой истины, которая очищает нас от всякого греха и ведет нас путем освящения. Смотрите, братья и сестры, какие возможности. Используем ли мы их в наступившем новом 69-м году? Итак, Христос есть наше спасение, и Христос есть наше очищение и освящение. Аминь.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Мы очень много слышали о молитве, насколько она важна в жизни верующего человека. Иметь личные отношения с Богом. И не когда-то, раз в неделю, раз в день, а постоянно. И ученики просили Иисуса: научи нас молиться. Давайте мы споем о молитве из наших сборников номер 243. Номер 243. Научи меня, Боже, молиться, Твой священный закон соблюдать. Научи гордым сердцем смириться, Твою волю во всем исполнять.

0: Божие молиться. Садитесь, пожалуйста. Сейчас у нас будет соло Томилы Трегуф. Зайдем на Голгофу, потом хор прославит Господа.
1: Но мы знаем, как люди верующие и как люди мудрые, что видимая часть событий – это, как правило, незначительная часть. Главное и самое существенное происходит невидимо и в невидимом мире. Я хочу прочитать Слово Божие, послание к евреям, 9 глава, несколько стихов. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Что такое Голгофа? Это видимая часть искупления, совершенного видимой частью самого Бога, воплощенного Господа Иисуса Христа. Это то, что можно было видеть. Это что видели окружающие, и друзья, и враги. А что же было в этом невидимого? И что было главнейшим в этом видимом?

кровь, как я понимаю, была собрана. Господь Иисус с этой кровью вошел во святилище. Там решалась наша судьба. Там. Апостол Павел говорит о цене крови, что она драгоценна. Апостол Павел говорит о месте, куда была принесена эта кровь. Это престол Бога. Это святилище пребывания самого всемогущего, святого и совершенного Бога. И апостол Павел говорит, для чего была принесена эта кровь? Он говорит, и приобрел вечное искупление. Когда приносились жертвы животных, они приносились конкретно за конкретных людей. Каждый приносил за себя. Каждый имел имя. У каждого была своя жизнь и была своя личная вина. И каждый лично через эту жертву, по милосердию Богу, покрывал свой грех. Я не буду фантазировать, я не хочу сказать лишнего, потому что для нас это покрыто невероятной тайной. Это святилище, куда Господь Иисус вошел со своей собственной кровью. Но я могу допустить, что когда в это святилище была принесена кровь Христа, стоял вопрос, а это за кого? Я вам скажу, за кого. Это за Гадковича Олега. Это за Куриного Сергея. Это за Малинина Максима. Это за Марченко Дениса, это за Рудык Максима, это за Симона Андрея, это за Ткачука Дмитрия, это за Узбека Владимира, это за Фуркала Виктора, это за Шевкового Николая, за Емельяненко Валерия, это за Авдееву Анастасию, это за Воронина Ольгу, это за Зубко Дарью, это за Косенко Ину, это за Куниш Диану, это за Николенко Ирину, это за Самойленко Анну, это за Шевченко Екатерину, это за Белярскую Нину, это за Козубовского, одного, второго и третьего, это за Иванова, Петрова, назовите свое собственное имя, поставьте ваше само, ваше личное имя, оно было там названо. Кровь Христа проливалась конкретно за конкретных людей. И эти люди были названы. Кровь Христа проливалась не анонимно. Она имела конкретные души конкретных живых людей. Этих 20, которые я назвал в самом начале, это наши братья дорогие и сестры, которые вступили в завет с Господом. Мы призываем их жить святой жизнью, мы призываем их поступать по совести, а это значит по Слову Божьему. Но это возможно в двух случаях. Если вы, наши друзья, и мы вместе с вами осознаем, какая дорогая цена заплачена за нас. И что кровь Иисуса Христа не просто проливалась, она была принесена в святое святых. Она была представлена Богу Отцу, и там были названы ваши имена. И мое тоже. И теперь, для того, чтобы жить по Слову Божьему и соблюдать Его заповеди,

0: надо предоставить себя водительству Духа Святого, чтобы Он наполнил вас самим собою, чтобы у вас было осознание того, что случилось в вашей жизни, как это много значит для вас и для Бога. Мы иногда говорим «для нас», «для нас». Во-первых, для Бога, потому что Он отдал Сына Своего, Единородного. Его распинали, над Ним насмехались, пролили Его кровь безгрешную. И Он с этой кровью предстал перед самим Богом во святилище. А потом уже мы, за которых страдал Господь, которые никогда не должны забывать, какую дорогую цену Он заплатил за наше спасение. И что жизнь верующего человека, она не определяется, как жизнь любого другого. И биографию которого можно найти на могильном камне. Родился такого-то, умер такого-то. Жизнь верующего человека, братья и сестры наши, это промежуток между тем, как вы родились, и до того, как вы пришли на небеса. Братья и сестры, это очень серьезно. Вера – это серьезно. Быть Детем Божьим – это серьезно. Быть христианином – это серьезно. Участвовать в вечере Господней – это очень серьезно. Иметь отношение с Богом – это очень серьезно. Думайте об этом. Познавайте эту истину. Ищите общение с Богом. Не ограничивайтесь тем, что вы однажды родились и теперь ожидаете смерти. В промежутке вашей жизни эта жизнь может быть благословенной, счастливой и плодоносной. Жизнь, приносящая радость. Многие влачат жалкое существование, даже будучи христианами, потому что не до конца осознали, какую цену за них заплачено, к чему они призваны, какие у них должны быть отношения со Христом и Иисусом, какое должно быть практическое христианство, а не номинальное, не плотское какое-то. Потому каждый раз собираемся, и вечеря Господня, кроме того, что мы говорим, вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Кроме этого, братья и сестры, это мотив, это стимул, это Божье вдохновение для нас, чтобы мы не забыли главного и чтобы, даже будучи несовершенными, понимали, что это не наша цель, что нам хочется быть лучшими. И если с Богом, то это получится. Понятно, что для этого понадобится и время, и усилия, и молитва, и общение с Церковью, и Словом Божьим. Но Бог совершит это в нашей жизни и в вашей тоже. Я хотел бы, чтобы эта вечеря, которая посвящена, во-первых, Богу, во-вторых, нашим новым друзьям. Это уникальный случай, может быть, даже в истории нашей Церкви, когда ради этих 20 наша большая церковь согласилась иметь особую вечерю. Понятно, что это для воспоминания голгофских страданий, это то, чего нельзя забыть. Но с другой стороны, друзья наши, вы должны понимать, как церковь вас любит и ценит вас. Как она серьезно относится к вам. Как она позволяет вам занять ряды рядом с нами. Как вы нужны для Господа. И сколько многого может Господь совершить и через вас. При одном условии – с верой и в послушании. За Христом. Не променять. Не променять на что-то земное, временное, проходящее. Поэтому, как хлеб в вечере Господней напоминает нам о единстве тела Христова, Его ломимое тело и единство тела Христова, так и Церковь, она едина. И вечеря Господня подтверждает это. Поэтому давайте встанем, помолимся, давайте попросим Божьего благословения на этот хлеб, напоминающий ломимое тело Господа и напоминающий Его Церковь, которая неделима, которая едина, которая в одной сущности божественной, чтобы как одна семья мы могли славить Господа. Отец наш Небесный, прежде всего, благодарим Тебя за Господа нашего Иисуса Христа, который со Своею кровью, не кровью тельцов или козлов, но со Своею кровью драгоценной, божественной, вошел во святилище для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы заплатить за наши грехи. И Твоя жертва Голгофская была принята Отцом Небесным. В этом невидимом духовном мире, где решается все, где принимаются решения для всего мира, для всей Вселенной и для каждого из нас. Благодарим Тебя, что Твоей жертвы достаточно, чтобы каждый, приходящий к Тебе, веруя во Христа Иисуса, был спасен. Помоги нам, Иисус, жить в мире, в любви, исполняя Твои заповеди, живя по воле Твоей Святой. Наших молодых братьев и сестер благослови, чтобы, вступая в эти тесные общения с народом Божьим и с Тобою, так было всегда, чтобы они всегда искали Тебя, Господи, и пребывали в общении. Благослови всех у нас участвовать в этой вечере по Слову Твоему и во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: И возблагодарив, преломил.

Друзья наши, наши братья и сестры, хочу пожелать вам от имени Церкви Божьей, чтобы в вашей личной жизни никогда не было такого случая, чтобы, когда совершается вечеря Господня, а у вас было какое-то препятствие, какой-то запинающий грех или бремя, чтобы вы всегда следили за собой, чтобы вы вовремя принимали решение, чтобы вы вовремя молились и вовремя просили прощения, чтобы ваша совесть не осуждала вас. Если вы будете чувствовать потребность в силе, идите к Богу. Он наша сила и крепость. Он дает ослабевшему силу. И это пожелание для всех нас. И пусть это первое участие в вечере Господней не будет для вас кого-нибудь последним, но чтобы однажды и на небесах мы вкусили это новое вино со Христом Иисусом и с Его святыми на небесах. Да благословит вас Бог. Садитесь, пожалуйста. И в это время, кто участвует в вечере Господней по Слову Божьему, поднимайтесь и принимайте хлеб с молитвой и благодарением. Да благословит вас Бог.

также и чашу после вечери. Господь наш Иисус Христос, Спаситель наш, эта чаша с вином напоминает нам о Твоей крови, пролитой за нас на Голгофе, с которой Ты вошел во святилище Божье, Господи. И эта кровь – цена нашего искупления и нашего спасения. Это драгоценная кровь Христа, как чистого и непорочного Агнца. Дай нам никогда не забыть, какую дорогую цену Ты заплатил и за наше спасение. Дай нам любить Тебя, быть благодарными Тебе, Господи, дорожить теми обетованиями и тем спасением, которое мы имеем во Христе Иисусе, чтобы не потерять и не потерять и не разменять на что-то земное и временное. Мы просим, чтобы Ты благословил наших братьев и сестер, впервые участвующих и в чаше Господней, чтобы это было особым благословением для них на всю их жизнь. Услыши нас, и пусть Твое имя прославится в Церкви Твоей и в жизни каждого из нас, и во веки веков наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. В то время, когда братья будут проходить чаши, те, которые участвуют, поднимайтесь, принимайте чашу тоже с молитвой и благодарением, рассуждая о том, что из-за вас была заплачена эта дорогая цена, и да благословит всех вас Господь.

Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование. Вот такое дело совершил Господь, о котором мы сегодня вспоминали Церковью Божией, нашей поместной Церковью Дом Евангелия, с нашими новыми друзьями, новыми братьями и сестрами, вошедшими в нашу семью. И веруя во Христа Иисус, мы имеем такие чудесные обетования, которые во Христе Иисусе да и аминь. Поэтому дал бы нам Бог быть верными нашему Господу.

0: Муж Небесный, слава Тебе за тот дар жизни вечной, который мы имеем по вере в Сына Твоего Иисуса Христа, который принял на Себя грехи наши и оставил нам заповедь, заповедь крещения, заповедь воспоминания о Его голгофских страданиях. Благодарим Тебя, Господи, что благодаря этой жертве и благодаря тому дару веры, веры в Сына Твоего и его страдания, мы входим в общение с Тобою, в то святилище, через которое только Ты мог войти, и мы входим благодаря Твоей голгофской жертве. Благослови всех присутствующих, благослови нас особо той, тем даром, который мы получаем, исполняя заповедь Твою во свидетельство всему миру о Сыне Твоем Иисусе Христе. Слава Тебе в вышних и на земле, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
1: Аминь.
2: Христос народился.
3: Слави Богу.
2: Христос воскрес.
3: Воистину воскрес.
2: Господь гряде.
3: Гряди, Господь.
2: Слава Богу. Сідайте, будь ласка.
4: Дорогие братья и сестры, перед тем, как будет звучать следующее объявление, есть объявление именно для тех, кто принял крещение вчера. Для вас, как обычно, мы это делаем. У кого получится из вас, но обычно на следующий день после крещения у нас есть такая встреча знакомства и внимания. Просто поближе познакомиться с вами, уделить вам внимание и помочь найти себя в церкви или в каких-то служениях, обрести новых друзей. Поэтому сегодня в 4 часа дня мы встретимся с вами в малом зале. Если у вас получится, приходите, пожалуйста, в 4 часа дня. Те, которые приняли крещение вчера, мы ожидаем вас в малом зале для встречи, знакомства и внимания.
2: Посвятите еще и этот день Господу. И вот этой радости, которую вы имеете в Церкви Божьей и во Христе Иисусе, и еще такое пожелание: никогда без особой причины какой-то не оставляйте ваших собраний. Павел говорит: и не оставляйте собраний ваших, как есть в некоторых обычай, никудышный обычай, никудышный. Старайтесь быть в общении с народом Божьим. Старайтесь быть в труде и в служении. Может быть, действительно, сегодняшняя встреча даст какую-то перспективу или видение. Церковь наша большая, служений много, но никто не лишний. Все нужны Богу, и все могут внести свой вклад в это дело Божие во славу Его святого имени. Поэтому найдите себя, молитесь об этом, и Бог вас благословит. З нагоди десятиріччя Київського об'єднаного молодіжного камерного оркестру та хору «Глорія» 26 січня, це слідуюча неділя, о 18-й годині вечором, особливий вечір духовної музики. Ось таке свято буде в нашій церкві. Свято молодіжного хору. А молодь – це хто? Це наші діти, наші онуки, наші брати та сестри. Це те, що найкраще, яке є у нас. Це наша надія, це ті, про яких ми молимося і радіємо, коли вони в праці і в служінні. Я надіюся, що ми зробимо гарне свято увечері. Але не менш гарне свято в нас буде зранку. Дорогі брати та сестри, вже прийшов навіть більше року, а може навіть і більше цього терміну, коли наші брати, які були вам об'явлені, які були разом з нами, були в служінні, це брати наші Ігор Євгенійович Котенко, будь ласка, піднімітеся. Михайло Ігорович Пророков, який ось Ігор Євгенійович Шахрай, який більше задіяний у дневному зібранні. Тому що церква наша має цілий ряд напрямків і таке враження, що вони будуть розвиватися. І Господь буде прилагати спасаємих к церкві. Ми молимося об этом, це наша мечта, це наша радость. Поэтому вот эти три брата, они будут в следующее воскресенье утром. И к ним еще брат Геннадий Дугинов. Он как миссионер в селе Макалевичи. это там в лесу, он должен был сегодня быть. Но дело в том, что он говорит: я там в этом селе, и как батюшка, и как пастор, и как акушер, и как преподаватель, и как голова сельсовета, он все. Он невероятно активный, Бог благословляет. Там уже образовалась небольшая церковь. Они уже нам написали письмо даже. Просим рукоположить брата Дугинова на пасторское служение, чтобы он мог совершать священнодействие по Слову Божьему. И мы сказали: мы можем и там, можем и тут. И он сказал: ну я от этой церкви, это мои братья, это мои сестры, я хочу привести тех, которые смогут, чтобы из этого села увидели вот такую церковь, чтобы не думали, что там вот немного и все. Пусть они побудут, и пусть рукоположение будет прямо тут, в церкви Дом Евангелия. Так что будет у нас такой замечательный праздник, молитесь об этом, чтобы братья, которые уже проявили себя в служении, были еще более благословенны и успешны, и чтобы мы, как Церковь Божия, поддерживали наших служителей. Вот такое еще объявление по поводу воскресного дня. Спасибо, братья. Вы можете садиться. Мы будем больше говорить о братьях, о их служении, потому что вообще-то идея такова. Вот кто из вас читал интервью Григория Ивановича, коменданта, который было вчера прямо в интернет, Укрнет, это новостная такой сайт. Очень мне понравилось его интервью. Анализ событий, которые на Украине, которые в России, начиная с горбачевских времен. Он вспоминает свои встречи со всеми президентами, в том числе и с Горбачевым. Он анализирует состояние церкви вот в таком нашем современном времени. Какое наше место? Что мы должны делать? Как мы должны приобщать молодежь к служению? Как мы должны находить вот этот диалог между старшим постсоветским поколением? Я лично постсоветский поколение. И многие тут в зале, мы оттуда, с той культуры, с того времени, у нас свое мышление. Сейчас выросло новое поколение. Вы же понимаете, всегда между поколениями есть какое-то различие. И мне очень понравилось. Я ему позвонил, говорю: Иванович, я очень благодарю вас за очень такие хорошие мысли. Прочитайте, если найдете по интернету, интервью Григория Ивановича Коменданта. И он как раз касается этих вопросов и действительно приводит к той же самой мысли, что все решения принимаются там, в том числе и по Украине, о которой мы еще сейчас будем молиться. Так что вот такое наше пожелание. Теперь я хочу представить вам молодую пару, потому что люди нарождаются, потом растут, потом принимают крещение, а потом они еще и, оказывается, женятся. Без чего никак не обойтись, если это молодые люди. Я хочу представить вам молодую пару, жених Марченко Денис. Марченко Денис, вот он. И невеста Александра Яковенко. Вот он оттуда, он из тех, которые вчера приняли крещение, ну, молодой, ну, новый совершенно, пришедший, знаете, не имея ни особых традиций, ни особой христианской культуры, Бог коснулся его сердца. А Александр – это наша сестричка. Вот она поет, но она скрывает свой талант играть на бандуре. Мы как-то слышали ее когда-то. Ну, думаем, если выйдет замуж, у нее будет больше времени, чтобы играть. Хотя вы знаете, все эти поющие, играющие, это люди или замужние, или женатые. Но если вы желаете славить Господа, вы непременно найдете для этого время и возможности. Так что рады за вас. Слава Богу, у вас двойной праздник, и потому что Денис принял крещение. Ну, Александра, наша сестричка, вот так вот Господь вас теперь объединяет. Свадьба будет в марте месяце. Мы еще об этом узнаем дополнительно. А сейчас пусть Бог вас хранит вот в этот промежуток времени, чтобы вы не забывали, что пока что Денис, ты просто жених, а Александра не просто невеста, а очень хорошая невеста. Желаем вам Божьих благословений. Садитесь. Теперь вот то, что касается объявлений, мы уже сделали следующее собрание сегодня вечером. Вечери в Господней не будет, мы предупреждали церковь. Благодарим всех, которые пришли. Вот пусть Бог вас благословит. Моя бы воля, я бы всех вас, ну, обогатил бы и здоровьем, и всеми возможностями, но я знаю, что Бог в миллион раз добрее и меня, и каждого из нас. Пусть Господь милосердный благословит вас, восполнит все ваши нужды. Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не задавайте себе вопрос, а где же оно? Когда я его получу? Все впереди. Мы не дети. Мы взрослые, мы умеем терпеть, мы умеем ожидать. Авраам ожидал сколько лет, когда появился наследник? Это пример для нас. Когда пришла полнота времени, Бог послал своего сына. Для всего есть своя полнота времени. Бог находит это время, и когда начинает действовать, и вы удивляетесь, и удивляются все, которые вокруг вас. Но еще больше будем удивляться, когда предстанем перед Богом на небесах. А это тот случай, между прочим, о котором нельзя сказать, ну, будет оно или не будет. Можно сомневаться, выйду я замуж, не выйду, женюсь, не женюсь. Можно сомневаться, такое может быть. Но чтобы не предстать перед Богом, такого быть не может. В этом случае люди все согласны, все идут в одном и том же направлении, а потом расходятся. Перейдя вот этот рубеж между жизнью и жизнью вечной, люди расходятся на два направления. Одни туда, куда не дай Бог, а другие к Господу. Теперь нам передают привет церковь Надия, мисто Лубны, также привет из Славянска и Мукачева, привет от село Иваново. Да, это село так называется, но от Кутузова и Вали мы знаем нашу сестру, уехавшую в Россию. Вчера проводилось благовестие в Иванковском районе в селах Людвиновка, Воровска, Рахваловка. Благодарим Господа за свободу благовествования в нашей стране. И от церкви Красятычи привет. И от брата Александра. Также, сестры, приглашайтесь на ночную молитву 17 января. Это уже завтра, да? Нет, что тут? Нет, это не завтра, это вчера. Это как-то попала записка. Это бывает, это когда вот время как-то сжимается, да? Хорошо. Сестры, спасибо тем, которые были на молитве. Дорогая церковь, помолитесь за Стилыня после операции сына, брат Михайло. Дорогая церковь, просим помолиться за разрешение всех моих проблем, связанных с работой, Людмила. Прошу за решение семейных проблем у моей племянницы. Ее муж хочет оставить свою семью. Если бы он первый поступающий таким образом. Это просто невероятно, что происходит в этом мире. Молитесь за молодые семьи и за христианские в том числе. Пусть Бог сам разрешит их проблемы. Прошу помолиться за мои детей, чтобы они познали Бога, Олена. Передаю привет от церкви Возрождения Запорожья, а также мы приехали на лечение в Киев помолиться о предстоящей операции моему сыну. 10 лет удаления опухоли. Петренко Марья та Василий просит молиться за нашего сыночка, которому исполнилось 1.5 месяца. Завтра будут тоже делать операцию. Мы верим в силу молитвы, пишут родители. Прошу помолиться за Елизавету Федоровну, чтобы Господь укрепил ее в скорбях. Брат Михаил Козубовский, это мой родной брат, который перенес очень сложную операцию в течение примерно где-то 5.5 часов. Это очень сложно, и притом это не первая такая. Но слава Богу, по крайней мере, вот сейчас он уже уже в состоянии такого процесса, уже потихонечку ходит, уже как-то так вот будем благодарить Бога за это Его милость, это Его любовь. Ну и, конечно же, помолимся за нашу страну. Начался Майдан, началась очередная встреча. Есть определенная тревога, определенное волнение. Мы, как верующие, иногда не знаем, что же тут нам делать и какая наша позиция. Наша позиция следующая. Майданы приходят и уходят, а наш Майдан никогда не заканчивается. Вот Церковь Божия, между прочим, если говорить таким вот современным языком, ну, привязывая к какому-то событию, это есть Майдан, на котором решаются очень важные вопросы и на котором совершается молитва за все происходящее вокруг. Потому что, как верующие, мы понимаем, все решения принимаются там, за невидимой гранью. Все там, все там. Люди иногда думают, вот сделаем так или по-другому. Понятно, что желание добра, если это желание добра на самом деле, это от Бога желание. Мы тоже желаем и добра, и справедливости. Мы тоже за нашу страну, потому что тут мы живем, живут наши дети, будут жить внуки наши. Но что мы можем сделать? Мы можем молиться. Мы можем молиться и за тех, которые думают по-другому. Мы молимся, чтобы Бог благословил нашу землю. И Он это делает. И история полна примеров. Если Бог вмешивается, все становится по-другому как-то. А Бог иногда складывается такое впечатление, что Он вроде как ничего не делает. Это ошибочное мнение. Он делает, но иногда неторопливо и незаметно. Поэтому молимся и за наше правительство, и за президента, и за мудрость для всех и для каждого. И да услышит нас Бог. Помолимся. Господи Бог наш, вот с этой нужды мы хотели бы и начать, потому что люди собираются, и людей будет много, и люди хотят добра, справедливости, хотят мира на нашей земле. Господи, по-своему каждый понимает это, но мы, как верующие, понимаем, что князь мира – это Господь. И если бы люди поступали по-божьему, и те, которые наверху, и те, которые внизу, было бы совершенно по-другому. О, Иисус! Защити нашу землю, благослови, Господи, наших руководителей нашей страны, потому что многое зависит от личностей. Пошли мудрость Твою, свыше которой и страх Твой божественный, и совесть, Господи, и желание добра для нашего народа, потому что нас много, нас миллионы, Господи, и все нуждаются в хлебе насущном, нуждаются в элементарном, Господи, а Ты тот, который заботишься о всех. Пошли мудрость нашим руководителям. Благослови, Господи, также и нашу церковь. Благослови все нужды наши, которые в этих записках. Пошли просимое по воле Твоей. Благодарим, что Ты слышишь молитвы, Господи. И Михаил, брат, свидетельствует об этом, что это Твоя милость. Это ответ на те многочисленные молитвы, которые совершались и в Церкви Божией, и в других местах. Благослови нас на последующее служение. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Приветствуем друг друга. Будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие наши братья и сестры.

0: 11 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально насущно» и «Уроки доброй вести».
2: Мы продолжаем серию программ с участием христианского писателя Александра Савченко. В прошлый раз наши слушатели имели возможность поразмышлять вместе с ним о причинах жизненных неудач, постигающих тех, кто пребывает в расслабленном состоянии духа, отказывается от духовного труда, предпочитает праздное времяпровождение, ищет в первую очередь собственных выгод и удовольствий. Такие люди становятся легкой добычей дьявола, и он без труда подавляет их волю жизненными трудностями, испытаниями, несчастьями. Однако существует и другая категория людей, которые внешне активны, постоянно в деле. Их никак нельзя обвинить в духовной лени. И тем не менее, во множестве их трудов не видно плода. Много неупорядоченных движений, суеты. Мысли постоянно меняются, напоминая броновское движение молекул. И в результате нет главного – продвижения вперед. В чем причина внутренней неупорядоченности, сумбурности в мыслях и поступках? Об этом сегодня размышляет Александр Савченко. Тема беседы – интерьер сердечной горницы. –

Сегодня мне хочется побеседовать с вами об интерьере нашей сердечной горницы. Однажды Спаситель посетил Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Когда же он родился в Вифлееме, то не было ему места нигде, кроме бедных ясель. Да и впоследствии Иисус не раз горестно сокрушался о том, что лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. Наше сердце предназначено быть такими яслями. Больше того, горницей чистой и устланной, гостеприимным домом, где он сможет вечерить с нами. Образно выражаясь, сердце наше – это миниатюрная копия молитвенного дома, в котором совершается служение Богу. Мне бы хотелось сегодня поговорить об интерьере нашего внутреннего человека, сердечного храма. Интерьер, как вы знаете, представляет собой внутреннюю часть дома или квартиры, архитектурно и художественно оформленную и обставленную. Проще сказать, это внутренняя домашняя обстановка. Каждое жилище – своеобразная открытая книга, которую можно научиться читать. По обстановке можно в какой-то мере судить и о характере хозяина. Она несет на себе дактилоскопические отпечатки его вкусов, интересов и привязанностей. Дом не просто убежище от агрессивных метеорологических факторов. Это целый микромир со светом, теплом и водой. Здесь едят, отдыхают и, конечно, принимают гостей. Наш сердечный дом – место, где должна быть приготовлена трапеза для Христа, величайшего гостя всякой души. Пожалуй, самый счастливый день в жизни человека – это день рождения свыше, в который Господь почтил своим посещением наш сердечный дом. У Закхея такое случилось за неделю до Пасхи, когда он услышал: «Закхей, сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в доме». Трудно представить себе, как обрадовался Закхей, услышав это. Вряд ли он, считавшийся предателем своего народа, мытарь, рассчитывал на такую высокую честь. Он

предвкушении предстоящей радости. Господь Иисус сегодня, незримо присутствуя вот среди нас, также лаконично, в сжатом, телеграфном стиле обращается к каждому. «Се стою у двери и стучу. Сегодня же мне надобно быть у тебя в доме». Какие же условия необходимо выполнить для того, чтобы Христос поселился в нашем сердце, причем не временно, а постоянно, на положении не квартиранта, а хозяина? Поведение гостя справедливо и метко определяет поговорка. На первый день гость как золото, на второй как серебро, на третий как медь, а на четвертый домой едь. В жизни некоторых верующих был такой эпизод, когда они, вдохновенно воспевая, громогласно приглашали Иисуса: «Приди ко мне, о гость чудесный!» Прошло время, пылкие порывы остыли, и присутствие Христова стало их ограничивать и стеснять. И он вновь оказался вне дверей сердца. Ясно, что интерьер внутренней горницы должен преобразиться. В быту немало говорится о цветовом климате квартир. Нередко в иной комнате бывает прохладно, вплоть до озноба, не от дефекта отопления, температура достаточная, а из-за стен, окрашенных, скажем, в холодный голубой цвет. Молодой семье часто ссорились беспричинно. Давно известно, что красный цвет влияет возбуждающе. Стены в квартире молодоженов, как выяснилось, были окрашены в насыщенно красный цвет. Сердце наше, анатомически представляющее собой четырехкомнатную квартиру, что греха таить, тоже бывает выкрашено нередко в красный цвет гневливости, раздражительности, невоздержанности, что создает неудобную атмосферу для пребывания там Христа, Духа Святого. Известно, что светлые тона увеличивают комнату, темные уменьшают, холодные цвета остуживают, теплые согревают. Конечно, все это образно, метафорически, но ведь в переносном смысле тоже бывает сердце расширенное или суженное, в зависимости от того, чем, любовью или ненавистью, окрашена внутренность человеческая. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Господом. Интерьер наших домов, в том числе и молитвенных, определяется картинами и текстами из Священного Писания. Они характеризуют не только эстетику помещения, но и идейность хозяина. В сердцах наших тоже не вакуум. Дай Господь, чтобы неотъемлемым атрибутом нашего внутреннего мира стало Слово Божие. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Эстетика жилища – не бесцельное украшательство. Красота создает хорошее настроение. В последнее время стала модной погоня за коврами. Как хорошо было бы, если бы наше сердце украсить коврами любви, кротости, смирения и долготерпения. Стоит особо сказать о генеральной уборке сердечного храма и о чистоте его. В одни земной жизни своей Спаситель воочию столкнулся с фактом вопиющих злоупотреблений в Иерусалимском храме. Предназначенный для молящихся, он потерял свое назначение в результате торговых комбинаций и валютных махинаций, происходивших там. Спекуляция процветала вовсю при пособничестве Синедриона и первосвященников, наживающихся на продаже голубей, смотрящих на эти нарушения сквозь пальцы и, может быть, даже через взяточные монеты. Ко всему прочему, местные жители стали использовать передний двор язычников как проходной, пронося через него вещи. Вряд ли они, навьюченные тяжелыми тюками или мешками, бесшумно, как говорится, на цыпочках проходили там. Скорее всего, топот грузных шагов, непрерывное кряхтение, звон падающих монет постоянно омрачали атмосферу благоговения, мешая истинным поклонникам сосредоточиться в молитвах к Богу. С дерзновенной силой Христос встает на защиту поруганной святыни и властно гонит оскорбителей ее. В Доме Божьем также должна быть благоговейная тишина. Я имею в виду разговоры, комментарии, реплики, осуждения братьев. Даже скрип стульев и громкий кашель нежелательны, поскольку нарушают благоговение. Конечно, кашель – явление непроизвольное, трудно его удержать, но превращать его в сольную арию, перекрывающую все другие звуки, афишируя свою болезнь, не следует. «Если я Господь, то где благоговение предо мною?»

будем помнить о том, что Христос в Гефсиманском саду был услышан за свое благоговение, усердно стараться о том, чтобы жить тихо. Тем более сердце наше не должно превращаться в проходной двор, через который одна суетная мысль следует за другой. А теперь подробнее о содержимом нашего сердечного храма. Апостол Павел выражает свое сокровенное желание: «Хочу, чтобы на всяком деле мужи воздевали чистые руки без гнева и сомнения». «Кто может обитать на святой горе Твоей?» – спрашивает псалмопевец. И, вдохновленный свыше, отвечает: «Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто». Духовный прогресс представляет собой переход от чистых рук к чистоте сердца. Нас беспокоит проблема очищения. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». У нас мало любви. Почему? Сердце недостаточно чисто, так как искренне любить друг друга – можно только от чистого сердца. Что такое руки? Это дела, поступки. Ну а сердце? То сердце, которое нам предлагается отдать Христу. То сердце, которое мы должны больше всего беречь. Конечно, Библия не имеет в виду орган, перекачивающий кровь и расположенный в левой части грудной клетки. Тем более, что сердце мудрых, как бы вопреки анатомии, на правую сторону, то есть на сторону правды и справедливости. Под сердцем Писание понимает прежде всего сознание, совесть, ум, разум. Это крепость души, центр умственной деятельности. Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства. Откуда все это, как не от сознания? Апостол Павел, объясняя механизм действия Слова Божия, подчеркивает, что оно судит намерения и помышления сердечные. Вот почему Павел рекомендует преобразование и обновление ума нашего. А все другие меры можно уподобить совету применять при раковой опухоли смазывания вазелином. Можно, конечно, тщательно вымыть руки, соблюдая правила гигиены, прокипятить посуду, но если источник, из которого течет вода, загрязнен микробами, все эти усилия будут напрасными. Все исходит из сердца, и поэтому все другие способы самоусовершенствования, в частности аутогенная тренировка, не будут радикальными. Их можно сравнить с попыткой увеличения роста посредством ежедневного энергичного подтягивания себя за уши. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Конечно, в аспекте духовной экологии нужно более всего побеспокоиться о чистоте наших сердец. И тут надо оговориться. В глазах Божьих грехом является не только действие и поступок, но мотив, желание, мысль. Чтобы не оказаться голословным, сошлюсь на послание к евреям, 11 главу, 17 стих. «Верою Авраам принес Исаака». Нас удивляет, как это так принес? Ведь Исаак благополучно своими ногами спустился с горы. Но в глазах взвешивающего сердца небесного кардиолога поступок Авраама был оценен как свершившийся подвиг веры. Вот Симон Волху, принесший деньги, однако не успевший пустить их в ход, поскольку апостол Петр предлагает ему раскаяться в помысле сердца в том, что помыслил дар Божий получить за деньги. Сам Господь Иисус в Нагорной проповеди предостерегает: кто посмотрит с вожделением, тот уже согрешает в сердце своем. Формально у него руки чистые, внешне он благополучен, до поступка дело не дошло, но в очах Божьих это уже грех, о котором он предупреждает: смотри, грех у дверей сердца лежит, но ты господствуй над ним, берегись, чтобы в сердце твое не вошла беззаконная мысль. У дверей сердца — это, выражаясь современным психологическим языком, на уровне подсознания. Глубоко в подсознании у каждого из нас скрыты наклонности, привычки, всевозможные грехи, оседающие наподобие накипи и угнетающие сознание. Туда проникает искушение, пытающееся достичь сознания. Эти искушения мы носим с собой, подобно микробам, не заболевая. Ошибочно полагает, что искушение – грех, мы травмируем свое сознание страхом и обвиняем себя за мысль о зле, даже ненавидя его. Это может привести к самоосуждению и унынию, и в конечном итоге к греху по принципу «чего я боялся, то и пришло ко мне, то и постигло меня».
А лукавый коварен. Сначала внушает мысль о грехе, а потом шепчет. Каким же грешником надо быть, чтобы допустить такую мысль? Ты, конечно, еще не обращен. Для тебя не может быть обращения. Это похоже на тот случай, как если бы вор, забравшись в наш дом, вдруг стал бы обвинять нас в грабеже. Нет, дьявол никогда не победит нас, если мы не станем сотрудничать с ним, делом, словом или мыслью, поддерживая его усилия. Ведь грех обезглавлен победителем Голгофы, и с нашей стороны нужно только, пленяя всякое помышление в послушании Христу, доверяясь Ему, взирая на Него, стать соучастниками этой победы. Он вдохновляет нас. Мужайтесь! Я победил мир! В этом секрет победы. Так достигается очищение сердца.

Вы слушаете программу «Актуально-насущно». Беседу на тему «Интерьер сердечной горницы» ведет христианский писатель Александр Савченко.

Еще один аспект чистоты – профилактика. У каждого из нас есть сокровенный личный мир, личные тайны. Психологи выделяют три сферы наших взаимоотношений с окружающими. Во-первых, то, что о нас известно всем. Во-вторых, то, что о нас знают некоторые, узкий круг наших друзей. И в-третьих, то, что знает о себе только каждый из нас. И никогда, ни за что, не поделится этой тайной с другими. Даже в могилу попытается ее унести. Сокровенный сердце человек. Личная тайна. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В определенный день эти тайны раскроются. Поэтому горе котлам, у которых есть накипь, читаемый в книге пророка Иезекииля. Так что не стоит накапливать эту личную тайну. Проблема очищения сердца. Кровь Иисуса очищает, это верно. Но лучше не допускать его загрязнения. Беречь сердце не от инфарктов только и от переживаний излишних, но прежде всего от греховной нечистоты, оскверняющей сознание. Предоставив свой разум в полное распоряжение Христу, чтобы он царствовал с ним, беспокоиться о внутренней чистоте нашего сердца. «Сын мой, отдай сердце свое мне», — призывает Господь. «Господи, дай нам ум Христов. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Мы иной раз опрометчиво просим: «Господи, займи лучшую половину моего сердца». А худшее, спрашивается, для кого? Неужели Христос будет соседствовать с вертепом разбойников? Неужели его устроит конкуренция, создаваемая идолами? Как-то мне попалась на глаза поучительная статья журналиста Василия Пескова под названием «Урок». В ней речь шла о семье неких Берберовых, поселивших у себя в квартире в Баку льва, пуму и других хищных зверей. Их рекламировали, фотографировали. Специалисты предупреждали: затея небезопасная и может кончиться плохо. Однако добрые советы игнорировались. Пошла вредная мода заводить диких животных в жилых квартирах. А квартира этих Берберовых выглядела удручающе. Вопиющая антисанитария, неприятный запах. Соседи не могли спать, так как лев ревел так, что посуда звенела. Он бросался с ревом на стенку и сыпалась штукатурка. На замечания и жалобы люди, держащие льва, никак не реагировали. И, как говорится, вырастили беду собственными руками. Взбунтовавшись, зверь загрыз насмерть 14-летнего мальчика и растерзал, правда, не до смерти женщину-хозяйку. Таков конец беспечности. Какой серьезный урок! Вспомним: «Трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, а многие его в сердечные квартиры пускают, заигрывают с грехом, но до поры до времени в ярости он пожирает безумцев». Тот же автор рассказывает и о другом случае. Некий Зия Алискеров завел у себя в доме змей. Мать и сестра протестовали, но он их не слушал. А летом, в 1978 году, на второй день после свадьбы, юноша решил показать своей жене, за какого смельчака она вышла замуж. Поднял задвижку у ящика со змеей. И в то же мгновение кобра, обычно спокойная, вдруг ужалила героя. В тот же день он умер. А сколько людей водит дружбу с зеленым змеем, с грехом? Апостол Павел много пишет о тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым его, которая есть Христос в вас, упование славы. В другом месте он говорит о Христе как о сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах. Смысл этой тайны – секрет нашей непобедимости и устойчивой непоколебимости при любых стрессовых ситуациях. В Ветхом Завете описан конфликт в шатре Авраамовом между Сарой и Агарью, обусловленный рождением Исаака. «Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком», заявляет Сара Аврааму. До того в течение 13 лет никаких трений и столкновений не было. Рождение Исаака, символизирующего нового духовного человека, привело к бескомпромиссной борьбе. Кстати, факт борьбы внутри нас – признак жизни, а не смерти.
Измаил прообразно олицетворяет наше ветхое «я», самолюбивое, гордое и высокомерное. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это я не сдается без боя». Будучи свергнутым с престола, чувствуя свою обреченность, оно идет на любой компромисс, на любую жертву, лишь бы только отстоять свое право на существование. Порой, надевая маску лицемерия, овечью шкуру благочестия, оно маскируется, подвизаясь во славу свою. Слово Божие предписывает нам, отвергнувшись себя, возненавидеть свое «я», предать его кресту Христову, распяв плоть со страстями и похотями. Спрашивают, как приобрести Христа? Апостол Павел излагает свой опыт в послании к филиппийцам. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Смерть чего? Нашего «я». Посредством сораспятия Христу верою, благодаря ордеру веры, происходит вселение Христа в сердца наши. Это божественное новоселье. Теперь «я» уже не составляет ему прежней оппозиции. Наше имя погасло. Христос становится все во всем. Он растет, а мы умаляемся. Новая жизнь. В наших жилищах бывают цветы и растения, выделяющие фитонциды, оздоравливающие воздух. Но есть растения, которые держать опасно. Никто, например, не поставит у себя амброзию, провоцирующую приступы бронхиальной астмы. Мы любим чистую, уютную комнату. И, естественно, будем обоснованно протестовать, если кто-то поставит там ведро с мусором. Да не будет таковым наше сердце. Удалим оттуда все лишнее и болезненное. Позаботимся о столе духовном. Не станем кормить возрожденного человека лишь пустыми газетами и журналами, фривольными книгами и легкомысленной эстрадной музыкой. Пусть с момента вселения Христа нашей пищей будет священное писание, молитва, духовно-нравственная литература. Ожидая близкого друга, мы свои мысли посвящаем ему, о горнем будем помышлять, а не о земном. Всякий грешник, присутствующий в доме молитвы, тоже своего рода Закхей, которому Иисус говорит: «Сегодня мне надо быть у тебя в сердце». Всякий грешник, сидящий у радиоприемника, тоже своего рода Закхей, которому Иисус говорит: «Сегодня мне надо быть у тебя в сердце. Спускайся с дерева своего самообольщения и самооправдания. Мессия жаждет твоего гостеприимства. Предоставляя ему место в сердце, ты через него обеспечишь себе место в блаженной вечности. В твоем сердце пока еще гнездится грех, суета. Отказавшись уделить место Христу, не исповедуя имя Его, ты рискуешь быть незаписанным в книге жизни. Ты в какой-то степени архитектор сердечного дома и кузнец своего счастья. Бог не принуждает тебя. Он без тебя обойдется, но ты без Него нет, особенно когда умирать будешь. Ты не думал об этом? Не играй своей бессмертной душой. Как трудно спастись и как легко погибнуть. Он торопит: «Сойди скорее! Чего ты ждешь? Мир проходит, а вечность близка. Жизнь бежит навстречу смерти. Ад разинул свою зловещую пасть. Но Бог ждет тебя. Он долготерпит. Он любит тебя. Дух Святой убеждает тебя прийти. Прими Иисуса Христа сейчас».

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Для чего сотворил нас Бог? Он это сделал не потому, что был одинок. Бог никогда не одинок. Бог сотворил нас потому, что Он так хотел. Он сотворил нас для славы Своей. Вначале Он создал землю, место, где могли бы жить люди, существа, которые были бы подобны Ему. Он хотел, чтобы люди радовались и славили Бога за Его величие и доброту. Все творение Божье было прекрасно. Он все сотворил совершенным и красивым, и все Его творение славит Его. Как же все создания могут славить Бога? Как возвеличивают Его солнце, звезды и ветер? Живя по Божьим законам, четко исполняя определенное Богом назначение, каждое творение Божье показывает величие своего Творца. Звезды славят Бога своим сиянием. Бог держит их там, наверху. Их движение подчинено законам Вселенной. Для каждой из них Бог определил свое место и свой путь. Каждая из них говорит нам о Божьем величии. Солнце и луна свидетельствуют нам о Божьем сиянии и славе, о Его могуществе и святости. Птицы поют о Нем и показывают нам Его как Бога радости и счастья. Их беззаботная жизнь – замечательное доказательство того, что Бог не обделяет свое творение заботой и попечением. И если Бог посылает пищу маленьким птичкам, тем более Он заботится о нас. Сильный ветер и огромное беспокойное море говорят нам о том, какой крепкий и сильный наш Бог. Плодоносные деревья и благоухающие цветы, беззаботные бабочки и трудолюбивые муравьи, длинношеи жираф и свирепый лев, серебристые капли дождя и чудесные белые снежинки. Все это показывает нам, какой всемогущий Бог. Все славит Его. Для того и сотворил Бог землю и все, что наполняет ее, чтобы слава и хвала непрестанно возносились к Нему от земли. Смотря на все творение и в восторге восклицая: «Какой великий Бог! Мы также славим Его! Но мы можем славить Бога намного лучше и совершеннее, чем животные, цветы и звезды. Бог дал нам способность познавать и любить Его. Мы можем славить Бога через пение. Рассматривая все, что сотворил Бог, наши сердца поют: «Как Ты велик!» Также мы славим Его и тогда, когда благодарим за все прекрасное, что Он сотворил для нас, и когда радуемся всему, что Он посылает нам. Мы славим Его и тогда, когда молимся, когда говорим, что любим Его и нуждаемся в Его заботе. Мы славим Его и тогда, когда слушаемся Его и с радостью исполняем Его волю. Но никогда, никогда мы не сможем вполне прославить Его, потому что Он очень милостив и добр к нам.

0: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».
1: 1 Ефесянам 5:18. Как интересно слушать бабушку, когда она что-то рассказывает. «Сегодня я расскажу тебе историю о дереве, — говорит она, — которое захотело иметь другие листья. Хочешь услышать ее?» «О да! — ответила маленькая корола. Росло в лесу хвойное деревце. На нем вместо листьев были иголки, и оно роптало. «У всех моих друзей красивые листья, а у меня одни иголки. Никто даже не прикасается ко мне. Была бы моя воля, оделась бы я в золотые листья». Наступила ночь. Деревце уснуло. Утром оно проснулось. «О чудо! В золотых листьях!» Деревце прошептало. «Я горжусь! Ни у кого нет золотых листьев. Только у меня. Чудесно!» — ликовала маленькая корола. «Я бы тоже хотела иметь золотое платье». «Слушай дальше, корола», — остановила ее бабушка. На следующее утро пришел человек с большой бородой и огромным мешком и обобрал все листья на дереве. «Ах, как ужасно! Деревце ведь осталось голым!» «Да, деточка, теперь дерево захотело иметь листья из чистого стекла». Опять все повторилось. Утром оно проснулось, и на нем висели тоненькие резные стеклянные листочки. «Как красиво!» — деревце проговорило. «Как хорошо все во мне отражается!» «И что потом?» — спросила нетерпеливо корола. «А потом, дорогое дитя, подул сильный ветер, и много стеклянных листочков упало и разбилось». Девочка печально посмотрела на бабушку. «А как же теперь? Что было дальше?» «Теперь дерево пожелало себе такие же зеленые листья, как у других деревьев, и на следующий день они действительно появились. Но пришла коза с козлятами и обглодали деревце. Опять стояло деревце голым. Грустно стояло оно, и расхотелось ему иметь красивые листья. «Пусть будут у меня вновь мои зеленые иголочки, которые Бог дал мне», — сказала оно. Когда иголочки вновь появились на веточках, елочка радостно зашептала: «Как я счастлива!» И все ее соседи радовались вместе с ней. «Почему они радовались?» — спросила девочка. «Потому что у елочки опять появились зеленые иголки, и она перестала роптать и желать для себя лучшего. Видишь, корола, нам нужно всегда быть благодарными и не хотеть всего того, что у других. Не надо завидовать. У тебя красивая большая кукла, а птичка радуется яблоку, который лежит перед ней, потому что хочет есть».
0: А теперь, ребята, помолимся Господу и прославим Его в нашей молитве. Наш Небесный Отец, все творение говорит нам о Твоем величии. Благодарим Тебя за все, что мы имеем. Сохрани нас от зависти и помоги всегда думать о тех, у кого нет того, что имеем мы. Тогда наше сердце всегда сможет быть благодарным Тебе. Дай нам всегда радоваться и славить Тебя. Аминь.

Ребята, а вы знаете что? Есть водяной паук, который, в отличие от других пауков, строит свой домик под водой и берет с собой под воду запас воздуха, так же, как и ныряльщик. Водяной паук строит себе гнездо среди подводных растений и водорослей. Сначала паучиха сплетает шелковое полотнище и прикрепляет его к растениям. Затем она поднимается к поверхности за воздушным пузырьком, который под водой удерживается на волосках ее брюшка. Она транспортирует этот пузырек в подводный дом. Воздух высвобождается прямо под шелковым навесом, который благодаря этому поднимается, как купол. Паучиха постоянно следит за тем, чтобы в куполе был воздух, то и дело подымая за ним на поверхность. В этом подводном домике паучиха откладывает яйца. Там же выводится ее потомство. Место это достаточно защищено от врагов. Когда паучата подрастают, они тоже строят такие же подводные купола и наносят в них воздух с поверхности, хотя никто их этому не учит. Как водяной паук впервые построил такой странный, но удобный домик? Можно ли объяснить это с точки зрения эволюции? Могло быть так, что когда-то эти пауки жили на суше, как делают по сей день другие пауки, а потом вдруг решили сменить образ жизни. Есть единственный ответ – нет. Водяной паук не мог постепенно приобрести навыки подводной жизни в процессе эволюции. Паучиха никогда не тренировалась, как нужно носить воздушные пузырьки в свое подводное жилище. Иначе молодые паучки погибли бы, пока она училась. Когда мы учимся чему-нибудь, мы всегда совершаем ошибки, пока не сможем сделать что-то так, как нужно. Но водяной паук не мог позволить себе ни единой ошибки, иначе его род исчез бы с лица земли. Водяные пауки были задуманы Богом такими, чтобы строить подводные гнезда, что они и делают с того самого момента, как появились на земле.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

но избавь нас от лукавого». Эта просьба в молитве «Отче наш» обращает наше внимание на одно существо, которое Христос называет лукавым. Кто это лукавый? На страницах Евангелия это имя встречается неоднократно. Прочтем некоторые места. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 37. «Да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 13. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Из всех этих мест Писания видно ясно, что лукавый – это то существо, которое на еврейском языке называется сатаною, а на греческом – дьяволом. Но почему Священное Писание называет дьявола лукавым? Что значит слово «лукавый»? «Лукавый» значит неискренний, двуличный. Дьявол – существо двуличное. По своему характеру он лев рыкающий, как говорит о нем апостол Петр в своем первом послании, глава 5, стих 8. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Но к людям он не подходит в таком страшном виде. Прежде чем явиться к нам со своим искушением, он преображает себя в образ ангела света, как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 11, стих 14. «Сатана принимает вид ангела света». Вот почему он именуется лукавым. Но что значит дьявол? Дьявол означает искуситель. Таковым он явился в Эдемский сад для искушения первых людей. Таковым он явился в пустыню, чтобы искушать Христа. И в Эдемском саду, и в пустыне лукавый говорит ангельским языком. Адаму и Еве он предлагает всеобъемлющее знание, знание добра и зла. Христу он предложил утоление голода, помощь ангелов и царство мира. Чем он не ангел света? Но он поистине лукавый, так как он каждый грех посыпает сахаром, как посыпают сахаром яд для приманки мух. Каждый грех, каждое искушение сатана старается представить сладким. Христос, уча своих учеников молиться об избавлении от лукавого, знал по опыту силу искушения и искусство искусителя. Ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но он искушал его во всем в течение всей его земной жизни, как сказано в послании к евреям, глава 2, стих 18. «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». А также в послании к евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Искуситель силен и искусен в искушении людей. Вот почему мы говорим Господу: «Избавь нас от лукавого». Но что значит просьба? «Не введи нас в искушение». Искуситель поджидает нас на каждом шагу. Адама и Еву он поджидал в чудесном парке в саду Эдемском. Иосифа в хоромах дворца Потифара. Иова на одре тяжелой болезни. Давида на кровле дома. Иуду около ящика с деньгами.

Петра у горящего костра, Христа в пустыне, а фарисея в храме, даже в храме. И если мы не знаем, где ожидает нас искушение и, может быть, падение, то будем говорить Господу, который руководит нами: «Не введи нас в искушение, но проведи нас мимо Него». Итак, искушениями усеян буквально наш земной путь от начала и до конца нашей сознательной жизни. Искушение – это самое обычное явление в жизни каждого человека. Без искушения нельзя прожить на земле. Но перед лицом искушения мы оказываемся либо победителями, либо побежденными. Наш Господь Иисус Христос прошел через строй огненных искушений, не получив ни одного ожога. Он был искушен во всем, но остался чистым, непорочным. Он был абсолютным победителем над всеми искушениями. Таких абсолютных победителей среди людей не было, нет и не будет. Величайшие праведники одерживали победы над искушениями, но бывали и побежденными ими. Мы можем отразить тысячи раскаленных стрел лукавого, но одна может тяжело ранить нас. Каждое искушение таит в себе опасность для наших душ. Каждое искушение таит в себе огонь, который может причинить нам ожог. Вот почему нам дана молитва: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Но что такое искушение и почему оно так опасно? Искушение – это голос греха, взывающий к нам сделать его голос весьма заманчивый, заставляющий себя слушать. Запрещенный плод в Эдеме был так приятен для глаз, и от него исходила заманчивая мелодия: «Попробуй меня, вкуси меня». От круглого камня в пустыне также исходил как бы голос, говоривший голодному Христу: «Сделай меня хлебом, и я утолю твой голод». Деньги в ящике Иуды предателя тоже говорили: «Смотри, как мы блестим, предай учителя, и в руках твоих будет 30 блестящих сребреников». Но опасность искушения увеличивается тем, что голос греха легко находит отклик в нашем собственном сердце. Искушение опасно тем, что оно вызывает в нас желание сделать грех, вкусить от запрещенного плода. Христос, зная это свойство искушения и нашу слабость противостоять ему, учит нас молиться: «Не введи нас в искушение». Но Слово Божие говорит, что встречи верующих душ с искушениями неминуемы. Эти встречи имеют свое значение в нашей христианской жизни. Они, с одной стороны, показывают наклонность нашего плотского человека к греху, а с другой стороны, великую силу Божию для сохранения нас от падения. Слово Божие говорит, что есть вооружение, в котором мы живем совершенно невредимо, проходить через любое, самое огненное искушение, и в котором в день злой, то есть в день искушения, мы можем, все преодолевши, устоять. Об этом замечательном вооружении говорит Христос и апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 41. Апостол Павел пишет: «Паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный возьмите, который есть Слово Божие». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 16-17. Итак, оружие для победы над всяким искушением – это бодрствование, молитва, вера и Слово Божие. Бодрствование, молитва, вера и Слово Божие сокроют нас во Христе Иисусе,
как в самой надежной твердыне. Молитва «Не введи нас в искушение» означает «Не введи нас в искушение без этого вооружения».

Вера выше чувств. Об Аврааме мы читаем в Римлянам 4:18. Он сверх надежды поверил с надеждою. По-видимому, вера Авраама была в полном соответствии с силою и неизменной верностью Богу. Во внешних обстоятельствах, в которых он находился, имелось мало поводов к поощрению надежды на исполнение обещанного. Однако он верил слову Господа и ожидал времени, когда семя его должно быть численностью, как звезды небесные. «О, душа моя, ты имеешь не только одно обетование, как имел Авраам, но тысячу обетований и много примеров верных служителей Божьих перед глазами у тебя. Тебе, следовательно, подобает полагаться с уверенностью на Слово Божие. Хотя бы он и замедлил в оказании помощи, и тебе могло бы показаться, что зло все ухудшается, не опуская рук, будь мужественна и радуйся, потому что самые дивные обетования Божьи обыкновенно приводятся в исполнение самым чудесным образом. Бог приходит к нам на помощь, когда менее всего можно ожидать этого. Он помогает, когда наша нужда достигает крайности, дабы рука Его была ясно видна в нашем избавлении. Эти способы Он избирает, чтобы мы научились обосновывать наше упование не на наших чувствах или чем-либо видимом, как мы склонны делать, но исключительно на Его Слове, на которое мы можем твердо полагаться при всех обстоятельствах. Помни, где кончается предел внешнего чувства, там начинается действие веры. Чем труднее обстоятельства, тем лучше для веры. Пока человек имеет еще естественное ожидание чего-то, вера не имеет свободы действий, какой она пользуется при условиях, когда все ожидания оказываются тщетными.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Евангелие от Луки, 2 глава, 20 стих. В чем состояла сущность хвалы пастухов? Они прославляли Бога за то, что они видели. Какая же это дивная музыка! То, что мы узнали, почувствовали, что усвоили себе. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Совсем недостаточно того, что мы слушаем, когда нам рассказывают об Иисусе. Слух внимает арфе, но вот пальцы живого Бога должны коснуться струн ее. Если вы смотрите на Господа Иисуса, дарованным вам Богом взглядом веры, тогда не будет более паутины на струнах вашей арфы, потому что арфы зазвучат тогда громкой хвалой бесконечной благодати. Пастухи прославляли Бога за то, что они слышали и что они видели. Обратите внимание на последнее предложение. Они видели то, что им было сказано. Иисус обещал даровать покой душам вашим. Разве вы не обрели в нем глубокого мира? Разве пути его не превратились в славные стези мира? Поэтому будем хвалить и прославлять Бога за столь дивного Спасителя, который насыщает все наши желания».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. По-настоящему свободный. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». В фильме «Амистад» рассказывается о событиях 1839 года, когда рабы из Западной Африки подняли бунт на перевозившем их корабле, в ходе которого убили капитана и часть команды. В конце концов их снова захватили, поместили в тюрьму, а затем доставили в суд. В незабываемом эпизоде Синке, предводитель рабов, страстно просит свободы. Три простых слова, которые он с возрастающей силой повторял на ломаном английском, заставили суд замолчать. «Дать нам свобода». Справедливость восторжествовала. Узников освободили. Большинству людей нашего времени не угрожает физическое рабство. Но, как и раньше, освобождение от духовного рабства и власти греха остается недостижимой мечтой. Желанное облегчение приносит слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иисус указал на Себя как на источник настоящей свободы. Он дарит прощение всякому верующему в Него. Хотя некоторые из Его слушателей считали себя свободными, их слова, поступки и отношение ко Христу противоречили их заявлениям. Господь сегодня хочет слышать слова, повторяющие просьбу Синке: «Дай мне свободу». Полный сочувствия, Он ждет просьбы от тех, кто скован неверием, страхом и разочарованием. Настоящая свобода в сердце. Она дается тем, кто верит, что Иисус – Божий Сын, пришедший в мир, чтобы сокрушить власть греха Своей смертью и воскресением. Как Христос освободил вас? Что вы можете рассказать людям о Божьей освобождающей силе? Господь Иисус, помоги мне верить, что Ты можешь меня освободить.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Иакова, в 1 главе, 22 стихе, Дух Святой говорит нам о воле Божьей так: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Изучая все то, в чем кроется воля Божья, видим, как великий Бог устрояет путь человеку в его духовном хождении пред Богом». В вышепрочитанном стихе есть два очень важных слова, а именно слово «слышание» и слово «исполнение». Каждое из них отображает волю Господа. Но здесь Священное Писание говорит нам о том, что в воле Божьей эти два действия взаимно связаны. К сожалению, на эту связь не все обращают внимание. И сегодня с милостью Божьей и с Его помощью вначале поговорим о одном действии, которому призывает нас Слово Божье, а именно о слышании. А в следующей беседе обратим наше внимание на второе действие, то есть исполнение, и как оно связано со слышанием. Слушание. Слово, употребляемое в Священном Писании многократно. Конечно, оно непосредственно связано со слушанием Слова Божьего. В книге Иова, считаемой богословами самой древней книгой в Священном Писании, пророк призывает: «Слушайте, слушайте голос его», то есть голос Бога, «и гром, исходящий из уст его». Иова 37 глава 2 стих. И значительно позже израильскому народу было дано такое указание: «Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь, заповеди его соблюдайте и гласа его слушайте». Второзаконие 13 глава 4 стих. Проходят столетия, и воплощенный Господь, обращаясь к народу, говорит: «Слушайте и разумейте». Матфея 15:10. Казалось бы, все ясно. Слушание божественных истин играет важную роль в жизни человека. Опять-таки, это ясно, но не всем. Я не хочу говорить о тех, кто как в прошлом, так и в настоящем отвергают и не слушают Божью истину. Я хочу обратить внимание на то, как нужно слушать и почему таковое слушание не всегда получается. О правильном слушании говорит нам пророк Исаия: «Народы, слушайте и внимайте, племена». Исаия 34 глава 1 стих. А у евангелиста Марка в 4 главе и 24 стихе Господь сказал так: «Замечайте, что слышите». В послании Иакова сказано: «Всякий человек да будет скор на слышание». Иакова 1 глава 19 стих. Прекрасной иллюстрацией быстрой реакции на услышанное мы можем найти во второй книге Царств, 23 главе, с 14 стиха по 17, где сказано о царе Давиде, изъявившем напиться из колодезя Вифлеемского. Там же сказано о трех храбрых, кто, услышав желание Давида, с риском для своей жизни почерпнули воды и принесли Давиду. В процесс слушания должны быть вовлечены таковые факторы, как внимание, постоянство, воспринятие всего услышанного. Ничего удивительного в том, что Господь Иисус Христос сказал однажды так: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Луки 8 глава 18 стих. Что же мешает человеку выслушивать истину так, как нужно? Есть на это разные причины. Вот две из них. Чаще всего человек по своей слабости более предрасположен говорить, чем слушать. Таковое явление замечено давным-давно. Рассказывают, что к великому философу Сократу пришел молодой юноша научиться ораторским способностям. Пришед к философу, он начал говорить и говорить и говорить и говорить. В конце концов Сократ сказал так: «Молодой человек, за ваше обучение с вас я возьму двойную плату». «Почему?» — возмутился молодой человек. «А потому, — отвечает Сократ, — что я буду учить вас двум предметам. Первое — как удерживать язык, а после этого — как им пользоваться при разговоре». Возможно, в апостольские времена вначале многие принимали участие в служении, не обращая внимания на порядок, на то, что есть время говорить и есть время и помолчать. 1 Коринфянам 14 глава с 26 по 33 стих. Есть время и послушать других. Ненужное многословие приводит к тому, что человек этим теряет возможность слушать и таким образом приобретать духовные знания и рост духовный. О контроле языка сказано в послании Иакова так: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». Иакова 1 глава 19 стих. Если Господь при создании человека даровал ему два уха и один рот, то это значит, что Бог знал, что делал. Интересно отметить, что Господь со словом «многословие» связывает слово «язычники». Матфея 6 глава 7 стих. Мудрый Соломон сказал так: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Притчи 10:19. Вспомним еще одно указание Божье. В послании апостола Павла к Колоссянам в 4 главе 6 стихе читаем такие слова: «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Слово с благодатью – вот учреждение Божье. Всегда ли наше слово есть с благодатью? А ведь все слова, что не с благодатью, подлежат суду Божью, как и написано: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Время говорить и время молчать так отрегулировано Господом, чтобы человек не только говорил слова с благодатью, но и чтобы у него было время и на слушание Слова Божия. Есть и другая причина, мешающая человеку выслушивать истину так, как следует. Апостол Павел в послании к евреям в 5 главе с 11 по 12 стих говорит так: «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». В оригинале слово «неспособный» имеет смысл притупления, вялости, стать тупым или медленным. А в главе 6 и 12 стихе этого же послания оно переведено на русский язык словом «облениться». Как же случилось, что они обленились внимательно выслушивать Слово Божье? Как же случилось, что вместо того, чтобы быть духовными учителями, они все еще находятся в стадии духовных младенцев? Как же случилось, что твердая пища или более зрелая духовная пища для них непонятна? Одной из причин, приводящих к тому, что они стали неспособны слушать или неспособны усваивать глубины духовных истин, явилось их пренебрежение возможностью духовного роста, пренебрежение духовной зрелостью. Они стали как бы духовными инвалидами. Ибо, как в физической жизни, пренебрежение элементарными правилами, ведущими к правильному физическому развитию, чреваты роковыми последствиями, так и в духовной жизни пренебрежение правилам духовного роста дает плачевные результаты. Таковым, как говорит апостол Павел, трудно истолковать глубины Божьих истин, ибо они не способны слушать. Зная это, далее апостол Павел в послании к евреям в 6 главе и 1 стихе говорит так: «Посему, оставившие начатки учения Христова, поспешим к совершенству. В этом суть плана в жизни христианина и польза в хождении пред Богом. Итак, наблюдайте, как вы слушаете», сказал Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки, 8 главе, 18 стихе. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Друзья, сердечно приветствую всех, поздравляю с двумя праздниками. С воскресением Иисуса Христа, первое и второе, праздник вашей поместной церкви, юбилей, 25-летие. Так что зарадуюсь вам очень искренне. Как?
2: Благодарим за поздравление.
1: Друзья, у меня будет не столько пасхальная, сколько послепасхальная тема, которую я назвал «Два костра». И я прочитаю об этих двух кострах, что говорит Библия. Первое место, текст, находится в Евангелии от Луки, 22 глава, 55. «Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними». Это один костер. И еще один текст, Иоанна 21, 9. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Действие происходит уже спустя позже на берегу Тивериадского моря. Два костра. Что между ними общего и какая между ними разница? Один костер где горел? Первый костер где горел? Во дворе первосвященника. Второй костер горел на берегу Тивериадского моря. Один костер горел перед распятием, другой костер горел после воскресения Христа. А в обоих случаях у костров грелся, вот у двух костров грелся один и тот же ученик, ближайший ученик, авторитетный ученик. Кто дети? Петр. Дядя Петр. Значит, у одного костра этот Петр, апостол, да, он трижды что сделал? Отрекся. А у другого костра? Трижды люблю. Трижды он отвечает Христу, исповедует свою любовь. У одного костра он говорит три раза «не знаю его», у другого костра три раза «люблю его». Друзья, Петр – это, ну, наверное, самый такой темпераментный, горячий. Вот. Я таким вот его представляю, таким активным, вот как Вениамин. Вот, наверное, такой вот он, горящий человек духом. И, друзья, как такой сильный человек мог отречься от слов какой-то там служанки, которую даже не знаем, как звать? Что случилось с таким сильным человеком, с такой сильной личностью, который готов был за Христа заступиться в Гефсиманском саду, который говорил когда-то до этого, чуть ранее, что «за тобою я готов и в темницу, и на смерть», который неудачно отрубил ухо Малху. Вот, вот этот самый человек отрекся от Христа, от слов каких-то вот там служанок, женщин. Как могло так произойти? Друзья, ответ я нахожу, где это происходило. Петр отрекся у чужого костра. Вообще, друзья, наши падения просто так, дети, подростки, они не происходят. Они происходят у чужих костров. Даже самые люди сильные духовно, они падают, потому что не туда зашли, не туда забрели. В общем-то, Петр не собирался отрекаться. Когда он следовал во двор первосвященника, то у него не было никаких целей, там, чтобы вот как-то там... Он просто хотел узнать, чем все дело закончится. И он проявил даже некоторую смелость, что последовал. Все разбежались, а он пошел, ну так скажем, до конца. Но, в общем-то, именно этот самый Петр... Получается, как бы хуже всех поступил из учеников, потому что три раза не знаю его, с клятвой и божился причем. Как такое могло быть? Друзья, мне кажется, что здесь заложен для нас на все века, для христиан, один простой принцип. мы начинаем сдавать позиции у чужих костров. Что делать Петру, что он там делал у этого костра? Грелся. Друзья, не происходит ли что-то похожее в нашей жизни, когда мы видим какой-то огонек, зашли на огонек, погрелись у чужого костра, а потом опустошение, потом какие-то возникают мысли отступнические, неверность Богу. Почему? Не там находишься. Не туда зашел. На огонек. Неважно какой. На огонек чаепития или огонек сверкающего, мерцающего экрана. Неважно какой, но какой-то огонек приманил, примагнитил, зашел христианин, погрелся, а потом опустошение, потом не поймет, что с ним вообще происходит. Итак, Петр, когда последовал во двор первосвященника, он совершенно не собирался отрекаться. Друзья, Лот, когда выбирал содомские окрестности, зашел на огонек, что-то приманило его, лужайки, зелень, пастбище, бизнес, что-то его приманило. Но он как-то вот отнесся легкомысленно к тому, что он будет находиться и жить рядышком с нечестивыми людьми, питаться их, так сказать, дышать их атмосферой, оказался даже у ворот, где-то там в совете старейшин. В общем-то, Лот разделил печальную участь содомских граждан. И он зашел погреться когда-то туда, согреть свой кошелек, согреться где-то, ну, как сказать, душой согреться, что ли. И, друзья, что произошло? Он потом от огня убегал, зашел богатым, богачом туда заходил.

позором, кровью и бесчестием. Друзья, есть такие судьбоносные в нашей жизни дни, которые связаны с чужими кострами. И это настолько небезопасно, и настолько это роковые бывают поступки, что потом трудно что-то исправить. Очень печально для Лота закончился его визит или посещение Содома, расположение в Содоме. Вы знаете, друзья, я иногда удивляюсь двум вещам. Как может из такого вот человека, низко павшего и обратившегося к Богу, может получиться такой образцовый, благородный, прекрасный человек? Это чудо, великое чудо. Но я в последнее время стал удивляться еще и другой вещи. Как мог из такого прекрасного, образцового, благородного христианина получиться такой страшный и падший человек? И в нем совершенно уже не проглядывается ничего христианского. Я сейчас в памяти своей представляю человека, которому я питал дружеское, такое любезное отношение. Когда мы жили на севере, его посещение когда-то, в каком-то году, я уже не помню, принесло нам большое благословение. Его молитвенный настрой, его чтение Библии. Мы, знаете, вот эти новогодние holidays, мы провели просто на такой духовной волне. Мы рассуждали над Писанием, мы молились с ним ночью. И о чем бы мы ни поговорили, мы завершали молитвой. Он сам компьютерщик, поговорили за Билла Гейтса, давай за него помолимся, может, когда-то Бог даст ему покаяние. Вот. За что бы ни поговорили, молились, молились, молились. И вы знаете, когда он уехал, вот этот огонь, дух молитвы нас не покидал. Мы решили организовать молитвенную группу, стали собираться и молиться о тех людях, с кем мы разговаривали о Христе. В селе начались покаяния, церковь стала умножаться, кто-то переехал к нам на север, кто-то с мира пришел, что-то стало происходить в церкви, и церковь стала развиваться и умножаться количественно. И я про себя подумал, надо же, такой как бы неприметный человек приехал нам, ну как, с огнем молитвенного духа, мы подкрепились, мы подхватили, и что-то произошло в наших жизнях и в нашей церкви. Это был очень результативный приезд этого человека. Друзья, годами позже, я сразу же по факту бью, на сегодняшний день этот человек проходит по статье «маньяк» с пожизненным заключением и с самой страшной перспективой, какую только можно представить в голове. Деградировал. Я задаю вопрос, что случилось? Почему из такого прекрасного человека получилось что-то, ну нечто в общем, что-то страшное? Прошли годы, это все я просто из одного далекого года сразу перескакиваю в будущее. Сегодня это страшное настоящее. И я вспоминаю, что происходило медленно с ним. Где-то он потихоньку оставил свое рвение, молитвы стали реже, заглядывать в Библию стал реже, больше компьютер, больше сайты, больше какие-то развлечения, где-то какая-то музычка такая вот, ну, свободная, где-то что-то стал себе больше позволять, потихонечку, там у костра погрелся, там немножко с мирскими, туда зашел, какие-то старые мирские дружки. Раз, медленно, это все на годы растянуто. Это просто я все сжал до нескольких минут. А вообще все это происходило плавно, постепенно, годами. И сегодня это человек, которого многие вычеркнули из телефонного списка и поставили на нем крест, потому что, ну, видимо, ну, я не знаю, что его ждет. Но что-то страшное, я просто не знаю, мы в семье за него молились, и мы переживаем за него, чтобы хоть душа была спасена. Я не знаю вообще, что его ждет и какая у него будет вечность, но приключилось нечто страшное, очень страшное. Как мог из такого образцового настолько деградировать человек и превратиться вот в такое? Друзья, и наблюдая за его жизнью, я видел эти мелкие, медленные поползновения, желание где-то погреться, согреться у чужих костров, там, где Христос лишний. Вообще, друзья, посмотрите, какая некрасивая ситуация –

0: якобы проявил смелость. Он последовал за Христом дальше, чем остальные. Вот, ну где-то там Иоанн рядышком. Но Петр пошел, ну такой на смелый, рискованный шаг. Но оказался он во дворе первосвященника, и Петр сидит греется, Христос в холоде. Было зябко, было холодно той ночью. Христа там судят, унижают. Он находится там и греется с издевателями Христа. Что тебе там делать? Ты греешься у того костра, который развели для тех, кто издевается над Христом. Ну, вообще-то, как бы так не принято толковать костер, да? Ну, люди развели просто, чтобы согреться. Причем здесь как бы издевательство? Но так оно по жизни получается, что тот человек, которого приманили чужие огни, пошел погреться, пошел увлеченный каким-то интересом, молодежным, не знаю каким. Там, где Христос лишний, он там совершенно не нужен в том обществе, и они туда Христа не звали. А христианин проявил интерес к этому развлечению и оказался незаметно в числе тех, для кого Христос лишний. Я не говорю, друзья, о монастырской жизни и о том, чтобы себя как-то вот закрепостить в четыре стены, никуда не выходить. Нет, я не об этом. Я говорю о наших увлечениях и о наших интересах. Если манят нас эти костры, которые не для нас разожгли, то, в общем-то, друзья, это предыстория или предисловие для отступления, для неверности. Сколько безобидных таких общений или ловушек, в которые попадаются наши дети. Я сам покаялся в 15 лет, и я просто удивлялся, насколько я попадал легко во всякие разные ловушки. Я родился в неверующей семье, хотя у меня дедушка, прадедушка, то есть люди, которые были верны Богу, пострадали за имя Божие. Кто-то, прадеда расстреляли, дедушку в тюрьму упекли. Опасный элемент оказался для общества с 4 классами образования. Вот. Друзья, и я, родившись в неверующей семье, ну, в общем-то, я жил обычной мирской жизнью, как все школьники. Вместе со всеми хулиганил, грешил. У нас были одни и те же увлечения, пакости и какие-то хулиганства общие. Когда я уверовал, то моя душа, ну, очень сильно согрелась у этого костра, Божьего костра. Мне захотелось быть в церкви. У меня появились новые друзья. И в той местности, где я жил, на Камчатке, не было церкви. Мне приходилось далеко ездить. Петропавловск. Но и как бы все вот эти вот всю неделю меня окружали неверующие люди, неверующие дружки, неверующая семья, неверующий телевизор. И все было неверующее вокруг меня. И порой я очень сильно раздваивался. Жизнь превращалась в нечто раздвоенное. Вообще, друзья, не получится так жить, чтобы и у того костра греться, костра Каиафы, и у Тевериадского так не получится. Ты должен выбрать один. Я пытался в своей жизни как-то, чтобы и там, ну как бы и с этими друзьями не рвать. Ну и чтобы и с новыми друзьями не рвать. Чтобы там что-то страшное не творить вместе со своими старыми дружками, но в то же время как-то с ними поддерживать добрые отношения и где-то вместе с ними быть, находиться по старой памяти. Друзья, ничего не получалось. Я 1.5 года находился еще в теле зависимости, я не мог освободиться. Достаточно было 1 часа перед телевизором для того, чтобы перечеркнуть все то, что я получил воскресным утром. Я не то чтобы проповедую против этого ящика, я не об этом. Я о том, что мои часто интересы, они между собой были противопоставлены. И я говорю просто, констатирую факт, что когда я получал самые возвышенные назидательные часы, минуты в своей жизни, христианской, новой жизни, достаточно было совершенно немножко времени, проведенного рядом с неверующей семьей, в просмотре там какой-нибудь передачи или фильма, для того, чтобы опустошиться. Когда-то я остро понял, что надо с этим заканчивать. Я не смогу так раздваиваться, мне нужно что-то одно выбирать. У меня не получится греться у двух костров. И я подумал про себя, так, ну может быть вот Санта-Барбара закончится, И тогда все, я с телевизором тоже покончу. Она только начиналась тогда. Вот, я не знал, что у нее там тысячи серий. Вот, кстати, один из земляков сказал, если бы я переезжал в Америку, то я бы переехал в Санта-Барбару. Почему? Потому что я там всех знаю. Вот, этот сериал только начинался. Я зашел в свою комнату, думаю, надо как-то эту серию выставить на коленях. Там вся семья уже в сборе, они уже там дальше, как там все разворачиваются события, а мне тоже там интересно, я уже вовлечен в эту историю, как там у кого что сложилось, просто интересно. Вот, ну, сказка для взрослых. И, в общем, всю эту серию я простоял на коленях. Музыка знакомая, манящая такая, иди туда в зал, видишь, как музыка тебя зовет. Думаю, не встану с колен, пока я не пойму, что я не пойду туда. И простоял всю серию. Потом на другой день услышал знакомый звук футбольного обозрения. Ах, какой приятный звук, к которому я привык с самого детства. Как хочется посмотреть на это зеленое поле. И снова такое, знаете, желание погреться там, у этого огонька. И я подумал, ну если я вчера выставил всю серию на коленях, то, может быть, я сейчас постою снова на коленях и эту передачу. И вы знаете, вот такие упражнения, репетиции коленопреклоненные, через некоторое время я обнаружил, что все, меня больше не тянет. Больше появилось возможностей, желания жить жизнью церкви, вникать в Писание, жить с Богом, согреваться у нужного костра со Христом, там, где спокойно на душе, там, где ты не опустошаешься, там, где ты назидаешься, тебе приятно, ты со спокойной совестью идешь ложиться спать, и ты засыпаешь мирным сном. Друзья, я понял сладость этого второго костра. Там, где Христос с учениками, там, где близкое общение. Друзья, как интересно Христос себя ведет у этого костра. Там ни одного слова упрека. Можно было бы сказать Петру, и по делам было бы, слушай, Петр, ты грелся, кажется, у того костра, и ты, кажется, меня не знаешь и никогда не знал. Может быть, ты снова туда пойдешь, где грелся? Ни слова. Петр, любишь? Люблю, Господи. Грустно Петру, но говорит, люблю. Там ласково приготовлен и нежный этот костер. Ученики, ну, они устали, им было тоже зябко, они хотели бы погреться. Но там не только был костер, там была и пища приготовлена. Хлеб, рыбка. Там их ждали на берегу. И в этом приятном, сладком общении произошло чудо согревающее. Душа Петра согрелась прощением Христа. Друзья, у этого костра успокоение души, у этого костра приятно находиться. Прекрасно. Вы знаете, иногда сам мир указывает нам, верующим, что мы вроде бы запутались. Помню, после окончания учебного заведения я устроился на работу в налоговую инспекцию. И, знаете, дело молодое, а коллектив любил корпоративы. Ну, вот такая у них была традиция. Часто какие-то вечера проводить вместе, часто вот застолья. И я, как бы, чтобы не отличаться, иногда там оставался. И когда уже дело переходило вот до музыки, уже все... Одна женщина ко мне с бухгалтерии часто подходила, ну как часто, нередко, и говорила, слушай, тебе что, здесь интересно, что ли, с нами? И она меня просто своими вопросами прогоняла оттуда, я вставал и уходил. То есть, я думаю, если мир понимает, что это несовместимо, то почему я, христианин, этого не могу понять до сих пор, что моя христианская жизнь и вот эти как бы ну, увеселения под музыку и их с танцами и все такое, это не для меня. И я часто попадал в эти ловушки, и тогда мне сам мир подсказывал, слушай, кажется, ты не туда забрел, ты заблудился, иди грейся у своего костра. Мне мир подсказывал, когда я забывался. Я подумал, надо же, они разбираются в этих кострах, а мы порой не разбираемся и куда-то заходим не туда. Помню, опять же, на работе было такое массовое повальное явление. Люди в рабочее время играли во всякие игрушки. Наверное, в Америке с этим строже, босс не позволит. Но как бы в России все нормально. Вот. И люди часто в рабочее время играли в игрушки госучреждения. И меня одна тоже компьютерная виртуальная игра, ну как-то захлестнула. Я это для подростков говорю больше всего, и, ну, уже для молодежи, если кто-то вдруг тоже этим интересуется. И она меня захлестнула очень сильно. И потом пришло, ну, как бы очень много приложить усилий, чтобы освободиться. И я потом, спустя долгое время, спросил у одного компьютерщика: слушай, а ты можешь сказать, что там дальше в этой компьютерной игре? Какие там? Он говорит: о, я знаю. Я в нее играл, и мои приятели, которые играли в эту виртуальную игрушку, они доходили до сложных уровней, проходили всякие этажи, и там уже на высоких уровнях сложности начинались чисто апокалиптические, кощунственные заставки против Христа. На первом этаже ничего вообще не предвещает, просто завлекают в интерес. Поиграй, это интересно. А там, кто уже вот далеко зашел, уже можно и опошлять душу всякими кощунствами и настраивать конкретно против Христа. То есть разработчики программы, они знали, что делают, и им была, видимо, поставлена конкретная задача, цель. Надо народ сначала завлечь, а потом начать отвращать от Бога. Поэтому это, друзья, не просто досуг и развлечение. Это там, где человек начинает настраиваться, не просто отвлекаться, а даже настраиваться против Христа. Это все не детские игрушки. Я когда-то там находил какое-то увлечение, Бог дал освобождение, и потом я с ужасом обнаружил, к чему все это ведет и кто за этим стоит. Друзья, это не безобидно. Очень часто, когда горит этот костер первосвященнический, кажется, что это место, где можно согреться. На самом деле у этого места есть продолжение для христианина, и оно сопряжено с отступлением, неверностью. Почему такой сильный, такой великий человек отрекся, не там находился, не у того костра грелся? Библия говорит очень четко, что дружба с миром есть вражда против Бога. То есть это несовместимо. И человек должен определиться, с кем же он все-таки будет дружить. Друзья, Бог дал нам другой костер, где можно согреться, где приятно, где Христос. Это очаг домашний. Вы знаете, первый раз в жизни мы проводили Новый год только с семьей. Вообще мы как бы такие церковные люди. Мы всегда старались, чтобы в церкви, чтобы у нас дома были верующие постоянно, чтобы постоянно какое-то было вращение. Вот чтобы все в церкви, вот такая была у нас коллективная и даже иногда таборная жизнь. Когда мы переехали на новое место жительства, по здоровью жены, то мы стали некоторые вещи пересматривать и переоценивать. И мы поняли, что мы очень сильно затушили домашний очаг. Мы мало проводим время с семьей, мы мало проводим время с детьми. Мы стали на некоторые вещи смотреть по-другому. И вы знаете, это, наверное, Новый год 2017 был одним из самых, ну, для меня запоминающихся и приятных. Почему? Потому что нам приготовили дети программу, для нас родители, для нас с женой. Они приготовили, даже малыши приготовили какую-то программу, они нас там развлекали. Это было настолько приятно, что мы в кругу семьи. Я не говорю о том, что так надо всем делать, но, по крайней мере, я увидел ценность, насколько прекрасно и приятно проводить вечера вместе с детьми, вместе с женой. Это здорово. И нельзя этот домашний очаг потушить. Ни в коем случае. И если отец сидит в компьютере и греется где-то там у других костров, в то время как дети там, не помолившись, ушли ко сну, вот, не понять, как вечер прошел, каждый сам по себе, друзья, не пойдет. Не так должна быть построена семейная христианская жизнь. Нельзя затушить домашнего очага. И нужно вновь и вновь его возгорать, и вновь его поправлять, если он уже тухнет. Друзья, я заканчиваю. Один мой знакомый пережил некоторое такое в своей жизни опыт. Он рос в доме отчима. Отец его, я не знаю, где отец его оказался, но он в доме отчима жил. И вот этот отчим очень строго его воспитывал, жизнь на севере. Он за каждого его, вот, допустим, не так положил вещь, наказание, строгость. Вот что-то там неправильно сделал, строгое наказание. И он настолько, этот ребенок, мальчишка, уже вскипел какой-то, знаете, негодованием против своего отчима, и он подумал, вот вырасту, я тебя отомщу, вплоть до того, что я тебя убью. Вот такие у него мысли. И не пришлось ему свои мысли реализовать, многое переосмыслил, да и отчим умер раньше времени. И вот он уже сам отец, взрослый человек, и он сам охотник, рыбак, хороший охотник. И он оказался в такой ситуации, когда снегоход вышел из строя, дело было зимой, зимовья поблизости нет, до избы далеко, и ему нужно срочно развести костер. И если он его не разведет, это смерть. Он по карманам нашел коробок спичек. Коробок-то был, но спичка была одна. И он в этой спичке увидел последний шанс и единственный шанс на выживание. Он взял эту спичку с трепетом, благоговение, словно в этой спичке вся его жизнь. Он понимал, что если сейчас он не разведет костер, если он потухнет, если не получится с первого раза, это конец. Тем более, что он попал в какую-то там полынью, мокрый, или как там получилось, ноги мокрые. Ну, в общем, он все, мороз, там минус 40, там что-то надо делать, разжечь костер. И он стал судорожно в этот момент, обычно мозг начинает бороться за выживание, он судорожно вспоминает все, как отчим учил его с самого начала до конца, как нужно правильно разложить огонь, чтобы с первого раза огонь затрещал, чтобы взялось все, значит, огнем этот хворост, и костер возгорелся от первой спички. Он все это вспомнил, вспомнил детство, вспомнил отчима и сделал все так, как отчим учил. Он взял эту спичку, поднес, и медленно-медленно, все веселее-веселее, костер взялся, и он понял, что он спасен. Когда уже затрещал хорошо костер, первое, что он сделал, это упал на колени, и у этого костра он в слезах благодарил Бога за такого отчима. Отчим понимал, что они живут в суровых условиях, и тайга не простит ошибок. И поэтому приходилось растить сыновей, ну, в строгости, потому что там нельзя ошибаться. И вы знаете, подростки, дети, иногда, может быть, вам кажется, что родители строго вам относятся, чего-то там не разрешают с этим мальчиком дружить или с той девочкой дружить. Но родители знают, почему они так говорят. Иногда, дети, нам кажется, да, я тоже ребенком был, что родители чересчур строгие, они что-то мне не разрешают. Ну почему у меня? Вот тому мальчику все можно, а мне нельзя. Дети, подростки, просто родители прекрасно понимают, что у чужих костров, куда вас влечет, там смерть. Там ничего хорошего вас не ждет. Мне очень хочется, чтобы мы запомнили эту как бы послепасхальную тему «Два костра». И чтобы в своей жизни мы четко понимали, где должен христианин согреваться и за какими кострами согревающими стоит опасность. Да, это не грех погреться, но там, в этой зоне рискованной, находится очень много ловушек для христианина. Там нам нечего делать. Да поможет Бог быть чувствительными к этим вещам и греться у тех костров, которые разжигает Христос. Аминь.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
2: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
3: У нас в студии Алексей Васильевич Смирнов, пастор Дедовской церкви евангельских христиан-баптистов. Я предлагаю обсудить тему, которую мы поднимали уже в предыдущих программах, тему сплетен. В одном из комментариев к нашей программе, которая была посвящена сплетням, вопрос был такой: как понять причину сплетни и ее источник определить? Давайте попробуем об этом порассуждать.
4: Если речь идет о христианине, то он должен заботиться о таком состоянии своей жизни и положении, чтобы не было причины его судить и о нем сплетничать. То есть христианин должен заботиться о чистоте и спокойствии своей совести. Жить по Слову Божию, если согрешает, исповедовать и оставлять, чтобы даже проступок бывший в его жизни не был причиной большого переживания. Был грешен, да, я покаялся, да, Бог меня простил. С этой точки зрения, это наше состояние в Боге, жить праведной жизнью, чтобы даже ищущие повода не находили повода в нашей собственной жизни. Тем не менее, мир полон людей разных, и в церкви, к сожалению, тоже есть люди, которые любят придумывать, сочинять, иногда как бы безобидно, не предполагая какой-то личной выгоды. Они рассказывают какую-то негативную информацию, действенную или надуманную, о ком-то. Бывают люди сознательно распространяют худую молву с целью дискредитировать личность, лишить его перспективы, лишить его какого-то карьерного роста, в конце концов, или просто очернить, чтобы самому себе выглядеть более хорошо, лучше, что ли.
3: Как раз нам написали, именно описали такую ситуацию, когда человек специально старается пустить сплетню, чтобы навредить.
4: Ну, я бы предположил несколько сценариев на этот счет. Если обиженная сторона, условно так назовем, да, знает, кто именно является источником, распространителем вот этих ложных или действительных негативных вещей, тогда, конечно, лучше попытаться встретиться, поговорить и убедить человека прекратить делать это негативное дело, если это возможно. То есть так Библия говорит, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Побеседовать, поговорить, а еще лучше приобрести человека вообще, по жизни приобрести, чтобы он перестал быть вам конкурентом или злопыхателем. Если же человек не знает, кто распространяет о нем худую молву, тогда я бы сказал, вообще не нужно на нее обращать внимания. То есть нужно проигнорировать все то, что обо мне или о ком-то из нас говорят плохое, если это не обосновано.
3: Легко сказать, проигнорировать. Мы-то игнорируем, а окружающие нас люди, они прислушиваются и делают свои выводы.
4: Согласен. Но получается такая своеобразная дилемма у окружающих людей относительно нас. Либо правда то, что про меня говорят, либо правда то, кто я есть. И я предпочел бы работать во второй области. То есть показывать жизнью, поведением, словами, отношением к другим людям реальность. То есть какой я есть на самом деле. И я скажу, что дела лучше говорят, чем слова.
3: Они говорят лучше, но они говорят медленнее.
4: Согласен, что иногда хочется быстро потушить костер. Я подчеркиваю, если источник распространения известен, то лучше, помолившись, с ним встретиться и поговорить.
3: А может быть, провести расследование?
4: Не каждый человек может провести собственное расследование и достичь каких-то результатов. Не случайно не все следователи. Поэтому далеко не каждый сможет найти причину, источник. Иногда бывает так, что источник уже и не найдешь. Я проходил такое в жизни, не лично обо мне, а в принципе в церкви. Когда я начал расследовать, как вы говорите, некую сплетню, и я уже пришел к умершему человеку. Его уже давно не было, а сплетня существовала 20 лет. Поэтому результат, он, в общем-то, мало полезен. Допустим, вы расследуете, обнаружите, человек скажет, я ничего не знаю. Вам нужно будет тогда создавать целый институт доказательный, то есть целую базу доказательную. Вам нужно находить свидетелей, вам нужно делать очную ставку и так далее. У нас такого права нет. Мы не имеем права заниматься следственной деятельностью, тем более обвинять таким образом человека. А если это неверующий человек, то он вообще может поступить совсем серьезно. Наоборот, сделает встречный иск, и вас обвинят в клевете и так далее. Я подчеркиваю, что христианин, который живет по совести, который живет по Божьему Слову и праведен, Иоанн прямо пишет, Иоанн Богослов, пишет, что возлюбленный, если наша совесть нас не осуждает, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть никакая сплетня не лишает нас права и возможности общения с Богом и получать от Него благословение при праведной жизни. Если наша совесть нас самих осуждает, нам нужно заниматься не решением проблемы сплетен, а решением собственных поступков. нужно исправлять то, что может стать причиной. А с другой стороны, народная пословица говорит: «Караван идет, собака лает». В книге Екклесиаста в 7 главе написано, что «не ко всякому слову прислушивайся, чтобы тебе однажды не услышать, как твой раб тебя злословит». Многие вещи надо просто игнорировать. Сильный человек – это как море. Кинь в море камень. Ну, что будет с морем? Ничего. Кинь камень в лужу. И сразу все поймешь, насколько глубока личность, душа человека. Человек глубокий, богобоязненный, искренний, честный, порядочный по жизни. Он не боится, в принципе, сплетен. И разумный начальник, если говорить о карьерном росте, отделит реального человека от того, что вокруг него гуляет. И он будет принимать решения, назначения, исходя не из того, что вокруг говорят, а исходя из того, что человек делает, как он делает, как работает, как выполняет свои обязанности и так далее. Его надежность, его искренность, его качество. Сплетня может испортить временно имидж, там, настроение, но не может испортить по жизни все. Любящий Бога и боящийся Бога не должен вообще сильно быть озабочен тем, что вокруг него говорят. Но если можно примириться с врагом, Библия так и говорит, если можешь разрешить проблему, разреши. Даже есть притча, Христос рассказал, как недобрый управитель решал проблему возможных будущих к нему претензий. Пошел одному пару мешков скостил семечек, другому там овса, третьему половина машины. Я не говорю, что мы должны действовать лукаво или в нарушение закона. Но очень часто просто подарок, угощение, попытка пойти навстречу устраняют причину неприязни или этих самых источник этих сплетен. Если не знаешь, в общем молись Господи, кто бы он ни был, благослови его. Если знаешь, но он не идет на контакт, начни благословлять этого человека персонально. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам: не мстите за тебя, возлюбленные. То есть фактически не реагируйте соответственно той неправде, какую используют против вас. Не пользуйтесь теми же нечестивыми средствами. Отдайте это Богу. Бог лучше рассудит, и у него гораздо больше рычагов влияния, чем у нас.
3: Спасибо большое. До свидания.
4: До свидания, друзья. Благослови вас Господь.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельских христиан. Слова надежды». Ты помощь мне, Господь, на всякий час, и мир дарует мне.

0: проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, Псалом 60, 2 по 5 стихи мы читаем. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Слова этого псалма пришли мне на память, когда я рассматривал повреждения, нанесенные ураганом. Это был один из разрушительных ураганов. Во время бури погибло 18 человек и было потери имущества на миллионы долларов. После этого случая на устах людей были вопросы и ответы. Что делать и как спасаться во время урагана? Хотя ураганы происходят и совершают свое разрушение, может быть, один раз на всю жизнь в известных местах. Мы в жизни нашей ежедневно подвергаемся различным переживаниям, испытаниям и другим трудностям. И как приятно и хорошо нам знать, что в таких случаях мы имеем Бога, который наша крепкая защита во всех трудностях жизни. Наш текст говорит: «Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага, да живу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Вот другое свидетельство Слова Божия из 45-го псалма. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебала земля, и горы двинулись в сердце морей». И Слово Божие мы познаем, что Господь нам крепкая защита в жизни нашей от всех испытаний, во всех наших неудачах и скорбях. Бог заботится о нас и защищает нас. Око Господа обозревает всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему. Изучая содержание нашего текста, мы видим, что эта уверенность в Боге исходит из нашего личного знания и общения с Богом. Слова эти не были написаны каким-нибудь ученым-теоретиком, но они являются опытом жизни человека, их переживающего. Он говорит: «От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего». Здесь ясно видно, что автор этих слов переживал трудности. Он был сильно удручен, и он находил радость и утешение в Боге. В заголовке 60-го псалма сказано, что это псалом Давида, и по содержанию псалма многие толкователи Библии полагают, что псалом был написан в дни восстания его сына Авессалома. Давид пережил многие испытания в своей жизни, и во всех испытаниях Господь его сохранил. Оглядываясь назад на свою жизнь, он однажды сказал, это мы читаем из 33-го псалма: «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Восстание Авессалома против отца своего Давида было одним из самых трудных испытаний в его жизни. Оно угрожало Давиду потерей царства. Давид бежал из Иерусалима, столицы страны, и Авессалом и его сторонники овладели престолом и дворцом. И если бы войска Авессалома поймали Давида, то они, наверное, предали бы его смерти. Некоторые из близких друзей Давида также перешли на сторону Авессалома, в эту трудную минуту переживаний. О глубине его скорби видно из следующих слов из 54-го псалма: «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой». Так мы вкратце описали обстоятельства, при которых этот псалом уверенности и упования на Бога был написан. Обратим теперь наше внимание на фигуративные выражения, которыми поясняется наше спасение. Первое. Сравнение Божьего покровительства приравнивается к высокой скале. В своей молитве Давид говорит: «Возведи меня».

от врага. Значение этой молитвы Давида такое. Когда он очутился в безвыходном положении, тогда он начал доверять и уповать на Бога. И Господь избавил и вывел его из этого трудного положения. Господь этим уроком учит нас, что в таком, каком бы трудном положении мы ни находились, Он силен нас избавить и вывести из трудностей. Второе фигуративное выражение, употребляемое в псалме, это твердыня и убежище. В древнее время войны велись преимущественно холодным оружием, и поэтому укрытие от стрел врага в твердыню и убежище или крепость было весьма желаемым местом. Давид нашел это убежище в Господе. Третье выражение сравнения – это скиния, жилище. Наш текст говорит: «Да, живу я вечно в жилище твоем». Скиния была центральным местом поклонения Богу в жизни Израиля. Здесь открывалась слава и присутствие Бога своему народу. Скиния в дни Давида была палаткой, и поэтому нелегко себе представить, как она могла укрыть от врагов, будучи не такого слабого материала. Мы должны понять, что здесь меняется образное выражение от крепкого убежища, защищающего от стрел и копий врага, на место духовного укрытия. Давид хорошо знал, что он как раз в этом духовном укрытии нуждался. Он не так боялся стрел врага, как сомнений, терзающих его душу. Он здесь, в скинии, хотел укрыться, ибо знал, что здесь обитает Бог. Вот этими тремя образными выражениями Давид выражает свое упование на Бога. Недосягаемой скалой, твердыней и убежищем и местом жительства Бога – скинией. Когда мы смотрим на образные выражения, мы научаемся следующему о Боге – Его силе и Его доброте. Скала и убежище символизируют силу Бога, чтобы защищать и сохранять, а скиния – Его милосердие и доброту, чтобы прощать и миловать. Каким же образом мы можем достичь этого сознания покоя в Бога? Каким образом это упование становится нашим достоянием? Каким образом это сознание покоя успокаивает наши сердца в дни трудностей? В этом же псалме мы видим, что все это получает верующий человек через молитву. Псалмопевец сказал: «От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего». Будучи удаленным от друзей, скинии и святого города, у Давида было только одно средство – это молитва к Богу. И Господь услышал его вопль и дал ему избавление. Дорогой друг, молишься ли ты Богу? Куда ты обращаешься за помощью в дни твоих скорбей и тревог? Нашел ли ты в Боге крепкую защиту и источник силы в дни твоих печалей? Помни, Слово Божие учит нас опытами мужей Божьих, как Давид, чтобы нам всегда уповать на Господа, ибо Он нам прибежище и сила. Ты помощь мне, Господь, на всякий час, и мир дарует мне Твой нежный глаз. Аминь. Ты помощь мне,

дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, пожалуйста, пишите. Пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Дайте нам знать, приносят ли вам благословение эти радиопередачи. Это важно нам знать. Также, если вы не имеете Слово Божие, Библию, дайте нам знать, мы будем рады вам выслать. Мы уже много их выслали, и если вы получили или Библию, или вы получили от нас книгу моих проповедей, имя «Сила Божия», дайте нам знать, мы будем очень рады слышать от вас. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Размышления вслух. Татьяна Мороз. Как обрести победу в стесненных обстоятельствах? Помощь от Господа. Что с вами происходит, когда вы попадаете в стесненные обстоятельства, когда все идет не так, как вы хотели бы или предполагали? Позвонила дочь, вся в слезах, машина сломалась. Много нужно платить за ремонт, денег нет. Позвонила знакомая, вся в слезах, дети не слушаются, делают все против нее, причиняют ей боль, плачет. Кто-то потерял работу, переживает, как прокормить семью. В стране выборы. Завтра начнется новая жизнь, сказала сотрудница, уходя домой. Проблема, напряженка, трудности, волнение. Кажется, сплошной тупик. Как развязать узлы? Как выбраться из замкнутого круга? Давид тоже был в стесненных обстоятельствах. Но сколько вдохновенных псалмов он написал в таких неблагоприятных обстоятельствах. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей и не воздремлет хранящий тебя». Псалом 121:3. Сильное и уверенное обещание, воплощенное в жизнь. Если Бог сотворил небо и землю, то неужели Он не в силах вывести нас из каких-то временных тупиков? Где же ваш Бог? 3 месяца длилось у меня и моих коллег оформление документов на курсы повышения квалификации. В Америке необходимо много бюрократических инстанций пройти, чтобы получить разрешение. Вышестоящие начальники должны поставить свои подписи. Оплата и регистрация должны пройти длинный путь через финансовую систему. Остается неделя. Подходит сотрудник, неверующий еврей, в пятницу вечером и говорит: «Похоже, что мы никуда не поедем, если, конечно, ваш Бог нам не поможет». «Вы что, все-таки верите в Иисуса?» — спрашиваю с улыбкой, радуясь возможности заговорить о Христе и вере. «Конечно же, Иисус поможет. Вот увидите, Он мне помогал не раз. Молюсь и прошу друзей молиться». С понедельника до четверга каждый день тот коллега спрашивал, молилась ли я. За 2 дня до отъезда все отрегулировано. Напоминаю этому же коллеге ранее сказанные им слова о Боге и замечаю, что Он действительно помог. Говорю это вслух, чтобы другие услышали тоже. Встречаемся в аэропорту в 8:00, вылет в 10:00. Самолет задерживается на полчаса, затем на 45 минут, потом на 1 час 15 минут. Так 11 раз до самого вечера, пока, наконец, вообще не отменили рейс. Неугомонный сотрудник продолжает ворчать: «Ну где же ваш Бог? Если бы он был, то мы бы не сидели в аэропорту почти 12 часов в ожидании». «Если бы Бога не было, то вы бы сели в неисправный самолет и уже сегодня встретились с ним», — отвечаю сотруднику. «Вам еще нужно приготовиться». Другой сотрудник улыбается и поддерживает меня. Садимся в другой самолет поздно вечером. Полет всего 56 минут. Все меняется. Обстоятельства меняются. Самолеты опаздывают или отменяются, а Бог неизменный, суверенный и всемогущий. В какого Бога верите вы? Помощь от Бога не зависит от обстоятельств. Что мы выбираем? В любых обстоятельствах мы делаем выбор, а в стесненных — особенный выбор. Он отличается от других. Кто-то выбирает плохое, кто-то даже в плохом находит хорошее и драгоценное. Все зависит от того, чем наполнена наша внутренняя сокровищница сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45. Проверьте себя, чем наполнены ваше сердце и мышление. Не раз убеждалась на опыте. Один человек имеет терпение, никогда не повышает голос. Другой по пустякам срывается. Сразу видно, нервы не в порядке. Макс Лукадо феноменально описал моменты жизни и выбор настоящего христианина в самых различных обстоятельствах. Вот так звучит его краткий рассказ. Внимательно проследите и задумайтесь над прочитанным. Возможно, этот рассказ напомнит вам о чем-то в вашей жизни. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня, поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Так как была Голгофа, я волен выбирать, и я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможностью видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся, и добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму нечестно. Я предпочту остаться незамеченным, чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладания. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я положу голову на подушку и отдохну. Как проходит ваш день? Сумеете ли вы сделать правильный выбор сегодня? Может, завтра будет по-другому? Хотелось бы. А может, вы сказали: «Слава Богу, именно так и прошел мой день». Вдохновляющие обетования. Библия наполнена вдохновляющими обетованиями в любых случаях жизни и при самых различных обстоятельствах. Но немногие избирают заглядывать туда и черпать для себя источник вдохновения. В книге пророка Исаии записано: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаии 41:10. Это обещание того, что всем верующим в Него Господь пошлет крепость, поддержку, помощь в свое время. Апостол Павел неоднократно находился в очень стесненных обстоятельствах. Что же он делал? Возмущался и негодовал? Нет, конечно. Когда он находился в тюремном заключении, он написал несколько посланий Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Филиппийцам 1:12-14. Оказывается, стесненные обстоятельства послужили ко благу не только Павлу, но и другим братьям. У них появилась смелость и дерзновение к благовествованию, закалилась жизненная стойкость. Поэтому апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4:6. В любых обстоятельствах, а в стесненных особенно, мы должны обращаться к Богу. Он посылает помощь. Псалмопевец Давид записал: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 45:11-12. Если мы в наших стесненных обстоятельствах полностью доверимся всемогущему и живому Богу, то Он выведет нас из любого тупика ради Своей славы. Победа будет принадлежать Ему. Как побеждать в стесненных обстоятельствах? Как научиться побеждать в стесненных обстоятельствах? Обрести в них что-то ценное, важное и неповторимое? А может, мы до сих пор жалуемся по мелочам? Запомните, Бог никогда, никогда, никогда не допускает ошибок. Он учит нас через трудности, испытания и невзгоды. Учит нас доверять Ему. Доверие Богу – ключ к решению всех проблем, всегда и во всем. Он – наш Бог. Он знает лучше нас. Он видит полную картину. В послании к римлянам Павел записал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». 8:18. И еще: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 8:28. Возвращаюсь к задержке самолета на 12 часов при солнечной погоде. Кто-то из друзей тогда попросил меня: «Постарайтесь узнать, почему это случилось». Ответ я получила от Господа на следующий день, в очередной раз читая историю об Иосифе. Самое главное — Бог был с ним. Бог учил также и меня, что Он со мной снова и снова. Я могу и должна доверять Ему, даже когда обстоятельства меняются и все не так, как хотелось бы. Только с Ним я обретаю победу в стесненных обстоятельствах. Только Он посылает мне свой совершенный покой. Он подарил мне две встречи с двумя разными женщинами, которым нужно было слово ободрения в их очень стесненных обстоятельствах. Если бы я прилетела по расписанию, то эти встречи вряд ли бы состоялись. Вопрос с ремонтом машины дочери тоже разрешился, слава Богу. Знакомая рассказала, как Бог чудно ответил на ее молитвы. Наутро я узнала радостную весть о победе на выборах нового президента, хотя все ведущие медиаканалы говорили о совершенно других результатах. Было явное противостояние и явная победа от Господа. Оглядываясь всего на некоторые стесненные обстоятельства, убеждаюсь в который раз, что Богу нужно доверять, стремиться к Нему, искать Его. Ищите Его, как искал Давид. Доверяйте Ему, как апостол Павел. С Богом вы победите в любых стесненных обстоятельствах. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Питайтесь Его словом. Пейте воду живую, чтобы жить. Не раз средь жизненных тревог мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?» Чтобы сомнение и страх посеять в разуме, в мечтах. Чтобы наполнить беспокойством, неверием и неустройством все мысли и стремления в отчаянии и в оскорблениях. Чтобы разрушить Божий план через неправду и обман. Порою даже водопады кричали мне над бездной рядом. Я к Богу устремлюсь душой, а с Ним и в бурях хорошо. В любое время, днем и ночью, являет милость Бог воочию и наполняет славословием, хвалой из уст и песней новой, дарует светоч и надежду там, где безумие невежды. Бог крепкий, сильный и живой дает мне радость и покой через общение и веру. В молитве пламенной без меры. У Его ног источник жизни, что отделяет страха призмы и освещает дух во мне среди лукавства кратких дней. Его законы величавы. Достоин Бог великой славы. В нем обновляется душа, в который раз к Нему спеша. Как лань к воде, как солнцу росы, порой похожие на слезы, в годины всяких искушений мне Бог являет утешение. Я открываю нараспашку душу, как белую рубашку. Пои меня водой и словом. Прибудь со мной в борьбе суровой. Татьяна Мороз.
2: Размышления вслух. Александр Семенов, поп. «Когда ум наполнен Словом Божьим». Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь», миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил скудость слова в сердцах номинальных приверженцев исторической конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по наблюдению Марцинковского, не было смягчено Евангелием, к обложке которого в церквях только прикладывались, но внутрь почти не заглядывали. Отсюда революции и гражданская война с последующим упованием на светлое будущее, обернувшееся тьмой для 1/6 части планеты. Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой карманное издание Нового Завета. Я украдко читал его под страхом обыска вместе с братьями евангельского вероисповедания, немцами из Киргизии и Казахстана. Мы встречались тайно в части инженерных войск. Дежурные офицеры старались смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христианские праздники, Рождество и на Пасху. После отпуска я привез с собой Библию. Тогда и заметил, что когда ум наполнен Словом Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наоборот, усиливается. Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при накоплении в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога помазание. 1 Иоанна 2, 20-27. Господь предостерегает нас от греха, говоря в нашем сердце: «Не греши». Призывайте имя Господне, подчеркивая тем самым вашу зависимость от Него всякий день, час и минуту. Не оставляйте собрания, где призывается имя Господне от чистого сердца. В 2018 году мне исполнится 60 лет. Если Господь не прервет течение жизни. Полжизни я читаю журнал «Вера и жизнь». Да расширит Господь свою работу на ниве Божьей. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссянам 3:16.
1: Письма читателей. Луч света. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в электронном виде. Вы являетесь благословением для меня и всех людей, читающих журнал. Жили мы в Харькове, вели активную работу благовестия и помогали в церкви по хозяйской части. Переехали в глухое село, церкви здесь нет, ездили на электричке в соседний городок. Но потом я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья, болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интернете и по телеканалу CNN. Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез человек по состоянию здоровья или из-за возраста, или просто ушел в мир, и про него все забыли. А человек тот помнит, он жаждет, он не забыл. Ему требуется молитвенное общение, духовный рост, церковь. Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень важно. Оксана, Россия. Можно попросить вас писать проще. В журнальной статье «Кто приводит людей ко Христу» во втором номере за 2015 год заметила недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре Тамаре. Да, вероятно, она где-то по плотскому поступала. А мы? Разве мы сразу становимся совершенными? Господь в книге «Деяния апостолов 2.42» учит, что мы церковь живая, не секта. Читала такое объяснение. Если круг разделить на 4 сектора, то должны присутствовать следующие его составляющие: учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один сектор, то церковь превращается в секту. Вероятно, человеку, написавшему статью «Баптисты – это секта», нужно было подумать о последствиях этой статьи. Ведь баптистов считают сектантами по человеческому разумению, а оно – безумие перед Богом. Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать вам несколько советов. Не могли бы вы использовать в статьях журнала слова попроще и понятней? Не все понимают такие выражения: папский нунций, велеречивых, церковники, схоластический, евхаристия и так далее. Из номера 3 за 2017 год. Как было бы хорошо, если бы и ребенок понимал, что вы хотите передать. Советую вам одну страницу посвятить детям. Это привлечет их к чтению журнала с детства. Хотела бы вам также посоветовать оживить рубрику «Несколько вопросов к читателям». Это поможет нам, читателям, научиться применять Слово Божье в практической жизни. Ведь только тем, кто любит Бога, дано настоящее, живое знание от Него. А знание земное надмевает, не приносит спасения, но взращивает гордость. 1 Коринфянам 8:1-3. А теперь хотелось бы обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь» и задать несколько вопросов для размышления. В Писании сказано: «Праведный верою жив будет». Евреям 10:38. Открыто ли тебе, дорогой друг, это слово Духом Святым? Отец сирот и защитник вдов. Псалом 67:3. Относишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездоленным людям, к терпящим нужду? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Луки 6:35. Исполняешь ли ты это повеление? Какой стих из Библии поможет тебе избавиться от раздражительности? Имеешь ли ты страх Господен? Что привело тебя к покаянию? Понял ли ты жертву Христа? Мне 55 лет, верующая с 30 лет. Но, кажется, вера у меня была неискренняя. Но Господь пробуждает и изменяет. Пишу это письмо с сердечным желанием помочь без осуждения. Антонина Авраменко, Казахстан. Об этом я помню всю жизнь. Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня есть взрослые сыновья. Пока только один сын христианин. Моя мама была верующая. Отец покаялся за 6 месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся в последние минуты жизни. Господи, прости. И его жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, что Бог и в последние минуты жизни не отринул кающегося грешника. Я очень благодарна за это Богу и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей. Нас у родителей 4, 2 сына и 2 дочери. Мы с моей сестрой Олей христианки с юности. Хочу поделиться с вами одним случаем, который хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 1978 года я приняла святое водное крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа. В августе мне исполнилось 18 лет, и мои родители решили сделать мне подарок – отметить мое совершеннолетие и крещение. Они разрешили мне пригласить молодежь. Я поехала на богослужение в город Балаклею и пообещала родителям привезти с собой 10 человек. Приезжая в дом молитвы, а к нам с посещением приехали 20 человек молодежи из Ясной Поляны, города Харькова. После богослужения я подошла к руководителю молодежи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить к себе нашу молодежь, чтобы отпраздновать мое 18-летие и крещение. Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодежь из Ясной Поляны. И добавил, сейчас мы помолимся, и ты увидишь настоящее чудо. Все наедятся, и еще останется. Мы помолились, и вся молодежь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, подозвав меня, спросила, «Зачем ты пригласила столько молодежи? Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила, «Мама, все наедятся и еще останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительности. Раньше, когда я читала о чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, не считая женщин и детей, Матфея 14:21, я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. Я считала это сказкой. Пока молодежь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. Как сейчас у меня перед глазами окрошка, картофельное пюре с отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих дорогих гостей, наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. Содержимое в 6-литровых кастрюлях только немного уменьшилось. Я смотрела на это и удивлялась. Как такое может быть? Все тарелки полные, а в кастрюлях почти столько же, сколько их было. Все гости наелись и даже осталось. И если бы я не сама накрывала на стол, то ни за что бы не поверила, что такое может быть». После обеда брат Леонид обратился ко мне. «Ну что, сестра Люба, поверила ли ты теперь в то, что Господь силен умножить хлеб?» «Да», — только и смогла сказать я. «И это ли не чудо Господне? Это ли не милость Божья? И как после этого не верить тому, что написано в Библии?» Об этом случае я часто рассказываю своим сыновьям, сотрудникам, которые сомневаются в том, что написано на страницах Священного Писания. Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность. Любовь Балакирева, Украина.
3: Яйцу вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Последние 20 долларов. В среду вечером хор, как обычно, собрался для репетиции. В перерыве руководитель хора обратился ко всем участникам. «Среди нас есть супружеская пара, испытывающая большие материальные трудности. Я никого из вас не хочу ставить в неловкое положение, поэтому не назову фамилии. Каждый, кто может помочь им деньгами, пусть подойдет после репетиции ко мне». Хор у нас большой, 130 хористов. Том, наш руководитель, время от времени просит помочь тому или другому члену церкви, иногда и семьям, которые нуждаются в молитвенной поддержке или материальной помощи. Все мы уверены в Томе. Мы знаем, что если он просит кому-нибудь помочь, то все хорошо обдумал и тщательно взвесил. Мы его очень ценим за то, что он не рассказывает подробно о нуждающемся и его сложной ситуации. Когда после репетиции мы положили на место наши ноты, моя жена Сусанна взглянула на меня и сказала: «Представь себе, что среди нас есть люди, которым живется еще хуже, чем нам». «Сколько денег в твоем кошельке?» Я открыл кошелек, в нем лежала 1 20-долларовая и 3 1-долларовые купюры. «Это все, что у меня есть», — ответил я. «А почему ты спрашиваешь?» «Видишь ли», — сказала она, — «если Том просит помочь этой супружеской паре, мы ведь тоже должны это сделать. Может, отдадим эти 20 долларов?» Я колебался с ответом, наконец решил сказать ей правду. «Знаешь, дорогая, я только что сказал тебе, что эти деньги — все, что у меня есть. У меня на самом деле больше ничего нет. Ты ведь знаешь, что нам пригрозили отключить завтра свет, если мы не оплатим счет, а на нашем расчетном счете в банке ничего нет». «О, — ответила моя жена, — если у нас все равно нет денег, чтобы оплатить счет за свет, то и эти 20 долларов нас не спасут. Мы можем отдать их на доброе дело. У меня какое-то странное чувство, что Господь ждет от нас этого. Я уже давно понял, что мой голос ничего не значит, если моя жена принимает какое-нибудь решение, заранее согласовав его с волей Божией. Она всегда оказывается правой. И сейчас она меня очень быстро убедила. Я вернулся в комнату, в которой мы только что пели, и увидел там Тома, окруженного членами хора. Кто-то давал ему деньги, кто-то выписывал чек. Я ничего не сказал, просто дал ему эти 20 долларов и быстро вышел. По дороге домой моя жена еще раз подтвердила правильность принятого решения. Но разве не прекрасно, что и мы смогли помочь этой супружеской паре? Я поддакнул ей, а сам начал думать о том, как нам решить тяжелые финансовые проблемы. Дела у нас на самом деле шли плохо. 3 года тому назад мы с моим лучшим другом основали маленькую фирму и вложили в это предприятие все наши сбережения. Мы взяли кредит и отказались от прибылей, чтобы каждый вырученный доллар шел на пользу фирме. Даже через год мы не могли похвастать прибылью. Поэтому моей жене пришлось устроиться на одну из фирм секретарем. Однако на ее зарплату мы едва сводили концы с концами. Мы продали свой пай нашим партнерам по предприятию, но так как и у них не было никаких доходов, они не смогли выплатить нам денег. Я устроился представителем большого продовольственного магазина. Работа спорилась, дела пошли неплохо, и через 11 месяцев я смог взять в банке кредит и купить в рассрочку небольшой дом. Мы успели заплатить только первый взнос, как нас постигла очередная финансовая беда — обанкротилась фирма, в которой я работал. Я не только потерял работу, но и увяз в долгах. В последующие 4 месяца я предпринял немало попыток исправить наше материальное положение, но ничего не получалось. Я продавал рыбу, затем делал плетеную мебель, но это была временная работа, постоянная не предвиделась. За что бы я ни брался, сколько бы заявлений о приеме на работу ни отсылал, все было напрасно. В тот вечер, когда Том попросил Харистов оказать материальную помощь одной семье, мы с женой израсходовали наши последние сбережения и сделали объявление о продаже дома. Наши продовольственные запасы истощились. Мы не могли более оплачивать приходящие счета. Даже одному из наших детей, студенту института, мы не могли помогать деньгами. Мы подумывали уже о продаже нашей машины. Мы не видели никакого выхода и уповали лишь на Господа. На следующий день в 10 утра зазвонил телефон. Звонил Том. «Ты не смог бы мне сегодня утром помочь? Я задержу тебя не более чем на полчаса». Я согласился. «Хорошо», — ответил он. «Через полчаса я жду тебя». Когда я поудобнее устроился в его кабинете, он взглянул на меня через свой письменный стол и неожиданно спросил: «Как дела, Чарли? Как поживает Сусанна?» Ответил я уклончиво, так как подумал, что вопрос был задан просто из вежливости. «Приходится крутиться». «Ты нашел работу?» «Нет, не нашел». Я лихорадочно раздумывал над тем, откуда он мог узнать, что я остался без работы. После того, как мой работодатель объявил о банкротстве, мы с Сусанной твердо решили никому не рассказывать о случившемся и о нашем материальном положении, за исключением самых близких друзей. Мы просили и их не рассказывать об этом другим. Нам не хотелось, чтобы люди нашей общины беспокоились о нас. Мы все доверили Господу и жили надеждой, что Он не оставит нас. В нашем молитвенном кружке мы попросили только о том, чтобы о нас молились. Поэтому мы были уверены, что нам до сих пор хорошо удалось скрыть от общины свои материальные затруднения. Я был ошарашен, когда Том стал объяснять: «Ты и твоя жена были для нас в последнее время большим благословением. Вы показали нам, как сильна ваша вера. Вы для нас и для многих, которых вы даже не знаете, стали примером, свидетельством. Сегодня я хочу сказать тебе и твоей жене, что мы вас любим и молимся о вас». Я был настолько потрясен тем, что Господь таким образом использовал наше тяжелое положение, что у меня на глазах появились слезы. Когда я взглянул на Тома, то увидел, что и он глубоко взволнован. «Можешь ли ты себе представить, каково мне было, когда ты мне протянул $20? Я ведь знал, что ты не подозреваешь, для кого мы собираем деньги. Кроме того, мне было ясно, что для вас и эта сумма была нереальна», — продолжал Том. С этими словами он взял со стола конверт и протянул его мне. «Это тебе. Господь все видит. Вам не надо эту сумму возвращать назад. Мы

то получил. «Но этого совсем не надо», — запротестовал он. «Еще как надо», — возразил я. Затем мы вместе помолились. Оплатив счет за электричество, я позвонил жене. «Слушай, ты ни за что не отгадаешь, для кого мы собирали деньги». Она не сразу нашлась, что ответить, и я, сдерживая слезы, выпалил в трубку. «Ты не поверишь, но деньги были предназначены нам». Тут начала плакать и моя жена из благодарности к Господу. Когда мы к концу дня оплатили все счета, у нас в кармане осталось 6 центов. Слава Господу! Чарльз Б. Я нашел свое счастье. Я и мой брат-близнец родились в 1956 году в Якутске. Отец и мать в нас души не чаяли. Мы росли резвыми, любознательными детьми. Но уже в 4-м классе стали поступать первые сигналы жалобы на меня, Сергея. Пропуская уроки, связался с плохими ребятами и начал курить, украл у учительницы деньги. В июле 1968 года я угнал школьный автобус. Кончилось тем, что я не справился с управлением, на ходу выпрыгнул из него, а он покатился в вырытый глубокий котлован и упал на сваи. Меня сразу отправили в спецшколу 1968-70-е годы. В этом заведении меня не исправили, а ожесточили. С большим трудом я окончил 8 классов. 2 раза оставался на 2-й год. 1973 год. Учеба в Ленинградском ГПТУ 55. Отчислили за крупную кражу. 1975-77 годы. Служба в армии. Учеба в братском учебном подразделении связи. Присвоили звание младший сержант. Позже за кражу и оскорбление сослуживцев лишили этого звания. Вот так я и катился по наклонной, отдавая себя сатане. Драки, наркотики, мошенничество, воровство. Появились новые друзья, и вот в 77-м году первый вызов в прокуратуру области обвинения в тяжком преступлении. 2-годовое следствие, экспертизы, суд. Несколько статей отпали, но от срока я не ушел. В 79-м году мне дали 5 лет. Судил показательный Верховный суд Якутской АССР. В 80-м году побег в цементовозе из лагеря строгого режима, 3 суток лихой жизни и вновь следствие и суд. Освободился. С братом Александром уехал на Украину. Она всегда мне представлялась в виде огромных сорочинцев. Считал, что все здесь ходят в красивых национальных одеждах, живут обязательно в шевченковских хатах-мазанках, и всюду цветут вишнево-яблоневые сады. В 86-м году посчастливилось жить в Полтавской области, в Чернухинском районе, в селе Белоусовка, в хате-мазанке. Я соприкоснулся с сельской жизнью, вел хозяйство, 2 огорода, сад, живность. Но это продолжалось совсем недолго, до осени. У меня произошел инцидент с местными властями. Получил 15 суток, потом еще 15 суток, затем побег, и меня повезли на добровольно-принудительное лечение. И опять побег. В городе Константиновка Донецкой области работал в плодо-овощторге в гараже. Организованное побоище с сотрудниками милиции. В Константиновке до сих пор помнят этот случай. У сержанта милиции была сломана мною рука, а у меня сломаны позвонки. 5 месяцев я пролежал в гипсе. Было возбуждено уголовное дело за массовые беспорядки, побои и сопротивление органам власти. Но благодаря моим переломам дело прекратили. Мне дали 24 часа на выезд из области. Затем турне по Львовщине, потом 10-месячное турне по России,
Ленинград, Владивосток и города, города, города.

0: жил в свое удовольствие. Женщины, наркотики. Последним моим рабочим пунктом стало Крымское побережье. За все заслуги перед государством и людьми в марте 88 года мне дали 10 лет с отбыванием срока в колонии особого режима в городе Енакиево, так как суд признал меня особо опасным рецидивистом. Наступило светлое утро 7 января 1990 года. По обыкновению я находился в камере и играл в домино. Начинался, казалось бы, обычный воскресный день. Но вмешательство Всевышнего полностью изменило всю мою жизнь. В этот день я услышал по радио проповедь о Духе Святом, пение псалмов. Господь открыл двери наших темниц для благовестия. Я впервые услышал Слово Божие. В наше учреждение пришли братья из Енакиевской церкви ЕХБ с праздничным служением. Оно транслировалось по тюремному радио. Господь открыл мне глаза, коснулся моего черствого сердца, разбудил его своим словом и всепрощающей любовью. Не обращая внимания на товарищей по камере, я упал на колени и воззвал ко Господу. Слезы текли из моих глаз, сердце мое сокрушилось. О, милость Господня! Он простил меня. Я стоял на коленях и, как мог, выражал своей простой молитвой благодарность Богу. Прославление исходило из глубины души. В этот день Бог совершил со мной чудо милосердия, сделал способным следовать за Ним, дал мне новое сердце спасения и жизнь вечную. Я был заблудшим и слепым, но свет Божий осиял меня. Бог принял меня в свою семью. Господь расположил сердца начальников к нам, верующим во Христа. Нам разрешили выходить из камер и иметь общение с братьями Енакиевской церкви. В первый же такой день я засвидетельствовал в клубе учреждения о том, что принял Бога в свое сердце, что Господь изменил полностью мое мышление и мою жизнь, и что я теперь Христов. Пастор церкви Санжура вел служение в нашем учреждении, и многие души решили следовать за Господом. Я нашел свое счастье, нашел непревзойденный прекрасный мир и любовь через Господа Иисуса Христа. Господь даровал мне возможность прославлять Его в стихах, но мне тогда хотелось сделать это лучше, то есть грамотнее, и я обратился за помощью к братьям. Они дали мне адрес сестры из Донецка, Гончаровой Елены. Я написал ей письмо с просьбой дать отзыв о моих стихах. Через некоторое время получил ответ, но совсем из другого города и от другой сестры, из Мариуполя, от Ковалевой Ольги. Так началось наше знакомство. Это был Божий замысел, Его воля. Мне было легко и приятно общаться с Ольгой в письмах. И вот наша первая встреча на двухчасовом свидании. Я стоял и не мог произнести ни слова, хотя мои письма к Ольге были часты и насыщенны. Я слушал Ольгу и испытывал внутреннее благоговение. Все ее слова, мысли, поступки были кристально чисты. Ее лицо передавало чистоту во Христе. Оно излучало любовь и милосердие, сострадание и жертвенность. Я впервые соприкоснулся с таким откровением. Сам Господь говорил ко мне через Ольгу
1: и обличал меня в моих проступках.
0: Шли месяцы. И вот через молитвы и общение с Богом я получил ясность, что Ольга предопределена мне, что Господь по великой любви своей подарил мне общение с сестрой и хочет, чтобы мы были вместе. Я написал Оле о своих чувствах, о воле Господней, о решении создать христианскую семью. На мое предложение Оля не могла ответить сразу. Она просто не была готова к этому. В мае 91 года Ольга уехала в Якутию, на мою родину. Там совершала вверенное ей миссионерское служение. помогала создавать общины в поселке Хандыга, Джебели-Кихая. Я писал очень много писем о родном крае, о своем духовном росте, о своих радостях и печалях, а Олины письма служили мне назиданием, и я впитывал Слово Божие, как хлеб молоко. Я был еще младенцем во Христе, и Ольга была для меня постоянным помощником и очень чутким, добрым другом. Я все больше убеждался, что рука Божья руководила нами. Церкви укреплялись. Ольга трудилась с братьями и сестрами в трудных северных условиях, и Господь хранил своих детей. Много душ пришли ко Христу. Через год Господь послал Ольгу на учебу в Донецкий библейский колледж. Наше общение продолжалось. Продолжалось общение и с братьями Енакиевской церкви. В феврале 93 года я использовал свою единственную льготу на особом режиме, перешел в Горловскую колонию строгого режима, и здесь я встретил братьев по вере. Слава Господу за то, что мы каждый день можем общаться в нашей молитвенной комнате, петь христианские песни, вести служение. Каждое воскресенье на протяжении 4 лет нас посещали братья из Горловской церкви. 10 октября 93 года был для меня незабываемым днем. В этот день я и еще двое моих братьев, Чутенко Саша и Строцкий Леша, приняли святое водное крещение, дали обещание перед всеми служить Господу доброй совестью. Малов В.И. совершил эту данную Христом заповедь крещения через погружение в воду. Крещение свидетельствует всем, что мы во Христе, а последующая за ним заповедь – Вечеря Господня, что Христос в нас. Мы совершили хлебопреломление. Господь устроил так, что и Ольга была рядом. Этот день был солнечным, радостным, благодатным. Прошло время, и Господь ответил на наши молитвы и побуждение сердец. 24 марта 1994 года было днем нашего бракосочетания. Маленький хор из представителей 3 церквей – Ханженковской Макеевка, Никитовской Горловка, Мариупольской – пел для нас. Невеста была в ослепительно-белом свадебном платье и фате. 2 пресвитера – Волосюк Станислав Иванович из Мариуполя и Малов Валерий Иванович – совершали это торжественное служение. Пасторы говорили слова напутствия из Священного Писания, благословляли. Я видел счастливые лица братьев и сестер, моих и Олиных родителей. Благодарил Бога за подаренное мне счастье. Раньше я был очень наглым, низким человеком, но Господь поднял меня, омыл, простил и дал мне прекрасную жену и благословил наш брак». Это великое счастье — ходить в Господе, ибо Он печется о нас, Его детях. Он дает все прекрасное тем, кто Его любит. Невозможно описать все щедроты и милости, которыми Господь нас одаривает. Мы очень счастливы, ибо с нами Бог. Им мы живем, в Нем видим нашу будущность и только на Него уповаем». Мы хотим нести совместное миссионерское служение в любом месте, куда нас пошлет Господь. Я очень люблю свою жену. Мы находимся в разлуке, но мы неразлучны, потому что Христос управляет нами. Мы желаем помочь всем, кто заблудился в своей жизни и испытывает внутреннюю пустоту. Этот вакуум можно заполнить только Богом, ибо Бог есть любовь. Дорогие друзья, и вам дана возможность встречи с Богом, доступ к Его благодати и общению с Ним. Бог принимает и прощает всякого грешника, взывающего к Нему. Придите ко Христу, и Он с любовью примет вас. Откройте ваши сердца для Христа. Да благословит вас Господь. Сергей Шафран.
2: «Разные пути». Это было в 1972 году. Мы жили тогда в Киргизии. У меня было 3 сыновей. Старшим Юрий Пете было по 6 лет. Однажды вечером я по обыкновению зашла к старшим детям пожелать им спокойной ночи. Юра, взяв мою руку, прижался к ней и сказал: «Мам, я боюсь умереть. Леновы на небе будут, а мы все погибнем». Леновы — это наши соседи, глубоко верующая семья. Я стала утешать Юру, пыталась шуткой отвлечь его от грустных мыслей, сказав, что если Леновы полетят на небо, то мы за них ухватимся. Но сама встревожилась. Я стала посещать небольшую общину примерно из 10 старых бабушек, католичек. Простаивала часами на коленях, пока они читали малопонятные молитвы. Ноги и спина затекали, а сердцу легче не становилось. И я плакала безутешно. Но слезы мои исчезали так же неожиданно, как приходили. Прошло еще 17 долгих лет, пока снова Дух Святой коснулся меня. Юра только что стал отцом, заботливым и счастливым мужем. Я, глядя на него, была тоже счастлива, хотя было много забот и хлопот в связи с предстоящим выездом в Германию. И как-то не заметила, что Юра по воскресеньям стал куда-то уходить. Однажды в воскресенье утром он с улыбкой сказал мне: «Мама, я хожу на собрание к верующим баптистам. Пойдем со мной?» Я забеспокоилась. Юра молодой и вдруг верующий, да еще баптист. Что скажут люди, многочисленные родственники? У меня уже много лет была Библия, и я от случая к случаю читала ее, молилась на ночь почти всегда молитвой «Отче наш», и считала, что поступаю правильно, что этого достаточно. Но Юра мягко и настойчиво просил пойти с ним. Я пошла с ним в молитвенный дом поселка Марьяновка, где мы уже много лет жили. И там, на собрании, я так разволновалась, слезы ручьями бежали по лицу. Мне после собрания не хотелось идти домой. Мы с сыном успели еще несколько раз до отъезда посетить собрание в Марьяновке. Вскоре мы уехали в Германию, и постепенно все стерлось из памяти. Прошло еще 2 года. Юра нашел баптистскую общину здесь, в Гамбурге, а я ничего не предпринимала, жила, как и прежде. Нам очень повезло, что Юра познакомился с семьей верующих Рунде. Они проявили к нам столько внимания и любви, мы этого совсем не заслужили. Община, которую мы стали посещать, была малочисленная. И тут мы с сыном натолкнулись на сопротивление со стороны родственников и членов наших семей. Они и уговаривали, и насмехались. Юра успокаивал и защищал меня от нападок моего мужа, своего отца. И вот вечером 17 августа 1992 года Юра со своей женой и сыном заехал к нам и сказал: «Собирайся, мамуля, поехали с нами». Я, ничего не спросив, начала собираться. Мы ехали куда-то и молчали, и какой-то страх вошел в меня. Мы поехали к большому зданию, перед входом было очень много народу, в фойе, в зале не было свободных мест. Но мы с Любой, Юриной женой, шли уверенно вперед. Недалеко от кафедры было 3 свободных места. Нас это даже не удивило тогда. Только Юра, когда подошел, был бледен. Он вчера именно здесь сидел и покаялся. Евангелизацию проводил Вильгельм Палс. Но я почти ничего не слышала, я была как в невесомости. Пастор Палс сказал, что если кому-то хочется помолиться вместе с ним, попросить прощения у Спасителя, то после евангелизации его можно найти по стрелкам на стенах. И тогда я поняла, что пойду и буду молиться, и буду просить прощения сейчас, сегодня, не откладывая на потом. Увидев знакомое лицо брата Рунде, я обрадовалась. Он мне улыбался и поощрял идти. Теперь я рада, что покаялась. Приняла крещение со мной и моя сестра Лида, а семья Рунде и еще много-много людей стали для меня очень близкими. Антонида Махт. У ручья. Напишу немного о себе. Зовут меня Ира. Живу в селе с родителями. Кроме меня, у родителей есть еще 2 сына, 11 и 15 лет. 20 августа 1995 года я покаялась в городе Мелитополе на собрании баптистов. Я узнала прекрасный мир Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, бывают и трудности, скорби, но ведь верующим все ко благу. Село наше находится в 35 километрах от города, но на собрание я стараюсь попадать каждое воскресенье, и слава Господу, Он мне помогает. Семья у меня неверующая, а отец еще и пьет. В селе тоже нет верующих, и я думаю, что через меня Господь хочет донести Слово Божье односельчанам. Братья и сестры дали мне домой небольшую христианскую библиотечку, книги, из которой я даю читать всем желающим. Церковь также дает мне новые заветы для распространения нуждающимся в Слове Божьем. Есть люди в нашем селе, которые и слышать весть о Спасителе не хотят. Но есть и такие, у которых глаза сияют, и душа жаждет слова жизни. Встречаются и такие, которые никогда не слышали об Иисусе Христе. Я написала стих о тех людях, которые не знают Христа. «Они не знают, мой Господь, Тебя, и не бывали у Твоего ручья, не пили вод живительных Твоих, и слов не слышали великих и простых. Мне помоги, Господь, им донести хоть краешек Твоей большой любви и указать на Твой блаженный путь, все время бодрствовать и не уснуть». Ирина Потапова. Мой папа. Как мне не печально рассказывать о том, что мой папа наркоман, но все же я буду свидетельствовать. Как почти все наркоманы, он несколько раз сидел в тюрьме. Когда первый раз папа отсидел и освободился, он не пошел на работу, как все нормальные люди, а вступил в какую-то группировку воров и наркоманов. Его поставили так называемым «поло» над определенным районом. И каждый месяц он должен был привозить своему боссу определенную сумму денег. В это время моя мама уже начала ездить в церковь, но еще не твердо стояла на пути Божьем. И вот как-то раз мой папа пришел домой и рассказал, что он не смог собрать нужную сумму, так как с одного продавца он не взял денег, потому что если тот отдаст деньги, то ему нечем будет кормить свою семью. В этой среде, где находился папа, этого делать ни в коем случае нельзя было, иначе все начнут плакаться, и никакой дисциплины не будет. И вот мой папа должен был ехать к своим преступникам и отчитываться перед ними. Его могли за это даже убить. Как ни странно, моя мама любила папу. Ей, конечно, не нравилось то, что он вел такой образ жизни. Она очень от этого страдала. Ведь, согласитесь, как тяжело сознавать, что твой любимый человек каждый день ходит по острию ножа и является служителем дьявола. Когда мама узнала, что ее любимому мужу грозит расправа, она начала убеждать папу в том, что нужно обратиться к Богу о защите. Нужно с верой и искренне обратиться к Нему. В таких ситуациях долго убеждать людей не надо. И вот мои родители на коленях умоляют Господа о защите. После молитвы папа уехал. Вечером мама включила телевизор. Шли кемеровские новости дня. Рассказывают, что в этот день вертолет милиции расстрелял машину, которую преследовали. Люди в машине были вооружены, машина взорвалась и сгорела. В этой машине находились те люди, к которым ехал папа. Так он остался жив. Этот факт оказал большое влияние на веру моей мамы. Она приняла крещение, отказалась от всего, что не угодно Богу, даже дала развод папе, потому что ему не нравилось жить с христианкой. Но мы с мамой, несмотря ни на что, молимся, чтобы Бог призвал папу на путь спасения. Мы знаем, что Богу возможно все, и нашу веру никто не может сломить, потому что тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. М.М. Судьба от слова «судить» или «миловать». Темнело уже рано, а до общежития еще бежать и бежать. Успеть бы засветло выскочить на площадь, там уже рукой подать. А тут еще эта женщина: «Подожди, я тебе твою судьбу расскажу. удивительная у тебя судьба. Нет, отвлекаться в планы не входило. Извините, я и так свою судьбу знаю. Ну что удивительное могло произойти в этой жизни? Все и так ясно. Через некоторое время защита, потом распределение. Куда? Да какая разница? В 20 с небольшим любое место могло бы оказаться раем. Мне и самой интересно, не унималась неожиданная прозорливица. Нет-нет, я тороплюсь. Ты еще вспомнишь о моих словах. Пусть и так, только не сейчас. А то все плиты будут заняты чужой картошкой, и некуда окажется приткнуть чайник. А, кстати, судьба от слова «судить» или все-таки «миловать»? Удивление первое. По месту распределения не заладилось. И вот, наконец-то, долгожданный перевод домой. Не школа, ну и ладно. В училище тоже дети. Дети оказались довольно равнодушными к ее любимым литературе и языку. К тому же охочи к перемене мест. Они могли всей группой уйти на новый фильм с урока физики. А о 10-й группе ее предупреждали особо. Сокровище! Переступив порог кабинета, увидела глаза, как у Катюши Масловой, цвета мокрой черной смородины. «Ох, не будет мне житья из-за этого ученика!» — промелькнула почему-то мысль. Житья действительно не стало. Мальчишка влюбился по уши. По училищу поползли несуществующие подробности. Пришлось искать другое место работы. Но из училища уйти оказалось гораздо проще, чем из жизни мальчика. Он приходил на новое место работы, провожал домой. Все и вся были против этих отношений. Разница в 7 лет не в ее пользу. У него впереди служба в армии. Но спустя 1,5 года он произнес свою коронную фразу: «Мы посоветовались, и я решил». И они поженились. И теперь каждый вечер, кутаясь в одеяло, она шептала: «Господи, помоги ему там на службе, сохрани и верни мне». Он вернулся, и они были месяц безгранично счастливы. А потом навалились проблемы. У него начала болеть спина, потом голова. Через 1,5 года врачи хватится — рак головного мозга. Смены у него были по 12 часов. И ночные тоже. Он уже почти не видел. Координация движений тоже отсутствовала. А работал на бульдозере. Только по милости Божьей это не закончилось трагедией. А врачи все еще ничего не находили. Но однажды, вернувшись домой, он сказал: «Уйди, дай мне спокойно умереть». И она поняла, что до утра ему не дожить. Душа рвалась на части и плакала, плакала. А, обессилев от слез, взмолилась: «Господи, помоги ему дожить до утра, а мне чем-нибудь помочь ему». И произошло чудо. Его забрали в больницу. В то время, когда в областной клинике их ждала полная неизвестность, в маленьком поселке молились об их семье. И он выжил. После операции всему учились заново: видеть, есть, ходить. В больнице впервые слушали проповедь Слова Божьего и решили: вернемся домой и в церковь. Но дома ждала новая квартира. Ладно, успеем, состаримся, тогда и пойдем. Спустя 1 год гром грянул вновь: метастазы, паралич, мучительные боли и полная безысходность. Он решил покаяться. И она, упав на колени, тоже молила Бога о прощении. За несколько мгновений до смерти он сказал: «Я не боюсь умирать, мы еще встретимся». Спустя 1,5 месяца ноги сами вынесли ее на покаяние. Удивление второе. Дети каждый вечер перед молитвой просили: «Мама, проси у Бога папу. Где я вам найду такого на 2 детей?» «У Бога все есть, мамочка. Мне нужен огород, а не папа. Мне вас кормить чем-то нужно». В конце концов, просьбы объединили. «Тебе не нужен огород?» — остановила ее соседка на лестнице. «Нужен, очень нужен. В исполкоме принимают заявление». Заявление принимали от пенсионеров, многодетных и чернобыльцев. Ни к одной из категорий она не подходила. Смутившись, бочком протиснулась в кабинет и на ближайший стул положила папку с образцами заявлений. Ее догнали в коридоре. «Где же ваше заявление? Пишите, всем дадут». Мечта стала обретать черты реальности. Когда начался раздел участков, захотелось большего. «Господи, как же поливать? Мне нужен участок поближе к речке». Землемеры уже устали. И, услышав, что случайно перепутали листы с фамилиями очередников, отказались месить грязь, чтобы ее колышки вбить в другом месте. Так ее огород оказался четвертым, а не 25-м от реки. А спустя некоторое время, не менее удивительным образом, в их жизнь вошел новый папа. Удивление третье. Деньги подходили к концу, силы тоже. Уже неделю она сидела почти безвылазно у отца в больничной палате. И, понимая, что проделанная операция — только временное облегчение, просила его покаяться. Он не хотел и слышать. «Я жил, как все, и грешил не больше других». И сегодня ее прорвало. Придя домой за очередной порцией белья и еды, она начала греметь. Он жил, как хотел, пил, сколько мог. Он всю жизнь сознательно себя гробил. Он всю жизнь к этому шел. И это справедливо. Но почему я должна сейчас падать с ног? Не пойду. Никуда больше не пойду. «Не иди», — спокойно сказал муж. Через 20 минут она уже шла по улице. Троллейбуса не было. Маршрутка остановилась не там, где она ее ждала. Плетясь к следующему перекрестку и с трудом справляясь с дрожью, ветер, казалось, задался целью отыграться за всю зиму сразу, вдруг подумала: «А Христос? Как же Христос? Ведь мы все, начиная с меня, заслужили смерти. И справедливость требовала нашей смерти. Но любовь вела его на крест. Господи, что же чувствовал ты и как больно было тебе?» Через несколько дней она рассказала об этом мужу. «Справедливость требует смерти, а любовь — милости и прощения. Если ты это поняла, то уже не зря сидела там», — сказал муж. Удивление четвертое. Бабушка отца была сухонькой, сгорбленной старушкой. Больше ничего о прабабушке она не помнила. Ей было около 4, когда семья переехала, и около 8, когда отец сообщил, что бабушка Улита умерла. На похоронах было много людей, в том числе молодых. Они пели. Обычно в таких случаях все плачут, но детей это тогда не очень смутило. Спустя 25 лет двоюродная сестра отца написала ей, что прабабушка была верующей и водила всех внуков в церковь, где маленький Ваня читал стихи. «Я маленькая овечка, у меня чистое сердечко, я Господа люблю». Когда она рассказала о письме и об этом эпизоде отцу, он отказался наотрез: «Я такого не помню». И вот его жизнь подходила к концу. Кости, обтянутые кожей, жутко болели. Он уже не мог ни есть, ни пить. К тому времени они успели многое высказать друг другу. И казалось, все потеряно. Она вновь и вновь напоминала отцу о том, как его засыпало на глубине 8 метров в колодце, когда он пытался опустить поглубже насос для подачи воды. Как после очередной пьянки на работе он не смог выбраться из мастерской, и его нашли только утром с жесточайшим воспалением легких. Как врачи подозревали рак желудка, но обошлось только язвой. Как? «Пап, я не знаю, когда это произойдет, но ты понимаешь, что это уже твоя последняя борьба с Богом. Он столько ждал. Папа, это не муки. Они в любой момент могут прекратиться, как только ты покаешься. Настоящие муки будут в вечности, если ты сейчас не примешь решение». И когда она уже ни на что не надеялась, отец сказал: «Доченька, я не буду больше бороться с Богом». И затем Господу: «Господи, я твой отбившийся барашек». И сейчас, перебирая в памяти все это, она вспомнила ту женщину. Да, жизнь — удивительная штука, но судьба все-таки от слова «миловать». Лариса Гордей.
3: Говорит радио «На пути».
4: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
3: Духовное наследие.
5: Согласитесь, оказавшись в незнакомом месте, мы бы обрадовались, если среди спичек, ножика и каких-то мелочей в кармане отыскали компас. В нашем непростом и так часто непонятном мире тоже неплохо иметь надежный ориентир. Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысый, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников. Имя этого мудреца — Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова. Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание, и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других, и не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапики. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть.
3: Духовное наследие.
5: Из речи Сократа на суде. Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет, и в конце часа беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: «Не допустил дух, воспрепятствовал сатана» – общая и разница этих понятий. Мы говорим об этой теме, потому что это один из сложных вопросов Библии. Мы видим в Библии, как встречается и то понятие, что в одном случае не допустил дух, а в другом случае воспрепятствовал сатана. Сегодня мы поговорим, что же общего между ними и в чем состоит разница. Итак, чтобы нам сразу перейти к тексту, давайте прочитаем сначала о том, в каком случае не допустил дух. Мы откроем книгу «Деяния апостолов», 16 глава, и мы будем читать с 6 по 10 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Трааду». Здесь мы поставим пока точку. Мы здесь видим два раза, что дух не допустил, не были допущены духом. Про кого идет речь? Речь идет о Павле и Тимофее. С этого начинается 16 глава «Деяния апостолов». Что там написано? «Дошел он до Дерви и Листры», кто Павел, и вот там был некоторый ученик имени Тимофея, которого мать была иудеянку верующая, отец Елен. И третий стих. «Его пожелал Павел взять с собою». Вот Павел и Тимофей. Именно их не допустил дух. В одном случае, 6 стих, проповедует слово в Асии. Второй случай – проповедовать в Вифании. Итак, целых два раза не были допущены духом. Теперь давайте посмотрим другое место, где написано о том, когда не допускает сатана. Это первое письмо Фессалоникийцам, 2 глава, мы будем читать, 17 и 18 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Вы видите, что воспрепятствовал? Там дух, здесь сатана. А сколько вообще в жизни вот у нас есть ситуаций, когда мы собираемся что-то сделать, и мы не понимаем, почему мы не смогли это сделать? Ну, элементарная ситуация. Мы хотим куда-то поехать, и мы не едем. Почему мы не едем? Множество причин, почему мы можем не поехать, куда запланировали. Ну, элементарная причина, банально, заболели. Кто-то заболел через семьи. Там плохая погода. Множество причин, почему мы не поехали. Мы не поехали, мы используем это как пример. Все, на этом все. Мы не совершили действия. И много таких примеров в жизни, да, есть, что мы собирались что-то сделать, не только поехать, но что-то сделать, и у нас не получалось. Вот мы сейчас видим в двух этих местах Писания, Деяния 16 глава и 1 Фессалоникийцам, глава 2, что мы прочитали эти места. Мы видим, что общего между тем, когда не допускает дух чему-то случиться, и когда не допускает сатана. Есть общее между ними? Что? Как раз-таки несовершенность действия. Ведь если не допустил дух, мы прочитали, не были допущены духом, Деяния 16 глава, проповедовать слово Васи. Что, Павел и Тимофей собирались проповедовать? Не смогли. Далее 7 стих. Хотели идти в Вифанию? Опять, было желание, но не смогли его осуществить. Планирование и неосуществление. То же самое, несовершенность действия мы видим и в Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам, 2 глава. И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Павел хотел прийти к Фессалоникийцам, но воспрепятствовал сатана. Вот одна и та же ситуация, казалось бы. Вот так вот, человек, который просто вот живет и хочет, например, в одно место не получилось, в другое место не получилось. Но в Библии мы видим, что несмотря на то, что есть между этими понятиями общее, это несовершенность действия, ключевой момент состоит не в том, что они имеют что-то общее. Не в том, что дух не допустил, воспрепятствовал сатана, имеет что-то общее. Ключевой момент здесь находится в их различии. В чем разница? И как понять? Как понять, кто помешал сделать то или иное? Можно отметить сразу, что разница в этих понятиях – это в их последствиях. Давайте опять вернемся к книге Деяний Апостолов, 16 глава. Мы прочитали 6-7 стих. А сейчас мы прочитаем с 8 по 10. Посмотрим. Последствия. Почему же дух не допустил проповедовать Павла и Тимофею? Сначала в Асии, потом в Вифании. Была на то причина. Итак, миновав же миссию, сошли в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его, говоря, приди в Македонию и помоги нам. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, мы видим здесь, что дух не допустил, и недолго ломал Павел и Тимофей голову, почему же дух нас не допустил, почему же мы не смогли пойти проповедовать. Нет. И было ночью видение Павлу. Ночью уже Павлу все стало ясно. Предстал некий муж, македонянин, прося и говоря, приди в Македонию, помоги нам. Павлу было дано видение. Видение – это одна из форм откровения. Это одна из форм, если в целом, понимания. И через

10 стих, если мы еще раз посмотрим, Деяния 16 глава. «После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». Видите? Дух не допустил 6 стиха, по 7 мы прочитали. Потом было понимание через видение, и конечная точка в этом понимании сами уже поняли, Павел и Тимофей, положи отправиться в Македонию, заключая, то есть понимая, что призывал нас Господь благовествовать там. Вот что такое, когда не допускает Дух. Мы понимаем в конечном итоге, почему мы не смогли сделать что-то, почему мы не смогли поехать куда-то. Впоследствии нам становится понятно. Вот ситуация, когда не допустил или воспрепятствовал Сатана, она другая. Мы вернемся сейчас в 1 Фессалоникийцам, 2 глава. И мы читали с вами 17 и 18 стих. И мы прочитаем 18 стих еще раз. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам Сатана». И дальше до конца. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его, ибо вы слава наша и радость». Вы видите, что здесь сказано? Здесь не сказано, как мы прочитали в Деяниях 16 глава, о том, что потом они все поняли. Нет, здесь такого не сказано. В данном случае воспрепятствовал Сатана. Зачем он это сделал, чтобы Павел не пошел к фессалоникийцам? Да для того, чтобы вера фессалоникийцев не была укреплена через проповедь Павла. Вот в чем разница. Непонимание или некоторое понимание может быть. Да, некоторое может быть понимание. Вот, например, в таком контексте, который сейчас мы сказали. Почему воспрепятствовал Сатана им идти в Фессалонику? Да чтобы там Павел не проповедовал. И что тогда? А продолжение этой истории в 3 главе 1 Фессалоникийцам. Из 1 стиха мы видим: «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни». Так. Видите, Павел не пошел. Воспрепятствовал Сатана. «И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, сотрудника наше, благовествование Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Вот совершенно другое развитие событий. Что Сатана не допустил Павла, и Павел не пошел. Хотя у Павла было понимание, что кто-то должен туда пойти. Отправили Тимофея. Вот две эти ситуации. Два места Писания. Деяния 16 глава. 1 Фессалоникийцам 2 глава, ее конец, и начало 3 главы. Что мы увидели в этой теме? Что между тем, когда не допускает Духа, воспрепятствует Сатана, есть общее. Общее – это несовершенное действие в том и другом случае. Но самое главное – это разница между этими понятиями, последствия. Когда не допускает Дух, все предельно становится ясно. Почему не получилось у нас сделать это? Во втором случае, когда воспрепятствует Сатана, может быть частичное понимание, как у Павла было, или у людей может быть вообще

непонимание. Что-то не случилось, на что мы рассчитывали. Что-то мы хотели сделать, куда-то поехать, что-то предпринять. Ничего не получилось. Мы этого не сделали. Допустим, какое-то доброе дело собираюсь сделать. Мы этого не сделали. И мы не понимаем, почему мы не смогли его сделать. Интересная тема, которая требует дальнейших рассуждений, чтобы каждый сам человек задумался, когда что-то не получается. Кто это? Не допустил дух или воспрепятствовал сатана? Понятно ли абсолютно все, почему это не случилось? Или понятно лишь отчасти, что сатана хотел воспрепятствовать доброму делу? На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, я вновь рад встретиться с вами на волнах нашего радио. И хочу из того текста, который мы разбираем, из книги «Исход», глава 34, стих 5, выделить слово «долготерпеливый». Бог сказал, что Он Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. И хочется рассуждать об этом слове «терпение». Что это такое, что оно значит в нашей жизни, откуда оно произошло и как это относится к Богу, почему Бог должен терпеть. Терпение имеет каждый человек. В какой-то степени уже с детских лет нам приходится что-то терпеть. Например, ребенок попросил у родителей что-то ему купить. И они не против это купить, но сейчас у них нет возможности. И тогда ему говорят: потерпи, как будет возможность, мы тебе это купим. И он же ничего сделать не может, сам купить не может, где-то денег достать не может, он должен терпеть. Мы в своей жизни не сразу получаем желаемое, но тоже должны терпеть. Бывают у нас какие-то боли, травмы, и мы тоже должны терпеть, пока нам окажут помощь. А иногда приходится и долго терпеть эту боль. Не так просто бывает, заживает наша рана или проходит та болезнь, которая вызывает эту боль. И мы сами ничего сделать не можем. И вот нам надо это переносить. Терпение часто связано со страданием. В иврите это одно слово – лисболь – терпеть и страдать. Мы можем наносить страдания друг другу, и тогда от нас кто-то терпит, или нас кто-то терпит, или мы кого-то терпим, или мы от кого-то терпим. Ну, от кого-то терпим, если он агрессивный по отношению к нам. А кого-то терпим, ну, надо жить с человеком вот неуживчивым или тот, который нам не нравится, но мы ничего не можем в этом изменить, и нам приходится с этим смириться и так жить. Когда Бог создал человека, ему не надо было терпеть, ему не надо было страдать. И это дерево посреди рая, которое было дерево добра и зла, оно, по всей видимости, не привлекало внимания человека, и он не страдал от того, что ему нельзя от него есть. Но сатана потом возбудил это желание и прельстил Еву, и первые люди согрешили, и теперь с грехом вошло страдание, а со страданием вошло и терпение уже. Еве было сказано: «В болезни будешь рождать детей». И Иисус, вот понимая эти обстоятельства, говорит ученикам: женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. И Адаму было сказано: в поте лица теперь будешь добывать хлеб твой. И как в послании Иакова говорится, земледелец долго терпит, пока он посеет семя, пока получит дождь ранний и поздний, пока это семя вырастет, пока он его обработает. Поэтому терпение сопровождает нас во все дни жизни нашей. В послании к римлянам апостол Павел называет Бога так, 5 стих: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». А зачем Богу терпеть? И если Он назван Бог терпения, значит, Он как бы создатель терпения. От Него произошло терпение. Зачем Богу терпеть и зачем Богу страдать? Ведь Он не утомляется и не изнемогает, у Него ничего не болит, и все, что нужно, Он может сам себе создать, без всякой помощи и участия кого бы то ни было. И казалось, зачем ему
терпеть. А если люди грешат против Бога и не повинуются Его заповедью, да можно все это уничтожить в один миг. Но Бог терпит, и не просто терпит, а долго терпит. Апостол Петр во втором послании, в третьей главе, объясняет это так. Он говорит о том, что будет второе пришествие Христа. Но люди не верят, говорят, где это обетование? Он говорит, что со временем и земля, и все дела на ней сгорят. И объясняет нам, что Господь не медлит исполнением обетований. Стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот причина долготерпения Божия. Каждая душа для Бога дорога. Каждую душу Бог хочет спасти. Но не каждая душа Ему покоряется. И Бог ищет подход каждой душе в этом мире. И знает, что душа будет противиться, будет всячески увиливать от этого. Он знает, что дьявол будет всячески сбивать эту душу с толку, чтобы она не пришла к Богу. И тогда Бог вооружается долготерпением. То есть душа эта недостойна милости. Она должна быть наказана за свои преступления, как мы и говорили, потому что она грешная. Но есть вот этот инструмент Божий или оружие Божие – долготерпение. Бог видит еще беззаконие наши, но долготерпит нас, удерживается от гнева, еще являет нам милость, ищет подход, свидетельствует и с одной стороны, и с другой, и с третьей, и через человека, и через обстоятельства, и через болезнь, или через что-то другое. У него очень много путей, чтобы обратить на себя наше внимание. И это долготерпение, оно к нашему спасению. Читаю стих 15 этого же послания. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Но я хочу предупредить всех, кто слушает меня, чтобы мы не злоупотребляли долготерпением Божьим, потому что написано «долготерпение», но не «бесконечно терпение». Бог долготерпел Израиля, но все ж таки наказал его и рассеял. Так Бог может действительно проявить к нам удивительное терпение, вот как к царю Ахаву был такой царь израильский, которому Бог проявлял удивительное терпение. Но все равно этот Ахав погиб, потому что он так и не понял, что это терпение Божие было для его спасения. И в один день, который тоже вот описан у Бога очень удивительно, если захотите, найдете, прочитаете, Бог уже сказал «все». Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел в этот Рамов Галаадский и погиб там? Все, терпение Божье кончилось. Дорогие радиослушатели, сатана может обольстить вас. И вы думаете, да вот я немощен, да вот я все согрешаю и согрешаю, да вот я Богу не служу. Ну ничего страшного, ничего же со мной такого не происходит. Бог меня не наказывает, не обличает. Может произойти, что Бог вас просто отвергнет, а вы об этом даже и знать не будете, обольщенные сатаной. А долготерпение Божие к вам прекратилось, и тогда вы ничего не сделаете, вы не сможете вернуться к Богу.
Апостол Петр в этом же послании пишет 14 стихом. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, постарайтесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». И дальше этот стих, который мы читали. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». А сейчас давайте послушаем псалом о Господе нашем Иисусе Христе.

Дорогие братья и сестры, Бог избавил нас от грехов, от власти тьмы, но мы все равно должны иметь терпение, причем терпение Христово. Это новое качество терпения. И вот апостол Иаков в первой главе послания пишет так: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, испытания, то есть, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». И о том, какое действие должно производить в нас терпение, мы поговорим в следующей передаче. А сейчас прославим нашего Бога Отца за Его великое долготерпение, за Сына Его, Иисуса Христа, который вместо предлежащей Ему славы претерпел крест, претерпел такое поругание и посрамление, чтобы принести нам спасение. Аминь.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие в Господе братья и сестры, прочитаем из первой главы послания к Галатам стихи 3, 4 и 5. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». В этом месте Писания апостол Павел выдвигает три основных положения. Вначале сказано об искуплении, потом о результате искупления и затем об источнике искупления. Искупление – это тема приведенных стихов. Иисус Христос отдал Себя Самого для наказания за грехи наши. Он не ограничился словами, примером, учением, но Он отдал Себя добровольно в руки человеческие на избиение, истязание и крестную смерть. Когда мы изучаем Евангелие от Луки, то в 9 главе есть такой, на первый взгляд, как будто бы незначительный стих. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. В то время Господь был еще на севере Галилеи, и там предсказал ученикам Своим о Своих страданиях. После, проходя почти через всю Палестину, Он направляется к конечной цели всего Своего служения. По пути Он беспрестанно поучает учеников и народ, много творит чудес, но духовным взором Он видит искупление, ради которого пришел в мир». Иисус Христос никогда не говорил: «Я даю вам новую идею о Боге и людях, новое философское учение, научу вас мыслить с большим благородством». Нет, наоборот, Он сказал: «Я отдаю жизнь Мою, никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». Иисус – Сын Божий, живая личность, Бог в образе человеческом, отдает Себя для искупления грехов наших. Слово Божие говорит, что грех – это беззаконие, то есть действие, нарушающее закон Божий, отступление от определенного, установленного Богом мерила праведности. Апостол Петр в 3 главе своего первого послания пишет: «Иисус Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Здесь последние слова говорят о воскресении Христа. В нем грешник получает по вере оправдание, потому что оно исходит от воскресшего и вечно живущего Христа. В первом послании к Коринфянам написано: «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших». Дело искупления, совершенное Господом, не требует ни дополнений, ни поправок. Оно совершенное и вполне законченное. В послании к Галатам апостол убеждает верующих больше не следовать постановлениям закона Моисеева, как этого требовали обратившиеся из иудеев, не соблюдать больше праздников, не совершать обрезания и не приносить жертвоприношений, которые были только образами, указывавшими на новозаветные истины. Для полной уверенности в спасении необходимо только всецело положиться на искупление, совершенное на кресте Голгофском. Иисус Христос принес с собой жертву за грехи наши, и если кто добавит что-либо к этому, даже с добрым намерением, то только исказит и обесценит дело, совершенное Иисусом Христом. Затем апостол Павел говорит о последствиях искупления, непосредственным результатом которого было избавление нас от настоящего лукавого века. Мы до обращения находились под властью вражеской силы, были рабы греха и смерти, а Христос освободил нас. Сейчас во всем мире много говорят о свободе. Напомню вам слова Господа: «Всякий делающий грех есть раб греха». И тут же Он указывает на избавление: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Христос сам себя называет истиной, и поэтому кто придет к Нему и пребудет в Нем, тот освободится от ига греха. Недостаточно иметь политическую свободу или свободу мыслей, необходимо в первую очередь быть свободным от власти греха. Вот он, результат искупления. Бог избавляет нас от зависимости от настоящего лукавого века. Мы выкуплены. Это точное значение слова «искупление». Иначе говоря, мы свободны потому, что за нас уплачен выкуп. Мы были в рабстве из-за огромного неоплатного греховного долга, но мы освобождены теперь, потому что за нас уплачена неизмеримая огромная цена, цена крови Христовой. Наш греховный долг уплатил Христос. Искупление является основной темой послания к Галатам, в котором апостол Павел говорит: «Христос искупил нас от клятвы закона. Бог послал Сына Своего, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Поэтому уверовавшие люди уже не рабы, а сыны Божии. После искупления и его результатов апостол приходит к началу, к источнику всего, к Богу, по воле которого все это случилось. Бог держит в своих руках всю вселенную. Он управляет историей человеческой. Он предвидел искупление прежде вековых времен. Оно не представляет из себя некое стечение обстоятельств, а является частью плана Божия. Как сказано, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. С нашей стороны нет никакой заслуги. Господь сам взял на себя инициативу, поэтому вся слава принадлежит Ему. Но, как мы видим из послания, галаты быстро отступили от прямых путей и повелений Божьих. При первом наступлении врага они сдали свои духовные позиции. Так что апостол с болью в сердце упрекает их, говоря: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью так скоро переходите к иному благовествованию». Павел удивлен их колебаниями относительно вероучения, потому что у него было о них лучшее мнение. Когда он до этого посещал Коринф, то был свидетелем их правильного духовного состояния, их веры и усердия. Теперь же служитель Христов просит верующих в Галатии возвратиться на прямой путь Господень, с которого они сошли. При этом апостол, движимый Духом Святым, использует ошибки детей Божьих, чтобы подробно изъяснить им, а через них и нам, сущность благовествования Христова. Поэтому то, что написано в послании к Галатам, относится также и к неверующим, необращенным людям, которым надо еще прийти к Господу. Бог призывает всякого человека к познанию истины. Человек не знал бы, что ему делать, если бы Бог не говорил предварительно его сердцу. Если мы возьмем земной пример, то знаем, что улыбка матери предшествует улыбке ребенка. Творец предшествует творению. Бог любит человека и зовет его, и сущность Божьего призыва – это искупление». Мы должны услышать призыв Господень и ответить на него. Господь говорит: «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Можете ли вы, дорогой слушатель, сказать в сердце своем: «Христос пострадал за меня, Он избавил меня от настоящего лукавого века, согласно воле Божьей»? Вызовет ли такое исповедание в вас чувство радости, удовлетворения и мира? Если да, то в вашем сердце появится ответная и благодарность, и хвала Богу и Спасителю вашему. Вы вместе с апостолом воскликнете: «Ему слава во веки веков! Аминь!»

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: Вы слушаете программу «Выбор».
2: Бог создал человека со свободной волей.
1: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
3: Жизнь и смерть.
2: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Екатерина Галкина. Катя, здравствуй.
5: Здравствуйте.
4: Катя, я знаю, что несколько лет назад ты приехала из Испании, и это как-то связано с реабилитацией. Слово «реабилитация» сейчас очень модное в России. Раньше мы слышали только это из Америки, из Европы. Но реабилитация бывает разного толка. Ты нам сама расскажешь свою жизнь и что привело тебя к этому.
5: Ну, начнем, наверное, с начала истории.
4: Сначала история, скажем, это история из детства.
5: Я родилась в Москве. В семье университетских работников, преподавателей. Мой отец был математик, мама химик. И я была единственной дочкой в семье. И как все родители, мама и папа хотели для меня лучшего. Ну, что же, как они представляли себе успешную жизнь для женщины. Для женщины, главное, красота, которая у меня была. Мама мне говорила, что это очень важно, у тебя это есть. Хорошее образование. Удачный брак. И таким образом достичь...
4: Скажем, это правильно.
5: Ну,
4: даже для интеллигентной семьи. Правильно. Мама расчет сделала. И
5: материальное благополучие таким образом, это как бы вот итог. Это была цель. И плюс определенное положение в обществе. И как бы это для моих родителей это была успешная жизнь. Я думаю, что, в общем-то, довольно типичный взгляд.
4: Катя, ну все неплохо. В принципе, все неплохо.
5: Ну и таким образом план начал приходить в действие потихонечку. И поскольку они оба были университетскими работниками, это был МГУ, для меня был выбран факультет журналистики. И куда я поступила, мы говорим о 83-м годе. Я начала свое образование там. Я была плохой студенткой в 85-м году. Я дошла, наконец, до дипломной работы. И моя дипломная работа была заглавлена «Борьба с наркоманией на страницах советской печати».
4: Вот это парадокс.
5: У меня уже был свой собственный опыт в этой теме. Тема меня интересовала. Поэтому я подошла с интересом к этому вопросу. Вот дипломная работа была сделана, надо было ее защитить. Я предстала перед комиссией. Это конец 80-х годов. В общем, такие солидные люди, коммунисты, партийные, факультет идеологический.
4: Ну, я так понимаю, что ты как рыба в воде. Ты с детства видела дома таких же солидных людей. Но они тебя не пугали. И что с дипломом?
5: Ну, мои родители все-таки были такими прогрессивными, я бы сказала, на нашей кухне часто критиковали политическую ситуацию, все такое, высказывали недовольство.